У тебя все под контролем, и я не стану проигрывать в разуме все сценарии того, что могло бы произойти. Не стану. Некоторым из нас придется хорошо потренироваться, прежде чем у нас получится. Третий отклик – почитайте Бога. С благоговением почитайте тайну и величие Его доброго, сострадательного, справедливого и суверенного правления над всем, что есть или когда-либо будет. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. На практике это подразумевает поклонение. Поклоняйтесь Богу за то, кем Он есть, а не только за то, что Он делает. Открою вам маленький секрет, который я медленно, но уверенно открываю для себя. Если хотите иметь верное представление о Боге, да, вам нужно изучать Библию, да, очень важно посещать малую группу, да, нужно развивать свою молитвенную жизнь. Но у нас, христиан, часто бывает так, что мы поглощаемся этими обязанностями и теряем благоговение и ощущение чуда от Божьего присутствия. А ведь рядом тот, кто дал имена 2 миллиардам звезд, и он преисполнен любви и нежности к вам. Он собирает в сосуд все ваши слезы, он понимает всю вашу боль, он терпелив и скор на сострадание. И единственное, как можно обрести правильное понимание Бога, это тихо пребывать в Его присутствии, петь Ему, поклоняться Ему, не выкладывать список просьб, не выдавать Ему инструкции по управлению вашим уголком Вселенной, просто поклоняться Ему. И если вы будете видеть Его таким, как Он есть, и поклоняться Ему, Бог будет становиться в ваших глазах все больше и больше и больше, а ваши проблемы, соответственно, меньше и меньше и меньше. Но если сосредоточиваться на проблемах, проблемах, проблемах, то вскоре Бог покажется вам очень маленьким. А сейчас я дам вам возможность склониться пред Ним и полностью посвятить Ему свою жизнь. Если вы уже точно это сделали, то отдайте Ему все ваши заботы и просто уделите внимание тому, что у вас на сердце.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех, да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот эта вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу,

0: то ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят, происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще. То есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
1: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
0: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый
1: позитивный
0: человек. Позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
1: Хотя и... очень часто человек может быть другим.
0: Да,
1: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
0: Совершенно верно. Вот это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться. Я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании» главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит, ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, но поможет. Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру. То есть, исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит, ну, что-то Бог сделает, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
1: Дмитрий Александрович, а разве светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
0: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были? Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культурой», он говорит, что да, мы можем получать радость там от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действия самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем, с большой буквы, мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит: «Я беру свой главный там ресурс со Вселенной», вот, или с окружающего мира, да, кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее, и вот он говорит: для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит: нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции. Потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богу смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь, да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил, и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например,

есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» Дальше он говорит: «Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные» и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его: «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит: «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ: «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении, поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме, поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение приношения было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха.
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова, и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше 1. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8%. Это значительно меньше, чем в 1933
году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему. Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем: если у кого-то есть, но, скорее всего, нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание: «Возьми и отдай это. Посей». Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему.
Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Алан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают, и есть общественный транспорт, на котором ездить. Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом, я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки, и теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Алан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: «Если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину». Это то, о чем учил Иисус: «Давайте, и дастся вам». Это то, о чем говорил апостол Павел: «Что человек сеет, то он и пожнет». Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример.
Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой. «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами, многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божие могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Великобритания меняет политику в отношении Иудеи и Самарии. Также борьба с ненавистью. В новой книге Мелани Филлипс призывает изменить подход к борьбе с антисемитизмом. И еще Майкл Фертик рассказывает о том, как экономика Израиля достигает новых высот. Также звук Нового года. И почему это так важно. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущие я, Крис Митчелл.
1: И я, Джули Сталл.
0: Британия и Израиль находятся в разгаре дипломатического противостояния после того, как Великобритания объявила о новых санкциях и торговых ограничениях для Иудеи и Самарии.
1: Великобритания настаивает на создании палестинского государства, что Израиль называет нарушением международного права. Итак, последние новости по этим и другим темам.
0: В среду министр иностранных дел Великобритании защищал решение Великобритании надавить на еврейские поселения. Мы объявили о принятых мерах, поскольку считаем, что единственный путь к безопасности израильского и палестинского народов – это решение о создании двух государств. Милибенд заявил, что Великобритания признает оккупацию Израилем, Иудеи и Самарии незаконной. Официальная позиция британского правительства заключается в том, что эта оккупация является незаконной. А укрепление Израилем своего контроля считается экспансионистской политикой, осуществляемой посредством незаконных поселений. Однако специалист по международному праву Наташа Хаусдорф утверждает, что все законно в соответствии с принципом международного права «ути посидетис юрис», или «которыми вы обладаете по закону».
1: Новые государства наследуют ранее существовавшие административные границы. В случае с Израилем такой единицей был британский мандат в Палестине.
0: Хаусдорф утверждает, что когда Израиль провозгласил свою независимость в 1948 году, он унаследовал границы британского мандата, включая Иудею и Самарию.
1: Как только они провозглашают независимость, это является правилом по умолчанию. Везде, где нет иного соглашения о границах или территории, принцип «ути посидетис юрис» определяет границы нового государства.
0: Некоторые утверждают, что этот закон неприменим к Израилю ввиду его особых обстоятельств. Однако с 19 века он используется во всем мире для установления границ государств.
1: Это опровергает множество ложных утверждений, распространяемых в отношении Израиля. Причем одним из ключевых является термин «оккупация» из международного права. Утверждение о незаконных поселениях также является ложным и используется для оправдания идеи о том, что евреи не должны жить в Иудее и Самарии, и на некоторых участках этой территории следует провести этническую чистку, то есть избавиться от евреев.
0: Великобритания заявляет, что палестинская администрация играет ключевую роль в принятии этого решения. Мы говорили с представителями палестинского народа, с премьер-министром Палестины и его представителем здесь. И оба четко заявили, вы должны действовать с учетом нашей точки зрения. Итамар Маркус предупреждает, что риторика палестинского руководства не всегда соответствует западной концепции сосуществования двух государств. Они не могут иметь права на самоопределение, потому что под собой они подразумевают Палестину от реки до моря. В долгосрочной идеологии палестинцев нет места Израилю. Израиль дал Великобританию.

0: Британии 30 дней на закрытие своего консульства в Иерусалиме. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные запасы компонентов и подземные объекты. Кроме того, он пытается создать новые сборочные линии. Американские и израильские удары уничтожили объекты, необходимые для изготовления компонентов ракет, а действующая морская блокада затрудняет Ирану импорт необходимых частей. Вчера вечером у Стены Плача, в преддверии израильского Нового года, Рош Хашана, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран восстанавливает свой ядерный потенциал. Президент Трамп объявил сегодня вечером, что Иран пытается перевооружиться, и это правда. Это предупреждение прозвучало на фоне того, что ядерный наблюдательный орган ООН МАГАТЭ сообщил о строительных работах на иранском объекте Пикакс Маунтин, который, возможно, связан с ядерными материалами. Инспекторам МАГАТЭ отказано в доступе к объектам, пострадавшим в результате ударов в июне 2025 года, и они не могут проверить текущее состояние запасов Ирана. Президент Трамп заявил, что Вашингтон следит за ситуацией на Пикакс Маунтин. Из космоса мы наблюдаем небольшую активность в районе Пикакс. Я бы посоветовал Ирану не рисковать, поскольку нам придется нанести очень сильный удар. У нас просто не останется выбора. Еще одно важное событие – хуситы захватили йеменский портовый город Мока. Это усиливает их практически полную блокаду пролива Баб-эль-Мандеб, ключевого морского пути, соединяющего Красное море с Аденским заливом. Американские официальные лица заявляют, что Иран дал указание хуситам активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал им дополнительное финансирование, оружие и высокопоставленных офицеров. Тем временем Вашингтон усиливает экономическое давление на Иран, вводя новые санкции против сторонников Хизбаллы и других проиранских группировок в Ираке, Ливане и Турции. «Мы наносим мощные удары не только в Газе, но и в Ливане. Сейчас мы ведем боевые действия на хребте Али-Тахер». Израиль заявляет, что уничтожил крупную подземную сеть Хизбаллы на юге Ливана, примерно в 5 километрах от израильской границы. Более 1100 тонн взрывчатки разрушили 8 туннелей общей протяженностью более 1,5 километров. В этом комплексе находились командные центры, оружие и ракеты иранского производства, склады и жилые помещения, которые позволяли боевикам оставаться под землей в течение длительного времени. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал видеообращение к Ирану. Народу в преддверии еврейского Нового года. «Я желаю народу Ирана, чтобы в следующем году Тегеран был освобожден от угнетения и тирании». Он предупредил лидеров Ирана, что любое нападение в период праздников повлечет за собой решительный ответ. «Удар отбросил бы Иран на десятилетия назад и еще больше дестабилизировал бы режим Аятоллы, режим, который иранский народ так глубоко ненавидит и падение которого он горячо жаждет». Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. 11 сентября – печальный день по двум причинам. Во-первых, это день памяти Чарли Кирка. Во-вторых, в этом году исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября. Люди вспоминают, где они были в тот момент. Где были вы?
1: Да, тогда я работала в другом месте. Я позвонила в МИД эксперту по борьбе с терроризмом. Это был шок. Огромное потрясение. Услышать, как диктор новостей говорит, что же теперь будет? Мы не знаем.
0: Да, для Израиля это тоже очень важно.
1: Да, так и есть. За месяц до 11 сентября напали на пиццерию с бара в центре города.
0: Да.
1: И это стало жутким предзнаменовением. Тогда люди задавались вопросом, было ли это тоже нападением на Америку. А через месяц мы уже знали ответ.
0: Израиль – единственная страна, помимо США, где есть мемориал, на котором высечены имена почти 3000 человек.
1: Имена каждого погибшего в том теракте.
0: 25 лет назад Израиль находился в разгаре второй интифады, поэтому взрыв в ресторане с бара был лишь одним из многих, которые произошли, и одним из многих, которые предстояли.
1: Да, верно. В то время они постоянно сталкивались с терроризмом.
0: Я помню, сегодня утром смотрел ужасающие кадры, на которых люди буквально выпрыгивали из окон, потому что им грозила смерть от огня. И это напомнило мне, что движущей силой, которая разрушила эти башни, был исламизм, И мы до сих пор ведем ту же борьбу.
1: Да, и, к сожалению, эта тенденция набирает обороты в Европе и даже в Соединенных Штатах.
0: Многие нью-йоркцы возмущены поведением Мамдани, которого они не хотят видеть на мероприятиях, посвященных годовщине 11 сентября.
1: Верно. Думаю, если бы он пришел с открытым сердцем, мне, конечно, сложно судить о его сердце, но все могло бы быть иначе. Но, судя по всему, это не о нем.
0: И Чарли Кирк год назад. Так печально. Он был прекрасным молодым человеком, христианином, активно участвовал в политической жизни.
1: Он любил Израиль.
0: Он любил Израиль и отстаивал интересы Израиля. Посещение Израиля оказало огромное влияние на его жизнь. Он был одним из тех представителей молодого поколения, кто выступал в защиту еврейского народа.
1: Так и есть.
0: Итак, о чем нам молиться, Джули?
1: О пробуждении, чтобы люди осознали, то, что произошло, это реальность сегодняшнего дня. Борьба продолжается, и им нужно молиться, быть бдительными и активными.
0: Отличная тема для молитвы. Далее в программе «Борьба с ненавистью. Как противостоять антисемитизму? От беседы к беседе».
1: В последнее время сторонники Израиля стали сталкиваться с высказываниями о геноциде и другой ложью.
0: Недавно я говорил с Мелани Филлипс, которая побывала в еврейских общинах Великобритании, США и Австралии. Она советует в таких ситуациях действовать на опережение. Мелани Филлипс, приветствуем вас. После 7 октября вы посетили множество еврейских общин в Великобритании, США и Австралии. Расскажите об этом.
1: Я обнаружила, что во всех этих общинах люди буквально были в осаде. Они переживали и продолжают переживать беспрецедентное давление на себя. Но главное, они были сбиты с толку и в ужасе от того, что буквально в одночасье, из ниоткуда, проступила древняя ненависть к евреям со всеми клише и образами прямо из нацистского периода, из эпохи средневековой инквизиции. А израильская война в целях самообороны представлялась как геноцид. И это было не только несправедливо, но и сбивало с толку, потому что это полное безумие. И на фоне этого их считали лично ответственными за то, что делал Израиль, и за то, что ему приписывали.
0: Ваша книга называется «Побеждая ненависть. Руководство для евреев». Каково ваше послание для евреев в диаспоре?
1: Нужно полностью изменить свое отношение ко всему этому. Большинство людей не склонны к конфликтам и не проявляют агрессии. Они оказываются в различных социальных ситуациях, на званых ужинах, на работе, в университете, в кругу сокурсников или коллег, и сталкиваются с нападками, когда их обвиняют в том, что они лично убили тысячи младенцев в Газе. Как реагировать? Они не знают, как ответить. Они по натуре не склонны к конфликтам. Зачастую у них просто нет никакой информации. Поэтому я советую, во-первых, отложите в сторону свои вполне понятные эмоции, беспокойство и гнев. Вам не нужно оправдываться. Никогда не следует оправдываться за то, в чем вас обвиняют. Потому что это, по сути, абсурдно. И если вы пытаетесь ответить на абсурдное обвинение, вы как бы узакониваете саму предпосылку, на которой основано это обвинение. Постарайтесь воспринять это как возможность. Возможность сказать что-нибудь, хотя бы одно предложение. Это может быть информация или шутка. Это может быть риторический вопрос, который может приоткрыть ум человека, сидящего напротив вас. Вы не обязаны защищать государство Израиль. Просто попробуйте немного расширить чужой кругозор. А что касается лидеров еврейской общины, то, боюсь, их случай уже безнадежен. Они напуганы. Евреи в диаспоре всегда старались не выделяться. Они полагали, что если привлекут к себе внимание, это вызовет проявление антисемитизма. И сейчас мы видим плоды этого. В диаспоре наблюдается беспрецедентный рост антисемитизма в отношении диаспоры. Они должны перенести борьбу на территорию врага и действовать на опережение. Они должны начать выдвигать правдивые обвинения в адрес Запада, его правительств, Австралии, Великобритании. Они клевещут об Израиле, меняя местами жертву и агрессора, и давят на собственных еврейских граждан в Великобритании, в Австралии, в Канаде, при этом проливая о них крокодиловы слезы, заявляя, что сделают все, чтобы противостоять ужасному антисемитизму. Они сами способствуют его возникновению, поскольку не понимают связи между антисионизмом, антиизраильскими настроениями и ненавистью к евреям.
0: Спасибо за книгу. Думаю, она будет полезна всем, не только евреям, но и христианам, которые хотят выступить в защиту Израиля. Огромное спасибо.
1: Благодарю.
0: Далее в программе успешные израильские стартапы и негласные ограничения, с которым они по-прежнему сталкиваются в советах директоров. Наш следующий сюжет о влиятельной фигуре в сфере предпринимательства. Он также является пионером в области управления репутацией.
1: Как соучредитель компании Verdict Capital, он эксперт в определении признаков успеха. Кроме того, он наблюдает, как информационная война сказывается на положении Израиля на мировой арене. С репортажем Джошуа Свонсон.
0: Согласно данным Bloomberg, вы привлекли 250 миллионов для нового фонда и собираетесь направить часть этих средств на поддержку израильских стартапов. В компании Verdict мы уже приступили к инвестированию средств фонда Verdict Fund One и планируем направить примерно 15% средств фонда на инвестиции в израильские стартапы. Для меня Verdict означает увеличение моих финансовых вложений в израильские стартапы примерно в 10 раз. Компания Visa только что приобрела израильскую компанию BioCatch за 2,4 миллиарда. Почему глобальные компании так стремятся приобретать технологии, разработанные в Израиле? Я очень рад видеть, что, несмотря на скептиков, Израиль становится все сильнее в сфере высоких технологий, а количество успешных выходов на рынок растет. Стоимость сделок растет. Я считаю, что BioCatch – это лишь единичный пример из тех, чья стоимость исчисляется многими миллиардами долларов. Это очень интересно. Если разобраться, израильская технологическая экосистема пользуется большой известностью, и многие люди не знают, что практически все выдающиеся достижения израильских технологий сводятся к одной общей категории, называемой машинное обучение. А машинное обучение — это достаточно широкая категория, которая охватывает множество направлений и включает в себя множество различных аспектов. Искусственный интеллект можно назвать продуктом машинного обучения. В этом сегменте он играет такую же важную роль, как и везде, за исключением Америки. Поговорим о репутации Израиля на международной арене. Очевидно, что в настоящее время ведется активная информационная кампания против Израиля. Как она сказывается на инвесторах, советах директоров, корпорациях и их отношении к израильским компаниям? Совершенно очевидно, что существует множество сил, желающих Израилю зла, и они хорошо финансируются. Их источники простираются от стран Персидского залива до частных лиц, а также, и мы имеем все больше оснований полагать, что Компартия Китая и китайское правительство финансируют напрямую или через своих посредников врагов Израиля и врагов Запада, врагов истины, используя такие инструменты пропаганды, как соцсети. Эти силы отлично справляются со своей задачей. Я сожалею о том, что Израиль всегда плохо объяснял свою позицию. Скажу прямо, час пробил. Я не являюсь выжившим, я не являюсь членом семьи выживших или жертвой событий 7 октября. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, поэтому я не знаю, что пережили эти люди. Я только могу представить себе, что пережили выжившие и родственники тех, кто погиб. По моему мнению, пришло время обнародовать те ужасные видео, которые некоторые из нас видели. Это очень интересно. Я задал вопрос о бизнесе, и ваш ответ, поправьте меня, если я не точен, что провал правительства в сфере связей с общественностью и то, что оно не обнародовало ужасающую правду о 7 октября, вы напрямую связываете с тем, как международное бизнес-сообщество воспринимает Израиль. Да, вы действительно задали мне вопрос о бизнесе, но я не могу ответить на него, не связав это с ситуацией в Израиле. Дело в том, что Израиль подвергся нападению, после чего ответил решительно, проведя самую тщательно спланированную с гуманитарной точки зрения военную операцию 21 века, а может быть и 20 века, вероятно, и того, и другого, и это четко зафиксировано экспертами. А суть этой катастрофы – видеозапись, запечатлевшая все эти отвратительные зверства, которая могла бы значительно изменить общественное мнение и до сих пор не обнародована. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено. Далее в программе «День труб». Что скрывается за неповторимым звуком еврейского Нового года? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. В Израиле сейчас библейские осенние праздники. Они начинаются с Рош Хашана, праздника, известного как еврейский Новый год.
1: Однако Библия придает этому празднику совершенно иное значение. Наш корреспондент Крис Митчелл расскажет, почему это так важно.
0: Рош Хашана буквально означает «голова года», «начало года», «новый год». Однако, с библейской точки зрения, это гораздо больше, чем просто «новый год». В книге Левит этот праздник называется «Йом Хатеруа» – «день трубного звука» или «судный день». Единственная мицва, единственное предписание в Рош Хашана – это услышать звук шофара. Поэтому все собираются в синагоге, чтобы услышать звук шофара, звуки шофара – касаются души. Пронзительный звук шофара призван напомнить о необходимости покаяться в грехах и примириться со своими братьями и сестрами. Раввины говорят, что примирение с Богом и людьми сбивает врага с толку. Шофар – это музыкальный инструмент, изготовленный из рога. Это самый древний музыкальный инструмент. Ортодоксальные евреи слушают звук шофара в Новый год, наш судный день. Эли Рибак – мастер по изготовлению шофаров в третьем поколении. Процесс состоит из шлифования, полировки, затем мы сверлим, проделываем отверстие для губ. Это делается быстро, но требует большого опыта и кропотливой ручной работы, поскольку каждый рог имеет свои размеры и толщину. Чтобы изготовить хороший шофар, нужно обладать большим опытом. Бараний рог используется в качестве традиционного шофара, поскольку, когда Авраам продемонстрировал готовность принести в жертву своего сына Исаака, Бог заменил его барашком. На самом деле кошерны все виды рогов, кроме коровьих. Потому что еврейский народ не хочет напоминать Богу о том времени, когда израильтяне поклонялись золотому тельцу в пустыне. Помимо характерных звуковых оттенков разных рогов, издаются три различных звуковых сигнала. В синагогах и у западной стены в течение месяца перед праздником каждое утро звучит шофар, чтобы у людей было достаточно времени для покаяния. Мы знаем, что в повседневной жизни нам нужно много напоминаний о том, чтобы каяться и размышлять о Боге. Это как будильник для души. Рибак говорит, что не только евреи дуют в шофар. Мы продаем шофары по всему миру. Мы продаем их евреям, христианам, мессианским евреям и евангелистам. Рош Хашана – это праздник седьмого месяца, но в еврейской традиции он знаменует наступление Нового года. Во время коронации царей Израиля звучали шофары. Они возвещали о вступлении на престол нового царя или его приближении. В христианском мире в шофары часто дуют в течение всего года, но в иудаизме и в еврейской традиции в них дуют лишь в очень ограниченный период года, в месяц Элул, во время Рош Хашана. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
0: Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды желаю вам счастливого и благословенного Нового года и говорю вам до встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WPM.
3: «Место встречи Иерусалим» – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерие.нет». И сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят. Они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
1: На работе нельзя.
0: На работе нельзя.
1: Надо после работы разобрать.
0: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Но то по-хорошему что же нельзя?
2: Как говорят в школе, после уроков, да? Встретимся.
0: Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
3: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Мне вообще кажется, что если чувства твои не совпадают с проявлением того, что ты делаешь, это не обязательно проявление сразу лицемерия.
1: А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
0: Хотя бы потому, что...
1: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
4: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: То есть это говорит, вежливость, воспитанность, эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
3: Такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
0: Просто, знаете, со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истинных твоих чувств к этому человеку.
6: Ты говорил, что видно, а может быть слышно?
0: Может, и слышно.
6: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда и делают вывод люди, что он лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию? Да. Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день?
3: Это в идеале, когда все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в идеале, и так и должно быть.
0: Ничего
3: и это лучше,
0: поговорили.
3: Если так будет.
1: У меня в связи с этим вопрос.
3: Так не всегда бывает просто.
1: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он на кого-то имеет, ненавидит его, против него что-то имеет, всем своим видом показывает, что против этого человека он, сейчас отрицательно настроен. Ему говорят: здрасте. Это что, лучше? Ну, может быть, вежливость все-таки лучше, чем вот такая модель поведения? И все действительно видят и думают, что вот он.
0: А хорошо ли этим людям вообще вместе работается?
1: Ну, это вопрос другой. Вопрос сейчас я так понимаю, что мы обсуждаем...
0: Да не другой, просто вы говорите, что, ну, значит, чем выплескивать это? Лучше вот оставить так, как есть. Вот они вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
1: Может, значит, они выбрали такое?
0: Но это же разрушает их изнутри.
1: Работа работой. Сегодня я поработал, а больше я с тобой никаких общих дел не имею.
0: Да, но ты и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
1: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость это более лучшая модель, чем открытая конфронтация, на мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
0: Но она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну ладно, понятно.
1: И будут продолжать друг друга ненавидеть и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
0: скорее,
1: надо.
0: Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
1: Я прочитаю, что такое вежливость.
0: Да, конечно.
1: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
0: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
1: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
3: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности.
1: Тактичность,
3: о воспитании.
0: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
1: Да.
0: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
1: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, ну, готовность найти компромисс.
0: Вот. И готовность найти компромисс и выслушать зрения. То, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
1: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
0: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
3: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом... Действительно, открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю, вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе меня напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. И если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
0: Да, а может еще и оказаться, что на самом деле проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
3: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, и такое может быть.
1: Но... Да, конечно, это лучший вариант,
0: идеально.
1: Я абсолютно с этим согласен.
0: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
3: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
0: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
3: Вот что делать. в этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости.
2: Вежливости.
3: Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком, как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками, и если это не так, то это уже что-то плохое.
1: Что ведь это лицемерие.
3: Вот что такое
1: это
3: любовь?
1: Борьба, может быть.
3: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
1: Да.
3: Любовь — это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
1: Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь — это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
3: Да.
1: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
3: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, это... если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой, ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
1: Скажу, ненавижу.
3: Не буду говорить, ненавижу.
1: Просто подумай.
3: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь — это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
0: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является не лицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
3: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
0: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
3: Самосовершенствование?
0: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
1: Ну вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
3: Лучше, ну, говорят, это... худой мир, чем добрая война.
1: То же самое. Поэтому... Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
0: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. Нет, и потом знать не будут.
1: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
3: Иногда зазря вообще.
1: Иногда вообще зазря, на пустом месте.
3: На пустом месте. Выговориться.
1: Наговорили там себе.
3: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
0: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
3: Ну, это тоже вот как вариант.
1: Я хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые... Ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос. Потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И с

0: ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь вот иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там
1: лицемеров,
0: когда я с этим человеком не в ладах, я лучше открыто буду заявлять, и так, чтобы все видели еще при этом.
2: А это интересный вопрос. Какова цель конфронтации? Вот что человек хочет этим добиться? Наверное, так мы устроены.
3: Доказать, что он
2: прав, а тот не прав. В своей
3: греховной
2: природе, что я лучше, да? Угу. Или, с другой стороны, нам приятно слышать, когда о нас говорят люди хорошо. И поэтому я как-то стараюсь делать свои дела так, чтобы видели их люди. И в этом, наверное, сама идея вот этой лицемерия. Чтобы меня ценили, и это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это, когда во мне говорят хорошо.
1: Ну и
0: вот очень, очень интересная мысль, Андрей Анатольевич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация – это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу. Себя хочешь возвысить.
2: Цель, я
0: а
2: лучше.
0: Вежливость – это, наоборот, определенное смирение. Ты не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
1: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерие. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
2: Сложно.
1: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
0: Для мира душевного.
1: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит к ничему. Он потом людям, будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом людям, будет срываться дома на
3: людям, которые на ходят, верно, так, людям, которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо,
1: священнослужитель какой-нибудь, да.
3: Священнослужитель.
0: Да.
3: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
0: Что у них есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
3: Да. Они могут на колени встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрости, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
1: Ну, или почти всегда.
3: Ну, или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие. Оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно. И возможности для этого самое главное есть, конечно.
1: А можно ли, допустим, вы третий человек, который видите подобную ситуацию на работе? То есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо. Наблюдаете со стороны. Что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
3: Как там в притчах сказано? Кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за уши.
2: Здесь как бы ссора не видно. Приятное общение между ними, да. Наверное, каждый поговорить отдельно с каждым.
3: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
1: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться. А то, может быть, и наоборот, совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
0: Зато лицемерия нет.
1: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
3: Ну, в семье третий — это всегда очень опасно, я считаю. Вот. Ну, в семье.
1: Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это да, нехорошо, да. Это глупо. Да. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем лишних?
0: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
2: Захотеть почему? Что я от этого буду мотивацию. Иметь, да? Да? Что со мной будет потом, после этого?
1: Вот я считаю, что вот здоровье – это главная мотивация, на которую можно делать ставки, когда ты являешься третьим человеком. То есть ты подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь: слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо примириться не ради того, что ты... Да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому. Соответственно, взаимоотношения в вашей семье начнут рушиться. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
3: Ну, он может сказать: я все это хорошо понимаю. А что мне делать?
1: Что мне делать? А вот что делать?
3: Вот о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Угу. Да? Ну, то есть в роли миротворца
1: да.
3: Выступить. Нет, это нормально.
0: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты будешь постоянно только искать этих людей, кому я, может, могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
1: Ну, как написано, блаженные миротворцы.
2: Им тоже ибо они будут начерены сынами Божьими, да?
1: Да.
0: Равнодушие в данной ситуации – это плохо.
1: Естественно. Вот. Ты видишь, как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя, и ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться. Подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
3: надо
1: чуть ли не
3: помочь,
1: грехом.
3: Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно ты вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь. Сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
1: Дать мотивацию.
3: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть со своей стороны все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
1: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду, и даже в том кругу, где это происходит, работа или какой-то другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения, потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого. И особенно если это конфликт затяжной.
2: Да.
0: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли, потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду.
1: Угу.
0: И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может, наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье? Скандалят там отец с матерью, там, да?
1: От недостатка общения, в принципе.
0: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Ну, может быть.
1: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
0: Дожили. Да. А это последствия греха, между прочим.
1: Когда разучились общаться.
0: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там, ну там, не работаешь, алкоголик, и это. При этом продолжает за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора. Да? Потому что она в качестве жертвы, он в качестве там... Точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий. И все вот-вот, они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
1: Называется может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема. Да. Да? А им всем плохо, но баланс есть. Потому что и каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, и неизвестность гораздо хуже. И вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле, и из этого надо выходить.
0: Да, вот это вот лицемерие как раз.
1: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да, то есть дожили, разучились общаться. Да я и не умел.
0: Да.
1: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты. И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
3: Деградация.
1: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
0: Да. Выход есть.
3: Да, выход есть, и мы об этом говорили.
0: Мы говорили, мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
3: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
1: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь,
3: все с этого начинается,
1: когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял на самом деле, в чем корень проблемы, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно... И христианство, и Священное Писание, оно помогает. Потому что, когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там. Корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном. И у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Ну что ж, спасибо вам за общение. Была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим. У нас есть еще тема для обсуждения.
3: Угу.

фитнесом в храмах. Индусы – это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древнее писание индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже следить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали, или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам в 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом. Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством Брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней.
Поза в йоге – это только третья ступень достижения слияния с божеством.

брахманом. Другими словами, вашего «я» уже не существует, вы одно целое со Вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы — это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива — это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо на три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству, и каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар, то есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитьянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным семи чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает коронной чакры, то есть сознания. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает «бесконечная жизнь, смерть, перерождение». И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя.
Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», написано в послании к Коринфянам, 10 главе. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Откровение, 9 глава. Каждое движение и поза и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Здравствуйте, мисс Бивер.
1: Мне показалось, мы друг друга знаем.
0: Ну да.
1: Итак, мы закончили замечательные и потрясающие сессии, на которых ты говорил о многих областях действия Духа Святого. Но есть вопросы, о которых мы знали, что не успеем разобрать их. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поговорить о вещах, которые мы лишь слегка затронули, а также о тех, рассказать о которых у нас не было возможности. И вот один аспект, который очень коснулся меня. Ты говорил о том, что нам надо быть осторожными, чтобы не создать атмосферу, в которой мы пренебрегаем присутствием Духа Святого. Поэтому я хочу попросить тебя немного поговорить на такую тему. Как нам снова вернуть присутствие Святого Духа? У нас есть атмосфера, теперь нам необходимо вернуть присутствие, без возвращения к долгим, странным, затянутым, изнуряющим служениям.
0: Вот как мы делаем это. Просим. Помните, что я сказал о Духе Святом? Он джентльмен, и если мы не проявляем инициативу к общению, он тоже не проявит ее, за исключением случаев, когда у него есть особая цель. Вот что я заметил в церквях, когда люди выходят, чтобы принять спасение. Я беру пару минут, чтобы сказать: «Дух Святой, пожалуйста, коснись их». И люди по всему залу начинают плакать. Он приходит буквально, ведь Библия говорит о вкушении небесного дара. Я обнаружил, что людям куда труднее отступить от Бога, если они вкусили небесный дар. Никогда не забуду один случай. Я был в церкви, и это была огромная церковь. Они решили отойти от этих старых харизматических вещей. Однажды вечером Дух Божий сошел на людей, и они плакали повсюду. Господь показал мне: «Скажи им, чтобы они воздавали благодарение, хвалу и молились». После чего я закончил служение. Пастор сказал мне: «Ого! Я-то думал, что служение продлится еще один час, и придет присутствие Божье. Ведь так обычно и бывает», — он сказал. «Мне так понравилось, что когда Бог повел вас сказать, что служение закончилось, я тоже это почувствовал. Вы сказали, что Он исполнил свою цель, и мы закончим служение. Так что, Лиза, я увидел, что Дух присутствия Божьего пришел, и просто за 2 минуты люди получили глубокое прикосновение. На это не понадобилось 5 часов».
1: У нас с тобой был разговор в машине о том, что иногда наше служение длится 35 минут.
0: Верно, верно.
1: Но истина в том, что это наши 35 минут. Так что вместо того, чтобы проповедовать 35 минут...
0: Проповедуйте 30.
1: Верно, проповедуйте 30. Или посреди вашего послания дайте место Духу Святому, чтобы действовал Он. Иногда служители так заняты тем, чтобы проговорить все темы, что забывают о необходимости того, чтобы их слова были пропитаны Духом.
0: Я уж точно виноват в этом.
1: Да, да, это относится ко всем нам. Другой вопрос — роль Духа Святого. Этой теме ты посвятил много времени. Ты говорил о молитве на языках, о наполнении Духом, но я хочу, чтобы ты посвятил немного больше времени разговору вот о чем. Ты говорил о наполнении Духом Святым, и мы это поняли. Но что насчет того, когда Он запрещает нам? Как это выглядит?
0: В послании к Колоссянам сказано: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». В 8 главе послания к Римлянам говорится: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Если посмотреть на это слово здесь, означающее «сыновей и дочерей», то это слово «иос». Оно означает «зрелых сыновей». Не каждый христианин водим Духом. Многие водимы эмоциями, разумом, ситуациями, обстоятельствами. Он сказал, что зрелые христиане водимы Духом. Каким образом Он ведет нас? Дух Святой свидетельствует нашему Духу. Иначе говоря, скажем: «Я хочу поехать в конкретный город, и чувствую, как меня гложет. Мне неприятно. На душе словно кошки скребут».
1: С тобой было такое, что ты поехал туда, куда не следовало? И каким был плод этого?
0: Плод был такой, я сказал: «Такого я больше не сделаю». Это была катастрофа. Это было очень плохо. И я понял, если есть такое предостережение: «Никуда не едь, остановись». Однако я не отменяю служение. Раньше у меня бывали ситуации, когда впоследствии я понимал, что Господь не хотел, чтобы я туда ехал. Однако я уже дал слово, что приеду. Я сказал Господу: «Боже, Твое слово говорит, кто клянется хотя бы к своему ущербу и не изменяет, я должен туда поехать. Я должен туда поехать. Мне необходима Твоя защита. Мне необходимо, чтобы благодаря Тебе это получилось». И знаешь что? Он никогда не обличал меня за это. Это не было суперслужение, но я чувствовал защиту Господа, когда был там. Так что лучше мне сразу же услышать это предостережение, почувствовать это гложущее ощущение. Не делай этого. Тебе не надо туда ехать. И это действительно потрясающе. Вы можете узнать это чувство. Оно очень ясное, и чем дольше ваше хождение с Господом, тем вы чувствительнее к этому ощущению.
1: Ты знаешь, мы также говорили, тем было много. И в том числе ты говорил о докторе Чо и о потрясающих вещах, которые он сделал, о том, как он постоянно наполнялся, молясь в духе. Но также я знаю один из ключей, и не думаю, что у людей есть понимание о том, что мы действительно можем это делать. Он от многого отказывается, чтобы охранять это время в духе. Дух Святой побуждает нас сказать «нет» возможным вещам, с тем, чтобы он мог сделать в нашей жизни вещи невозможные.
0: Я заметил, что в книге «Деяний» во второй главе говорится, что ученики наполнились духом. Затем в четвертой главе Петр, исполнившись духа, стал говорить, в пятой главе они наполнились Духом Святым. Наполнение Духом – явление не одномоментное, а об этом Бог сказал: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но постоянно исполняйтесь Духом». Речь не о том, что у нас происходит какая-то утечка, но нам необходимо постоянно пропитываться Духом. В нашем браке бывают времена, когда мы пропитываемся любовью друг к другу. Есть и другие моменты, когда мы после разлуки, и нам необходима новая пропитка. Вы понимаете, что я этим имею в виду? Это целенаправленный процесс – оставаться наполненным.
1: Абсолютно.
0: Наполнение Духом – явление постоянное. Писание говорит, что когда вы наполнились Духом, это проявляется у вас через псалмы, гимны и духовные песни. Вы обнаруживаете, что поете. Знаешь, на этой неделе я пел в Духе намного больше. Выключите телевизор и ограничите все то, что крадет ваше время.
1: Вопрос. У всех ли верующих есть способность действовать в духовных дарах? Или только у служителей?
0: Такой замечательный вопрос. Я считаю, что у каждого верующего есть способность действовать в любых дарах Духа. Если кто-то нуждается в великом чуде, то эта способность сделать великое чудо может прийти к любому верующему. Есть конкретные люди, которым Бог дает этот дар, и он действует, где бы они ни служили. Я видел таких людей. Сейчас я вспомнил одного служителя, которого мы хорошо знаем. Он великий муж Божий. На его жизни дар исцеления сердца. Люди с проблемами сердца приезжали на его служение со всей страны и получали исцеление. На его жизни и служении был дар исцеления, и этот дар помогал ему исполнить служение, к которому он был призван. Но знаете что? Я вспоминаю случай из жизни еще одного своего друга. Он рассказывал, что его сын утонул в ванной. Произошло короткое замыкание, и 45 минут он был мертвым. Он рассказывал: «Я молился 30 минут, но ничего не происходило. Парамедики сидели и что-то обсуждали по прямой связи. И тут что-то коснулось моей макушки и вошло в меня. И когда дошло до моих уст, кто-то другой смотрел через мои глаза, и я сказал: „Ты будешь жить, не умрешь“. И его сын воскрес из мертвых».
1: При том, что служителем тогда он не был.
0: Он был офицером полиции в Лос-Анджелесе.
1: И он в то время не был на служении.
0: Он только что пришел со служения, на котором впервые в жизни проповедовал.
1: Но я хочу, чтобы ты еще раз акцентировал.
0: Речь о верующих.
1: Любой верующий человек,
0: да,
1: наполненный Духом Святым человек, в любой момент своей жизни, находясь в Таргете, ну, даже и в Уолмарте может послужить людям. Я не знаю, Уолмарт — это для меня сложновато. Я намного лучше чувствую себя в Таргете.
0: Вам незачем дожидаться дара исцеления. Иисус сказал: «У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Когда вы молитесь молитвой веры, чтобы какой-то человек исцелился, Бог почтит это.
1: Не надо ждать, пока пастор поставит вас за кафедру. Не надо ждать, пока вы встретите человека в вестибюле церкви. Вы можете нести эти дары в свой каждодневный, обычный мир, силу Божью, обетование Божье. Если вы чувствуете водительство Духа с кем-то поговорить, кого-то коснуться, или с кем-то помолиться, или проявить щедрость, думаю, нам надо начать быть щедрыми. Это будет потрясающе. Мы можем это сделать.
0: Это тоже один из даров. Дар даяния, щедрость. Ну хорошо.
1: Еще вопрос. И он отсылает нас к предыдущему. Мы знаем, что Дух Святой пришел, чтобы открыть людям Иисуса.
0: Верно.
1: Верно, мы видели это последние лет 20. Мы видели такие проявления, как сотрясание, смех, падение, катание по полу. Каким образом такие вещи открывают людям Иисуса?
0: Ну, я скажу так, Библия говорит о необычных знамениях, но обычно они бывают на конкретное время. Есть периоды времени, когда происходят необычные чудеса и знамения. Они привлекают внимание людей и ведут к Иисусу. Но вот что все более и более неприглядно, это когда люди сосредотачиваются на проявлениях больше, чем на Господе. Никогда не забуду случай в Сингапуре. Туда приехал исцеляющий евангелист, и у него такой дар, что люди начинают неудержимо смеяться. Присутствие Божье должно было вот-вот сойти на эту большую церковь. Как вдруг люди начали смеяться. Это было как железом по стеклу. Такое ощущение было в моем духе.
1: Может, это было и правильно, но не в то время.
0: Я сказал, перестаньте, прекратите. Они перестали, и я им говорю, послушайте, вы зациклились на проявлении. Вы не последовали водительству Духа Божьего. Он хотел сделать не это. Он хотел глубоко коснуться людей, чтобы у них был страх Господень. После этого я сказал, будем надеяться, что Дух Божий сейчас вернется и будет действовать. Я сказал им снова помолиться. Дух Божий пришел, и люди стали плакать по всему этому зданию. В таких неприглядных ситуациях происходит следующее. Люди начинают показывать себя. Ведь супружеская пара не занимается близостью на глазах у всех. Выглядело так, что они взяли близость, которую Бог дал им, и выставили ее на показ, говоря, «Вы посмотрите, какие мы духовные». Понимаете, о чем я говорю? Я понял, чем я больше узнаю Духа Святого, тем больше я хочу его защищать. Его дары, его способность, его силу. И делать это с большим уважением и почтением. Я не хочу угашать его. Библия говорит о том, что мы можем угашать его силу и дары. Не делайте этого. Речь именно об этом. Чтите его, чтобы не создалось впечатление, что его сила и влияние какие-то малозначительные.
1: Да. И я хочу сказать еще раз. Мы просим Духа Святого. Мы приглашаем его сделать все, что он хочет сделать. Если мы его друзья, то иногда он будет делать что-то дискомфортное для нас, однако при этом не будет никакого давления или навязчивости. Он никогда не будет привлекать внимание к людям, а только к Богу. И в подтверждение этому атмосфера и присутствие. Недавно у меня была встреча с людьми из разных деноминаций, и я слышала, как они насмехались над тем, что, по моему мнению, одно время было реальным. Но потом люди стали продолжать, может быть, в надежде на то, что Бог продолжит благословлять то, что благословлял прежде. То есть, давайте продолжим делать эту форму, в то время как функция уже была потеряна. Форма осталась, и они насмехались над ней. И вот сейчас, когда мы говорим, я хочу сказать, мы не насмехаемся над формой. Мы хотим получить все, что есть у Духа Святого, но мы хотим, чтобы это делалось в вере. Мы хотим, чтобы все происходило в Божьем порядке и сопровождалось Божьим присутствием. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли, что люди чувствуют мир о чем-то, при том, что это не от Бога?
0: Чувствовать мир. Да, такое бывает, конечно. В 14 главе книги Иезекииль Бог говорит о людях, которые пришли к Нему с идолами в своем сердце. Что такое идол? В Новом Завете сказано, что алчность — это идолослужение, когда у вас алчное желание что-то иметь. В книге Иезекииль сказано, что люди даже приходили к пророку и говорили, «Помолись за меня, проговори надо мной слово Господне». Бог сказал, «Я отвечу им соответственно множеству идолов в их сердце». Когда я прихожу в присутствие Божье и о чем-то прошу, мне надо убедиться в том, что мое сердце нейтрально. Были у меня в жизни ситуации, когда мое сердце не было нейтрально. Мир у меня был, но это было полностью не от Бога, и причинило мне много печали. Иначе говоря, если вы молитесь о человеке, с которым планируете вступить в брак, вы должны, когда мы с Лизой только начали общаться, я был так рад, что мы живем в разных городах, ведь она была для меня очень привлекательной. Мне потребовалось 25 дней на то, чтобы не позволить этому притяжению к ней доминировать. Заметил ли ты, что эти мои слова не обращены к сказавшим? «Мы кормили нищих во имя Твое, мы во имя Твое посещали заключенных, потому что эти люди, — сказал он мне, — культивировали плоды. Так что если вы культивируете плоды Духа, это почти что гарантия благополучного завершения пути. Потому что когда все только началось для меня, я работал в одной очень-очень большой церкви. Моей работой в этой церкви, это была одна из самых известных церквей в городе. К нам приезжали известные проповедники, а также не столь хорошо известные. В общем, целая плеяда христианских служителей. И вот что я заметил, когда приезжали некоторые люди, ты чувствовал, как будто рядом с тобой сидел Иисус. Они вставали за кафедру, проповедовали, и ты чувствовал, как будто за кафедру встал Иисус. Когда они молились за исцеление, ты говорил «Ого!», а приезжали и другие люди. И я спрашивал, что это вошло в меня? Почему я чувствую себя таким грязным? Почему их разговор отдает похотью? Но вот такой служитель поднимался на сцену, и люди исцелялись. Я сижу там и спрашиваю,

0: Боже, я ничего не понимаю, что происходит. Ведь в моей машине они вели такие разговоры. А поднялись на сцену, и вот люди исцеляются. Они исцелялись по-настоящему. Это были не фальшивые, а истинные исцеления. Они происходили силой Духа Святого. Вот тогда Бог и показал мне. Иуда изгонял бесов, исцелял больных, делал чудеса, но при этом он в аду. Валаам пророчествовал, но он в аду. Саул пророчествовал, но закончил плохо. Я не знаю, где он, не хочу говорить. Тогда же Господь сказал мне, что помазание Божие, дары Божьи в чьей-то жизни, не обязательно знак Божьего одобрения. По плодам их узнайте их.
1: В общем, ты говоришь, чтобы прояснить все и закончить. Ты говоришь, что дары — это то, что приходит на жизнь человека, а плоды — то, что развивается внутри нее, как черта характера.
0: Да, ты отлично выразила эту мысль.
1: И я хочу сказать еще раз, мы просим Духа Святого, мы приглашаем Его сделать все, что Он хочет сделать. Если мы Его друзья, то иногда Он будет делать что-то дискомфортное для нас, однако при этом не будет никакого давления или навязчивости. Он никогда не будет привлекать внимание к людям, а только к Богу. И в подтверждение этому атмосфера и присутствие. Недавно у меня была встреча с людьми из разных деноминаций, и я слышала, как они насмехались над тем, что, по моему мнению, одно время было реальным. Но потом люди стали продолжать, может быть, в надежде на то, что Бог продолжит благословлять то, что благословлял прежде. То есть, давайте продолжим делать эту форму, в то время как функция уже была потеряна. Форма осталась, и они насмехались над ней. И вот сейчас, когда мы говорим, я хочу сказать, мы не насмехаемся над формой. Мы хотим получить все, что есть у Духа Святого, но мы хотим, чтобы это делалось в вере. Мы хотим, чтобы все происходило в Божьем порядке и сопровождалось Божьим присутствием. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли, что люди чувствуют мир о чем-то, при том, что это не от Бога?
0: Чувствовать мир. Да, такое бывает, конечно. В 14 главе книги Иезекииль Бог говорит о людях, которые пришли к Нему с идолами в своем сердце. Что такое идол? В Новом Завете сказано, что алчность — это идолослужение, когда у вас алчное желание что-то иметь. В книге Иезекииль сказано, что люди даже приходили к пророку и говорили: «Помолись за меня, проговори надо мной слово Господне». Бог сказал: «Я отвечу им соответственно множеству идолов в их сердце». Когда я прихожу в присутствие Божье и о чем-то прошу, мне надо убедиться в том, что мое сердце нейтрально. Были у меня в жизни ситуации, когда мое сердце не было нейтрально. Мир у меня был, но это было полностью не от Бога, и причинило мне много печали.
1: Замечательно. Итак, ты говорил о водительстве этим бархатным ощущением. Говорил о том, когда у тебя бывало нехорошее ощущение. Мы поговорили о свидетельстве. Мы поговорили об интуиции. Мы поговорили о молитве. Но можешь ты рассказать еще и о других путях водительства Духом, когда Бог непосредственно говорит человеку? Мы знаем, что это не всегда слышимый голос. И недавно я слышала утверждение о том, что Бог больше уже не говорит людям, что надо только читать Писание. Поэтому хотелось бы услышать, веришь ли ты в то, что Бог по-прежнему говорит, что Он говорит только согласно Своему Слову? Изложи свое мнение об этом, потому что у нас целое поколение, которое думает, что Бог больше не говорит с людьми.
0: Ну, прежде всего, надо сказать, Павел написал Коринфской церкви: «Раньше вы поклонялись этим нелепым идолам», то есть по-нашему глупым идолам, но значение этого слова — не мы, иначе говоря, боги, которые служили жителям Коринфа, не могли говорить. Павел сказал: «Разница вот в чем. Наш Бог говорит». И он говорит ясно. Как же он говорит? В Новом Завете показаны разнообразные способы, которыми Бог говорит нам. Во-первых, и прежде всего, это, и это самое главное, внутреннее свидетельство. Это бархатное ощущение, о котором мы говорили. Это главный способ, которым говорит Бог.
1: Даже больше, чем через слово?
0: Нет, минутку. Свидетельство всегда соответствует слову. Если у вас бархатное ощущение, но оно не соответствует слову, не слушайте его. В этом случае очевидно, что у вас неверные мотивы в сердце, и вам надо вернуть его в нейтральное положение.
1: Значит, слово всегда будет структурой.
0: Слово всегда окончательный авторитет.
1: Структура и основание. Понятно.
0: Итак, внутреннее свидетельство — это первое. Второе — тихий голос, о котором говорит Библия. Иисус сказал: «Овцы мои знают мой голос». Дух Божий говорит то, что слышит. Он передает то, что говорит Иисус. Итак, тихий голос. Вот что я вам скажу. Некоторые люди попали в рабство из-за того, что стали слушать голос, при том, что было царапающее чувство. И не было свидетельства. Я обнаружил, что всегда, когда я слышал Бога, Его голос сопровождался внутренним свидетельством и соответствовал Слову. Иначе говоря, мы строим такое основание — Слово, свидетельство, голос. Значит, если вы слышите голос, а свидетельства нет, не слушайте его. Я был на таких собраниях, где люди пророчествовали надо мной. И ни присутствия, ни внутреннего свидетельства. Такое пророчество я отправлял на полку. На самом деле, я даже разрушал эти слова.
1: Разрушал?
0: Разрушал слова, да. Следующий способ, о котором говорит Новый Завет, через сны. Вы помните, как во сне к Павлу пришел македонянин и сказал, «Пожалуйста, приди, помоги нам». Дух Святой показал Павлу, «Иди в Македонию». Он попробовал было пойти в Вифанию, но Дух Божий не разрешил ему. Павел хотел пойти в другое место, но он ему не позволил. Потом Павлу приснился сон, в котором македонянин сказал, «Пожалуйста, приди, помоги нам». И так, через сны. Иногда каким-то людям Бог говорит через сны чаще, чем другим. Я знаю, что Бог могущественным образом говорит через сны с моей женой. Со мной это бывает реже, но время от времени бывает. Со мной Бог говорит тихим, внутренним голосом. Следующий способ, о котором говорит Библия, через видение. Видение — это когда Бог буквально. У Павла было видение, он сказал, «Не помню, был я в теле или же вне тела». Вы не знаете, в теле вы или вне тела, но вы способны видеть духовный мир. Это называется видение. Именно таким образом пастор привлек меня и Лизу в международное служение «Посланник» в 1989 году. Он пришел и сказал, «Дорогие, прошлой ночью мне было видение. Я видел его, словно бы на телеэкране. Я увидел одного из вас как пастора, но ты не будешь штатным пастором. Ты будешь ездить по разным церквям и станешь благословением для тела Христова. Бог сказал, что это будешь ты, Джон Бивир». Бог сказал мне это в молитве на 8 месяцев раньше, так что это было подтверждение. Вы понимаете? Хорошо. И последний способ, о котором говорится в Новом Завете, Бог говорит с людьми через свое присутствие, через помазание. Если вы помните, Петр поднялся на кровлю, он был голоден. О, я тоже сейчас очень голоден.
1: Так и бывает, когда ты голоден.
0: А входишь в присутствие Божье, верно? Петр был в этом состоянии. И что произошло? Это состояние, когда ваши чувства на время не работают. Разница между присутствием Божьим и видением. В видении ваши чувства продолжают работать. В видении вы можете двигаться. Когда Павел попал на небеса, когда Иоанн попал на небеса, происходило движение. Но под помазанием ваши чувства в подвешенном состоянии. Вы что-то видите и слышите. Голос Божий. «Встань, Петр, заколи и ешь». Верно? На самом деле я знаю людей, которые получили откровение под помазанием. Я не буду тратить на это время. И оно уже заканчивается. Кто-то скажет, а что насчет росы на шерсти? Это было в Ветхом Завете. Все, что в Ветхом Завете, пропускайте через крест. Крест или оставит, или изменит, или сотрет бывшее там. Пропуская росу на шерсти через крест, я вижу, что она стирается, потому что Библия говорит, водимые Духом Божьим, а не водимые знамением на шерсти. Помните, что во времена Ветхого Завета Дух Божий не пребывал внутри людей, поэтому они говорили, «Боже, проговори мне через эту шерсть». Лично я не призываю новозаветных верующих говорить с Богом через физические знамения. Плохого в этом ничего нет, но главное, чтобы вы были, во-первых, и прежде всего, водимы Словом и внутренним свидетельством, потому что шерсть в физической сфере, и вам незачем соединяться с этой сферой, потому что мы призваны жить и ходить в Духе.
1: Но я хочу кое-что дополнить о физической сфере. Думаю, все предыдущие ответы были о сфере духовной. Однако при этом нам дано ясное повеление. Если видишь брата своего в нужде, не затворяй свое сердце. Иногда вам не требуется голос с небес. Иногда надо просто увидеть нужду или же услышать о ней. Мы услышали о том, что происходило с книгами. Люди вырывали страницы и заучивали их наизусть, а потом передавали дальше. И мы сказали, как мы можем затворить свои сердца? Не можем. Мы не видели эту нужду, но слышали о ней. И мы сказали, мы откликнемся.
0: Мы должны передать это послание пасторам. Когда я услышал о торговле маленькими девочками, Бог не говорил мне об этом, но я сказал, «Лиза, мы должны помочь».
1: Я прочла об этом в журнале и увидела эту проблему. Знаете, иногда люди ждут знамения, видения, сна. Однако Библия говорит, если видишь своего брата в нужде, вот с этого и надо начинать. Начинать надо с нуждающихся христиан. Начинать надо с людей, которых мы можем увидеть, которых можем коснуться, с тех, чьи голоса мы можем услышать. И мы не должны затворять свои сердца к ним.
2: Yeah.
1: Бог говорит, я вижу, что ты верен в этом, поэтому я

0: Доверю тебе больше в сфере веры.
1: Дорогая, у нас осталось чуть больше минуты. Ну что, помолимся за наших друзей и соработников? Помолишься за них?
0: Я начну, а ты закончишь.
1: Отличный план.
0: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в последние времена, как Ты сказал, Твои сыновья и дочери будут водимы Духом Твоим. Согласно книге Деяния 2.17, мы поколение, у которого будут видения, знамения, чудеса и сны. Отец, пусть будет все по-Твоему. Мы просим Тебя, прямо сейчас наполни нас Духом Своим. Дай нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, уста, чтобы говорить, сердце, чтобы веровать, и смелость, Отец, чтобы молиться мощными молитвами, сводящими небеса на землю.
1: Я хочу, чтобы вы подняли свои глаза и смотрели на экран. Отец, во имя Иисуса я молюсь за моих братьев и сестер, которые смотрят нас сейчас. Во-первых, и прежде всего, я говорю к рабству. Я приказываю ему разрушиться в вашей жизни. Я говорю к немощам и болезням. Приказываю вам разрушиться. Мы повелеваем всякой мысли, всякой идее, которая превозносится над познанием Божьим, разрушиться и не спровергнуться. И мы высвобождаем. Я и Лиза в согласии. Присутствие живого Бога. Наполнитесь Духом Божьим во имя могущественного Иисуса. Преуспевайте в дарах Божьих, которые Господь вложил в вашу жизнь, в вашу сферу влияния. Отец, мы с Лизой отдаем их в Твои руки во имя могущественного Иисуса. И все сказали «Аминь, аминь, аминь».
2: Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: Привет, меня зовут Брентон Браун. Приветствуем вас. Сегодня мы сыграем для вас несколько песен из моего первого альбома «Вечный Бог» и нашего второго альбома «Восхищение». Вначале позвольте мне представить мою группу прямо из Аризоны. К вам приехал Скотти Маррей. Привет, я играю на гитаре и очень люблю водные лыжи, жвачку и также люблю лошадей. Он лжет, у него три кошки. Дэниел?
1: Я Дэниел Арнеллес, мне нечего добавить к тому, что сказал Скотт, я из Южной Африки, и я играю на бас-гитаре.
2: Я Бен Шуолтер, я играю на барабанах.
0: Это очень полезно, ведь играя, он часто оказывается позади ребят, а я по-прежнему три раза говорю эту шутку, хотя она не очень смешная. Прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать о песне, которую мы с вами споем. Вы знаете, эту песню я написал с моим хорошим другом Полом Лашем. Все мы любим слово «Осанна». Это библейское слово, хотя оно не такое уж и распространенное, не так уж на слуху, но у него глубокий смысл. В Ветхом Завете это слово означало «спаси нас, Боже». Но к тому времени, когда пришел Иисус, смысл слова изменился на «благодарю тебя, Боже» или «хвала тебе, Боже». Нам это нравится, потому что это показывает, что происходит в поклонении. Это часто происходит, когда мы приходим и говорим «Боже, помоги нам». А потом в конце нашего поклонения мы уходим со словами «благодарю тебя, Боже».

Мне кажется, что сердце следующей песни под названием «Удивительный Бог» выражено в строчке «Ты можешь взять груз каждого обремененного сердца». Не знаю, как вы, но мы периодически сталкиваемся с трудностями в жизни, даже травмами. Тогда мы думаем, это уже слишком для меня, и кажется, что это уже слишком и для Господа. Но если подумать, что в сотнях других домов, тысячах других мест люди испытывают то же самое, переживают трудности и травмы, ты думаешь, на самом ли деле Бог может взять груз нашего бремени? Но я думаю, и вся моя небольшая семья тоже думает, и она осознала, что во время наших трудностей Бог достаточно силен. Он достаточно силен, чтобы пронести нас. И во время ужасной потери в нашей семье, когда умерла наша первая дочь Грейс, прямо перед тем, как родилась Джуди, во время последней недели беременности моей жены, мы увидели Божью верность и увидели Его благость по отношению к нам. И даже в то время, когда наши сердца были переполнены скорбью, Его рука была достаточно сильна, чтобы пронести нас, и Он продолжает нести нас.

Привет. Несколько слов о следующей песне под названием «Восхищение». Это заглавная песня нашего последнего альбома. Я бы хотел прочесть вам стих из второго послания Петра. 2 Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Не знаю, как вам, но иногда может казаться, что этот стих никак не может быть правдой. Никак не может быть, чтобы Бог обеспечил каждую нашу нужду. Возможно, вы похожи на меня, и вы уже какое-то время в церкви, вы часто бываете среди христиан, и вот вам кажется, я довольно много получаю в церкви, но нельзя же все получить от Господа. Он ведь не может удовлетворять нас полностью. Но вот к чему призывает Петр в этом стихе. Все, абсолютно все, что вам нужно для жизни и благочестия, обретается только в Боге. Джон Пайпер написал чудесную книгу под названием «Будущая благодать», где он говорит о том, что Бог удовлетворяет нашу душу, наши глубочайшие желания и страстные стремления. Раньше я уже говорил, когда рассказывал о песне «Удивительный Бог», что мы с женой прошли через ужасную трагедию, когда потеряли нашу дочь Грейс. В то время мы сомневались, что сможем это пережить. И втайне я думал, «Господь, достаточно ли будет Тебя для нас? Сможешь ли Ты сохранить нас и провести через все это невредимыми?» Но, положившись на Него, мы увидели, что Он вполне способен. Он сумел восполнить наши глубочайшие и отчаянные нужды. Он утешил нас и укрепил тогда нас. И Он продолжает быть верным нам. Так что я сегодня призываю вас, если вы ожидаете Божьего движения, не смотрите в другом направлении, не ищите другого источника. Бог обещает дать вам все, что вам нужно. Он верен своим обещаниям, и мы склоняем наши сердца, мы поднимаем наши руки и обращаем свой взор на Тебя вновь и вновь. Мы склоняемся к Тебе, Господь.

Привет, я Брэндон Браун. Песня, которую вы только что слышали, называется «Вечный Бог». Я написал эту песню вместе с Кеном Райли 5 лет назад. У этой песни есть история, которую мы часто рассказываем на наших шоу. Нам с женой тогда только поставили диагноз – синдром хронической усталости. Звучит это сложно, но в принципе означает, что мы были постоянно уставшими. В настоящий момент медицина не дает лечения этой болезни. Мы были опустошены, когда услышали это, этот диагноз. Я тогда работал пастором в городе Оксфорд в Англии. Моя жена работала в Лондоне. Нам пришлось вернуться домой, переехать к родителям. Это было вовремя. Мы были очень разочарованы, опустошены, недоумевали, знает ли Бог, через что мы проходим. И посреди всего этого мы заново открыли для себя 40-ю главу из книги Исаии, где Господь говорит Израилю, который проходил сложное время. В этом месте Писания Господь обращается и к нам тоже. Он говорит следующее. «Не говорите, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Знайте, я вечный Бог, я не утомлюсь и не изнемогаю. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы увидели, что это обетование нашего Бога, и оно истина. Вот как появилась эта песня. Если вы хотите узнать больше о нашей группе и о нашей музыке, зайдите на нашу страницу в интернете. Бен проведет название по вашему экрану. Вот оно. www.brentonbrown.com. У нас есть блог, где вы можете написать или задать вопрос. Наши записи есть на YouTube, Facebook и Twitter. Мы есть везде. Присоединяйтесь к нам в следующий раз и продолжайте слушать отличную музыку.

0: После того, как Иеса допомог очень многим птицам, вся стая отдыхала. Обычно после таких важных событий Иесаду нужно было какое-то время побыть одному. Поэтому он отправился в пустыню, а мы планировали наш обратный путь к Кипарису.
1: Давайте в небо, пока не стемнело.
2: Хорошая идея! Я боюсь темноты. В ней плохо видно, а я люблю, когда все видно.
3: Не бойся, Том, все будет хорошо.
2: Конечно, если будет луна, то я смогу видеть.
4: Хватит языком трепать, пора взлетать. Он еще больше нервничает, чем пискарь среди акул.
0: Был прекрасный день для того, чтобы лететь, парить и скользить по ветру.
3: В такой день хорошо быть птицей.
0: Очень скоро погода начала меняться. Небо потемнело, подул резкий ветер.
2: Больше никаких уроков полетов на сегодня.
5: Ага!
6: Ein, zwei, drei, vier.
2: Матиас! Матиас! Ты где?
5: Ай, ой, ой! Прости, мама!

0: Все машу и машу крыльями, но остаюсь на одном месте.
1: Так оно и есть. Этот ветер круче, чем рагу из червяков в солнечный день.
2: Если будем держать курс, то сможем попасть на тот берег.
3: Не смогу, я очень устал.
4: Ветер слишком сильный. Нужно найти место для приземления.
1: Мы посреди озера. Как насчет приводнения?
3: Можно было бы, но я не умею плавать.
0: Я тоже. И я. Для меня даже проблема принять птичью ванну.
2: Смотрите, как насчет вон того островка?
1: Летим к нему!
5: Иесода приземлился в пустыне и вновь стал изучать писание древнего мудреца.
6: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе.
7: Так. Ты мог бы сейчас сделать очень много хороших и полезных дел. А вместо этого сидишь здесь и читаешь этот древний свиток.
6: Мудрость лучше глупости. Как и свет лучше тьмы.
7: Ну вот и опять. Говоришь цитатами, но это пустая трата времени.
6: Это лишь твое мнение.
7: Кто знает, какие неприятности сейчас у твоих друзей. Честно говоря, даже не знаю, кто из нас поступает глупее. Я разговариваю с тобой или ты, слушая меня?
6: Ни один воробей не упадет без ведома моего отца.
7: Загадки. Я уже устал от твоих постоянных загадок.
1: Это не остров!
8: Это просто большое старое бревно!
3: Я больше не могу махать крыльями.
8: Попробуем вот что. Джейкоб, не могли бы вы сесть на оба конца бревна, чтобы его уравновесить?
1: Можем попробовать.
8: Осторожно!
1: Эти волны больше, чем гигантская тыква во время сбора урожая.
8: Ты сказал тыква или ты куда? О, вот еще одна волна!
4: Вода такая холодная
0: и мокрая.
3: Нам всем необходимо отвлечься, чтобы не думать об опасности.
4: Когда я была маленькой и чего-то боялась, мама пела мне одну песню.

0: Это прекрасная песня, Мэгги.
1: Спасибо. Да, и мне уже стало лучше.
2: Да, и мне тоже. Но посмотрите на эту волну.
0: Она огромная.
3: Ой, нужно убираться отсюда.
2: Вот только нам некуда.
3: Держитесь крепче!
2: Все целы?
0: Целы. Понятие очень-очень относительное.
1: Меня что-то держит за лапку.
4: Это я, извини.
3: Еще одна.
2: Держись за меня, приятель. Эй, что это там?
5: Надеюсь, не очередная волна.
0: Если так, то нам конец.
1: Это что, призрак?
2: Это Иесада. Он идет по воде.
4: Зачем ему ходить по воде?
5: Наверное, это легче, чем летать в такую погоду.
2: Иесада, иди сюда!
6: Не нужно бояться.
2: Не знаю, как можно не бояться.
6: Иди ко мне, Рокки.
2: Идти по воде?
6: Да. Иди, имей веру.
2: Ну ладно, я иду.
4: Я и не знал, что голуби и бюльбюли могут ходить по воде.
1: Они не могут.
3: У них даже нет перепончатых лап.
4: Но как же тогда и Иесада, и Рокки ходят по воде?
1: Верой.
0: Это чудо!
4: Так и знал, что ты это скажешь!
2: На помощь! Спаси меня!
6: Рокки, почему ты засомневался?

0: Ничего себе! Это было еще более удивительно, чем колибри, летящие задом против ветра.
1: Ты скажешь или мне сказать?
2: Давай ты.
1: Это чудо!
0: Я-то думал, что не попались. Как он это делает? Ничего, скоро будет смена прилива, и все почувствуют на себе мой гнев.

0: Живее, Матиас.
1: Иду, мама. На этот раз я взлечу.
2: Мой малыш.
1: Ой!
0: О, Матиас.
1: Что точно взлечу.
0: Уже скоро, мой утенок. Имей веру.
3: На следующее утро нас переполняло чувство счастья и веры.

0: жить верой, а не зрением.
1: Мы верим в тебя, Иесуда.
2: Мы отдали все, что у нас было, чтобы быть с тобой.
3: И даже то, чего у нас не было.
4: Поэтому мы всем рассказываем твой девиз.
5: Любой, кто имеет веру, сделает то же, что и я, и сделает даже больше.
0: Вот это уже кое-что!
3: За одну ночь и один день мы узнали так много. Мы никогда не должны забывать, что все возможно с верой.
6: Имей веру! Я лечу! Я лечу! Я правда лечу! Ура! Я лечу!
7: Поверь, и ты увидишь, как с верой взлетишь.
8: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали: Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Воображение. Чем его кормить? Сегодня мы снова встретимся с ежиком Тони. Это был дождливый день, поэтому Тони остался дома. Он посмотрел мультфильмы, а потом сел играть в компьютерные игры.
1: Так, эти игры мне надоели. Нужно поискать что-то новенькое и интересное.
0: Тони нашел не очень хорошую игру. Там бегали какие-то страшные животные. У них был жутковатый вид, они рычали и даже хотели укусить.
1: Давай, лови его. Ух ты, какой! Смотри, какой, а! Давай, нападай!
0: Тони, ты что, забыл? Я не разрешаю играть тебе в такие игры. Потом будешь бояться, сказала мама.
1: Мама, да ты что, я бояться? Я же не маленький, что тут бояться? Это же всего лишь игра.
0: Все равно, выключи ее, пожалуйста, и больше не включай.
1: Ну, ладно, выключу.
0: Тони выключил компьютер, хотя он все равно был возмущен.
1: И ничего там страшного нету. И вообще, я ничего не боюсь. Это же всего лишь игра.
0: Дождик капал за окном, а Тони нашел себе новое занятие. Он стал рисовать тех страшных животных из игры и играть ими.
1: Давай, лови его. Давай, нападай.
0: Наступил вечер. И Тони улегся в свою постель с надеждой, что завтра будет солнечный и веселый день. В комнате погас свет. Вот только уснуть ежик никак не мог. Ему было как-то не по себе. Ему казалось, что в комнате еще кто-то есть. Когда он закрывал глаза, то видел тех страшных животных. Ему стало страшно. Вдруг ему показалось, что в комнате сидит большой и страшный медведь. Тони позвал маму.
2: Мама? Мама?
0: Когда мама вошла в комнату и включила свет, то страшным медведем оказался милый плюшевый мишка. Кое-как Тони уснул, но спал плохо. Ночью ему тоже снился какой-то беспокойный сон, и он встал не отдохнувшим и угрюмым. Дождя не было, и мама попросила Тони сходить в магазин. Веселый Тони выбежал из домика и побежал по тропинке в лесной супермаркет. Внезапно он остановился. Ему стало страшно.
1: Ой.
0: Ёжик делал маленькие шажки. Ему казалось, что за деревом сидит большой и страшный волк. Вот он видит его спину.
1: Ой. Что это? Ой.
0: Тони шел, дрожа от страха. Вдруг он услышал какой-то страшный звук. Ой! Тони так испугался, что стремглав побежал домой.
2: Помогите!
0: Хотя боялся он совершенно зря. Это угукала сова, которую ежик разбудил, случайно наступив на сухую веточку. А за деревом не было никакого волка. Это был всего-навсего большой муравейник. Тони прибежал домой весь взъерошенный и перепуганными глазами смотрел на маму.
2: Мама! Мама!
0: Тони, что случилось? И где хлеб? Спросила мама.
2: Мама! Ой, там, мама!
0: Тони признался, что он боится, И ему страшно даже в магазин сходить.
3: «Это все твое воображение», — сказала мама.
1: «Воображение? А что это такое?»
0: Тони никогда раньше не слышал о нем.
3: «Воображение – это твое умение представлять и рисовать у себя в голове какие-то картины».
1: «А, вроде бы понятно. Но почему оно у меня такое? Я не хочу такое воображение. А можно мне другое? Оно мне, видишь, какие картины рисует? Страшные».
3: «Ты его просто не тем кормил».
1: «Ого! Оно еще и кушать любит? А меня не съест?»
0: Заволновался ежик.
3: «Нет!»
0: Засмеялась мама.
3: «Давай проведем эксперимент, и ты все поймешь».
0: Мама дала Тони лист бумаги, фломастер и пластилин. Тони нужно было изобразить яблоко. Ёжик с легкостью сначала нарисовал яблоко, а потом слепил его.
3: «Вот видишь, —
0: сказала мама,
3: — это яблоко и это яблоко».
1: «Ага», —
0: согласился Тони.
3: «Ты работал с тем, что я тебе дала. Когда ты взял фломастер, нарисовал его, а с пластилина слепил. Точно так же и твое воображение. Оно работает и что-то придумывает с того, что ты ему даешь. Вот вчера ты накормил его не очень хорошей пищей, страшными компьютерными играми. Вот оно и работает с тем, что ты ему вчера дал».
1: «А что же мне теперь делать?»
0: С ужасом спросил Тони.
1: «Как мне от него избавиться? Оно мне не нужно».
0: Сквозь слезы сказал ежик.
3: «Нет, воображение очень нужно нам всем. Просто покорми его чем-то другим, хорошим, радостным и полезным».
0: Ежик очень обрадовался, что все можно исправить. Он ответственно принялся кормить свое воображение. Почитал интересную книгу, потом смотрел передачу о исследователях подводного мира, рисовал, играл с друзьями. Тони даже не заметил, как страх и боязнь исчезли. Зато появились идеи, как исследовать огород возле дома и провести археологические раскопки. Мама очень обрадовалась, что Тони избавился от страха, но раскопки проводить не разрешила. Тони не огорчился и придумал с ребятами новую игру под названием «Исследователи».
1: «Какая замечательная вещь – это воображение! И как важно его кормить правильной едой!»
0: Сделал вывод ежик. «Действительно! Умение мечтать, придумывать, фантазировать – это чудесный творческий дар. Но важно помнить, что воображение использует то, что ему дали. Поэтому так важно кормить его хорошей, доброй и поучительной информацией. А чем ты кормишь свое воображение?» Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Вот Господь вновь меня возвращает к завету, и я немножко хочу напомнить об этом и сказать, чтобы это укоренилось в нашем сердце. Вы знаете, что ведь слово, оно должно произрасти в нас, согласитесь, да? Оно должно быть надежным в нашем духе. Каждое слово Божие и слово спасения, да? Вам послано слово спасения, есть слово исцеления, слово веры, да, слово веры. Вот, аллилуйя. Есть слова, ну, божественной власти, да, имени Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Господу. Есть слова Божьих откровений, слова завета. Слова завета, договора, договор, завет, союз. Эта тема проходила вот все эти недели. Если вы не имели возможности посмотреть, посмотрите прежние собрания, и Господь что-то большее сделает возможным в вашем сердце, укрепит ваши отношения с Богом, потому что Бог – это Бог договора. Бог – это не Бог случайных таких отношений, знаете, случайных каких-то связей с человеком. Нет, что Он так случайно.

Завете. Завет, который ты, Бог заключает с тобой, он тебе обязательно приносит что-то, и он дает тебе от Бога очень много. Когда люди находятся в завете, в дружбе, даже в дружеском завете, они что-то друг другу дарят. Они не придут с пустыми руками, может, на день рождения. Ну, не знаю, если только они случайно с поезда или с самолета. Ну, я не знаю, это редкий случай. Но, как правило, они обязательно что-то хотят подарить. От себя тебе. И это памятно, о чем мы говорили в начале собрания. Завет Божий. Бог всегда что-то дает. Он всегда благословляет. Он не просто хочет привязать тебя или меня договором к себе. Как бы вот как крепостное право, помните, было в России. То есть люди никуда не могут уехать из той деревни, из того, той губернии. Они привязаны к этому помещику. Он полностью над ними господствует. Они все делают по его приказу, они будут петь, играть его в оркестре, они будут все, они будут, извините, наказаны там, их будут, там, он распоряжался как собственностью, понимаете, это все не то, это крепостное право. Вот почему, когда Александр II, по-моему, да, освободил от крепостного права, это люди стали свободными, они могут ехать, куда они желают, они могут работать там, где они хотят. А фактически это была форма рабства. Сейчас такое слово «крепостная книга» это напоминает вот это крепостное право, но это крепостная книга «закрепить», это значит крепость, закрепить, скрепить. А потом во время Сталина была прописка, то есть человека прописывали и в другое место могли не выписать, не прописать. Человек обязан был там, где его пропишут. Это тоже неправильно, конечно, но Господь хочет, чтобы мы были добровольно, искренне привязаны к Нему, соединены с Ним, потому что в Нем мы имеем всю полноту благословения. Колоссянам сказано в 2 главе, 9 стихом, «В Нем обитает вся полнота». Вот во Христе все, все ответы, вся сила, вся премудрость, вся радость, все блаженство, ну все у Господа, здоровье, чудеса. В Нем обитает все. Но следующий стих говорит для нас, и вы имеете полноту в Нем, во Христе. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, во Христе. Не просто так Он, ну, передумал, Он передумал и сказал, что, ну, грех – это больше не грех, и зло – это больше не зло, просто вот поступайте, как хотите, как бы я вас прощаю, живите, как хотите. Нет. Грех оставался грехом, зло оставалось злом, тьма оставалась тьмой. Но Господь это во Христе примирился с человеком, взяв это все на своего Сына. Вы знаем, да? Он это все взял и заплатил. Хвала Богу. Так что все законно. Христос заплатил цену. Мы имеем право быть прощенными, мы имеем право быть спасенными, мы имеем право быть благословленными. И кроме того, Он дал нам право вступить с Ним в личный договор, завет. Это происходит через крещение, ну и последующие посвящения, которые мы с Ним имеем, то есть молитвенное посвящение, когда мы с Ним говорим искренне, когда мы говорим сердцем, это отношение завета. Когда вы говорите с другом, вы говорите искренне. Вы не приходите и не начинаете говорить такие речи как бы далекому человеку. Ну, например, такие же речи, как бы человек говорил с трибуны. Ну, например, любой трибуны, он выступал. И он там что-то говорил, ну, например, на съезде Компартии, там, 20-м съезде или где-то. Но я уверен, что Никита Сергеевич Хрущев, он не пришел домой, он не разговаривал с женой таким же образом. Его жена, кстати, была образованная очень, знала 4 языка. Вот. И она сопровождала его в поездке в США. Он, конечно же, с ней так не разговаривал. Он говорил с ней с человеком, который понимает его, чувствует его. И наоборот. Это такой пример. Поэтому, когда у Бога отношения с тобой, Бог не говорит как бы с высокой трибуны, Он не говорит так грозно и не говорит так, знаете, ну, повелительно и чуждо. Именно завет – это нежное, искреннее отношение Бога, который есть Авва Отче, то есть папочка или отец, или любимый папа. Это завет. Поэтому родители не могут просто детей называть сын, они говорят сыночек там или сынок, или любимый сын, они говорят вот сердцем. Так же говорят доченька, да? В Украине говорят доца, там доца по-разному. Вот. И по-всякому. Потому что
нежность, любовь.

любовь. Вот завет с Богом, поверьте, он вот такой должен быть. Он должен быть абсолютно искренним и честным от сердца к сердцу. И это о тебе и обо мне. Когда-то у Иезекии был отец, его звали Ахаз. Ахаз шел путем царей израильских, то есть он грешил, он поклонялся другим богам, он неправильно жил. И однажды пришли враги, сирийские, Ирицин там, сирияне пришли. И сердце их дрогнуло, они испугались. И вдруг Бог говорит Исаии: иди навстречу им и скажи. Представляете? Иди навстречу и скажи, что... Потому что сказано, сирияне расположились в земле, сердце их народа колебалось, как колеблются дерева в лесу. Вот так задрожали люди. И сказал Господь Исаии, Исаия 7:3: иди, и сын твой, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. То есть прямо туда. То есть иди туда, и там встретишь царя. Смотрите, какое водительство. Это прекрасно. Правда, друзья? Кто бы хотел, чтобы Бог так нам сказал: иди туда, и там ты. 1987 году, когда я только принял крещение Духом Святым, и вот только что недавно совсем получил, еще ездил тогда на грузовике, и я приехал домой на обед к родителям, а рядом живет дядюшка, и вдруг я слышу голос: зайди сюда, к Чернышовым, здесь находится Вера, пророчица из Украины. Вот здесь тетя Вера Чернышова, сестра Вера сидит. И я выхожу из машины, и вместо того, чтобы идти домой покушать, я захожу к своему дядюшке, вот к его жене, тете Вере, и я потрясен. Прямо в зале находится вот эта женщина из Харькова или Жданова, не помню. Я был так потрясен, я был так смущен. Я растерян был, потому что голос проговорил, и это оказалось правда, что я бросился всех обнимать. И у меня в глазах туман, и я не заметил, что это женщина. Я ее тоже обнял и тоже поцеловал. Пожилая женщина. Так не принято было в то время. Потом мы стали там западные, приехали, всех обнимать. Я настолько был шокирован, у меня перед глазами как во сне. Я всех-всех поцеловал, и в том числе эту пожилую женщину, потому что я был поражен. Когда Дух Святой, что дадим хвалу Богу за это. Аллилуйя. И тогда это было что-то. Когда вот Бог тебе говорит, и вдруг это происходит. И вот Бог говорит Исаии: иди туда, и там встретишь царя. И скажи ему, что так не будет. Что столица Сирии – Дамаск. То есть вот там они будут. И Ефрем, ефремляне, они объединились вместе с сирийцами, и пришли воевать против Ахаза. Бог говорит, ефремляне живут на горе, как бы их место там. И вообще через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. То есть Господь говорит, представляете, через 65 лет. То есть Бог знает, когда закончится государственность, когда там будет революция, когда придет свобода в Советский Союз. Он все знает. И в числе прочего, он говорит, спроси знамения. Конечно, Ахаз, он же был такой неблизкий с Богом. Он говорит, проси знамения. Он говорит, не буду искушать Господа. Он говорит, а вам будет знамение. Девица без брака, вне брака, в чреве примет, будучи девицей, без мужа, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Аллилуйя! Вот знамение. Это не значит, что это исполнится прямо сейчас. Но Бог сказал, будет знамение народу. И это случилось. И вот наступает где-то примерно там 9 месяцев до Рождества. Мы предполагаем. 9 месяцев до Рождества Бог говорит с Иосифом, потому что оказалось, что Мария уже имеет в чреве. Оказалось.
прежде чем сочетались они, Иосиф и Мария, оказалось, что она беременна от Духа Святого. Иосиф, будучи праведен, не хотел ее опозорить. Он хотел тайно отпустить, то есть расторгнуть с ней вот эту помолвку, отпустить ее. Но ангел Господень явился во сне и сказал ему: Иосиф, не бойся принять Марию в жену. Матфея 1. Потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И родит сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Иешуа, он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудутся реченные Господом через пророка, который говорит: вот дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Есть еще одно местописание слова «Эммануил» — «во всю широту земли твоей Эммануил». То есть еще одно есть местописание о том, как Господь называется Эммануил. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Хвала Иисусу Христу! И это Исаия 8:8. Правильно, спасибо вам. Во всю широту Эммануил. С нами Бог. Что такое Эммануил? Бог, который с тобой, это Бог Завета. Родится тот, кто будет Богом, который будет с тобой. И был Бог Иосифом в темнице. И даровал ему расположение начальника темницы. И Господь был с Иосифом в доме Потифара. И дал ему успех во всем. И был Господь с Давидом с тех пор, как вылился на него лей со того дня и больше. Что можно лучше желать, когда Бог водворяется, как поселяется в человека? И был Господь с Давидом. И была рука Господня там, например, там, ну, Иезекия говорит, крепко на мне. Это союз Бога с человеком. Союз сердца, потому что Бог говорит: я напишу законы в сердце. То есть это будет прямо внутри человека. Люди будут говорить о Слове Божьем. Они будут на их устах, в разуме. Я напишу в сердце и напишу их мыслях. Это сердечный завет, это сердечное отношение. Бог – это Бог завета. Итак, когда Он вступает в завет с человечеством, Он что-то обещает и что-то дает. Обмен происходит. Обмен происходит. Когда есть дружба, происходит обмен. И так всегда было. У меня был друг в детстве, я рассказывал. Мы жили когда-то в детстве на одной улице в России. Его звали Миша, фамилия Уколов. И он, мы с ним дружили все детство. В машинки играли, в солдатики и так далее. То есть это все. Ну, когда я был в четвертом классе, мы переехали в Эстонию. И он мне был очень дорог. И я ждал несколько лет, когда они приедут, потому что его сестра старшая, она дружила с моей сестрой. И однажды они к нам приехали. Я ждал его. Я ждал его и терпел, потому что на Новый год, на Рождество, нам подарили большой пакет конфет. Это стоило больших мук, чтобы не съесть ни одну. Так хотелось. Это не было другое время, чем сейчас. Вы помните, как ценилась каждая конфетка, шоколадка, все. И я ждал его, сказал, что я не буду есть, пока он не приедет. Я не хочу там похвалиться, я хочу сказать о сердце ребенка. Я хотел чем-то его угостить, у меня ничего другого не было. И этот, я смотрел каждый день на этот подарок, и проходили недели, дни и недели. И, наконец, он приехал. И мы с ним разделили конфетки. Знаете, мы как ели, так откусываешь, даешь половинку. Не то, что мы там резали ножом, мы так, как в детстве, каждую конфету так съели. Аллилуйя. Что-то в сердце ребенка, что-то в сердце ребенка, что желание – это отдать. Я во славу Божию это говорю. Я говорю о том, как это работает. Потому что дружба, завет. Завет. И вот Господь Иисус Христос, Он хочет тебя благословить. Он хочет тебя благословить всем. Он хочет благословить в завете. И поэтому на примере Авраама, Бытие 12, Бог говорит: я тебя благословлю. И оттуда начался, через некоторое время Бог сказал уже о завете. Но сначала послушание, первое.
Бог не произнес снова слово «завет» в 12 главе, но Он принес обещание и дал повеление. Что Бог сказал?

сказал, с чего начинается весь путь? Он говорит, иди туда, куда я тебе скажу. То есть, будь послушен, иди туда, куда я направлю тебя. С чего начинается отношение с Богом? Это идти за Иисусом. Это вот куда Он тебе скажет, куда? Ты идешь в церковь, ты идешь на молодежное, вы идете на собрание, на домашнюю группу. И когда вы послушны Богу, то начинаются отношения с Ним. Он говорит, и я тебя благословлю. В церкви есть благословение. В церкви есть благословение. Вещи, да, мы говорим, продукты, что-то Бог когда задает. Исцеление, сверхъестественное обновление, посещение славы Божией, радость, откровение Божьего Слова, познание истины, общение с друзьями и христианами по вере, общение с Богом. И так мы должны идти туда, куда хочет Господь, прийти к Нему. Он говорит, придите ко мне все, я дам вам покой. Поэтому первое, что Бог ждет от нас, это всегда идти. И так хорошо, что мы пришли сюда. Как хорошо, что вы приходите в христианские собрания, общения, включаете интернет, слушаете прославления. Или Библию, да, слушаете по интернету, так удобно. И так Господь говорит, иди. Поэтому первое послушание в Завете очень важно, чтобы мы подчинились Богу. Чтобы мы сказали, хорошо. И вот так начинается покаяние и вера. И потом крещение. Крещение – это уже к Завету, когда человек понимает, что я хочу обещать Богу. Я хочу с Ним пойти, связать свою судьбу и так далее. И вот Аврааму Бог говорит, и я тебя благословлю. И размножу тебя, и возвеличу тебя. То есть я сделаю, я подниму тебя высоко. Бог вообще поднимает свою церковь. Церковь, например, Слово Божие в Нарве, она определенную имеет духовную высоту. Скажите аминь, правда же? И люди хотят туда прийти, хотят приехать, смотреть проповеди. Мне написала женщина вчера такой хороший пост, она из Кунда. Я говорю, приезжайте на собрание. Она говорит, я живу в Таллине. Я говорю, ну добро пожаловать в онлайн. Она говорит, я просматриваю проповеди. Говорит, спасибо. То есть она живет в Таллине, но смотрит проповеди из Нарвы. Хвала Богу. Для нас это честь. Слава Господу. Скажите аминь, да? Итак, мы видим, что есть у Бога благословение. И Бог говорит, иди. И Авраам пошел. И когда он пошел, он начал молиться, стал жертвенники строить. Он от Бога ничего не требовал. Он ждал, конечно, что наследника Бог даст, потому что Бог сказал. Проходили годы. Это не произошло сразу, вы знаете, 25 лет. Так у Бога было в плане, а он все это время был испытан в вере. И он пошел по вере, он пошел повинуясь. Написано, верой Авраам повиновался идти в страну, о которую должен был получить в наследие. Верой пошел туда. И обитал на ней верой, как на чужой, то есть будучи как странник, то есть как путешественник, как пришелец, как приезжий. И вот Бог потом начал говорить с Авраамом, вы знаете, уже в 16 главе. В тот день Бог заключил договор, союз с Авраамом. Бог заключил и сказал, тебе потомство я дам землю. Все, Бог дает обещание. Итак, когда Бог говорит завет, Он говорит, я дам тебе землю хеттеев, амореев. Это 15 глава, извините. Бытие 15. Когда огонь прошел между рассеченными животными, мы об этом говорили, когда огонь прошел, то есть Бог коснулся, сошел силой Святого Духа, тогда в этот день, Бытие 15:18, Бог заключил с ним договор. И сказав, потомству твоему я даю землю эту, от великой реки египетской, то есть от Нила, и до великой реки Евфрата. Я отдаю тебе. И вот я хочу обратить внимание, Бог хочет дать тебе что-то в завете. Он не просто навязывает, извините, Он не навязывает нам отношения с Ним, Он хочет благословить тебя. Он хочет благословить часто и материально тоже. Это тоже к этому относится. Потому что Он не оставит тебя. Давид говорит, я не видел праведника, просящим хлеба. Я не видел потомков его, просящим хлеба. Скажите аминь, да? Я верю. Я говорю, сыночек, пожалуйста, напиши, я тебе вышлю, если тебе нужно. Папа, ты знаешь, я не попрошу. Я, знаете, а я
Ну ты, пожалуйста, ты скажи мне, если тебе надо денежка, если надо покушать. Он учится там в Бельгии, в университете. Пап, ты же знаешь, я не попрошу. Он, если ты пошлешь, как бы, я приму. А я думаю, ну почему же он не попросит? Ну почему? А потом вспоминаю, да я сам же так, я же не просил денег у родителей. Я...

как бы сам так же считал, что не надо. Я думал, понял, значит, он там молится, а Бог мне кладет на сердце. И тогда я, когда Бог меня побуждает, я отправляю деньги. И это как бы, ну, вовремя получается, потому что Бог начинает побуждать. Но это желание завета, желание Бога благословить, желание родителей благословить. Что у родителей лишние деньги? Нет. Что им самим не надо что-то там покупать или тратить, или счета платить? Нет. Но сердце говорит. Надо благо, потому что это сын, потому что это ребенок, потому что, ну, это одно. И тогда мы делаем это с радостью, и мы не думаем, а, ну, там, а как теперь я проживу дальше этот месяц там? Нет, мы верим, что Бог не оставит, но так надо. И думаешь, Господи, помоги мне еще на Рождество отправить, помоги мне, знаете, вот таким. И я говорю просто, как у вас в сердце, как у нас в сердце. Это все так работает, потому что это завет. Теперь Бог, который вступил с тобой в завет, Он точно так же и гораздо больше, миллионы раз больше. Он хочет благословить тебя. Он хочет помогать тебе. Он хочет посылать тебе необходимое. Он хочет помочь тебе устроиться с жильем. Он хочет с учебой, с работой. Да, Он хочет. Он хочет укрепить твое здоровье. Он хочет дать тебе то, что тебе нужно. То, что ты действительно нуждаешься. Но еще больше. Он хочет дать тебе самого себя и свое присутствие. Эммануил, значит, с нами Бог. Если бы я спросил духовных зрелых людей, спросил бы верующих, находящихся здесь или где бы ни было, что бы вы хотели? Например, там, сколько-то тысяч евро? Или чтобы Бог был с тобой вот всю жизнь, каждый день и ночь рядом? Защищая, помогая. Я уверен, что те, кто знают Бога, выбрали бы второе, правда же? Потому что Божье присутствие никогда не оставит тебя в беде, не в нужде. Аминь. А деньги, они закончатся. Они закончатся. Человек получит и пойдет, и если он без Бога, то эти деньги, как у того сына, который оставил отца, они просто будут потрачены. Поэтому для людей определенных это искушение, да. Быть в служении Богу, служить Богу, там, идти Божьим путем, либо там, идти на какие-то подачки лукавого и потерять спасение. Но верю, что те, кто знают Бога, они выбирают именно второе, выбирают Господа. И поэтому Исаак выбрал жить там, где голод был. Он выбрал жить в голодной земле, потому что Бог сказал ему, не иди в Египет, здесь странствуй, я благословлю тебя. И он сеял во время голода и получил ячменя во сколько раз больше? Кто помнит? Скажите громко, кто помнит, во сколько раз больше получил ячменя Исаак? Во 100 крат больше. Он получил из одного зерна 100 зерен. Вы представляете, это было что-то. Поэтому Исаак, будем помнить это, Исаак, он откапывал колодцы, его закапывали, он опять откапывал. Был голод, вода и урожай, вот что нужно было людям. Но филистимляне, мы недавно, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Давай с тобой заключим союз, договор, то есть, ну, как завет. Бог благословил Исаака, потому что он в завете. И он подтвердил завет Исааку, и он подтвердил Иакову. А Иаков сказал это своим сыновьям. Но теперь Иисус Христос, Он приходит к нам как вождь завета, как написано, вождь спасения нашего, да, и сказано, что пастырь завета вечного, кровью завета вечного. Он ходатай завета, Он заступник завета, да, Он поручитель завета. Это лицо, которое поручается за нас перед Богом. И написано, пастырь овец великий крови, с кровью завета вечного Господа Иисуса Христа, да усовершит во всяком добром деле. Это такие сложные предложения, но в них есть суть. Кровью завета. И поэтому Господь пришел, чтобы благословить. Теперь Бытие 17, мы знаем, я повторяю эти стихи. Бог говорит 15 и 17, я дам землю твоим потомкам. Это часть завета. Часть завета – это благословение. Скажите аминь. Но самая главная часть завета – это что или это кто? Это сам Бог. Да? Скажите, Бог – это часть завета. Бог. И написано, разве вы не знаете, что храм Божий? Аминь. Друзья, дальше. Бытие 22, 17. За то, что ты послушался меня, я дам тебе города врагов,
я дам тебе землю такую-то, я тебя благословлю, да, я дам тебе. Это Бытие тоже, Завет – это обязательно Божие благословение. А что же в Новом Завете? Галатам 3:14. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Это гораздо больше. То есть мы не просто получаем землю. Они получили землю, распределили. Некоторые думают, ну, как бы это хорошо, это достаточно. Нет. Господь дает гораздо больше. Да, Он может дать нам землю для лагеря, Он может нам дать здание. Это часть Его завета. Скажите аминь. Общине, в которой было 500 долларов, Бог дал здание за 100 тысяч долларов. Аллилуйя. Причем в то время, 97-й год. Это завет, это любовь к Богу. Это... И вот сейчас обновляется церковь, да, улучшается. Сейчас обновляется зал на первом этаже для молодежи, потому что Бог будет двигаться здесь. Он избрал это место. Это Его завет. Он Бог завета. Он не оставит эту церковь. Он не оставит. Он не оставит. Если церковь пойдет так же за Иисусом, если церковь пойдет в общение с Богом, это всегда будет слава Божия, это всегда будет благословение. Наша цель – не потерять отношения с Богом, не потерять завет, не потерять то движение Духа, которое Бог нам дал. Никогда, ни за что, ни при каких условиях. Это союз с Богом. И поэтому в Галатам, не подумайте об этом, что это незначительно, но в Галатам сказано такое обещание, 3:14, Христос сделался за нас клятвой, то есть проклят за нас, чтобы благословение Авраама. Благословение Авраама, что теперь, земля? Хананеев и... Нет, мы теперь не ждем эту землю. Мы не ждем ту землю израильскую. Это не является нашей целью, потому что Бог пришел с лучшими обетованиями Завета. Это были обетования Ветхого Завета. Я дам землю там Хананеев, Иевсеев, Гергесеев, там Евеев и так далее. То есть шесть народов. Я дам вам эту землю. Обещание завета. Ну, молодые люди, некоторые, которые сватаются, особенно евреи, они что-то говорят. Они говорят девушке, ну, предлагают ей выйти замуж, и говорят, у меня есть это, у меня есть то, я дам тебе это, вот у меня есть квартира, у меня есть дом, я работаю, я буду заботиться о тебе, я буду делать. То есть люди, они обещают что-то. Скажите аминь, правда же это? То есть это у них из сердца выходит, я вот это сделаю. Бог, когда дает завет, Он говорит, я дам вам землю твоему потомству. Хочет ли Бог помочь тебе с квартирой? Конечно. Хочет ли помочь с заработком? Конечно. Но у Бога есть гораздо больше. У Бога есть Он Сам, Его Сын Иисус и Святой Дух. И когда вот это становится нашей счастьем, мы самые счастливые. Мы можем быть атакованы, мы можем быть ранены, мы можем быть, и там, не знаю, как Павел побит много раз, например, апостол Павел. Иисус Христос был избит, изранен, распят. Но это ничего не меняло. Он Сын Божий. Он наследник всего. Бог дал все в руки Его. Бог все положил под ноги Его. Он стал царем царей, Господом господствующих. Ему принадлежит вся слава. Все страдания временны. Все скорби временны. Аллилуйя. Слава Божия, она вечна. Аллилуйя. Наследие вечное со всеми освященными. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому Бог говорит, я дам ему часть между великими за то, что он претерпел. Я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Поэтому Господь говорит Галатам, Дух Святой положил мне это слово сказать сегодня. Я закончу проповедь. Он говорит так, что чтобы нам получить, вот как он получил Исаака, как они получили землю, теперь, чтобы мы получили обещанного Духа, мы язычники, вдруг мы начинаем слышать голос Божий. Мы начинаем слышать Его голос, чувствовать Его присутствие, чувствовать Его исцеление, наполняемся Его радостью, услышим Его обещание, обетование через Писание, или лично Он что-то говорит. Аллилуйя!

0: Здравствуйте! Чего боятся наши дети? Как вовремя заметить эти страхи и как правильно на них реагировать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Взрослым детские страхи часто кажутся несерьезными. И узнав о том или ином детском страхе, обычно родители говорят: «Ой, такой ерунды ты боишься, стоит тебе из-за этого переживать», или смеются, или ругают ребенка за то, что вот он так беспокоит родителей, жалуясь на какой-то страх. Действительно ли детские страхи, они настолько несерьезны, что взрослые их так воспринимают, и это правильно? Как вообще нужно реагировать на детские страхи?
1: Да. Детские страхи для взрослого могут быть несерьезными, но для ребенка это целая глобальная проблема. Когда ребенок маленький и боится, новорожденный ребенок, он чего может бояться? Это громких звуков. Это ребенок в районе 6 месяцев, до 6 месяцев, где-то громкий какой-то звук произошел, он испугался. Ребенок в месяцев 6 до года, где-то вот он не любит работающих пылесосов, фен, который издает громкие звуки, естественно, он начинает плакать и требовать своим криком, чтобы это выключили. Он этого боится. Но этот страх, он еще, потому что он не знает этих новых звуков. Потом у ребенка до 3 лет есть страх того, что он останется без мамы. И это действительно очень большой страх, потому что он весь мир познает через маму. И поэтому, когда родители хотят детей отдавать до 3 лет в садик, вы посмотрите, готов ли ваш ребенок, готов ли он вас отпустить уже. Потому что действительно страх — это у него великий. Этот страх, он переживает, что он будет без вас. Кто будет ему подсказывать, как жить в этом мире? А все последующие страхи, как правило, детям навязываем мы с вами, взрослые. Ребенок перенимает страх у своих же собственных родителей. К примеру, если мама боится грозы, и когда в очередной раз, когда грянет молния, сверкает молния, грянет гроза, и мама бежит срочно, закрывает все двери, окна, выключает все бытовые приборы, ребенок на все это смотрит, сидит рядом, играет в игрушки, но видит, мама засуетилась. В доме тишина, гремит гроза и шторки даже закрыла. Что у ребенка возникнет? Он видит паническое состояние мамы. Естественно, если это будет один раз, другой, следующий раз, то ребенок, чуть повзрослев, останется, когда один дома, он то же самое будет делать, и он на неосознанном уже чувстве будет то же самое делать, потому что это делает мама, и мама боится, и ему, по всей видимости, это страшно.
0: Ну, главное здесь не бояться, как я понимаю, конечно, спокойно делать, потому что, в принципе, рекомендуют электроприборы выключать во время грозы.
1: Да. Если мама та же самая боится, если она все-таки в детстве не смогла побороть этот страх, если честно, я тоже боюсь не сильной грозы, но когда порой такая молния сверкнет, да ты понимаешь, что такой последующий гром будет, у меня иногда, честно говоря, тоже сердце аж стучит учащенней. Я что для этого делаю? Дети на меня смотрят и говорят: «Мам, что это было?» Я говорю: «О, что-то было». Но я пытаюсь не показать им этот страх. И когда в следующий раз, мы просто берем энциклопедию или в тот же самый интернет-ресурс и смотрим, как вести себя во время грозы. Какие-то курсы мы с ними по выживанию проходим с детьми. И мы знаем четко, что гроза не так уж страшна, если, к примеру, ты идешь по улице и начался дождь. Ты открываешь зонтик и идешь спокойно. Но если во время дождя еще сопутствует гроза, и ты на улице, зонтик открывать нельзя, потому что металлические предметы притягивают молнии. И часто мы слышим по телевизору, что была гроза, молния ударила человеку в зонтик. И мы знаем точно, что лучше быть мокрым, но живым, чем сухим и мертвым. Зонтик лучше в этом случае не открывать, конечно. И когда ребенок знает, как себя нужно вести, он, естественно, будет спокоен. Другие страхи родителей, которые могут навязывать ребенку, это страх микробов. Везде нас атакуют микробы. Грязные руки, не тронь. В песочницу не иди, там была собачка или киска была. Это не тронь. Носик постоянно подтирают, чтобы никаких микробов вокруг рта не было. Только не... ребенок не успел, еще идя где-то по лестнице до дома, доходя, зайди сразу руки помой. Я ничего не хочу сказать плохого в том, что нужно мыть руки сразу после прихода с улицы. Но это не с таким вот фанатизмом нужно делать. Ты руки помыл? Ты еще не помыл руки? Ты плохо помыл? А еще часто родители говорят, дай понюхаю руки, пахнут ли они мылом, достаточно ли ты мыл?

0: туда намазал на эти руки. И вот этот страх перед микробами, и была такая история, действительно, в нашей жизни у нас соседка тоже вот так вот растила сына, она очень боялась этих микробов, и она его настолько изолировала от этого вот всего общества микробного, не выпускала на улицу, он все время дома, стерильно. Но когда ребенок подрос, он стал подростком уже, он говорит: мама, я хочу уже гулять, говорит, что ты меня не выпускаешь? Он в школу ходил 40 раз, она приходила к нему, еще в те времена для нас вообще было удивительно, чтобы мама приходила в школу к взрослому ребенку, постоянно руки вытирала ему. И он в итоге очень тяжело заболел, и они его еле спасли. Сказали, у него нет никакого иммунитета у этого ребенка. Вы, говорит, где его содержали, в каких стерильных, говорит, условиях? И это, конечно, родительский страх перенялся к ребенку. И этот потом ребенок действительно боялся после такой сильной болезни, чтобы больше этого не случилось, он действительно этого боялся.
1: Но я думаю, что обычно дети таки наоборот делают все-таки. Помыл ручки, помыл, а да. Сам и не думал мыть, и тут же лезет ими в нос, потом ими же хватает печенье, и одно печенье на двоих они с другом жуют.
0: Поделят, да.
1: Да, то есть обычно все-таки да. Вот в отношении микробов им хоть... Да. Говори хоть нет, они все равно руки мыть не любят.
0: Это верно.
1: Но видимо, такое.
0: Но бывают случаи, да, бывают индивидуально такие случаи. Бывает, знаете, если даже не очень хорошо, если оставить ребенка, ну, сам, что найдешь, то и будет твое. Знаете, мир ребенка, он тогда начинается быть собирательный. Была тоже знакомая одна девочка, которая боялась после того, что однажды посмотрела фильм про невидимку, и она считала, что где-то невидимка рядом ходит. Вот такой невидимый кто-то ходит, и она очень боялась оставаться дома. И мы все время смеялись над ней, что она какую-то придумала интересную историю. Мы сначала над ней посмеивались, но потом поняли, что это у человека реальный страх. Потому что мать ничего об этом не говорила, она все время у нее работала. А дочка то фильм посмотрела, то книгу какую-то прочитала. И вот какой-то виртуальный мир в своей голове создала. Когда взрослый отсутствует в жизни ребенка, не помогает. Ребенок сам создает свой мир. И этот мир, он не совсем правильный, он искаженный. И я помню, что эта девочка иногда часто приходя к ней в гости, она сидела, плакала. Я говорю, что случилось? Почему ты плачешь? Она говорит, меня родители оставили одно, мне страшно дома. Вдруг невидимка, говорит, ко мне придет, а я его не увижу. И мы с ней вместе посмеялись, звали ее на улицу, чтобы она выходила, с ней вместе играли, но как-то отвлекали от этого. Потом, когда она выросла, она потом поняла, что это все просто вымыслы, домыслы были, что это все было неправда, и она вот потихонечку избавлялась от этого страха. И другой, и самый важный такой, я думаю, что это самый важный страх детский, это когда все-таки родители ссорятся. Когда родители ссорятся, ребенок любит одинаково и папу, и маму. Какие бы ни были папа и мама, как бы они к нему бы ни относились, но вот любовь к родителям у ребенка все равно она велика. И когда родители начинают ссориться, оскорблять друг друга, и не дай бог, конечно, если драться или кидать посуду, во-первых, всплеск вот этих эмоций, ребенок это все видит. Потом громкие слова, фразы, шум, это все сжимается сердце у ребенка от страха. И был такой случай, как мне подруга рассказывала, говорит, у меня папа с мамой когда ссорились, папа все время говорил, иди, пока трамваи ходят. И она говорит, я все время в окно смотрела. Говорит, где эти трамваи? Ты и спрашивала у меня, ты не знаешь, как выглядят трамваи? У нас по деревне трамваевка, естественно, никогда не ходила. И автобусов там-то не ходила, они говоря уже о трамваях. Я говорю, я не знаю, как они выглядят, эти трамваи. И мы тогда у взрослых спрашивали, как выглядят трамваи, если вдруг проедет трамвай, чтобы не уехала ее мама, чтобы мы следили за этим. Она вовлекла нас тогда, всю дворовую компанию детей. Она боялась этого трамвая. И когда, потому что папа все время говорил, ну, с мамой ссорится, она говорит, все, я тебе ухожу. Он говорит, уходи, пока трамвай ходит. Это просто брошенная фраза между родителями. Родители поговорили между собой, успокоились. А ребенок действительно очень буквально долгое время, да, принимает это буквально, и для него эти были страхи настоящими. А она боялась, что действительно этот трамвай пройдет и заберет у нее маму. И однажды, когда отец ее куда-то забрал, она подошла ко мне и попросила, говорит, постой возле дома, чтобы мама никуда не ушла. Действительно, это действительно очень большой страх. И сказать, откуда эти берутся страхи. Страхи мы сами, детей, порождаем этими страхами, когда говорим, если ты будешь себя плохо вести, придет милиционер. Это в лучшем случае. И тебя заберет, тебя поругает. Ты плохой мальчик, и тебя посадят в тюрьму. Либо ты вот кричишь сильно, а там бабайка, и она тебя слушает, как ты себя ведешь. Что можно сказать ребенку? Ребенок, естественно, начинает бояться. Бояться какую-то бабайку, непонятно, как она выглядевшая. Этих всех милиционеров по пути, которые ему будут встречаться, потому что он будет думать, что этот милиционер именно за ним идет.
1: Но взрослый-то думает, я сейчас его напугаю.
0: Конечно.
1: И он перестанет себя вести плохо.
0: Да.
1: Будет слушаться. А эффект получается какой от этого?
0: Да. Меня мама лично никогда не говорила, что я себя плохо веду. Но однажды в деревне, когда мы были у бабушки, над поляной летал орел, такой красивый летал. Я говорю, мам, что это за птица летает? Она говорит, это орел летает. И он так парит красиво на полях. Я говорю, а почему он так вот по кругу кружит? А она говорит, плохих детей ищут, кто себя плохо ведет. Ну, просто брошенная фраза. Но она мне никогда не говорила, что я себя плохо веду. И я все время после этого, когда была в поле, видела этого орла, я думаю, а может быть, я себя плохо веду, да не знаю, и он меня сейчас хочет забрать. И я стремглав мчалась домой, и я помню, каждый раз, когда видела орла, бежала домой, прибегала, запыхавшись. Мама говорит, что случилось, почему ты дома сидишь? Я говорю, да нет, нет, ничего. И все время в окно глядела, не улетел ли орел. Ну, я, потом-то я уже, когда выросла, я поняла.
1: Да, вот взрослым большой такой знак.
0: Да.
1: Как дети воспринимают этот мир? Нам кажется, мы пошутили, это естественно.
0: Да.
1: Посмеяться так, чуть-чуть припугнуть. А для ребенка это огромный страх, который может потом неизвестно во что перерасти.
0: Да.
1: Как бы какие-то, может быть, с психикой нарушения.
0: Однозначно,
1: возникнут.
0: Однозначно. И этот травмирующий опыт с детства, он перетекает во взрослую жизнь. Потом, когда ребенок вырастает, он к чему-то может бояться. Если ему говорят, что он все время плохо что-то делал, или что-то, если он сделает, придет кто-то. И это из детства эта бабайка может перерасти в того же начальника в работе. Ребенок может бояться сделать какой-то новый шаг, какое-то новое движение бояться сделать, потому что это будет уже не согласовано. И такие люди, они, как правило, очень стеснительные, закомплексованные. Они не нацелены вот на успех, на достижение какого-то результата. Они идут уже по натоптанному пути. И, конечно, таких людей очень жаль. Но, конечно, существует борьба и с этими с детскими страхами. И очень часто психологи говорят о том, что как бороться с этими детскими страхами, если все-таки у ребенка он есть. И психологи, конечно, советуют часто рисовать эти страхи детские, вымышленные. Давай мы с тобой его нарисуем, как он выглядит. Нарисуй ты мне на бумажке его. И когда ребенок начинает рисовать, мы вместе с ребенком начинаем дорисовывать какие-то интересные сюжеты, разворот этих событий, как это все может пройти и как этот страх может стать безобидным. Потом можно проигрывать эту ситуацию. Если ребенок чего-то боится, вы можете в театральной какой-то постановке обыграть, как если ты сейчас боишься это, как это может закончиться, как ты можешь победить этот страх. И уже дома вместе с мамой, с папой ребенок побеждает, учится побеждать этот страх. Он учится бороться, у него вырабатывается иммунитет к этому страху. И такое очень тоже, ну, важно, наверное, все-таки познакомиться с этим страхом. Откуда он? Как вот? А вот, допустим, ребенок...
1: Понять, как он появился, да?
0: Да, как, да. Если, к тому же, как вот гроза, то узнать, как вести себя при грозе, и ничего не стоит бояться, меры безопасности. Если ребенок боится пауков домашних, это же не какие-то монстры, которые его поглотят. Нет, абсолютно. Это простые безобидные паучки, которые тем более людей не кусают. И можно почитать интересные истории, какую пользу приносят пауки. О том можно посмотреть, какие красивые паутины плетет паук. И об этих же домашних пауках, что ничего страшного нету. И когда ребенок узнает информацию об этой вещи, той или иной, он перестает этого, конечно, бояться. Может быть, он даже заинтересуется в своей жизни. Я помню, у моей подруги тоже сын все время боялся пауков, и она все время ходила, искала этих пауков, чтобы дома не было. В итоге потом, когда он вырос, он пошел, поступил на биологический, потом... Он стал изучать этих пауков. И что удивительно, он их настолько полюбил, этих животных, насекомых. Вот. И что ему и его это заинтересовало. Поэтому страхи из детства, порой часто мы сами детям их внушаем. Если мы, как родители, этих страхов внушать не будем, дети ничего, конечно, бояться не будут.
1: Но все-таки для маленького ребенка как-то естественно бояться,
0: да.
1: Например, собак,
0: конечно.
1: И вот иногда родители говорят: трусишка, угу. Не бойся. А
0: вот притом сама дрожит при виде слова.
1: Да, ну, неизвестно, да, но даже если ты не боишься собаку, своего ребенка ты называешь трусом, и он еще, может быть, еще большую вину чувствует за
0: конечно.
1: Свой страх.
0: Он понимает, что он не соответствует шаблону родителям. А mm-hmm. родители обрисовали некую такую картинку, которым должен выглядеть ребенок. То есть для ребенка они обрисовали эту mm-hmm. картинку. И ребенок понимает, что он к этому шаблону не подходит абсолютно. И когда говорят «трусишка», естественно, ему это, во-первых, обидно. Во-вторых, он понимает, что не соответствует тому, чего они хотят в нем видеть. И, в-третьих, ребенок закрывается от родителей. Он потом не скажет о своем страхе. Он это будет угу. внутри
1: будет
0: себя
1: стыдно,
0: сдерживать. Да?
1: Да.
0: А потом почему-то у ребенка заикается, почему-то наш ребенок. Ой, что-то случилось, мой ребенок стал заикаться. А заикание – это не что иное, как внутренняя какая-то некая угроза, которая внутри сдерживаема.
1: НРС может тоже.
0: Да, НРС, ночной, дневной, да. Да. Однозначно, нервный тик может быть. Ночью ребенок с того ни с сего начинает кричать и плакать. Мы думаем: о, что случилось? Ты себя, наверное, плохо вел. Ты перевозбудился. А вроде ты себя так спокойно ведешь, но ты перевозбудился, наверное, раз ты кричишь. Но на самом деле это все внутренние страхи, которые ребенок уже не может сказать взрослому, потому что взрослый его не понимает. И считает, что страхи его беспочвенны, что ничего страшного в этом нет. Для ребенка это страшно, для него это целый мир. И взрослому нужно, конечно, войти в этот мир и помочь ребенку с этим справиться, чтобы потом в дальнейшем ребенок был успешным и добивался своих целей.
1: Да, действительно, Олесь, мы часто смотрим на ребенка как на такого же взрослого
0: да.
1: в миниатюре. Но на самом деле мир ребенка, он очень сильно отличается от мира взрослых, и нужно его понимать и не упрекать за да. страхи, а помогать. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня уже не новость, что есть болезни, которые напрямую зависят от нашего духовного состояния. И сегодня мы узнаем, чем болеет человек, который не умеет прощать. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Хочу рассказать тебе небольшую историю. Еще в детстве, когда я был маленьким мальчишкой, ходил в детский сад, однажды во время прогулки у нас на площадке мои друзья как-то начали надо мной смеяться. Они там как-то между собой объединились и начали в меня кидать разные обидные там какие-то словечки, клички, названия. Ну, я был возмущен, бегал за ними. Говорю, пацаны, хватит, прекратите, так нельзя. Но они продолжали. И воспитательница вообще не обращала никакого внимания на них. И вот как-то мне удалось догнать одного из них. Хватаю я его за горло, стискиваю. Он там кашляет. И в этот момент меня уже замечает воспитательница. Я стал виновным всей этой трагедии. И, конечно же, она рассказала потом маме. Мне влетело уже и от мамы за этот случай. И вот в тот день, я помню, у меня была такая глубокая детская обида. Я думаю, что многие люди с детства несут
1: есть
0: какие-то
1: такие
0: вот такие моменты, обиды. Андрей, какова природа обиды?
1: Ну, вообще, обида – это эмоциональная реакция на несправедливость по отношению к нам, которая приводит к ожесточению сердца и желание восстановить справедливость, желание обиженного нанести вред той стране, которая обидела, и возместить нанесенный ущерб. Поэтому чем сильнее такое воздействие, тем сильнее вот эта эмоциональная такая вот реакция, которая очень сильно запоминается в жизни.
0: Андрей, скажи, сколько человек может вообще обижаться? Ну, или можно так сказать, обижаться без каких-то последствий?
1: Но Иисус дает очень четкий нам такое наставление, урок. Он говорит, мирись с соперником твоим скорее. То есть он употребляет этот момент. Пока ты еще на пути с ним. То есть когда только возникла такая конфликтная ситуация, которую одно вызывает,

0: чувство обиды. Иисус говорит, немедленно, пока ты еще с ним, да, пока он не ушел от тебя, пока не оставил тебя с этим горьким корнем обиды, вот, с плохими эмоциями, чувствами, мири скорее. Угу. Почему? Потому что Иисус говорит о последствиях. Чтобы твой противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и ты будешь вержен в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней монетки. То есть uh-huh. Иисус предупреждает, если мы не спешим помириться с обидчиком, не разобраться с чувством вот этой обиды, да, uh-huh. последствия могут быть очень тяжелые.
1: А ну, Иисус здесь упоминает о последствиях в качестве как пойти к судье, суд, темницы и прочее. Но ведь часто возникают такие обиды между людьми, которые не привлекают никаких судебных вещей, разбирательств и никакой темницы. Что в этом случае человеку угрожает?
0: Интересный момент, тут нюанс греческого языка. То слово на греческом языке, которое было переведено на русский как соблазн, оно также имеет один из переводов обида. То есть соблазн и обида. И соблазн представляет собой препятствие на пути других людей, любое препятствие, которое может привести к их падению. Uh-huh. То есть, иными словами, когда возникает обида у обиженного человека в конфликте, возникает соблазн, своего рода горький корень, uh-huh. который начинает отравлять жизнь не только этого человека, но и близкое окружение. Uh-huh. Вот интересно, я бы хотел зачитать интересное место, вот Господь мне напомнил, это из послания к евреям, 12 глава, вот, с 14 стиха. Uh-huh. То есть автор этого послания очень интересно пишет. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». То есть он говорит, что мы должны иметь активную позицию, быть в мире с людьми, без которой никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть о чем говорит? Что если мы не наблюдаем за собой, не занимаем активную позицию миротворчества, да, будут возникать постоянные конфликты, которые будут приводить к обидам, вот, к этим соблазнам, к этим горьким корням. И через это будут притыкаться другие люди.
1: Андрей, ты говорил о том, что Иисус сказал нам, чтобы мы как можно скорее примирялись с нашим обидчиком. Тут я хочу тебе показать одну историю, в которой, возможно, это было уже поздно сделать. И посмотрим, какие же последствия были у нашей героини. Героиня сегодняшней истории обижалась на своих родителей практически полжизни, пока однажды не стало слишком поздно это исправлять. Давайте посмотрим.
2: Людмила Коваль была долгожданным и любимым ребенком в семье. Ее детство можно смело назвать беззаботным и

0: У меня было много нарядов, у меня было много игрушек.
1: Когда Людмиле исполнилось 10 лет, в семью пришло горе. У мамы случился инфаркт, затем несколько инсультов подряд. Некогда сильная женщина теперь с трудом говорила и еле передвигалась по дому. Детство маленькой Люды закончилось.
0: Мне было очень сложно, потому что я хотела видеть свою маму здоровой. А уже все. Меня отправляли в школу, заплетали мне косички соседи. Я еще тогда не умела, сама только хвостики могла сделать. Бабушка приходила, помогала. А папа, все чаще начинал, выпивал.
1: Запивая горе алкоголем, отец таким образом уходил от проблем и предоставлял Люде самой справляться со своими страхами.
0: Я захожу, папа гнал самогон. И я не могла понять, ей плохо здесь, а он... Я говорю, папа, что ты делаешь? Зачем?
2: Все нормально, доча. Папа маме похороны готовит.
0: Я думала, что он предатель. Я не ожидала. Я начала кричать, орать. Нет, ты что ты делаешь? Я очень злилась, я психовала. Ну как это? Мне очень сильно хотелось маму. Я хотела прийти со школы, чтобы меня, накормили. Не видеть пьяных. Очень сильно этого хотела. Но этого не было.
1: Единственным человеком, который поддерживал маленькую Люду, была ее тетя, сестра матери, которая жила в соседней деревне и иногда приезжала помогать.
3: И вот каждую субботу я брала ее, и мы ездили на богослужение. Я видела, что ей это и нравится.
1: Однако, возвращаясь домой, она видела другую реальность. Измученную болезнью мать и постоянно пьяного отца. Людмиле пришлось быстро повзрослеть. Не только ухаживать за мамой, но и вести домашнее хозяйство.
0: Однажды был такой случай, когда я в очередной раз маме приготовила кушать. Суп разлился по всей кухне. Понятно, это меня вывело из себя, из равновесия. Я начала на нее орать. Зачем? Сколько можно? Мне надоело. И она расплакалась и сказала: ты понимаешь, что я инвалид первой группы? Я на нее начала еще сильнее орать и сказала: нет, я не понимаю.
1: Людмиле надоела роль сиделки. Она больше не чувствовала себя обязанной терпеть родных. В этот период о Боге девушка думала все реже и реже.
0: Я говорила Богу так: вот лет 40 мы с тобой поговорим. А вот пока я молодая, я хочу жить в свое удовольствие.
1: После лицея Людмила поступила в университет в Харькове. Став студенткой, она получила долгожданную свободу. Регулярно получая от родителей деньги, девушка не торопилась навещать родных. Изредка приезжая домой, она понимала, что общение с родителями ей в тягость. Если бы она тогда знала, какой удар готовит ей судьба. Однажды в один из редких посещений родительского дома она сильно поссорилась с мамой.
0: Произошла какая-то ситуация, я не знаю почему. За мной приехала машина, кто-то приехал, чтобы меня везти на поезд. Я в попыхах собирала сумки, залетаю в комнату. Мама мне что-то говорит. Ей было плохо. Я повернулась к ней, и я на нее крикнула. Она мне сказала, что она меня любит. И я развернулась и ушла. Через 10 дней мне позвонили и сказали, что моя мама умерла. У меня был такой шок, такой стресс, что я просто даже не понимала, что мне делать. И уже когда в поезд я села, я чудом успела на поезд, вот тогда вот это чувство вины меня просто, ну, не знаю, оглушило, что ли. Я только тогда поняла, что я с мамой даже не помирилась.
1: Сидя в вагоне поезда, Людмила ехала на похороны матери. В тот момент она даже не подозревала, что спустя несколько месяцев этим же поездом будет ехать на похороны отца.
0: И у меня была такая боль, у меня была физическая боль. Я не понимала, как я могу зайти в пустой дом. И когда я зашла, я поняла, что я одна на всем белом свете. Никого, никого нет. Я зашла в одну комнату, упала на колени и начала выть, как волк воет. У меня была такая пустота, такая боль, вот это чувство вины, непрощения, потеря, одиночества, что я выла. Я выла, как волк.

0: Есть такая песня, я когда-то пела. Поздно стоять над могилою, слезы роняя с лица. Маму проведайте, милую, и навестите отца. Эта песня про меня. Я могу прийти сюда просто постоять, посмотреть, все. И вспомнить, как меня любили.
1: Потеряв родителей, Люда пыталась жить дальше. Но в сердце занозой застряла мысль. Я ничего не сделала для того, чтобы спасти родителей. Это моя вина.
0: Это чувство вины, вот эта непрощенность, оно просто не давало мне нормально жить. Я жила постоянно с этим. Поэтому слово «родители» для меня отсутствовали.
1: После смерти родителей Людмила осталась без материальной поддержки и, чтобы выжить, пошла работать на рынок. Но совмещать работу и учебу было невозможно. Институт пришлось бросить. Но это не пугало девушку.
0: Я считала, что я сильный человек. Я была такая, знаете, железная леди. Все проблемы для меня были не проблемы. Я пережила самое страшное. Это, на тот момент это были самые родные люди мне, мама и папа. И когда ты теряешь то, что у тебя самое дорогое, кажется, уже все остальное это не проблема.
1: Люда сняла комнату в общежитии и стала строить планы на будущее. Казалось, жизнь налаживается, и все плохое позади.
0: Начались ни с того ни с сего появляться пятна, синяки на коже. И друзья и знакомые на базаре обратили внимание и сказали: «Люда, тебе срочно надо к врачу».
1: Диагноз прозвучал как приговор. Острый лейкоз. Последняя стадия.
0: Это могло произойти с кем угодно, но только не со мной. По крайней мере, я так думала.
2: Большинству из нас трудно просить прощения. Еще сложнее прощать того, кто тебя обидел. И зачастую практически невозможно простить себя самого. Чувство вины способно уничтожить человека изнутри. Об этом говорят медики, психологи и священники. В этом убедилась и героиня нашей истории Людмила. Андрей, есть ли связь между этой обидой, которую пережила Людмила, и последствиями, которыми она потом страдала?
3: Да, конечно же. В предыдущей программе мы с вами говорили, что совершенный грех, он всегда приводит к чему? К стыду, вот, к страху и к чувству вины. Угу. Вот. И это произошло тоже как раз с Людмилой, то есть когда она нарушала пятую заповедь с обетованием. А пятая заповедь говорит так: «Почитай отца твоего мать, чтобы продлились дни твои на земле». То есть о чем говорится? Почитать – это значит относиться к своим родителям с почтением, с глубоким уважением и с любовью. То есть это не значит полностью соглашаться с их образом жизни, там, с поведением, со словами. Но если даже я не соглашаюсь, я должен это делать с почтением и с уважением. Людмила, она считала, что болезнь мамы ограничила ее свободу. И вот она стала нарушать эту пятую заповедь, буквально обзывая маму, там, плохо к ней относясь. Вот этот совершенный грех привел к чувству вины и к таким тяжелым последствиям, что она могла умереть от лейкоза. То есть вот прямая такая связь. И поэтому я бы хотел сказать всем нашим телезрителям важную такую формулу, которая очень важна в духовном мире. Ее надо запомнить как таблицу умножения, помнить всегда. А формула это такая, что цена примирения всегда меньше, чем цена конфликта. То есть она не смогла, пока ее мама была жива, сделать вот этот первый шаг смирения, подойти и попросить прощения. Переступить через свою гордость и примириться с ней.
2: Андрей, например, я попросил прощения, примирился с человеком. Возможно, я страдал от какой-то болезни, которая была именно последствием моего непрощения. Ну вот я простил человека. Когда я освобожусь от своей болезни? Освобожусь ли я вообще? Завтра ли это произойдет? Или какой-то срок пройдет перед этим?
3: Ну, мы на предыдущих программах говорили, что иногда это происходит как чудо. То есть моментально это происходит. Иногда это как процесс. Потому что когда очищается наше сердце, приходит в гармонию наш внутренний мир, тогда защитные силы организма, наш иммунитет, он укрепляется. И системы нашего организма, они приходят в соответствии с Божьей программой. Поэтому может быть определенное какое-то время. Вот я бы сказал, что вот как раз обиды и непрощение, может быть, это одна из самых основных проблем среди верующих. Потому что верующие до конца не осознают всю пагубность этого. какие духовные, душевные и телесные последствия следуют за непрощением. Поэтому если человек верующий заболел, то прежде всего исследуйте вот эту сферу. В молитве пред Богом. Если те, кого вы не простили, на кого-то что-то имеете, вот решите этот вопрос как можно скорее, как Иисус сказал.
2: Да. Хочу, чтобы мы посмотрели продолжение нашей истории. Чувство вины постепенно убивало и нашу героиню Людмилу. Но вот смогла ли она простить себя и получить свое исцеление?

0: Знаем прямо сейчас.
1: Еще какое-то время девушка сопротивлялась болезни, просто отказываясь верить и лечиться. Когда же ее забрала скорая и доставила в больницу, Люда уже не могла самостоятельно двигаться. Узнав о беде, к девушке приехала тетя.
2: Я спросила: доктор, чудеса бывают в этом случае? Она сказала: очень редко, но бывает.
3: Сколько я проживу? Я задала этот вопрос тете. И тетя мне ответила так: год, два, три. И если тебе повезет, пять.
4: Людмила у нас поступила с острым лейкозом. Тяжелая болезнь, потому что это онкологическая проблема. Прогнозы плохие. Сказать, не все наши пациенты выздоравливают. Чтобы не быть голословными, многие из них уходят на первой фазе терапии.
1: Теперь, когда на кону оказалась ее собственная жизнь, Люда вспомнила о Боге, о своей детской вере и первых молитвах. И именно в этой критической ситуации, на грани жизни и смерти, девушка пережила настоящее раскаяние.
3: Моя мама болела. 8 лет. Я была нехорошей дочерью.
5: Мама! Ну сколько можно?
3: Я тогда и крикнула: нет, я не понимаю. Прошло 2 года. Я оформляю группу уже инвалидности по своему заболеванию. Мне дают первую группу. Я разрыдалась. Я сказала тогда: Боже, я понимаю свою маму. Наша жизнь — это бумеранг. Мы часто даже не подозреваем, что мы делаем просто своими словами.
1: Когда в очередной раз тетя приехала навестить Людмилу, та задала ей один единственный вопрос.
3: «Меня Бог простит за мое отношение к родителям?» Она ответила: «Да».
1: Этот ответ словно окрылил Людмилу. В ней ожила вера, и девушка с новыми силами стала сопротивляться болезни.
3: «Говорю Богу, я думала, я сильная. Я думала, я многое пережила. Но на самом деле я даже не могу подняться с кровати. И я знаю, что ты меня очень долго ждешь. И если я тебе такая нужна, я твоя». И я понимала, что это как-то чуть-чуть нечестная сделка, потому что я ему ничего не могу предложить, только свое немощное тело. Я думаю, это был поворот в моей жизни на 180 градусов.
4: Я не знаю, что ей помогало в этом, но, в принципе, она могла и других поддержать в этот момент.
3: Я решила, что я не буду зависима от обстоятельств. Я очень много смеялась. Я очень много шутила. Но самое главное, что мне помогло. Я считаю, что это... Я глубоко убеждена, что это средство может помочь при любой болезни. Это когда ты перестаешь о себе думать. Это когда ты начинаешь думать о ком-то, молиться о ком-то и помогать кому-то. И очень хорошее настроение. Иногда медсестры приходили к нам в палату посмеяться.
1: Долгие 3 года Людмила лечилась, ожидая улучшения. И когда тетя предложила ей позвать священника и принять помазание елеем, девушка согласилась.
3: Со мной поговорили мои тети и сказали: Люда, ты можешь быть исцелена полностью. Все зависит от твоей веры. Я так боялась. А вдруг я мало верю? Молятся. И вдруг я чувствую, что температура снижается. И я вот сидела и думала, исцелена или нет. Температуры нет, что это? Через несколько дней мне сделали анализы.
6: Здравствуйте.
3: Приходит врач с улыбкой и говорит: Люда, у тебя ремиссия.
4: Это, по сути дела, выздоровление. Если сохраняется ремиссия, если человек 5 лет без рецидива живет, считается, что он выздоровел.
3: Я сказала Богу: я готова жить столько, сколько ты хочешь. Если ты мне подаришь 1 год жизни, это так много, я тебе скажу спасибо. Если ты мне подаришь 5 лет жизни, спасибо. 20. Но при одном условии. Я поставила Богу условие.
2: сделай меня счастливой. Я так молилась 7,5 лет назад. Я хочу вам сказать точно. Я очень счастливый человек.
1: Вместе со страшной болезнью исчезло и чувство вины. Сейчас Людмила радуется каждому прожитому дню.
3: Сегодня я мечтаю о семье. Я мечтаю о том, чтобы Бог мне подарил хорошего мужа, детей.
2: Иногда у меня возникает вопрос, что бы со мной было, если бы я не пришла к нему? Я уверена, у меня бы уже не было.
0: Для нашей героини было важно услышать, что Бог ее прощает. Это стало толчком к ее выздоровлению. Андрей, наибольшая, наверное, мотивация к нашему прощению – это понимание того, что Христос простил нас.
6: Да, поэтому даже апостол Павел, давая наставление верующим, он в своем послании так написал: «Снисходя друг к другу в любви и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть в решении примирения первый шаг сделал Бог. Потому что Иисус возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть мы не заслуживали Его любовь, но Бог сделал этот первый шаг. И когда человек примиряется с Богом, осознает, сколько Бог простил его, это дает силы прощать своих обидчиков.
0: Андрей, можешь ли ты дать нашим зрителям пошаговую инструкцию, как человек должен простить?
6: Прежде всего, еще раз я напомню ту универсальную формулу. Помните всегда, что цена примирения меньше, чем цена конфликта. Следующий момент. Бог дает нам эту заповедь. Прощайте обидчиков ваших. Вот. Поэтому, прежде всего, нам необходимо осознать, сколько Бог нам простил. Принять волевое решение, что я прощу своих обидчиков так же, как Бог простил все мои грехи, все мои проступки. Приняв волевое решение, мы просим у Бога силы, чтобы Бог дал нам возможность примириться и простить этих людей. И тогда придет что эмоциональное такое чувство легкости и осознание, что мы смогли простить своих обидчиков.
0: Прежде чем мы попрощаемся, хотелось бы сказать несколько слов нашим телезрителям. Дорогие друзья, обида – это наш внутренний враг. И он борется против нас самих. Один мудрый человек сказал такую фразу. Говорит, что когда мы обижаемся, это похоже на то, что как будто мы выпили стакан яда и ожидаем, что другому человеку от этого станет хуже. Мы не можем держать этот яд внутри себя. И если вы держите обиду в своем сердце на кого-то, на себя, на Бога, как долго вы еще будете бороться с этим врагом? Долго ли вы продержитесь? Хватит ли вам сил? Может быть, пора освободиться от него. Я сейчас хочу пригласить вас к молитве, чтобы вы попросили прощения у Бога. Потому что Бог есть судья. И Бог может принести вам мир, разрешить вашу трудную ситуацию и разобраться с тем, кто же на самом деле виноват. Отдайте это в руки Богу. Давайте помолимся вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, принеси в мое сердце прощение. Дай мне осознать глубоко в моем сердце, сколько много Ты прощаешь мне и как мало мне нужно простить другим. В эту секунду я прощаю всякого человека, который меня обидел. В этот момент я отдаю, Господь, все обиды в Твои руки. И прости меня, что я не хотел прощать так долго. Я прошу прощения у Тебя, Боже, когда я обижался на Тебя. Омой и очисть меня. Я хочу быть свободен от этого врага внутри моего сердца. Научи меня жить, прощая других. Научи меня жить с таким же отношением, с каким Ты ходил по этой земле. Быть снисходительным и милостивым, даже к самым злым людям, которые окружают меня. И пускай жизнь моя прославляет Тебя и воздает Тебе всю славу, всю хвалу и честь во имя Иисуса Христа. Андрей, может быть, у тебя также будет молитва для наших телезрителей за их проблемы, и чтобы Бог также показал им, как они могут и дальше прощать других и помогать другим в их сложной ситуации.
6: Да, у меня есть желание помолиться особенно за тех телезрителей, которые сейчас говорят, я не смогу это простить никогда. Угу. Но Писание дает нам обетование, что невозможно человеком, возможно Богу. Поэтому буду молиться за этих телезрителей, чтобы Бог дал им меру веры, угу. меру сил простить этих людей, угу. да, своих обидчиков. Отец наш Небесный, я молю Тебя за телезрителей, которые сейчас говорят, я никогда не смогу простить своих обидчиков. Боже, но Слово Твое говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Я прошу Тебя сейчас, коснись их сердец, Господь. Даруй им такое решение встать и сказать, я прощаю, прощаю всех обидчиков, которые сделали так больно в моей жизни, принесли столько много вреда мне и моим близким. Боже, даруй им силы от чистого сердца простить, Господь. И взамен горечи, обиды, взамен гнева, Господь, дай свой совершенный мир, радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. Мы разобрали такую серьезную тему, как обида, которая многих людей мучает. И я надеюсь, что многие люди сегодня получили ответы благодаря тому, что ты сегодня нам рассказал. Большое Слава тебе Богу, спасибо. Да. И мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как Христос простил вас, так и вы».

Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня нашему вниманию предоставляется тема «Сила есть, а что еще надо?». И сегодня, когда мы наблюдаем за современной молодежью, не только современной, но и молодежью прошлого поколения, мы видим, что очень молодежь уважает силу, стремится быть сильной, восхищается теми, кто силен. И сегодня мы задаем

0: в этой жизни. Но есть еще и такие слова, которые говорят нам о том, что сильные духом. Это немножко другая сторона, не физическая сторона.
1: Знаете, я вспомнил школу, школьное время, школьная пора, и даже студенческая в университете. Почему-то я вот припоминаю, что как раз-таки в авторитете, так скажем, у ребят были парни не то, чтобы сильные там с мускулами, а были ребята, которые знали, как за себя постоять словами в речи, что как бы у кого был подвешен язык, кто был сильнее, ну, духовно, так скажем, ну, кто был, не знаю, проворнее, то есть сила не очень большую роль играла. Ты можешь быть сильным, но ты не можешь двух слов связать и, как говорится, и постоять за себя словами. То есть сила, она не решает почти ничего, потому что на каждого сильного найдется другой сильный.
0: Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что физическая сила еще не говорит о том, что человек сильный. И он может принять какие-то решения, ну и сделать какой-то поступок. И если мы сегодня посмотрим на молодежь, которая окружает нас, на какую сторону, на физическую или на, вот так скажем, духовную или внутреннюю, больше обращается внимание? Вот как вы видите сегодня, смотря на молодежь?
2: Ну, иногда создается ощущение, что у молодых людей есть такая установка: силы есть, а больше мне ничего не надо. Вот, ну, я сильный, и как бы я все смогу. Да, есть такая поговорка: силы есть, ума не надо. И многие идут этим путем.
0: Угу. Еще есть мнение, пожалуйста?
3: Нельзя сказать так, что ну, силы есть, ума не надо. Ну, я о том, что баланс, ну, должен быть. И обращать внимание только на силу, это, конечно, глупо. Но и быть сильным, как бы, ну, в кавычках, да, имеет в решениях, утверждениях своих, язык подвешенный. Насколько бы у тебя не был подвешенный язык, если тебе, ну, как бы, если другой сильный, да, сильнее тебя посмотрит то, что ты как бы не так, так себе, то...
0: Угу. Спасибо. Мы, знаете, как, когда размышляли, мне вспомнился эпизод, который был показан в мультфильме о том, что когда царь выбирал себе жениха, он дал задание: тот будет мужем моей дочери, который сдвинет огромный камень с дороги. Вы, наверное, помните, чем все это закончилось и кто победил в этом соревновании. Когда вышли люди, которые хотели завоевать сердце дочери, они были очень сильные, могучие и начинали сдвигать многотонный камень. Но все их попытки были тщетны. И тогда подошел не очень мускулистый парень, он взял лопату, выкопал большую яму, и камень туда скатился. Это говорит о том, что не только сила, наверное, определяет сегодня нашу жизненную позицию и, наверное, дает нам возможность идти по этой жизни, отстаивая какие-то принципы. Сегодня мы должны иметь еще нечто. И поэтому наша тема так и называлась: «Сила есть, а что еще надо?». И мы приходим к тому, что к этой силе необходимо еще иметь и что-то в нашей голове, разум. И вот сегодня многие юноши, девушки, чтобы как-то себя преподнести, иметь какой-то имидж, они занимаются почти всю свою жизнь, доказывая кому-то что-то, а я значу что-то. Вот как вы думаете, почему сегодня люди должны доказывать кому-то что-то, что они значимы? И как это выражается, когда люди доказывают, что они что-то из себя представляют?
3: Ну, всем хочется признания и какого-то уважения. Ну, когда тебя уважают, это ну, одна из потребностей, наверное, наших.
0: Хорошо, тогда вопрос. А как вот достичь этого уважения? Как можно?
3: А, ну тут, видите...
0: Можно силовым методом, можно силовым, правда, нет? Да. А еще как? Какое мнение еще есть? Как можно достичь уважения?
2: Ну, или... можно, допустим, выбрать себе какое-то хобби, в котором ты будешь там первым. Найти как бы себе применение. Кто-то находит до вершины, унижает других, допустим, там, словесно или как-то делами. Каждый выбирает свой путь и идет теми способами, которые он считает возможными для себя. Но мне кажется, что сильный человек — это человек, который способен уважать других и идет к своей цели не по головам других.
0: То есть не распихивая.
2: Не распихивая, да. Угу. Уверенно так, опираясь на себя.
0: Мы можем утвердительно сказать о том, что молодой возраст — это возраст, когда Хочется, чтобы тобой восхищались, тебя замечали, да?

0: на тебя обращали внимание?
1: Ну, конечно. Наверное. Ну, не конечно, а точно. Точно так.
0: Ну, кто может поделиться, вот как он делает и что он делает, чтобы на него обратили внимание? Может быть...
1: Какой вопросик у вас интересный.
0: Ну, 100 килограмм можно от груди выжать. Еще как?
1: Можно. Я думаю, что все равно вот делаем мы это неосознанно. Ну, по крайней мере, конечно, не хочется говорить то, что я хочу, чтобы меня заметили, и поэтому я пойду сделаю там, ну, там, бабушке сумку под ней, там. Да? А это делаешь как-то на таком уровне, на бессознательном. Да, то есть как бы я... Делаю это потому, что вот я вот такой вот, у меня сейчас такие жизненные утверждения, то есть я хочу быть успешным. Это, наверное, возрастное просто.
2: Нет, мне кажется, иногда люди, чтобы заявить о себе, там делают какой-то поступок, и потом всем говорят, а я вот вчера сделал вот это, а я вчера сделал вот это, или там записывают себя на ролик на какой-то, выкладывают на YouTube, ВКонтакте, вот посмотрите, какой я.
0: Так, еще есть.
3: Мне кажется вообще, что это нормально. Делать что-то, чтобы тебя похвалили. Во-первых, для мужчины это очень важно, чтобы их хвалили, все мы знаем. Мне кажется, и для парней, и для детей в детстве очень важно, чтобы ребенок рос и творческий, и так далее. И очень важна похвала, и замечать то, что он делает. И это в нас, как бы, родители питают в будущем то, что мы делаем. Все, ну, как бы, и для пользы, но нам очень важно, чтобы это замечали, потому что когда мы видим, чтобы... А когда замечают, мы понимаем, что мы это для чего-то делаем, полезное делаем. И я вот сам себя вспоминаю, когда раньше я в детстве тоже что-то начинал говорить в классе или что-то хочу в обществе, вот начинаю говорить. Я когда вижу, что меня не слушают, мне как-то не очень хочется говорить, что я получаю. Ну, когда вот только один учитель, например, меня слушает, а другие нет. Я понимаю, что как-то мне неинтересно говорить и так далее. Если вы помните, учитель раньше давал задание, я вот даже сейчас помню на английском в университете, как-то сдает задание учитель, ты давай, пожалуйста, диалог, отвечайте. И в этот момент вы как бы начинаете отвечать, а учитель отвлекается на других студентов или учеников, и как бы не слушая вас. И вы, и вам как будто, ну а для кого я отговорю? Не важно, что там вы договорите, и все, она скажет, молодец, хорошо. А вам важно, чтобы она вас услышала, как бы, ну, чтобы заметили, что ты правильно сказал или неправильно. Угу. Поэтому это, мне кажется, для всех нормально.
0: Да, мы видим с вами, что есть самореализация, которая направлена или... которая имеет правильные рамки, когда мы преподносим себя, кто мы, зачем здесь живем с вами. А есть мнение о том, что главное, чтобы ты научился и мог сам себя подать, правильно или нет? Поэтому нужно вести себя уверенно, даже где-то нагловато, да? И идти по этой жизни, и тогда ты будешь успешным, ты будешь сильным человеком, который может решить все свои проблемы. Наверное, сегодня, когда мы слышим или видим голливудскую продукцию, мы видим, что там есть супергерои, которые могут решить все проблемы, потому что у них есть накачанные мускулы, да? Но мы часто встречаем людей, которые не только физически прекрасны или здоровы, но и те, которые обладают... и хорошим умом. И вот это сочетание...
3: На самом деле в этих фильмах всех очень многие герои, это вот те, которые были когда-то раньше слабые, и вот и как раз-таки из-за зависти или мотивации того, что они видели кого-то сильным, они всегда в себе стояли, что чем-то надо превознести чем-то. И они, например, соорудили какой-нибудь механизм в себе, да, там сложили, который делает их сильнее, там тоже вот их сильных. И, так скажем, через мозги, используя свой мозг или какую-то смекалку, они тоже добились каких-то усилий, чтобы можно было противостоять кому-то другому. Поэтому здесь, ну, у них сейчас-то сила была в их как раз-таки разуме.
0: Угу. Хорошо, спасибо за дополнение. И как бы небольшой итог, он такой промежуточный, мы можем подвести и тем самым сказать, что сила нам нужна для определенных целей. Но нужно еще и то, что поможет нам употребить эту силу. И когда мы... просто развиваемся в сторону физической силы, но забываем о том, что еще есть и внутренняя духовная сила, которая является, наверное, стержнем всякого человека, то мы, наверное, терпим крушение в нашей жизни. Поэтому сегодня нам необходимо понимать, что может сегодня нас сделать уверенным человеком. Вы встречались с уверенным человеком сегодня? Вот что определяет уверенного человека? Тот человек,

0: который ничего не доказывает никому, да, который не хочет имидж просто какой-то делать. Вот, Юля, да?
1: Для меня уверенный человек – это человек, который как бы верит в себя, который понимает, что ли, себя или принимает себя таким, какой он есть, который не пытается что-то доказывать другим, который живет своей жизнью и как бы счастлив в этом.
0: То есть можно сказать, он ведет себя естественно, да? То есть он такой, какой есть. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что его так принимают, и он уверенность имеет в себе.
1: Ну, потому что он так себя ведет, его начинают и принимать, и понимать, и иногда завидовать, и подражать.
2: Хорошо. К сожалению, мы не всегда понимаем причины поступков людей, даже если они такие, какие они есть. Порой они делают то, что, ну, кажется странным. Вот для меня это уверенный человек, это когда он знает, куда он идет, и он что-то делает для этого. То есть это те, которые... Я определился тем, что я хочу, и я знаю, как этого добиться. А если я не знаю, как этого добиться, я все равно добиваюсь этого хоть как-то.
0: Угу. Еще есть мнение? Да. Сергей.
3: Буквально вчера я был на стадионе на футбольном поле, и, играя в футбол, потом сидел на замене, и поле большое, 11 на 11 человек, играют. И вокруг поля бегал один парень, просто бегал, с наушниками в ушах. Ребята лежали вот так вдоль поля и наблюдали за ним. А он не просто бегал, у него в ушах была очень какая-то громкая музыка, видно, такая мощная. И он просто бегал и прям наслаждался ею, и как. И он прям демонстрировал все, что там музыка играет. Он играл на гитаре, вот, он играл на фортепиано, он бил в барабан. Это все во время бега. Такое ощущение, что вокруг вообще никого не было, и все люди так смотрят на него, а он пробегает вообще. И что интересно, ребята начали маленькие там на ним подшучивать, смеяться, и да, давай, играй. И я так смотрел, наблюдал за ним, вообще у него ноль эмоций на них. Он видит это, он просто продолжал так же бегать, кругов 7-10 наматывал. Вот. Несмотря на то, что они ему там что-то говорят, просто он, вот, ему нравилось бегать и слушать музыку. Он вообще не обращал внимания. Я считаю, что вот это уверенный человек. И вот в обществе, пока ты будешь четко отстаивать свои принципы так же, да, несмотря на других людей, тогда тебя будут уважать, считать уверенным. Когда ты знаешь, к чему ты идешь, и не обращая на... вокруг всякие вот эти насмешки, критику, да, вот ты уверенно идешь вперед.
0: Спасибо. Есть одна мудрость, которую я хотел бы вам процитировать. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Вот давайте задумаемся. Мудрость плечами покрепче, а старость головой. Так. То есть мы можем быть мудрыми, да, но с годами приобретается еще и мудрость принятия решений и распознавать, что есть добро и что есть зло. И поэтому тот, кто силен сегодня не просто физически, не просто имеет мудрость, а еще имеет то, что поможет ему идти по этой жизненному пути идти, то это дает человеку уверенность, внутреннюю уверенность. Вот как этот бегущий из примера Сергея человек, который не обращал внимания, что происходит вокруг. У него была цель, он все подчинил ради этой цели. И он был уверенным человеком, ему ничто не мешало и никто. Что же делает человека сильным сегодня?
3: Вывод, может взять уверенность в цели, но знание, к чему ты идешь, и не обращать внимания на окружающие насмешки и так далее, комментарии.
2: Сильным делает человека то, что он находится в балансе, в гармонии. Это то, что мы говорили. Мы говорили о том, что... Мы не говорим о том, что быть таким крепеньким, это же неплохо, правильно?
0: Это хорошо.
2: Я этого не слышал, да, это хорошо. Вот, но быть и крепким, как бы, крепким волей, это тоже хорошо. А это только из-за того, когда у тебя есть баланс в жизни, когда у тебя есть баланс в целях, с людьми, есть гармония. В отношении с Богом, есть гармония в отношении с окружающими и с самим собой, во-первых. Угу. Потому что это важно. Вот это вот сила. Это вот сила.
0: Еще есть мнение, что делает человека сильным?
4: Я считаю, что сильным человека делает, во-первых, уверенность в себе. И второе, как уже многие сказали, это то, что вот он идет к поставленной цели, невзирая ни на кого, ни на мнение чужих людей, а только свои принципы, ну и свои какие-то доводы.
0: Угу. Спасибо.
2: Ну, это тоже утверждение такое, как бы, извини, скажу то, что невзирая, это тяжело. Это надо быть, знаете, кем? Что-то типа Павла, наверное, в Библии. Вот. Но это вот так вот не смотреть ни на кого, не смотреть ни на родителей, ни на... Полина, наверное,
3: имела в виду, что не то, что не обращать внимания.
4: Не в буквальном смысле, но вот, например, я иду к своей цели, да, и то, что мне надо, я делаю. Мне не важно то, что как скажут об этом люди. Ну, с хорошей стороны.
3: Например, если совет дадут, ты прислушаешься?
4: Ну, это я уже мое мнение.
3: Ты имеешь в виду, наверное, критику и всякие различные те, кто что...
4: Ну, в основном можно это сказать.
3: Собака лает, а повозка как там, а караван идет, да? То есть, получается, если ты идешь к цели, там много будет тех, которые тебе там что-то будут препоны ставить, палки в колеса.
4: Главное просто не обращать, да, внимания, наверное, на критики всякие там плохие.
0: Я хотел бы вместе с вами... Сейчас вернуться 3000 лет назад, когда мудрый Соломон записал такое. Когда он писал притчи, он записал следующее. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Вот последняя фраза, когда юноше дать знание и рассудительность, оно это в тандеме. Знание нам необходимо сегодня, правда? Но еще и со знаниями должна быть и рассудительность. Это очень важно, потому что знания, которые не подкреплены рассудительностью, они могут нам и навредить, правда же или нет? И сегодня, заканчивая нашу встречу, хотелось бы процитировать еще один текст из Священного Писания о том, что Иоанн, ученик Христа, пишет в своем послании, в первом послании, во второй главе, следующие слова. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Он говорит о том, что сильными нас делает, когда Слово Божье пребывает в нас. Как очень важно сегодня иметь внутренний такой стержень, как мы здесь все с вами говорили, как важно сегодня иметь принцип, жизненный принцип, который поможет нам идти по этой жизни. Иначе говоря, сегодня нам нужен внутренняя уверенность и внутренний принцип, который нам поможет пройти по этой жизни.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь вот уже на протяжении десятилетий мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком, ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе.

И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции, в действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории. Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепции эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем. Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей, огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродуккция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти, и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обоняния.

Обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тираннозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрос, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся, как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данные раскопок иллюстрируют не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре
раскопа, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данные раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. А это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 478 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 478 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10 в 85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10 в 130 степени электронов.
А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем.
как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. И если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

Жизнь иудеев в первом веке во времена описываемых событий была очень сложной. Палестина находилась под жестким контролем римлян, которые постоянно ограничивали свободу и независимость иудеев. Иисус и его ученики были, конечно же, тоже иудеями. В то же время были и другие иудеи, такие как раввин Гамалиэль, которые не принимали учение Иисуса. Как и в любом обществе, в Палестине были и такие, как Каифа, Саддукеи и первосвященники, кто добился высокого положения благодаря политическим интригам, и чьи жестокие и бесчестные методы осуждались большинством иудеев как тогда, так и сейчас. Эти библейские рассказы показывают взаимоотношения людей разного происхождения и разных взглядов. Взаимоотношения подчас конфликтные. Но главный смысл этих историй всегда есть добродетель и любовь к ближнему.

0: Савл Тарсянин.
1: Это человек Стефан, самый опасный из всех последователей проповедника Саймона Петра. Стефан все время богохульничает, говорит, что Иисус из Назарета лучше, чем Моисей. И что божественное святое писание Господа ничего не стоит.
0: Я сам слышал, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит нашу святыню и изменит все заповеди, которым нас учил Моисей. Думаю, теперь, когда Иисус умер, будет не так просто все изменить. Стефан, ты слышал обвинение. Правда ли, что ты приписываешь Иисусу такие высказывания? О, неужели Савл? Раввин Гамалиэль, как мой ученик? Мудрее, чем его учитель. Я в этом не сомневался. Что привело тебя сюда? Хочу разобраться с этими христианами. Савл, помни, подумай, прежде чем что-либо делать.

0: Да, гордился тем, что великолепно вру. Он всегда слишком нервничает. А ты всегда выглядишь сонным.
1: Вы получили деньги. Теперь убирайтесь. И никому ни слова.
0: И когда пришел сам Спаситель, вы предали его и погубили себя. Вы получили заповеди, но вы нарушили их.
1: Как он смеет?
0: Мы почитаем закон. Богохульник!

0: Куда ты смотришь?
1: Я вижу, как разверзлись небеса, и Сын Человека стоит по правую руку Бога.
2: Я
0: отказываюсь слушать это богохульство. Богохульство! Богохульство! Дьявол! Не позволим им оскорблять Господа, забросать его камнями! Да, забросать камнями! Да, убить его! Дьявол! Дьявол! Забросать его камнями! Дьявол!
1: Господи, помни слугу своего Стефана.
0: Господь вспомнит тебе твое богохульство!
1: Подержи плащ, чтобы никто его не украл. С радостью.
0: Господи, тебе вверяю мой дух.
1: Монета за сохраненный плащ.
0: Нет-нет.
1: Я горжусь тем, что сегодня поучаствовал в Божьей каре.
0: Каиф, разве так поступают иудеи? Теперь у них есть еще один мученик.
1: Но, раввин Гамалиэль,
0: мы не можем сидеть и ничего не предпринимать.
1: А они пусть хулят закон Моисея.
0: Да, Савл. Оставь в покое последователей Иисуса.
1: Если их учение придумано человеком или дьяволом, они нам не страшны.
0: Мы уже последовали твоему совету на суде над Петром. С тех пор они обернули христианство тысячи людей.
1: Время действовать.
0: Найти их, арестовать и избить.
1: Конфисковать их собственность.
0: Посадить их в тюрьму.
1: Ты так жаждешь крови.
0: Я рад, что хоть кто-то здраво рассуждает.
1: Вот, Саул, я даю тебе полномочия на арест всех последователей Иисуса.
0: Саул, разве такому я учил тебя?
1: Да.
0: Ты учил почитать закон,
1: Гамалиэль.
0: Смотри, как бы все не закончилось сражением с Богом.
1: Я первосвященник.
0: Я решаю, какую сторону поддерживает Бог.
1: Теперь ступай, Сал.
0: Ты воин Господа в этой великой войне.
1: Я иногда не могу понять, на чьей ты стороне.

0: И арестован.
1: Подождите, пожалуйста, не трогайте их. Не трогайте.
2: Приказ Каифа. Ваше имущество под арестом.
1: Садите их в телегу.
3: Этот дом пуст?
0: Да, сэр.
1: Ты собираешься убить нас, как убил Стефана?
3: Стефан был виновен в предательстве и богохульстве,
1: как и ты.

0: Get him out of here.
1: Увести его отсюда. Да брось ты эти плетеные корзины. У нас нет времени. Не станет же Саул искать нас в Дамаске. Кто знает, на что способен убийца. Поехали. Еремия, Еремия, подожди меня. Отличная работа, Саул. Уже арестованы сотни людей, остальные бежали. Да, они бежали и теперь станут проповедовать веру Иисуса везде, куда доберутся. За каждого запертого в тюрьме или убитого человека, в каждой синагоге от Александрии до Дамаска, появится 10 новообращенных. Тогда в других городах придется сделать то же, что и в Иерусалиме. Каиф, дай мне письма в синагоге Дамаска. Мне нужны полномочия, чтобы ловить богохульников, возвращать их в Иерусалим, а здесь мы их уничтожим. Да, Саул. Возьми с собой еще несколько человек в помощь.
2: Саул,
1: смерть делает тебя могущественным. Что с тобой, Гамалиэль? Когда-то ты учил меня сражаться с невежеством и неправедностью. Веди великую битву. Разве не так ты говорил? Терпением и добротой, Саул. А не мечом и палкой. Я не убийца. Я служу Господу.
0: Да.
1: Да. Интересно, доволен ли этим Бог? Дамаск уже рядом. Давайте поторопимся. Вы уже загнали лошадей. Им нужно отдохнуть. И нам нужно отдохнуть. Необходимо закончить нашу миссию. Потом будем отдыхать. Саул, разве полдня что-то изменит? Да, их могут предупредить. Давайте поторопимся. Савл. Савл. Зачем ты преследуешь меня? Кто ты? Я Иисус, которого ты преследуешь. Господи, что повелишь мне делать? Встань и иди в город, и сказано будет, что тебе нужно делать. Савл! Савл! Что произошло? Я видел яркий свет, но никого не было. С кем он разговаривал? Я не вижу вас. Я ничего не вижу. Я слеп. Господи, в чем я провинился? О чем он говорит? Он не в своем уме. Он уже 3 дня ничего не ест и не пьет. Такое впечатление, что он хочет умереть. Иисус. Говорят, ты прощаешь грехи. Прости мне, грешному. Прости. Что-то произошло в дороге. Мы видели свет. Ерунда. Он сошел с ума. Но, Энос, мы же видели свет. А потом Савл упал на землю. Мы просто устали после длительного путешествия, только и всего. Ничего не произошло. Господи, кто этот человек, которого я вижу?

0: Он бредит. Анания. Анания. Я здесь, Господи. Отправляйся в дом Иудин и спроси тарсианина по имени Саву. У него было видение, что ты придешь и возложишь на него руки и дашь ему прозрение.
1: Господи, я слышал об этом человеке.
0: Сколько зла он причинил святым твоим в Иерусалиме. Не бойся. Он мой избранный сын, дабы проповедовать Евангелие перед народами и царями, сынами Израиля.
1: Я не могу вас пустить. Савл не в себе, и
0: он один из последователей Иисуса.
1: Держу пари, он пришел убить Савла во сне.
0: Говорю вам, Савл хочет видеть меня, я послан ему. Врешь, никто тебя не звал.
1: Да.
0: Пустите его. Господь послал его мне.
2: Брат Савл,
0: ты избран видеть Господа и слышать Его голос. Теперь ты будешь свидетельствовать всему миру, что Он жив. Да будет так. Во имя Иисуса Христа, открой глаза.
1: Я вижу. Он видит. Как прекрасно!
0: Я слышал, старик, что ты говорил. Ты упоминал имя Иисуса.
1: Да.
0: Сущая правда. И я благодарю за нее Господа. Только благодаря Господу я исцелен и прощен. С этого дня я посвящаю Ему свою жизнь.
1: Сумасшествие!
0: Все так запуталось!
1: Это правда, Сам?
0: Я буду проповедовать в каждой синагоге и свидетельствовать об Иисусе. Анания, окрести меня с радостью.
1: Ты предатель!
0: Невозможно! С каждым днем все хуже и хуже.
1: Саул обращен?
0: Когда я выезжал, его крестили.
1: Почему Савл?
0: Зачем? Зачем?
1: Возможно, он просто обрел спокойствие.
0: Он собирается проповедовать.
1: Нет,
0: такому не бывать. Я знаю Савла. В нем боевой дух. Он не успокоится, пока вся страна не узнает, что он один из этих святош, христиан, или как вы их там называете. Не так? Нужно действовать. Точно.
1: Он стоял предо мной, как я сейчас пред вами стою.
0: Не знаю, что я выполнил, чтобы получить такое благословение, но я свидетельствую, Иисус Христос жив, и мы, как и Он, тоже будем жить вечно. Савл, они мои люди. Если ты хочешь убить нас или посадить в тюрьму, Бог мне свидетель, ты умрешь в муках. Брат мой, прошу тебя, прости мне то, что я притеснял твоих людей. Это был не я, то был Савл. Я покаялся в своих грехах и вошел в воды крещения. Прошу тебя, мое имя Павел. Добро пожаловать, Павел.
1: Добро пожаловать, брат.
0: Господь милосердный,

Я знаю, как карает Каиф. Он придет за мной. Если они придут за тобой, мы готовы драться. Нет, не нужно. Сегодня я останусь у Иеремии, а утром покину город. Мы спрячем тебя здесь. Пока такие люди, как Саул, тарсианин, бродят по городу и угрожают вашим детям? Нет. Так я только поставлю под угрозу ваши жизни. Будь осторожен, брат Павел! Где Саул? Нет, Павел, ты ничего не можешь поделать. Иди сначала к южным воротам. Если они охраняются, пробирайся к восточным. Павел, будь осторожен.

с дороги! Хочешь, чтобы тебя затоптали? Павел, я думал, ты покинул город. Я не могу выбраться. Люди Каифа везде. Ты должно быть голоден. Вот. Я посмотрю, закрыта ли дверь. Никогда нельзя... Я как раз закрываюсь. То есть, уже закрылся. Ты видел Павла? Нет, нет, нет. Вы же спрашивали меня час назад. Ты же понимаешь, что глупо прятать Павла? Не возражаешь, если я возьму эту корзину? Нужно же во что-то положить голову Павла. Никогда. Здесь еда на несколько дней. Более чем достаточно. Я знал, что однажды эти корзины пригодятся. Ты уже решил, куда отправиться? Да. Туда, где меня будут слушать. Проповедовать нелегко, Павел. Мне нравится бороться. Скорее, нужно поспешить. Будь осторожен, Павел. До свидания, Павел. Прощай. Да благословит тебя Бог, Павел. Храните веру, братья. Храните веру.

повиновения. Дождь мешал мне на пути, бури и штормы задерживали меня, облака затеняли мне сердце. Но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь. Помоги мне вести великую битву. Помоги мне своим могуществом. Помоги мне быть светлым. Помоги мне, Господи, вести великую битву. Дождь мешал мне на пути. Бури и штормы задерживали меня. Облака затеняли мое сердце, но солнце в сиянии своем отражало, как сильно я верю. Оно светило, освещая мой путь.

Саул Тарсянин. Мое имя Павел. Время пришло. Ты боишься умирать? Нет. Я выполнил свою миссию. Я провел великую битву.

0: Goodbye, Paul.
1: Прощай, Павел. Goodbye, до свидания. Paul. До встречи, Павел.
2: Keep the faith,
1: берегите
2: brother.
1: Веру, братья.
2: Keep the faith.
1: Берегите веру.

5 лет назад мне представилась редкая возможность. У меня есть очень-очень близкий друг, китаец из Гонконга. Я часто ездил в Гонконг по делам служения, и он сказал мне: «Чип, ты уже много раз здесь был, давай сделаем вот что. Я приглашаю тебя в гости вместе с дочерью и женой и хочу свозить вас на родину моего отца. Мой отец вырос в Китае. Но я не хочу, чтобы вы ехали в стандартный тур. Мы с женой сами свозим вас в Пекин и покажем вам все с точки зрения человека, чей отец там вырос. Хочу показать тебе эту великую страну и рассказать, что она для меня значит». Но я, конечно, подумал: серьезно? Это же замечательно. Он перед этим поехал в командировку, и его жена прилетела одним самолетом, он другим, а мы с женой и дочерью третьим. В нашем самолете, кроме нас, были одни китайцы. С местами была напряженка, и получилось так, что Энни и Тереза сидели за 20 рядов от меня, в хвосте, а я в середине салона, и вокруг все болтали, а я не понимал ни слова. Я человек разговорчивый, а от Гонконга до Пекина расстояние приличное, и хотелось с кем-то поговорить. В общем, я осмотрелся вокруг. Рядом со мной сидела молодая китаянка, на вид лет 30 с небольшим. Я заметил, что у нее безупречный маникюр, деловой костюм с иголочки, дорогие украшения, что говорило о статусе и наличии денег. На портфеле у нее красовалась монограмма. В общем, сразу было ясно, что это успешная китайская бизнес-леди. Я начал беседу традиционно. «Здравствуйте, как поживаете? Меня зовут Чип». Рассчитывая, что она просто кивнет в ответ, но услышал на чистейшем английском: «Здравствуйте, меня зовут». Я понял, что с ней удастся поговорить. Знаете, иногда, чтобы вас чему-то научить, Бог отправляет вас в университет или на курсы, а иногда просто дает интересного попутчика. Это и вправду оказалась бизнес-леди. Ее родители родились в Китае и были высокообразованными людьми, но во время культурной революции были вынуждены работать дворниками. Там тогда всячески ущемляли интеллигенцию. Ее отобрали у родителей в раннем детстве. Однако она попала в число лучших учеников в своем городе, так что ей удалось получить высшее образование. В Китае это основано на тестах. Она закончила магистратуру в Лондоне в области экономики и сейчас продолжала жить в Лондоне и работала в руководстве международной компании. Она оказалась прекрасной собеседницей, очень милой и открытой. Вскоре она спросила меня, чем я занимаюсь, и в итоге я 2 часа свидетельствовал ей о Христе. И вот что было интересно. 20 лет ее учили атеизму и коммунизму. В Китае о Боге не говорят даже в университетах, и она ничего о нем не слышала, пока не переехала в Лондон. И тут открывается новый мир. Умная, открытая девушка, за свою жизнь насмотревшаяся коммунистического атеизма, теперь достигла вершин успеха. Она успела пожить в стране, где большинство людей живут очень скромно. У нее есть ум, красота, деньги, прекрасная работа. И она начала интересоваться различными мировоззренческими системами, думать, читать о них, о всяких измах, религиях, претензиях на истинность. А сейчас она сидит рядом с человеком, называющим себя последователем Христа. Я рассказал ей, что такое личные отношения с Христом и Богом, Творцом всего сущего. Полет приближался к концу, заметьте, беседа была совсем не такая, как, например, в Калифорнии, где эта тема всегда вызывает напряжение. Нет, моя собеседница внимательно слушала, задавала разумные вопросы, а затем повернулась ко мне и мягко спросила: «Вы могли бы мне объяснить, почему я должна верить именно в вашего Бога, а не в других богов или другим вариантам истины, о которых я читала за последние 10 лет?» Вот вам классический пример искателя истины. По сути, она словно сказала: «Процитируйте мне Библию, приведите логические аргументы и научные данные. Я честно хочу знать, почему вы считаете, что ваш Бог лучше всех других богов и религий других народов». Учтите, в каком мире живет сейчас эта девушка. Ее взрослые взгляды сформировались в среде, где правит толерантность, политическая корректность, плюрализм, где этому учат в университетах и аспирантурах.
Ей уже 5 или 7 или 8 лет внушали, кто вправе указывать, что правильно, а что неправильно, кто вправе говорить «это истина, а это ложь». Что следует из так называемого плюрализма мнений, который распространяется сегодня по всему миру? Что все идеи, все варианты истины имеют равную ценность. И если я скажу кому-то, или вы скажете «это истина, а это нет», вас назовут нетолерантным. И я не говорю здесь о толерантности в хорошем смысле. Нетолерантным в следующем значении. Ты узколобый дурак, набитый предрассудками. Да кто ты такой, чтобы так говорить? Конечно, в первоначальном значение толерантности или терпимости – отличное качество. Мы должны быть терпимы к особенностям воспитания и вкусам других людей. Мы должны быть терпимы даже к другим религиям и к расам, и к этническому происхождению, и к различным подходам к жизни. Мы не должны всех учить жить. Нам нужно разговаривать с людьми очень деликатно. Иисус был примером толерантности. Он мог общаться с фарисеем, осознавая, какое у того черствое сердце, мог общаться с проституткой, склонившейся к его ногам, и за считанные минуты и тот, и другая понимали, что хотя у них масса недостатков, Иисус принимает и любит их. Но толерантность в значении «нет разницы между правильным и неправильным», толерантность в значении «нет абсолютной истины» – очень опасная штука. Итак, мы начали беседовать, и я подумал, что она наверняка перенесет на меня популярные представления о моей работе. Поэтому я решил с самого начала попробовать показать ей, что, возможно, толерантность переоценивается в нашем обществе. «Представьте, — сказал я, — что вы заезжаете на автозаправку в Лондоне, к вам подходит служащий и спрашивает, чем будете заправлять, водой, спиртом или бензином? Бензином, — отвечаете вы. И тут служащий возмущается, какая нетерпимость. Какое вы имеете право считать, что одна жидкость лучше другой? Да что вы себе позволяете? Кто вы такая? Понимаете, мы все знаем, что машине нужен бензин, вода испортит двигатель. Что сделает спирт, я даже не знаю, да и не хочу узнавать. Или представьте, что вы обратились к врачу, и у вас нашли серьезную инфекцию, и поскольку она очень серьезная, врач говорит, что вам назначить, пенициллин, варфарин или морфин? Вы думаете, что за ерунда, у меня инфекция, мне нужен пенициллин, он сражается с инфекциями. Дайте мне пенициллин, а доктор или медсестра отвечает, какая нетерпимость? Да кто вы такая, чтобы утверждать, что одно лекарство лучше другого? Помилуйте, все идеи, все варианты истины равноценны. Понимаете? Об этом, конечно, можно философствовать. Но если у вас инфекция, и вы примете не то лекарство, вы умрете. И следующие 2 часа на основании библейских стихов по памяти и всего, чему Бог научил меня за многие годы, я объяснял ей как можно логичнее и по-библейски, почему тот Бог, которому я поклоняюсь, реальный, самый лучший и всемогущий, и чем он отличается от других идей о Боге и об истине. И такова его природа, он не может быть другим. Я говорил без подготовки, рисовал схемы на салфетках, цитировал Библию, а поскольку она очень умна, то старался как мог, чтобы изъясняться последовательно. Но, вспоминая эту женщину, я думаю вот что. Если бы она зашла сейчас сюда и села бы на один из этих стульев, я бы ей сказал... Знаете, тогда в самолете я старался как мог, но с тех пор у меня было время подумать и организовать свои записи. Не уходите, посидите с нами, я хочу еще понятнее вам объяснить, почему я верю в библейского Бога. И то, что записано у вас в конспектах, чем я сейчас с вами поделюсь, именно это я бы ей сказал. Я бы сказал, тогда я сделал все, что мог, но сейчас еще лучше систематизировал свои мысли.
Если среди вас есть люди с навязчивой идеей конспектировать все, буквально все, я попрошу вас немного расслабиться. А иначе я с ума вас сведу за следующие 5 минут. Сейчас я хочу, чтобы вы просто пропитались Божьим Духом, искупались в Его Слове, чтобы вы почувствовали, как на вас изливается все больше и больше истины, чтобы вы ясно и четко ощутили, что я не просто цитирую одиночные стихи или фрагментарные утверждения о Боге. Итак, я бы сказал той женщине, я поклоняюсь библейскому Богу, потому что Он был прежде всего. Псалом 89:3 гласит, «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог». Откровение 1:8, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Я поклоняюсь Ему, поскольку, в отличие от всех других измов, Он был прежде всего. Во-вторых, Он Творец всего сущего. В первой главе к Колоссянам сказано, «Ибо им создано все, все без исключения, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. Он превыше всего, Он Творец всего, и все им стоит». Евреям 1 глава, «Сей Божий Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все, только подумайте, словом силы своей, Он превыше всего. У нас есть один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Книга пророка Исаии, 45 глава. «Я Господь, и нет иного, куда уж прямее. Нет Бога, кроме Меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня. Я Господь, и нет иного». Звучит довольно нетолерантно, да? Довольно прямолинейно, как будто само собой разумеется. Он Творец всего, Он превыше всего, все им стоит, все Ему известно. Псалом 138. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Я бы сказал ей, что этот Бог, которому я поклоняюсь, Он всемогущ. Послушайте, что говорит Писание, книга пророка Иеремии 32:27. «Есть ли что невозможное для меня?» Это риторический вопрос. Конечно, нет. Мария тоже подтвердила бы, нет ничего невозможного для Бога. Примерно такой ответ она услышала, когда поразилась, как это я рожу ребенка, если я мужа не знаю. Мария, ты не понимаешь, что для Бога нет ничего невозможного. Он выполняет все, что задумал. Исаия 14:24. «Клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Нет ничего во всем мире, что ему помешало бы. Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит. Вот какому Богу мы поклоняемся. И это еще не все. Он владычествует над всем. Об этом сказано в 4 главе Даниила. «Всевышний владычествует над царством человеческим». А если цитаты из Даниила недостаточно, вот вам еще одна из 29 главы 1 книги «Паралипоменон». «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычество». «И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличивать и укрепить все. Бог надо всем, Он превыше всего, Он все сотворил, Он поддерживает жизнь во всем. Он может сделать все, такому Богу я поклоняюсь, и все так или иначе в Его власти». Книга Иова 42:2. «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено, что и кто находится в Божьей власти, цари и правители, мы часто волнуемся, а что тот или иной лидер сделает со своим народом, а как же те страны, а как же мировые события, но сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, Он направляет его». В Его власти все мировые события. 32 Псалом. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род».
правители, мировые события и даже ангелы. Знаете, люди боятся всего сверхъестественного, но Бог Вселенной властен не только над видимым, но и над невидимым. Колоссянам 1:15-16, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что именно, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все перечисленное — это ангельские существа, и все это им и для него создано, для его удовольствия, для исполнения его намерений. Более того, в его власти также сатана и падшие ангелы, то есть бесы. Иова 1:6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Читай дальше, что мы узнаем? Что ему нужно было спрашивать разрешение у Бога, можно я сделаю это, можно я сделаю то? Бог – суверенный Бог над всей землей. Он превыше всего. Все в его власти, все им создано и им подкрепляется. Он прежде всего и суверенно управляет всем, даже человеческими решениями. В послании Ефесянам 1:11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». В двух словах, я поклоняюсь суверенному владыке Вселенной. В то время я не знал всех этих стихов наизусть и не мог перечислить. И сейчас некоторые из вас, наверное, думают, у меня аж голова заболела. Он только что прочел 15 или 20 стихов за 5 минут. Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь так быстро тараторил. Вы правы. Но вы убедились, что все совершенно недвусмысленно. Вы убедились, что во всем от начала до конца «Я Господь, и нет иного, я прежде всего, я создал мир и контролирую все происходящее, видимое и невидимое, царство, народы, людей, их решения, мировые события».

Можете быть уверены, нет ничего в вашей жизни, что не было бы прямо ниспослано, либо косвенно допущено всеведущим, всемогущим, суверенным, мудрым, добрым Богом, желающим вам только самого лучшего. И Он не один из богов в обширном меню религий, чтобы мы могли говорить, «Мне нравится вот эта часть христианства, и вот эта другой религии, и вот эта третья, нет, нет, нет». «Я Господь, это мое имя, и славы моей я не дам другому». Не знаю, как у вас, но я не помню, чтобы у нас в доме часто использовалось слово «суверенность». Не помню, чтобы кто-то говорил, «Папа, передай, пожалуйста, яичницу и картошку». Кстати, как там дела с суверенностью, а, папа? Помню, как я впервые услышал это слово. У меня был очень хороший друг. Мы вместе ходили на студенческое изучение Библии, и оба совсем недавно были во Христе. И вот он и мой сосед по общежитию поехали покататься на спортивных велосипедах с 10 скоростями, а в Западной Вирджинии много высоких холмов. Мой друг в колледже, он занимался борьбой, ехал вниз с очень крутой холма. Им с приятелем было очень весело. Но беда в том, что Фрэнк привык к старым велосипедам, где тормоз был на педалях, а на этом был ручной тормоз. И вот они с Бобом едут вниз, и Боб жмет на тормоз, завидев впереди поворот. А Фрэнк делает так. Счет идет на доли секунды. Велосипед не тормозит. Фрэнк не вписывается в поворот, вылетает из седла и врезается головой в стену дома у дороги. Он лежит на земле, Боб подбегает к нему, делает искусственное дыхание, звонит в скорую. Мы все приезжаем в больницу, и Боб рассказывает, пока мы ехали в больницу, Фрэнк только и делал, что кричал, «Я не чувствую ног, я не чувствую ног, я ничего не чувствую». Следующие два дня мы собирались в университетской церкви, постились и молились. Врачи пока не говорили ничего обнадеживающего. Очень сильные внутренние повреждения. Вот тогда я впервые услышал слово «суверенность». Одна девушка из нашей группы сказала, «Да, это трагическая ситуация, но ведь Бог суверенен, и мы можем верить, что Он произрастит из этого что-то хорошее». Что бы мы ни чувствовали, наше дело ходатайствовать за Фрэнка в молитве. Я кивнул головой, мы вместе молились, а потом я повернулся к одному приятелю и спросил, «А что значит суверенен?» Никогда раньше я не слышал этого слова и не понял, что она имела в виду. Итак, прежде чем мы продолжим разбирать Писание, давайте вместе дадим определение этому понятию. Что такое суверенность? И, кстати, иногда очень полезно обращаться к словарю. Согласно словарю Вебстера, «суверенный» означает «тот, который выше всех, главный, величайший, превосходный, обладающий высшей силой, властью или рангом, занимающий положение правителя». Королевский, правящий, независимый от всех остальных, отличный, выдающийся, человек, располагающий неограниченной властью или силой, особенно монарх или правитель. А теперь примените все эти определения к Богу, причем Его власть над всей вселенной. Вот кому вы поклоняетесь, вот кому вы поете песни прославления, вот кому вы молитесь. Еще несколько фраз, которые помогли мне лучше уяснить роль Бога. Он правитель, верховная власть, все под его контролем, он царь царей, Господь господствующих, ему нет равных. Заметьте, ничего его не ограничивает и не сдерживает. Он один во всей вселенной, абсолютно свободен. Мне очень нравится, как сказал об этом Тозер. Суверенность Бога – это качество, в силу которого Он управляет всем творением, и чтобы быть суверенным, Бог должен быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным по следующим причинам. Если бы существовал какой-то элемент знания, совсем незначительный, но неизвестный Богу, его правление рухнуло бы в этой точке. Чтобы быть Господом всего творения, Он должен знать все. И если бы Богу не доставало хотя бы самой мельчайшей частички силы, этот недостаток погубил бы Его правление и разрушил бы Его царство. Этот случайный атом силы принадлежал бы кому-то другому, в силу чего Бог был бы ограниченным правителем, а потому не суверенным.
Более того, его суверенность требует абсолютной свободы, что означает для него необходимость быть свободным, чтобы делать все, что он пожелает и когда он пожелает, чтобы он мог осуществлять свои вечные цели до последней мелочи, без чего-либо вмешательства. Если бы он не был полностью свободным, он не был бы полностью суверенным. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу заметить, большинство из здесь присутствующих верят Библии, то есть у нас общие интеллектуальные предпосылки. Кто-то, конечно, может не верить Библии, но никак нельзя считать, что Библия не учит о суверенности Бога. Можно сказать, Библия для меня не авторитет, но если для вас она авторитет, то эта книга, вдохновленная Святым Духом и испытанная столетиями, ясно заявляет, что Бог не просто один из богов, и в нашей жизни Он не хочет стоять в одном ряду с другими, Он хочет занимать уникальность, место, как единственный правитель, владыка, Господь нашей жизни, равно как и Господь Вселенной. Но я вспоминаю о своей знакомой. Я мог бы дать ей все эти определения и показать на основании Писания, во что я верю, если только Библия истинна. Но, думаю, моя знакомая из Китая заслуживает чего-то большего. Думаю, потом я сказал бы, вот во что я верю. И это узкий, нетерпимый и очень радикальный подход. Поэтому его нужно либо полностью отвергнуть, либо полностью принять как истину. Но хочу подчеркнуть, что учение Христа и библейское учение не допускает никакого синкретизма, никакого смешения с другими мировыми религиями. Библейскому Богу не нужны сотоварищи. Либо то, что я рассказал, стопроцентная истина, и Он – Бог, Творец всего, Который находится вне времени, обладает высшей властью, достоин моего и вашего поклонения, либо же я только что описал вам самое узкое, возмутительное, нелепое, политически некорректное учение на земле. Понимаете, Библия всегда подводит к развилке на дороге. Думаю, Бог хочет, чтобы мы Его любили. Как? Всем разумением и сердцем, и силой, и чувствами. Он хочет, чтобы мы любили Его всем своим естеством. Поэтому Он дает нам некоторую пищу для разума, чтобы мы могли сказать, а это логично. Поэтому я бы сказал моей знакомой, знаете что? Позвольте, я покажу вам, как Бог демонстрирует свою суверенность. Думаю, я найду хорошие аргументы, доказывающие истинность того, что я вам говорил о Божьей суверенности. Если я вас уже испугал несколько минут назад, то сейчас испугаю еще больше, поскольку нам предстоит, по сути, изучение Библии. Я составил для вас план и перечень библейских стихов, поскольку хочу не просто показать вам отдельные стихи, отдельные фрагменты. Я хочу, чтобы вы увидели общую картину, обрисованную Библией, картину истории, пророчества, мы рассмотрим такой вопрос. Если мы захотим логически обосновать идею о Божьей суверенности, какие аргументы мы сможем использовать? Выдержат ли они испытания на прочность? Итак, позвольте мне сделать быстрый обзор этих аргументов, а затем у вас будет время, чтобы самостоятельно их просмотреть и обдумать. Надеюсь также, что их будет легко запомнить, чтобы поделиться с кем-нибудь еще. Итак, я обнаружил 5 способов, которыми Бог проявил свою суверенность. Во-первых, Бог проявил свою суверенность в своих именах. Его зовут Вседержитель, Всевышний Бог, Альфа и Омега, Царь царей, Господь господствующих. Нет смысла размышлять. Интересно, правда? Ли он имеет это в виду? Он ведь не претендует на роль Всевышнего или царя. Что он о себе говорит? «Я начало и конец. Я Господь, Вседержитель, Всемогущий Бог». Если посмотреть, какими именами он назван в Писании, абсолютно ясно, что он провозглашает свою суверенность. Во-вторых, в своих обетованиях, Римлянам 8:28, мы цитировали этот стих, когда молились о Франке, и, кстати, внутреннее кровотечение чудесным образом остановилось. Спустя 8 лет, за которые он перенес 7 операций, он доучился, получил диплом и стал преподавателем физики, а кроме того, тренером по борьбе. Вы бы видели, как он спрыгивает с коляски на мат и без ног может побороть большинство ребят в своей команде, еще и других обучает борьбе. И, кстати, позвольте небольшое лирическое отступление. Для меня это был величайший кризис веры.
Помню, я изучал Библию, когда я учился в колледже. Мы пользовались пособиями, где нужно было смотреть стихи из Библии и заполнять пробелы. И вот помню, там был вопрос, есть ли что-либо, за что вы не можете сказать спасибо Богу, и пробел. «Конечно», — ответил я, — «несчастный случай с Фрэнком Фергюсоном». Помню, я тайком пробирался к нему в больничную палату. Он был прикреплен к вращающейся кровати и перевернут вниз головой. Я тайком пробирался мимо сестер, ложился на полу под его кроватью, говорил с ним. Потом его перевели в реабилитационный центр, потом выписали домой. Но я все не мог успокоиться, как он будет жить дальше. Но он посмотрел на меня со слезами на глазах и сказал, «Чип, не нужно меня жалеть. У меня остались здоровые руки. Ты бы видел, какие люди были со мной в реаб-центре». А вот 2-3 года спустя, я аж до тех пор окончательно не примирился с происшедшим, мы опять говорили с ним, и он посмотрел мне в глаза и сказал, «Чип, ты должен кое-что понять. То, что Бог совершил в моей жизни, в моем сердце, в моих взаимоотношениях, благодаря вот этой коляске, в 10 раз лучше, чем то, что было, когда я мог стоять на своих двоих, бегать, прыгать и все остальное. Чип, я был номинальным христианином, жил поверхностной духовной жизнью. Да, я знал Бога, но держался от Него на дистанции. Я даже не догадывался, насколько Он меня любит, и не думал, что Он может использовать такого обычного человека, как я». Понимаете, Фрэнк узнал, что имена Бога соответствуют истине, и что его обетования также верны. Мы вспоминали Римлянам 8:28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И 29 стих, «Все это Он будет использовать, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего». Вот и Фрэнк засвидетельствовал, что действительно Бог по Своему всеведению может взять самые тяжелые жизненные обстоятельства и обернуть их нам во благо, дать нам самое лучшее. И только суверенный Бог может дать такое обетование. Ведь правда, нужно все знать, все уметь, располагать всеми ресурсами, управлять всем во Вселенной, чтобы обещать такую несусветную фантастику, все обернуть во благо для всех тех, кто его любит. Нужно быть суверенным Богом, иначе это не обещание, а глупость какая-то. Или возьмите послание Филиппийцам, где сказано, что преклонится каждое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь тех, кто на небе, на земле и под землей. Кто может обещать, что однажды Христос будет превознесен, и все перед Ним преклонятся, если только не суверенный Бог? Итак, первый факт. Бог проявляет суверенность в своих именах. Второй факт – в своих обетованиях. А теперь третий факт – в истории. Когда вы читаете историю Израиля, сколько там стран, которые сейчас неизвестны? Где земля хиттеев, где земля иевусеев? Только просмотрите название всех этих народов. А что было 100 или 200 лет назад? Сегодня я езжу по Европе и путаюсь, что это за страна и куда она раньше входила. То же самое на Ближнем Востоке, там столько всяких стран, ну, я такой даже не слышал. Когда я учился в школе, такой страны точно не было. И тем не менее, есть небольшая группа кочевников, чьим предкам Аврааму, Исааку и Иакову Бог некогда дал обетование. Взгляните на историю Израиля. Если Бог хочет нам что-то рассказать, Он может сделать это так, как Ему угодно, верно? Так вот, в Бытие, книге о начале всех начал, всего 50 глав. С 37 главы начинается история об Иосифе и занимает 13 глав, то есть более 25% всей книги. Бог хочет рассказать о зарождении нации и посвящает 25% книги одному человеку, Иосифу. А в чем суть истории Иосифа? В том, что Бог обладает суверенной властью над всеми людьми и событиями, и все использует для достижения своих целей, как для отдельных людей, так и для целых народов. Разве не об этом говорит история Иосифа? Когда вы разочарованы, когда с вами обошлись несправедливо, вспомните этого человека, который считал, что получает откровение от Бога. Это был человек, следовавший за Богом. Божья рука была на нем. И что он получает за свое послушание и верность Богу? Его продают в рабство. Это чуть-чуть лучше, чем убить на месте. Затем его несправедливо обвиняют, сажают в тюрьму. Там про него все забывают. И так проходит много-много лет. Зачем это все? Затем, что так Бог достигал своей цели и не только для всего народа, но и на личном уровне. Потом начинается голод, и через злые дела других людей Бог делает так, что Иосиф занимает
занять второе по старшинству положение в самой могучей стране древнего мира. И теперь Иосиф может пригласить в Египет свою семью, эту крошечную горстку людей, чтобы они нашли здесь приют на трудные времена. И в этом духовном и физическом приюте Бог дает этому народу возможность тысячекратно умножиться ради своих целей. И все это Он осуществляет как? Через несправедливость и тюремные заключения, и ложные обвинения, и боли, и оскорбления, и ощущение, что и люди, и Бог о тебе забыли. А Бог тем временем осуществлял свои планы для Него и всего своего народа ради своих целей. Так же и с вами. Он суверенный царь над всеми в этом истории Израиля.

постится и молится 21 день. Боже, помоги мне все это понять. Тогда Бог дает ему откровение, в котором конкретно говорит о Вавилонской, Медоперсидской, Греческой и Римской империях, четырех величайших империях, и о том, что с ними случится вплоть до раскола между четырьмя греческими военачальниками. Потрясающая история. Бог в Своем Слове за сотни лет до того, как это произошло, говорит, то, что вы называете историей и можете описать только задним числом, принадлежит мне, и у меня есть свои планы. У меня есть планы для избранной группы людей, чтобы они прославили мое имя, и у меня есть планы для всех народов. Вы думаете, что вы такие сильные и все знаете? Так вот, что я вам скажу. Придут вавилоняне и сделают то-то и то-то, затем по их гордыне и высокомерии я приведу медян и персов, которые сделают то-то, затем придет Александр Македонский и сделает то-то, и, наконец, будет четыре военачальника, и будет раскол, и потом Римская империя. И он так все излагает в своем слове, что даже объективно настроенный, умный, образованный человек, выросший при коммунистическом атеизме, захочет сказать, если не постесняется, «Ого! А что же другие учения, претендующие на истину?» Там все основано на субъективных переживаниях, или же они существуют всего пару сотен лет, ну, максимум 2-3 тысячи. Бог проявляет суверенность в своих именах, в своих обетованиях, в истории, и, возможно, наиболее убедительно в пророчествах. Здесь несколько библейских отрывков, но я хочу прочесть из Исаии. Бог говорит, «Я отличаюсь от всех других, кто претендует на истину. Я один Бог. Возьмите всех богов всех народов, в том числе и современных, все системы, измы, культы». И вот что он заявляет. «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Хотите, чтобы я еще раз прочел? Немного неясно? Туманно? Непонятно, что имеется в виду? Любопытно, что это значило в еврейском оригинале? «Я первый, я последний, кроме меня нет Бога». Но что дает право на такие заявления? «Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Понимаете, выполняя пророчество, Бог как бы говорит, «Вот вам объективные доказательства». В пришествии Христа исполнились сотни пророчеств. Сотни пророчеств предвещают Его возвращение. Помните, что было сказано? Например, если кто-либо попытается отстроить Иерихон, вот что произойдет с его первым сыном, и вот что случится. Сколько пророчеств дал через своих пророков, и в 100% случаев они сбываются. И вот о чем это говорит. «Таким образом, я покажу вам, что я вне времени, я покажу вам, что я царь, правитель, суверенный Бог, властный над всем, чтобы вы знали, что я заслуживаю и требую безраздельного поклонения, и в доказательство вот вам точные и полные предсказания». Это вам не современные астрологи, где, ну, может, в 42% случаев произойдет нечто отдаленно похожее. Нет, библейские пророчества всегда верны на 100% и свидетельствуют о нем. Бог заявляет, если есть другие боги, пусть они скажут, что произойдет в будущем, а я это делаю с древности. И, конечно, заключительное и наиболее убедительное доказательство его суверенности в Иисусе Христе. Галатам 4.4, здесь буквально сказано, «Когда мир был на сносях, готов к родам, родился Христос». Жизнь Христа, Его рождение, Его учение, смерть и воскресение – все это подтверждает суверенность Бога. Когда пришла полнота времени, сказано здесь, полнота времени в Римской империи был мир, языком торговли был разговорный греческий, что облегчало общение. Полнота времени – религиозные системы показали свою несостоятельность, семья рушилась. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в уникальный момент времени, когда евреи уже были в рассеянии. Поэтому, когда начало распространяться Евангелие, уже были синагоги по всей Римской империи, были дороги, чтобы туда добраться, были римские солдаты, которые защищали
встречали людей в пути, и Евангелие, как лесной пожар, ширилось по миру на языке, понятном всем. Вот что означает эта фраза. Суверенный Бог создал

специальную историческую платформу для прихода своего сына в этот мир, чтобы иметь возможность спасать людей, общаться с людьми, проявлять к ним любовь. И не только в рождении Христа, но и во всей его жизни, сколько исполнялось пророчеств. Он едет на осле, потому что так написано. Прочтите Евангелие от Матфея, оно адресовано евреями. И всякий раз, когда Матфей говорит, как написано, или во исполнение сказанного и тому подобное, он ссылается на Ветхий Завет. Он хочет показать своим читателям, что все, чему он был свидетелем, это исполнение древних пророчеств. А учение Христа? Представьте, что вы сидите у Христа на уроке, и кто-то задает вопрос об Аврааме, а он отвечает: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Вот, посмотрите на меня, я есмь. Вы хотите сказать, что да, Авраам был рад видеть день мой. Он совершенно не скрывает того, кто он есть. В своей смерти и воскресении он проявляет суверенность. В 10 главе Иоанна записаны его слова: «Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Если бы я захотел, то позвал бы тысячи ангелов». Суверенность и власть Христа проявляются в его жизни, смерти, учении, даже в вознесении. Что вы стоите, смотрите на небо, как будто что-то странное происходит? «Сей Иисус, которого вы видели, вернется обратно». А когда побивали камнями Стефана, что делал Иисус? Стоял одесную Бога, наблюдал за его делами. А в Откровении, когда описывается конец всего, что происходит? И вот я прочту из 19 главы. «Конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Что я хочу донести вам и хотел бы донести своей китайской знакомой? Что о его суверенности говорит Библия, о его суверенности бескомпромиссно заявляют его обетования, а также его власть над пространством, временем и историей. Об этом же свидетельствует множество пророчеств, всегда исполняющихся: рождение Христа, его жизнь, учение, смерть, воскресение, вознесение, будущее возвращение, его безграничное господство. Все это указывает на уникальность и неповторимость Бога. «Я Господь, это мое имя». Я центр Вселенной, объект ее поклонения до начала времен и после их конца. Иисус, когда учил о своем господстве, говорил, что пришел объяснить Отца, его благодать и истину. Он прожил эту жизнь, чтобы мы поняли, что через его смерть, воскресение и работу в нас мы теперь можем знать великого и всемогущего Царя царей и Господа Господ, благодаря тому, что Он сделал на кресте. И это место, которое Он должен занимать, не просто хочет или мог бы занимать. У нас почему-то бытует представление, что Иисус может быть вроде как Спасителем, и это вызывает милые, теплые чувства, а только у особо одаренных, жертвенных, выдающихся христиан Он действительно Господь их жизни. Но призыв Христа звучит: «Идите за Мной!» Это требование, и Он всецело этого заслуживает. Ведь Он – часть Троицы, суверенного Бога. В связи с этим возникает два очень важных богословских вопроса. Хорошо, Он суверенный. Почему же тогда, если Он суверенный, Он допускает зло, боль и страдания? Он ведь всеведущий. Если Он знал, что произойдет, значит, будучи суверенным, Он мог предотвратить это. Есть много хороших книг на эту тему. Замечательная книга «Страдания» Клайва Льюиса. Также есть прекрасные труды Рави Захариаса и Нормана Гейслера. Но позвольте привести вам один пример, который для меня многое прояснил. Представьте, пожалуйста, что вы мечтаете встретить идеального спутника жизни.
Если вы мужчина, представьте, что знакомитесь с девушкой, красивой, как не знаю кто, хорошей хозяйкой, любящей и нежной. Если вы женщина, представьте высокого, мускулистого красавца, но еще и доброго, чуткого, заботливого, любящего гулять под ручку, ходить по магазинам. Да-да, и вот вы начинаете встречаться с этим человеком, и думаете, если бы мы поженились, как бы это было прекрасно. Дальше вы идете к соседу со спутанной седой бородой, волосами, торчащими во все стороны, и безумными глазами. Он спрашивает, ты правда хочешь быть с этим человеком? Да, да, конечно, да. Тогда он вынимает из ящика маленькую голубую таблетку. Держи вот это. А сколько стоит, спрашиваете вы? Он отвечает, бесплатно. Вы восклицаете, ух ты, а что она дает? Когда вы пойдете на свидание, и он или она на секунду отвернется, бросит ему или ей в стакан с водой или в чашку с кофе. Как только он или она выпьет этот напиток и взглянет тебе в глаза, то полюбит вас навсегда, и вы будете жить долго и счастливо до самой смерти. Что, серьезно? Вы берете голубую таблетку и идете на романтический ужин. Ой, посмотри, какие милые детки! Ваш объект оглядывается, вы бросаете таблетку в стакан. Он, она поворачивается, делает глоток. Потом ваши взгляды встречаются. И он или она говорит вам, «Ты самый прекрасный человек на свете. Давай поженимся». Как думаешь, лучше прямо сейчас или подождем 5 минут? Вы женитесь, этот человек приносит вам кофе в постель, дарит цветы, любит, понимает, заботится. Первые 3 месяца вы не верите своему счастью. «О, это так прекрасно! Невероятно!» Но потом... Проходит примерно 3 месяца, а этот робот продолжает ежедневно с утра обливать вас своей любовью с ног до головы, и однажды вы сидите на веранде, и вас посещает мысль. Интересно, он или она и вправду меня любит, или это просто эффект от таблетки? Понимаете, если нет выбора, нет и настоящей любви. Бог настолько нас возлюбил, что дал возможность выбирать и поклоняться Ему от всего сердца, как свободным существам с человеческим достоинством. По своей суверенной воле Он допускает существование зла, таким образом давая людям выбор, чтобы у людей была реальная возможность выбирать, и некоторые могли сказать Богу «нет», в то время как другие скажут «да». Он так вас возлюбил и так возжелал честных и искренних отношений с настоящим человеком, а не с роботом, что пошел на риск и на боль, зная от основания земли, что это будет стоить ему смерти сына, чтобы снова построить мост через пропасть между ним и вами. Но то, что мы с вами сможем выбирать, говорить «да» или «нет», изначально входило в суверенный план Бога. По этой причине, если вкратце, зло на некоторое время допущено в этот мир. Второй вопрос. Если он суверенный и все знает, и предопределил в некоторых церквах, очень любят это слово «все», вплоть до каждого моего чиха, то возникает второй вопрос, на который не так-то просто ответить. Что, если мы просто марионетки? Что, если Бог все заранее просчитал, и я только воображаю, что сам решил петь песни и прославлять Его? Я только воображаю, что во время прославления вспомнил о проблемах в отношениях с одним человеком. Только воображаю, будто простил его, только понарошку попросил у Бога прощения, что нагрубил кому-то утром по телефону. Возможно, все это было предопределено, решено за меня. Возможно, я всего лишь марионетка, и Бог дергает меня за невидимые ниточки, и на самом деле я не принимаю никаких решений и совершенно не являюсь свободным человеком, способным на моральный выбор. Если он действительно суверенный и все контролирует, если он стоит надо всем, то важны ли мои решения?
нужно ли кому-то мое прославление? По этому вопросу есть два противоположных мнения. Я не буду слишком в них углубляться, но не могу не упомянуть. В обоих мнениях есть замечательные, искренние, любящие Бога сторонники. И не стоит долго об этом спорить. Но некоторые люди вот здесь очень высоко ценят Божий характер, очень стремятся почитать Его и все приписывают только Ему и Его суверенной власти. То есть здесь у нас крайний кальвинизм. Знаете, сам Кальвин бы не согласился с некоторыми кальвинистами. И для некоторых это так важно, что они превращают Бога в кукловода, который все, везде и всегда контролирует. Даже вера и доверие Богу – это не ваш выбор. Все уже решено, вы просто каким-то образом вошли в число избранных. Каждое мгновение каждого дня предопределено, просто благодарите звезды за милость. Это доходит до таких крайностей, что некоторые люди в истории славили Бога за их неизбрание. Бог избрал меня, чтобы я попал в ад для Его славы. Это уже извращение Писания. И это сильно влияет на молитвенную жизнь людей. Зачем молиться, если это не имеет значения? Зачем рассказывать другим о Боге, если это не имеет никакого значения? Итак, это первая крайность, но она основана на побуждении защитить славу и суверенность Бога. И затем, вот здесь, в ответ на это, Якоб Арминий, а также его последователи, все это повернули иначе. Для них так важны человеческая свобода, достоинство и ответственность, что Богу остается лишь сидеть на престоле и гадать, что же будет дальше. Есть даже такое современное течение – открытый теизм. Оно подчеркивает свободу выбора человека и утверждает, что Богу этот выбор заранее неизвестен, а иначе не было бы свободы, что, по-моему, просто смешно. Но позвольте предположить, что Писание учит иначе, хотя это не так и просто объяснить на пальцах. Бог полностью суверенен, а вы полностью свободны. Ваш выбор имеет значение, но тем не менее все в Божьей власти. Для примера представьте себе телеграфный столб, огромный такой столб, который придерживается толстым стальным тросом, бетонный столб около 10 метров в высоту, а с другой стороны еще один толстый трос, и столб держится на натяжении между ними. Истина в том, что Бог полностью суверенный и всевластный, и Ему можно доверять, но в то же время ваш выбор важен. Вы свободное существо, наделенное совестью и достоинством, и ваши действия важны, настолько важны, что вас может ждать награда, а может не ждать. Послушание Богу влечет некоторые плоды в этой жизни, а также награду у престола Христа, где мы с вами будем награждены за то, как вели себя в этой жизни. Так что все это важно, ваши решения, ваше послушание, ваш выбор. Столб держится натяжением двух тросов, и мы знаем, что и то, и другое истинно. Кажется, такого мнения придерживается и апостол Павел. Вот что он пишет в послании Филиппийцам. Очень интересно, он пишет это из тюрьмы. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Это человеческое действие. «И содействием Духа Иисуса Христа суверенная Божья работа». Разве не интересно? «Это послужит мне во спасение по вашей молитве». Павел наверняка считал, что когда люди молятся, это на что-то влияет. Но он также считал, что в это же время суверенно действует Дух Святой. Как эти два фактора сочетаются? Мозги закипают, когда мы пытаемся точно вычислить. Если вычислите, значит, вы Бог. И во второй главе Павел говорит то же самое. Вот что вам нужно делать со страхом и трепетом, совершать свое спасение. Вам нужно совершать то, что Бог уже совершил, и вы за это ответственны. Следующий стих. Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Эти два процесса идут параллельно. И если вы уклоняетесь в одном направлении и считаете, что весь вес лежит на вас, или в другом направлении и считаете, что Бог настолько суверенен, что ваши действия абсолютно не важны, возможно, у вас есть богословские аргументы, но наверняка нет библейской истины. Эти два фактора находятся в постоянном динамическом взаимодействии. Это очень краткий обзор данных двух вопросов, но без него нельзя было обойтись. В завершение я бы хотел уделить время применению. У вас есть заметки для изучения Библии, так что я очень рекомендую вам прочесть все эти стихи, они пойдут на пользу вашей душе. Знаете, говорят, что слушание других вдохновляет, но только самостоятельное изучение преображает. Не знаю почему.
Я лично всегда стараюсь сделать это время максимально приятным. Я сажусь как можно удобнее, завариваю хороший кофе, обожаю кофе, и читаю, немного подчеркиваю, делаю какие-то заметки, а потом просто все откладываю и прошу: «Боже, проговори ко мне». И потом очень важно послушаться и применить изученное. Ведь Иисус сказал, что если вы примете свет, то что Он сделает? Даст еще больше света. А если не примете,

то и тот свет, что был, Он заберет. Мы думаем, что главное узнать как можно больше, овладеть информацией, и это, конечно, хорошо. Но главное правильно откликаться на то, что вы знаете, повиноваться этому. Так что настоятельно советую просмотреть все эти стихи, причем не спеша, захватите еще и соседние стихи в свое удовольствие. И какой же может быть отклик? Я выскажу три предположения, а потом давайте перейдем к их выполнению. Что мы должны делать? Заметьте, я написал «должны». Можете подчеркнуть это слово. Если Бог суверенный владыка, то одно из двух. Вы поступите правильно сейчас или когда-нибудь вам придется это сделать. Верно. Итак, первое. Склонитесь перед Царем Вселенной. Склонитесь. Вторая глава Филиппийцам. «Всякое колено преклонится, всякий язык исповедует». На практике это означает полностью посвятить Богу все, что у нас есть, и самих себя. Не знаю, сделали ли вы это. У меня это произошло однажды за завтраком в университете Пенсильвании. Я говорил с другом, и вдруг до меня дошло, что означает господство Христа. Я понял, что есть только одна возможная реакция с точки зрения логики, чувств, духовности. Это взять все, что у меня есть, включая самого себя, и отдать это Ему, оставаясь с пустыми руками. Не оставить себе ничего. Мое будущее принадлежит Тебе, мои деньги, время, взаимоотношения принадлежат Тебе. Мое место жительства, призвание, дары – все это Твое. Я хочу полностью отдать Тебе себя и все, что у меня есть. И чтобы вы не сильно пугались, помните, тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего? Господь Бог есть солнце и щит. Он дает благодать и славу, Он не лишает благ, ходящих в непорочности. А чтобы ходить в непорочности, нужно уделять Богу тоже ключевое место в своем сердце, какое Он занимает во Вселенной. Я служу пастором уже 20 лет и постоянно вижу одну проблему. Люди не могут принять все, что Бог хочет им дать, поскольку хотят все на своих условиях, по-своему, ничего не выпуская из-под своего контроля. Но в вашем сердце может быть только один царь, и лучше, если это не вы, иначе вы будете жить только своими силами. Через минутку я дам вам время закрыть глаза и сказать: «Господь, я склоняю перед Тобой свое сердце». Означает ли это, что больше никогда не придется склоняться снова? Нет, но сделав это раз, вы забьете в землю колышек с надписью «Полное посвящение». Вы забьете его глубоко в землю, говоря: «Боже, к чему бы Ты меня ни призвал, куда бы Ты меня ни направил, какого бы ответа ни потребовал, я сделаю это, ведь я знаю, что я в хороших руках». Второй отклик. Поверьте, что все в вашей жизни происходит по позволению или повелению благого Бога, который использует все это для вашего блага. Поверьте, мы так часто нервничаем в отношениях с Богом, так часто обижаемся, злимся, выражаем недовольство, хнычем и жалуемся друг другу. Верите ли вы, что даже если против вас умышляют зло, Бог обратит это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей? Это слова Иосифа. Иосиф сказал это своим братьям после того, как умер их отец. Они думали: ну, теперь, когда папы нет, Иосиф нас в порошок сотрет. Но Иосиф повернулся к ним и сказал: ничего вы не понимаете. Вы умышляли против меня зло. Возможно, бывший супруг умышлял зло, или начальник, или деловой партнер, или даже ваши собственные родители избивали вас и умышляли зло. Но через что бы вы ни прошли, верьте, что Бог не случайно это допустил и использует это вам во благо. Возьмите всю свою обиду, всю боль, все разочарование и скажите: «Я буду верить, Господь. Я приношу это к Твоим ногам и не понимаю, почему это произошло, но я доверяю Тебе. Я верю, что Тот, Кто словом силы Своей держит 2 миллиарда звезд в этой крошечной галактике и еще миллиарды других галактик, заботится об одном человечке на этой планете, носящем мое имя. Я вверяю себя Тебе и верю, что Ты можешь все повернуть себе во славу, а поскольку я знаю, что Ты благ, то все эти болезненные события приведут не только к Твоей славе, но и к Твоему святому удовольствию от счастья слуги Твоего, то есть меня». Практическое применение здесь: не беспокойтесь. Отбросьте всякое беспокойство прочь. У Тебя все под контролем, и я не стану проигрывать в разуме все сценарии того, что могло бы произойти. Не стану. Некоторым из нас придется хорошо

потренироваться, прежде чем у нас получится. Третий отклик – почитайте Бога. С благоговением почитайте тайну и величие Его доброго, сострадательного, справедливого и суверенного правления над всем, что есть или когда-либо будет. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. На практике это подразумевает поклонение. Поклоняйтесь Богу за то, кем Он есть, а не только за то, что Он делает. Открою вам маленький секрет, который я медленно, но уверенно открываю для себя. Если хотите иметь верное представление о Боге, да, вам нужно изучать Библию, да, очень важно посещать малую группу, да, нужно развивать свою молитвенную жизнь. Но у нас, христиан, часто бывает так, что мы поглощаемся этими обязанностями и теряем благоговение и ощущение чуда от Божьего присутствия. А ведь рядом тот, кто дал имена 2 миллиардам звезд, и он преисполнен любви и нежности к вам. Он собирает в сосуд все ваши слезы, он понимает всю вашу боль, он терпелив и скор на сострадание. И единственное, как можно обрести правильное понимание Бога, это тихо пребывать в Его присутствии, петь Ему, поклоняться Ему, не выкладывать список просьб, не выдавать Ему инструкции по управлению вашим уголком Вселенной, просто поклоняться Ему. И если вы будете видеть Его таким, как Он есть, и поклоняться Ему, Бог будет становиться в ваших глазах все больше и больше и больше, а ваши проблемы, соответственно, меньше и меньше и меньше. Но если сосредоточиваться на проблемах, проблемах, проблемах, то вскоре Бог покажется вам очень маленьким. А сейчас я дам вам возможность склониться пред Ним и полностью посвятить Ему свою жизнь. Если вы уже точно это сделали, то отдайте Ему все ваши заботы и просто уделите внимание тому, что у вас на сердце.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаю, что я открыл для себя, Лиза. Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, почему вы не сделаете цикл занятий о браке? Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что само определение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака, и только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2.24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
2: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
2: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
2: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
2: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
2: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
2: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
2: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
2: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения?
2: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
2: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом?
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
2: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал «нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания, особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил, фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
2: Уличить в нарушении закона.
1: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
2: Крепко прилепится.
1: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да! Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
2: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
1: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
2: Мы стараемся есть хорошую пищу.
1: Покупаем ее в специальном магазине.
2: Мы не хотим ничего искусственного.
1: Правильно.
2: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
1: И в чем есть жизнь?
2: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
1: Очень сильно.
2: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
1: Да.
2: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
1: Говоря об искусстве, произведения Микеланджело — потрясающее искусство.
2: Да.
1: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
2: Осквернить ее.
1: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
2: Ее приходилось реставрировать.
1: Но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
2: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
1: Ну вот оно, законничество.
2: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
1: Уступку.
2: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит, «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
1: Да, должны исполнять изначальный план.
2: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий». Думаю, потому что он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
2: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
2: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили, если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
2: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал, «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
2: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят, зачем тогда жениться? Но Иисус сказал, не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул, ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
2: Да.
1: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
2: Да.
1: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
2: Мое любимое место.
1: И мое тоже.
2: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
1: Да.
2: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так: «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят: «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать, как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?
1: Я думаю, что мы ответственны.
2: Мелкое.
1: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
2: Да.
1: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал: «Боже, какие бремена несут люди!»
2: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
1: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак, это было легко?
2: Нет.
1: Так.
2: Нет.
1: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
2: Нет, нет.
1: Но оно того стоило?
2: Абсолютно.
1: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
2: Абсолютно.
1: Да.
2: Да.
1: Так что...
2: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
1: Да, я это понимаю.
2: Ну, в общем...

0: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
1: Да, абсолютно.
0: И я тоже.
1: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
0: Да.
1: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
0: Хорошо.
1: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина – носители образа Божьего.
0: Да.
1: Поэтому, когда наше общество…
0: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
1: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак – это атака на отношения Бога со своим народом. А атака на пол – это атака… На образ Божий.
0: На образ Божий.
1: Атака на отражение Бога на земле.
0: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
1: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит. И благословил их Бог. Он благословил их. И мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им. Эти слова обращены к обоим. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
0: Правильно.
1: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
0: Послушайте эти слова. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
1: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею. Это значит содержать все в порядке. И дальше, «Владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
0: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества – доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости – бесплодие.
1: Верно.
0: Вместо…
1: умножения – разделение.
0: Вместо умножения – разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
1: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
0: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания – нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина!» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
1: Да.
0: Нехорошо. Но Он сказал, «Хорошо весьма», когда мужчина и женщина соединились. Они стали одной плотью. И я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. Я проводил буквально полтора часа.
1: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
0: Я каждый день молился по полтора-два часа, исходя из моих наблюдений. Я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
1: Ну, я еще молилась в машине.
0: Ну да, в машине.
1: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
0: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
1: Я была чувствительной в духе.
0: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал, теперь весь круг заполни крестиками. Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, заполни круг крестиками. Потом Господь сказал, проведи линию посредине круга. Я провел линию прямо по центру. Он сказал, это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой. Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне. Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
1: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
0: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
1: А владычество?
0: Состязание.
1: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
0: Верно.
1: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
0: Хорошо сказано.
1: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
0: А единство силы.
1: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
0: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
1: Абсолютно.
0: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

В 1915 году, к 500-летию со дня казни Яна Гуса, здесь, на Староместской площади, был открыт памятник. Памятник представлял новое поднимающееся поколение, в центре которого была фигура самого Яна Гуса. Надпись на памятнике гласила «Любите людей». Интересно, что когда в Праге выбирали место, где установить памятник, то скульптор Владислав Шалоун сделал деревянную модель этого памятника и на тележке возил по городу. При этом людям казалось, словно Ян Гус бродит по Праге. Хотя чешский реформатор жил много веков назад, но его личность продолжает будоражить умы и души. Он словно живет среди нас, говоря о чем-то важном. При этом его биография довольно проста. Если не считать казни, то в его жизни не было каких-то крупных потрясений, драматических событий или переворотов. Главные перевороты, сделавшие Гуса исторической личностью, произошли в его душе. Об этом наш новый цикл передач.

Мы въезжаем в городок, расположенный на юге Чехии – Гусинец. Разобраться в том, является ли Гусинец городом или поселком, непросто. С одной стороны, около 100 лет назад ему был присвоен статус города. Однако через некоторое время Гусинец снова стал поселком, что неудивительно, ведь в нем проживает около 1300 человек. Первые упоминания о Гусинце относятся к середине 14 века, но сам поселок старше. Известно, что здесь издревле мыли золото, ведь река Бланница, на берегу которой и расположен Гусинец, являлась золотоносной. Герб Гусинца довольно любопытен. На нем изображена лодка, плывущая по реке, в лодке гребец и святой Николай. Одетый в золотое одеяние, на голове у него золотая митра, а в руках он держит золотой посох. Связь Гусинца и золота весьма символична. Этот город действительно подарил миру настоящий золотой свиток праведного человека, смело проповедующего Евангелие. На главной улице Гусинца находится небольшое строение под номером 36. Это дом, где родился великий реформатор. Над входом барельеф с изображением Яна Гуса, изготовленный в 19 веке. И именно с 19 века этот дом стал открыт для широкой публики. В советское время коммунистический режим использовал образ Яна Гуса в своих целях. Его преподносили как первого чешского революционера. Именно такой образ показан в знаменитом чешском фильме «Ян Гус» режиссера Отакара Вавры. Образ Гуса-революционера преподавали в чехословацких школах на уроках истории. Поэтому для школьников в советское время посещение этого домика было обязательным. По всему городу были развешаны плакаты.

0: 5 раз горел дом Гуса, но именно эта комната оставалась нетронутой. Традиционно принято считать, что именно здесь родился Ян Гус. Конечно, мебель, которую вы видите, современная, но она соответствует тому времени, в котором жил Ян Гус. А вот пол, действительно древний пол, он относится к 16 веку. Не только день, но даже год рождения Гуса точно неизвестны. Одни считают, что он родился в 1369 году, другие считают, что в 1371. На стене шкафчик, так называемая библиотечка Гуса. Порой последователи так обожествляли реформатора, что срезали со шкафчика щепки и использовали как средство против зубной боли.
1: Парадоксально, что некоторые сторонники человека, выступавшего против суеверий, сами были подвержены предрассудкам.

Сколько великих личностей посетили эту маленькую темную комнатку. Государственные деятели, поэты, писатели, музыканты. Среди них был и знаменитый чешский композитор Антонин Дворжик. В 1883 году он заканчивал гуситскую увертюру, приуроченную к открытию Пражского национального театра. Работа остановилась, и Дворжик никак не мог закончить свое произведение. Тогда он приехал сюда и здесь получил вдохновение. Нередко великие вещи рождаются из малого и незначительного.

К дому Гуса примыкает небольшой дворик. Родители Гуса были простыми крестьянами. Предположительно, отца звали Михаил. Имя матери неизвестно. Вообще, Гус не является семейной фамилией. Мальчика звали Ян из Гусинца. Школьные товарищи сократили имя и называли его просто Ян Гус. Может быть, они так его дразнили, потому что с чешского «гус» означает просто «гусь». Так школьное прозвище вошло в историю. Хотя имя матери Гуса неизвестно, известно, что она была очень набожной женщиной. В хрониках сказано, что она 7 раз падала на колени и 7 раз просила Господа, чтобы он даровал ее сыну счастье. Исполнил ли Господь просьбу матери? Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под счастьем. Если за счастье считать тихую безмятежную жизнь, то Гус такого не получил. Но если счастье – это исполнение своего призвания на земле, если счастье – это не идти на компромисс со своей совестью, а быть всегда в гармонии с Творцом, то Гус был счастливым человеком. В своих трудах Гус редко вспоминал о детстве. Лишь изредка он писал о своей матери, которую любил и вопрос которой запомнил на всю жизнь. «Чем, сын мой, должен юноша руководствоваться своей жизнью?» – спрашивала его мать. «Не словом ли Божьим?» Вся жизнь Гуса стала ответом на этот вопрос. Всегда и во всем следовать Священному Писанию. Следовать до последнего дня.

Как же выглядел чешский реформатор? Одни изображают его худощавым и высоким. Другие, наоборот, считали, что он был невысокого роста и полный. Сегодня многие ученые, исследуя источники, пришли к выводу, что, скорее всего, Гус был среднего роста и средней комплекции.

Существует легенда, которую жители этих мест передают из поколения в поколение. Якобы гусь родился не в своем доме в Гусинце, там он только вырос. А родился он в маленькой деревне, которая называется Крутусин. Эта деревня находится между старинной крепостью и Гусинцем. Однажды мать гуса возвращалась из крепости к себе домой и, проходя

Ходя к Ртусин, она и произвела на свет своего сына. Не знаю, правда эта история или вымысел, но в характере Гуса было что-то от крепости. Он никогда не сдавался и до конца сражался за то, во что верил. Когда Гус подрос, он стал учиться в школе, которая находилась в городе Прахотец. Прахотец находится в часе ходьбы от Гусинца. В сравнении с родной деревней, Прахотец казался Гусу настоящим городским центром. Там производили изделия из серебра, и стекла, там была дорога на Прагу. И самое главное, там находился христианский собор. Рядом с дорогой, идущей из Гусинца в Прахотец, находится скала, которая так и называется – скала Гуса. Сюда мальчик приходил, чтобы читать и размышлять. По преданию, он часто прикладывал свою голову к скале, и от головы даже на скале остался отпечаток. Поэтому каждый желающий может сравнить сегодня, у кого голова больше, у него или у Гуса. Существует легенда, которая роднит жизни двух реформаторов – Мартина Лютера и Яна Гуса. Обоим Бог говорил во время бури. Однажды мальчик Ян возвращался из школы домой. По дороге его застигла сильная буря. Испугавшись, он стал прятаться и нашел укрытие под скалой, который приходил часто, чтобы размышлять. Внезапно молния ударила рядом с ним, и можжевеливый куст загорелся. Через некоторое время мать стала искать сына, и она нашла его укрывшимся под скалой. «Почему ты не идешь домой?» – спросила мать. И тогда сын показал на горящий куст и сказал: «Так и я в огне покину этот мир». Эти слова оказались пророческими. Закончив школу и освоив грамматику, риторику, диалектику, а в старших классах астрономию и арифметику, 18-летний юноша из Гусинца решил продолжить образование и поступить в университет. Поэтому он отправился в Прагу. В Прагу он пошел вместе с матерью, которая очень хотела помочь сыну получить образование. По простоте она взяла в подарок университетскому начальству большой мягкий калач и живого гуся. Но коварный гусь сбежал по дороге.

Талантливый юноша, страстно стремившийся к знаниям, был принят на факультет свободных искусств. Пражский университет находится в самом центре старого города. Это главный университет Чехии и один из старейших вузов Европы. Среди знаменитых выпускников и преподавателей университета, помимо Яна Гуса, были изобретатель Никола Тесла, писатель Франц Кафка, поэт Рильке, ученый Альберт Эйнштейн и многие другие. Официальное название этого университета – Карлов, или по-латыни – Университетас Каролина. Почему же университет называется Карлов? Дело в том, что он был основан в середине 14 века императором Карлом IV. К моменту, когда Ян Гус начал в нем обучение, университету было 40 лет.

Не только университет, но многое здесь связано с именем императора Карла IV. Над городом словно возвышается Пражская крепость, или, как ее называют здесь, Пражский град. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что это самый большой замок в мире. Раньше здесь была резиденция чешских королей и некоторых императоров Священной Римской

Римской империи. Сейчас здесь находится резиденция президента Чехии. Хотя Пражский град начали строить в IX веке, Карл IV многое перестроил здесь в готическом стиле. При Карле IV Прага была столицей Священной Римской империи. Это был золотой век в истории Чехии. Пражский грош являлся самой надежной монетой в Европе. Этот красивейший мост через реку Волтаву также называется Карлов, поскольку именно император заложил камень в его основание. По нему часто ходил юноша из Гусинца, обдумывая то, что он изучал в университете.

Во время обучения юноша жил очень бедно. У него даже не было посуды, и он ел гороховую похлебку ложкой, которую делал из хлебного мякиша. Ям пишет, что он так голодал, что после того, как съедал похлебку, съедал и ложку. После нескольких голодных студенческих лет в 1393 году Гус получил степень бакалавра, а в 1396 – магистра. В одном из своих писем ученику Гус советует тому не прельщаться роскошью. При этом он со стыдом вспоминает, как гордился своим пышным магистерским одеянием. Гус признавался, что, будучи студентом, не уклонялся ни от чего, участвуя и во всем важном, и во всем легкомысленном. Окружающим было видно стремление Яна к познанию, поэтому после получения степени магистра его пригласили в университет на должность преподавателя. В 1401 году он был избран деканом факультета свободных искусств, а начиная с 1402 года его дважды избирали ректором университета. По тогдашним правилам ректора избирали на одно полугодие. Гус был исключительной личностью не только с точки зрения религии, но и с позиции науки. Он был одним из самых образованных людей своего времени. Ян написал много научных работ по лингвистике. Хорошо известен его труд, который называется «Чешская орфография». Именно он добился передачи каждого звука речи отдельной буквой. Гус не переводил Библию на чешский язык, поскольку перевод уже существовал, но он исправил его, сделав более доступным для понимания простым народом. То, что Лютер сделал для немецкого языка, сделано Гусом для чешского. Он переработал чешскую грамматику и правописание. Его сочинения освободили литературную чешскую речь от условностей и сблизили ее с народным языком. Читать тексты стало легче, что способствовало распространению грамотности.

югу от центра Праги находится еще одна древняя крепость – Вышеград. Она была воздвигнута в X веке. До правления Карла IV она была резиденцией чешских королей наравне с Пражским градом. Когда Гус был студентом, он услышал в Вышеграде проповедника. Талантливый оратор красочно описывал милости, которые римский папа дарует верным чадам церкви. Эта проповедь произвела на юношу такое сильное впечатление, что он отдал последние 4 гроша, чтобы купить индульгенцию. После этого ему пришлось сидеть на хлебе и воде. Позже он осуждал свою глупость. «Когда я был молод духом и умом, — писал Гус, — я был суеверен, но, познав Писание, я понял свое прежнее безумие». Со временем религиозные взгляды Гуса стали меняться. Произошло это под влиянием книг английского мыслителя и богослова Джона Уиклифа, а также некоторых чешских авторов. Сочинения Уиклифа были распространены в Праге, поскольку между Карловым университетом и Оксфордом были живые отношения. Еще до начала своей проповеднической деятельности Ян собственноручно переписывал некоторые трактаты Уиклифа, делая на полях свои заметки. «Книги Уиклифа открыли мне глаза», — сказал однажды Ян.

0: С одной стороны, он твердо держался того, что считал истинным. Его смело можно назвать бескомпромиссным человеком.
1: «Дорогой христианин, — писал реформатор, — держись правды, отстаивай правду, говори правду, защищай правду до самой смерти».
0: Ян не просто учил об этом. Он показал верность правде до смерти на примере своей собственной жизни. Но в то же время он не был упертым фанатиком. Он был открыт для нового, обладал гибким мышлением, поэтому его взгляды постоянно развивались. Если он понимал, что мнение другого более аргументировано, то не боялся признать свою ошибку.
1: «Каждый раз, когда я натолкнусь на мнение, которое обличит мой взгляд в заблуждении, и я узнаю, что такое мнение правдивое, я с радостью покину свое нынешнее заблуждение».
0: Существует немало людей, для которых доказать свою правоту намного важнее, чем понять, действительно ли они правы. Глупец не тот, кто чего-то не знает. Все мы чего-то не знаем. Глупец не желает учиться. Так важно уметь признавать, что правым может быть не только я, но и кто-то другой. У Гуса такое качество было.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии. Это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться?» Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему.
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Дальше он говорит, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его, «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит, «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ. «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении. Поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме. Поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение приношения было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увеченных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачиваешь

счета, когда покупать одежду или продукты. Но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше одного. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8%. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать, возможно, свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как здесь написано. Есть люди, которые, возможно, перевернут это. Есть люди, которые трусливо обойдут эту тему.
Мы не будем говорить об этом, мы такие чувствительные. Поэтому то, что касается денег, останется на заднем плане. Мы лучше запрячем где-то в церкви маленькую коробочку и скажем, если у кого-то есть, но скорее всего нет на сердце, то можете положить туда пару монет, и Бог будет этим доволен. Как говорится в притчах, это вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословия, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как «Старт-шоссе». Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил, «Знаешь, Алан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос, но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить». Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом. Я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки. И теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал, «Алан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить».
Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить. Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину. Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий. Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус: давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать 1 из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой: «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы.
Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время. Если мы посмотрим, что творится в мире, этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться, страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами, многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Великобритания меняет политику в отношении Иудеи и Самарии. Также борьба с ненавистью. В новой книге Мелани Филлипс призывает изменить подход к борьбе с антисемитизмом. И еще Майкл Фертик рассказывает о том, как экономика Израиля достигает новых высот. Также звук Нового года. И почему это так важно. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущие я, Крис Митчелл.
1: И я, Джули Сталл.
0: Британия и Израиль находятся в разгаре дипломатического противостояния после того, как Великобритания объявила о новых санкциях и торговых ограничениях для Иудеи и Самарии.
1: Великобритания настаивает на создании палестинского государства, что Израиль называет нарушением международного права. Итак, последние новости по этим и другим темам.
0: В среду министр иностранных дел Великобритании защищал решение Великобритании надавить на еврейские поселения. Мы объявили о принятых мерах, поскольку считаем, что единственный путь к безопасности израильского и палестинского народов – это решение о создании двух государств. Милибенд заявил, что Великобритания признает оккупацию Израилем, Иудеи и Самарии незаконной. Официальная позиция британского правительства заключается в том, что эта оккупация является незаконной. А укрепление Израилем своего контроля считается экспансионистской политикой, осуществляемой посредством незаконных поселений. Однако специалист по международному праву Наташа Хаусдорф утверждает, что все законно в соответствии с принципом международного права «ути посидетис юрис», или «которыми вы обладаете по закону».
1: Новые государства наследуют ранее существовавшие административные границы. В случае с Израилем такой единицей был британский мандат в Палестине.
0: Хаусдорф утверждает, что когда Израиль провозгласил свою независимость в 1948 году, он унаследовал границы британского мандата, включая Иудею и Самарию.
1: Как только они провозглашают независимость, это является правилом по умолчанию. Везде, где нет иного соглашения о границах или территории, принцип «ути посидетис юрис» определяет границы нового государства.
0: Некоторые утверждают, что этот закон неприменим к Израилю ввиду его особых обстоятельств. Однако с 19 века он используется во всем мире для установления границ государств.
1: Это опровергает множество ложных утверждений, распространяемых в отношении Израиля. Причем одним из ключевых является термин «оккупация» из международного права. Утверждение о незаконных поселениях также является ложным и используется для оправдания идеи о том, что евреи не должны жить в Иудее и Самарии, и на некоторых участках этой территории следует провести этническую чистку, то есть избавиться от евреев.
0: Великобритания заявляет, что палестинская администрация играет ключевую роль в принятии этого решения. Мы говорили с представителями палестинского народа, с премьер-министром Палестины и его представителем здесь. И оба четко заявили, вы должны действовать с учетом нашей точки зрения. Итамар Маркус предупреждает, что риторика палестинского руководства не всегда соответствует западной концепции сосуществования двух государств. Они не могут иметь права на самоопределение, потому что под собой они подразумевают Палестину от реки до моря. В долгосрочной идеологии палестинцев нет места Израилю. Израиль дал Великобритании 30 дней на закрытие своего консульства в Иерусалиме. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные запасы компонентов и подземные объекты. Кроме того, он пытается создать новые сборочные линии. Американские и израильские удары уничтожили объекты, необходимые для изготовления компонентов ракет, а действующая морская блокада затрудняет Ирану импорт необходимых частей. Вчера вечером у Стены Плача, в преддверии израильского Нового года, Рош Хашана, премьер-министр

0: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран восстанавливает свой ядерный потенциал. Президент Трамп объявил сегодня вечером, что Иран пытается перевооружиться, и это правда. Это предупреждение прозвучало на фоне того, что ядерный наблюдательный орган ООН МАГАТЭ сообщил о строительных работах на иранском объекте Пикакс Маунтин, который, возможно, связан с ядерными материалами. Инспекторам МАГАТЭ отказано в доступе к объектам, пострадавшим в результате ударов в июне 2025 года, и они не могут проверить текущее состояние запасов Ирана. Президент Трамп заявил, что Вашингтон следит за ситуацией на Пикакс Маунтин. Из космоса мы наблюдаем небольшую активность в районе Пикекс. Я бы посоветовал Ирану не рисковать, поскольку нам придется нанести очень сильный удар. У нас просто не останется выбора. Еще одно важное событие – хуситы захватили йеменский портовый город Мока. Это усиливает их практически полную блокаду пролива Баб-эль-Мандеб, ключевого морского пути, соединяющего Красное море с Аденским заливом. Американские официальные лица заявляют, что Иран дал указание хуситам активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал им дополнительное финансирование, оружие и высокопоставленных офицеров. Тем временем Вашингтон усиливает экономическое давление на Иран, вводя новые санкции против сторонников Хизбаллы и других проиранских группировок в Ираке, Ливане и Турции. «Мы наносим мощные удары не только в Газе, но и в Ливане. Сейчас мы ведем боевые действия на хребте Али-Тахер». Израиль заявляет, что уничтожил крупную подземную сеть Хизбаллы на юге Ливана, примерно в 5 километрах от израильской границы. Более 1100 тонн взрывчатки разрушили 8 туннелей общей протяженностью более 1,5 километров. В этом комплексе находились командные центры, оружие и ракеты иранского производства, склады и жилые помещения, которые позволяли боевикам оставаться под землей в течение длительного времени. Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал видеообращение к иранскому народу в преддверии еврейского Нового года. «Я желаю народу Ирана, чтобы в следующем году Тегеран был освобожден от угнетения и тирании». Он предупредил лидеров Ирана, что любое нападение в период праздников повлечет за собой решительный ответ. «Удар отбросил бы Иран на десятилетия назад и еще больше дестабилизировал бы режим Аятоллы, режим, который иранский народ так глубоко ненавидит и падение которого он горячо жаждет». Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. 11 сентября – печальный день по двум причинам. Во-первых, это день памяти Чарли Кирка. Во-вторых, в этом году исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября. Люди вспоминают, где они были в тот момент. Где были вы?
1: Да, тогда я работала в другом месте. Я позвонила в МИД эксперту по борьбе с терроризмом. Это был шок. Огромное потрясение услышать, как диктор новостей говорит, что же теперь будет, мы не знаем.
0: Да, для Израиля это тоже очень важно.
1: Да, так и есть. За месяц до 11 сентября напали на пиццерию с бара в центре города.
0: Да.
1: И это стало жутким предзнаменовением. Тогда люди задавались вопросом, было ли это тоже нападением на Америку. А через месяц мы уже знали ответ.
0: Израиль – единственная страна, помимо США, где есть мемориал, на котором высечены имена почти 3000 человек.
1: Имена каждого погибшего в том теракте.
0: 25 лет назад Израиль находился в разгаре второй интифады, поэтому взрыв в ресторане с Барро был лишь одним из многих, которые произошли, и одним из многих, которые предстояли.
1: Да, верно. В то время они постоянно сталкивались с терроризмом.
0: Я помню, сегодня утром смотрел ужасающие кадры, на которых люди буквально выпрыгивали из окон, потому что им грозила смерть от огня. И это напомнило мне, что движущей силой, которая разрушила эти башни, был исламизм. И мы до сих пор ведем ту же борьбу.
1: Да, и, к сожалению, эта тенденция набирает обороты в Европе и даже в Соединенных Штатах.
0: Многие нью-йоркцы возмущены поведением Мамдани, которого они не хотят видеть на мероприятиях, посвященных годовщине 11 сентября.
1: Верно. Думаю, если бы он пришел с открытым сердцем, мне, конечно, сложно судить о его сердце, но все могло бы быть иначе. Но, судя по всему, это не о нем.
0: И Чарли Кирк год назад Так печально. Он был прекрасным молодым человеком, христианином, активно участвовал в политической жизни.
1: Он любил Израиль.
0: Он любил Израиль и отстаивал интересы Израиля. Посещение Израиля оказало огромное влияние на его жизнь. Он был одним из тех представителей молодого поколения, кто выступал в защиту еврейского народа.
1: Так и есть.
0: Итак, о чем нам молиться, Джули?
1: О пробуждении, чтобы люди осознали, то, что произошло, это реальность сегодняшнего дня. Борьба продолжается, и им нужно молиться, быть бдительными и активными.
0: Отличная тема для молитвы. Далее в программе «Борьба с ненавистью. Как противостоять антисемитизму? От беседы к беседе».
1: В последнее время сторонники Израиля стали сталкиваться с высказываниями о геноциде и другой ложью.
0: Недавно я говорил с Мелани Филлипс, которая побывала в еврейских общинах Великобритании, США и Австралии. Она советует в таких ситуациях действовать на опережение. Мелани Филлипс, приветствуем вас. После 7 октября вы посетили множество еврейских общин в Великобритании, США и Австралии. Расскажите об этом.
1: Я обнаружила, что во всех этих общинах люди буквально были в осаде. Они переживали и продолжают переживать беспрецедентное давление на себя. Но главное, они были сбиты с толку и в ужасе от того, что буквально в одночасье из ниоткуда проступила древняя ненависть к евреям со всеми клише и образами прямо из нацистского периода, из эпохи средневековой инквизиции. А израильская война в целях самообороны представлялась как геноцид. И это было не только несправедливо, но и сбивало с толку, потому что это полное безумие. И на фоне этого их считали лично ответственными за то, что делал Израиль, и за то, что ему приписывали.
0: Ваша книга называется «Побеждая ненависть. Руководство для евреев». Каково ваше послание для евреев в диаспоре?
1: Нужно полностью изменить свое отношение ко всему этому. Большинство людей не склонны к конфликтам и не проявляют агрессии. Они оказываются в различных социальных ситуациях, на званых ужинах, на работе, в университете, в кругу сокурсников или коллег, и сталкиваются с нападками, когда их обвиняют в том, что они лично убили тысячи младенцев в Газе. Как реагировать? Они не знают, как ответить. Они по натуре не склонны к конфликтам. Зачастую у них просто нет никакой информации. Поэтому я советую, во-первых, отложите в сторону свои вполне понятные эмоции, беспокойство и гнев. Вам не нужно оправдываться. Никогда не следует оправдываться за то, в чем вас обвиняют. Потому что это, по сути, абсурдно. И если вы пытаетесь ответить на абсурдное обвинение, вы как бы узакониваете саму предпосылку, на которой основано это обвинение. Постарайтесь воспринять это как возможность. Возможность сказать что-нибудь, хотя бы одно предложение. Это может быть информация или шутка. Это может быть риторический вопрос, который может приоткрыть ум человека, сидящего напротив вас. Вы не обязаны защищать государство Израиль. Просто попробуйте немного расширить чужой кругозор. А что касается лидеров еврейской общины, то, боюсь, их случай уже безнадежен. Они напуганы. Евреи в диаспоре всегда старались не выделяться. Они полагали, что если привлекут к себе внимание, это вызовет проявление антисемитизма. И сейчас мы видим плоды этого. В диаспоре наблюдается беспрецедентный рост антисемитизма в отношении диаспоры. Они должны перенести борьбу на территорию врага и действовать на опережение. Они должны начать выдвигать правдивые обвинения в адрес Запада, его правительств, Австралии, Великобритании. Они клевещут об Израиле меняя местами жертву и агрессора, и давят на собственных еврейских граждан

0: в Великобритании, в Австралии, в Канаде, при этом проливая о них крокодиловы слезы, заявляя, что сделают все, чтобы противостоять ужасному антисемитизму. Они сами способствуют его возникновению, поскольку не понимают связи между антисионизмом, антиизраильскими настроениями и ненавистью к евреям.
1: Спасибо за книгу. Думаю, она будет полезна всем, не только евреям, но и христианам, которые хотят выступить в защиту Израиля. Огромное спасибо.
0: Благодарю.
1: Далее в программе успешные израильские стартапы и негласные ограничения, с которым они по-прежнему сталкиваются в советах директоров. Наш следующий сюжет о влиятельной фигуре в сфере предпринимательства. Он также является пионером в области управления репутацией.
0: Как соучредитель компании Verdict Capital, он эксперт в определении признаков успеха. Кроме того, он наблюдает, как информационная война сказывается на положении Израиля на мировой арене. С репортажем Джошуа Свонсон.
1: Согласно данным Bloomberg, вы привлекли 250 миллионов для нового фонда и собираетесь направить часть этих средств на поддержку израильских стартапов. В компании Verdict мы уже приступили к инвестированию средств фонда Verdict Fund One и планируем направить примерно 15% средств фонда на инвестиции в израильские стартапы. Для меня Verdict означает увеличение моих финансовых вложений в израильские стартапы примерно в 10 раз. Компания Visa только что приобрела израильскую компанию BioCatch за 2,4 миллиарда. Почему глобальные компании так стремятся приобретать технологии, разработанные в Израиле? Я очень рад видеть, что, несмотря на скептиков, Израиль становится все сильнее в сфере высоких технологий, а количество успешных выходов на рынок растет. Стоимость сделок растет. Я считаю, что BioCatch – это лишь единичный пример из тех, чья стоимость исчисляется многими миллиардами долларов. Это очень интересно. Если разобраться, израильская технологическая экосистема пользуется большой известностью, и многие люди не знают, что практически все выдающиеся достижения израильских технологий сводятся к одной общей категории, называемой машинное обучение. А машинное обучение – это достаточно широкая категория, которая охватывает множество направлений и включает в себя множество различных аспектов. Искусственный интеллект можно назвать продуктом машинного обучения. В этом сегменте он играет такую же важную роль, как и везде, за исключением Америки. Поговорим о репутации Израиля на международной арене. Очевидно, что в настоящее время ведется активная информационная кампания против Израиля. Как она сказывается на инвесторах, советах директоров, корпорациях и их отношении к израильским компаниям? Совершенно очевидно, что существует множество сил, желающих Израилю зла, и они хорошо финансируются. Их источники простираются от стран Персидского залива до частных лиц, а также, и мы имеем все больше оснований полагать, что Компартия Китая и китайское правительство финансируют напрямую или через своих посредников врагов Израиля и врагов Запада, врагов истины, используя такие инструменты пропаганды, как соцсети. Эти силы отлично справляются со своей задачей. Я сожалею о том, что Израиль всегда плохо объяснял свою позицию. Скажу прямо, час пробил. Я не являюсь выжившим, я не являюсь членом семьи выживших или жертвой событий 7 октября. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, поэтому я не знаю, что пережили эти люди. Я только могу представить себе, что пережили выжившие и родственники тех, кто погиб. По моему мнению, пришло время обнародовать те ужасные видео, которые некоторые из нас видели. Это очень интересно. Я задал вопрос о бизнесе, и ваш ответ, поправьте меня, если я не точен, что провал правительства в сфере связей с общественностью и то, что оно не обнародовало ужасающую правду о 7 октября, вы напрямую связываете с тем, как международное бизнес-сообщество воспринимает Израиль. Да, вы действительно задали мне вопрос о бизнесе, но я не могу ответить на него, не связав это с ситуацией в Израиле. Дело в том, что Израиль подвергся нападению, после чего ответил решительно, проведя самую тщательно спланированную с гуманитарной точки зрения военную операцию 21 века, а может быть и 20 века, вероятно, и того и другого, и это четко зафиксировано экспертами. А суть этой катастрофы – видеозапись, запечатлевшая все эти отвратительные зверства, которая могла бы значительно изменить общественное мнение и до сих пор не обнародована. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено. Далее в программе «День труб». Что скрывается за неповторимым звуком еврейского Нового года? В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. В Израиле сейчас библейские осенние праздники. Они начинаются с Рош Хашана, праздника, известного как еврейский Новый год.
0: Однако Библия придает этому празднику совершенно иное значение. Наш корреспондент Крис Митчелл расскажет, почему это так важно.
1: Рош Хашана буквально означает «голова года», «начало года», «Новый год». Однако, с библейской точки зрения, это гораздо больше, чем просто «Новый год». В книге Левит этот праздник называется «Йом Хатеруа» – «День трубного звука» или «Судный день». Единственная мицва, единственное предписание в Рош Хашана – это услышать звук шофара. Поэтому все собираются в синагоге, чтобы услышать звук шофара. Звуки шофара – касаются души. Пронзительный звук шофара призван напомнить о необходимости покаяться в грехах и примириться со своими братьями и сестрами. Раввины говорят, что примирение с Богом и людьми сбивает врага с толку. Шофар – это музыкальный инструмент, изготовленный из рога. Это самый древний музыкальный инструмент. Ортодоксальные евреи слушают звук шофара в Новый год, наш судный день. Эли Рибак – мастер по изготовлению шофаров в третьем поколении. Процесс состоит из шлифования, полировки, затем мы сверлим, проделываем отверстие для губ. Это делается быстро, но требует большого опыта и кропотливой ручной работы, поскольку каждый рог имеет свои размеры и толщину. Чтобы изготовить хороший шофар, нужно обладать большим опытом. Бараний рог используется в качестве традиционного шофара, поскольку когда Авраам продемонстрировал готовность принести в жертву своего сына Исаака, Бог заменил его барашком. На самом деле кошерны все виды рогов, кроме коровьих. Потому что еврейский народ не хочет напоминать Богу о том времени, когда израильтяне поклонялись золотому тельцу в пустыне. Помимо характерных звуковых оттенков разных рогов, издаются три различных звуковых сигнала. В синагогах и у западной стены в течение месяца перед праздником каждое утро звучит шофар, чтобы у людей было достаточно времени для покаяния. Мы знаем, что в повседневной жизни нам нужно много напоминаний о том, чтобы каяться и размышлять о Боге. Это как будильник для души. Рибак говорит, что не только евреи дуют в шофар. Мы продаем шофары по всему миру. Мы продаем их евреям, христианам, мессианским евреям и евангелистам. Рош Хашана – это праздник седьмого месяца, но в еврейской традиции он знаменует наступление Нового года. Во время коронации царей Израиля звучали шофары. Они возвещали о вступлении на престол нового царя или его приближении. В христианском мире в шофары часто дуют в течение всего года, но в иудаизме и в еврейской традиции в них дуют лишь в очень ограниченный период года, в месяц Элул, во время Рош Хашана.
2: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
2: Я Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды желаю вам счастливого и благословенного Нового года и говорю вам до встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
4: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерие.нет». И сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят. Они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
1: На работе нельзя.
0: На работе нельзя.
1: Надо после работы разобрать.
0: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Но то по-хорошему что же нельзя.
2: Как говорят в школе, после уроков, да? Встретимся.
0: Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
3: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Мне вообще кажется, что если чувства твои не совпадают с проявлением того, что ты делаешь, это не обязательно проявление сразу лицемерия.
1: А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
0: Ну, хотя бы потому, что...
1: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Ну, мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
4: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: То есть, вежливость, воспитанность, эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
3: Такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
0: Просто, знаете, со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истины твоих чувств к этому человеку.
6: Ты говорил, что видно, а может быть слышно?
0: Может, и слышно.
6: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда делают вывод люди, что он лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию? Да. Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день?
3: Это в идеале, когда все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в

0: идеале, и так и должно быть.
1: Ничего
0: и это
1: себе
0: лучше,
1: поговорили.
0: Если так будет.
2: Вот у меня в связи с этим вопрос.
0: Но так не всегда бывает просто.
2: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он, ну, на кого-то имеет, там, ну, ненавидит его, ну, или да, там, против него что-то имеет, всем своим видом

0: вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
1: Может, значит, они выбрали такое?
0: Но это же разрушает их изнутри.
1: Работа работой. Сегодня я поработал, а больше я с тобой никаких общих дел не имею.
0: Да, но ты и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
1: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость – это более лучшая модель, чем открытая конфронтация. На мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
0: Она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну, ладно, понятно.
1: И будут продолжать друг друга ненавидеть, и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
0: надо. Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть, это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью, и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
1: Я прочитаю, что такое вежливость.
0: Да, конечно.
1: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
0: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
1: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
2: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности.
1: Тактичность,
2: о воспитании.
0: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
1: Да.
0: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
1: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, ну, готовность найти компромисс.
0: Вот. И готовность найти компромисс и выслушать зрения. То, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
1: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
0: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
2: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом... Действительно, открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю, вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе меня напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. И если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
0: Да, а может еще и оказаться, что на самом деле проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
2: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, и такое может быть.
1: Но... Да, конечно, это лучший вариант,
0: идеально.
1: Я абсолютно с этим согласен.
0: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
2: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
0: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
2: Вот что делать. В этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости. Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком. Как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками? И если это не так, то это уже что-то плохое. Что ведь что...

0: лицемерие.
1: Вот что такое
0: это
1: любовь?
0: Борьба может быть.
1: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
0: Да.
1: Любовь – это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
0: Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь – это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
1: Да.
0: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, и эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
1: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой, ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
0: Скажу, ненавижу.
1: Не буду говорить, ненавижу.
0: Просто подумай.
1: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь – это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
2: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является не лицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
1: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
2: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
1: Самосовершенствование?
2: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
0: Ну вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
1: Лучше, говорят, худой мир, чем добрая война.
0: То же самое. Поэтому... Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
2: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. Нет, и потом знать не будет.
0: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
1: Иногда зазря вообще.
0: Иногда вообще зазря на пустом месте.
1: На пустом месте. Выговориться.
0: Наговорили там себе.
1: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
2: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
1: Ну, это тоже вот как вариант.
0: Я конечно. Хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые, ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос, потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там
2: лицемеров,
0: когда я с этим человеком не в ладах, я лучше открыто буду заявлять, и так, чтобы все видели еще при этом.
3: Это интересный вопрос. Какова цель конфронтации? Вот что человек хочет этим добиться? Наверное, так мы устроены.
1: Доказать, что он
3: прав. В своей греховной природе,
1: а
3: что я лучше, да? Или, с другой стороны, нам приятно слышать, когда о нас говорят люди хорошо. И поэтому я как-то стараюсь делать свои дела так, чтобы видели их люди. И в этом, наверное, сама идея вот этой лицемерия. Чтобы меня ценили, и это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это, когда во мне говорят хорошо.
2: Ну и вот а какая
0: мысль? Очень интересная мысль, Андрей Анатольевич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация — это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу.

0: себя хочешь возвысить.
1: Цель, я
0: а
1: лучше.
0: Вежливость – это, наоборот, определенное смирение. Ты хоть и не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
2: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерие. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
1: Сложно.
2: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
0: Для мира душевного.
2: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит ни к чему. Он потом будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом будет срываться дома на
3: людям, которые ходят, людям, которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо,
2: священнослужитель какой-нибудь, да.
3: Священнослужитель.
0: Да.
3: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
0: Что у них еще есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
3: Да. Они могут на колени встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрость, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
2: Ну, или почти всегда.
3: Ну, или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие. Оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно. И возможности для этого самое главное есть, конечно.
2: А можно ли, допустим, вы третий человек, который видите подобную ситуацию на работе? То есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо. Вы наблюдаете со стороны. Что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
3: Как там в притчах сказано? Кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за уши.
1: Здесь как бы ссора не видно. Приятное общение между ними, да. Наверное, поговорить отдельно с каждым.
3: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
2: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться. А то, может быть, и наоборот совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
0: Зато лицемерия нет.
2: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
3: Ну, в семье третий – это всегда очень опасно, я считаю. Вот. Ну, в семье.
2: Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это да, нехорошо, да. Это глупо. Ну. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем? Лишних.
0: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
1: Захотеть почему? Что я от этого буду мотивацию. Иметь, да?
2: Да?
1: Что со мной будет потом, после этого?
2: Вот я считаю, что вот здоровье – это главная мотивация, на которую можно делать ставки, когда ты являешься третьим человеком. То есть ты подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь, слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо

0: мириться не ради того, что ты, да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому. Соответственно, взаимоотношения в вашей семье начнут рушиться. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
1: Ну, он может сказать, я все это хорошо понимаю. А что мне делать?
0: Что мне делать? А вот что делать?
1: Вот то, о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Угу. Да? Ну, то есть в роли
0: миротворца. Вроде миротворца,
1: миротворца, да. Выступить. Нет, это нормально.
2: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты будешь постоянно только искать этих людей, кому я, может, могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
0: Ну, как написано, блаженные миротворцы.
3: Им тоже что-то вещь. Ибо они выпечены сынами Божьими, да?
0: Да.
2: И равнодушие в данной ситуации – это плохо.
0: Естественно. Вот. Ты видишь, как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя, и ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
1: надо
0: чуть ли не
1: помочь,
0: грехом.
1: Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно ты вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь, сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
0: Дать мотивацию.
1: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть со своей стороны все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
0: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду. И даже в том кругу, где это происходит, работа или какой другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения. Потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого. И особенно если это конфликт затяжной.
3: Да.
2: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли. Потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду. И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье, скандалят там отец с матерью там, да?
0: От недостатка общения в принципе.
2: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Ну, может быть…
0: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
2: Дожили.
3: Дожили.
2: А это последствия греха, между прочим.
0: Когда разучились общаться.
2: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там… Ну, там, не работаешь, алкоголик, это, при этом продолжает

0: за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора. Да, потому что она в качестве жертвы, он в качестве там, точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий. И все вот-вот они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
1: Называется это, может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема. Да. Да? А им всем плохо,
0: но от этого
1: но,
0: всем хорошо.
1: Но баланс есть. Да. Потому что. И каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, а неизвестность гораздо хуже. И вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле. И из этого надо выходить.
0: Да, вот это вот лицемерие как раз.
1: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да. То есть дожили, разучились общаться. Да я и не умел.
0: Да.
1: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты? И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
2: Деградация.
1: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
3: Да. Выход есть.
2: Да, выход есть, и мы об этом говорили.
0: Мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
2: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
1: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь,
2: все с этого начинается,
1: когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял, на самом деле, в чем корень проблемы, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно и христианство, и Священное Писание, оно помогает, потому что, когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там, корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном, и у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Mm. Ну что ж, спасибо вам за общение, была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим, у нас есть еще тема для обсуждения. Mm-hmm.

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы — это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древнее писание индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа — это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие».

и можно даже следить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали, или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только 3-я ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам в 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом. Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством Брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, вашего «я» уже не существует, вы одно целое со Вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная – заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо на три бога. Шива может быть в различных формах, также в

форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются Богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах. Медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар, то есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают?» Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным семи чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает коронной чакры, то есть сознания. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает «бесконечная жизнь, смерть, перерождение». И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил

Себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди. Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я металась, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, написано в послании к Коринфянам 10 главе. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Откровение 9 глава. Каждое движение и поза и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Были замечательные и потрясающие сессии, на которых ты говорил о многих областях действия Духа Святого. Но есть вопросы, о которых мы знали, что не успеем разобрать их. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поговорить о вещах, которые мы лишь слегка затронули, а также о тех, рассказать о которых у нас не было возможности. И вот один аспект, который очень коснулся меня. Ты говорил о том, что нам надо быть осторожными, чтобы не создать атмосферу, в которой мы пренебрегаем присутствием Духа Святого. Поэтому я хочу попросить тебя немного поговорить на такую тему. Как нам снова вернуть присутствие Святого Духа? У нас есть атмосфера, теперь нам необходимо вернуть присутствие, без возвращения к долгим, странным, затянутым, изнуряющим служениям.
1: Вот как мы делаем это. Просим. Помните, что я сказал о Духе Святом? Он джентльмен, и если мы не проявляем инициативу к общению, он тоже не проявит ее, за исключением случаев, когда у него есть особая цель. Вот что я заметил в церквях, когда люди выходят, чтобы принять спасение. Я беру пару минут, чтобы сказать: «Дух Святой, пожалуйста, коснись их». И люди по всему залу начинают плакать. Он приходит буквально, ведь Библия говорит о вкушении небесного дара. Я обнаружил, что людям куда труднее отступить от Бога, если они вкусили небесный дар. Никогда не забуду один случай. Я был в церкви, и это была огромная церковь. Они решили отойти от этих старых харизматических вещей. Однажды вечером Дух Божий сошел на людей, и они плакали повсюду. Господь показал мне: «Скажи им, чтобы они воздавали благодарение, хвалу и молились». После чего я закончил служение. Пастор сказал мне: «Ого! Я-то думал, что служение продлится еще один час, и придет присутствие Божье. Ведь так обычно и бывает», — он сказал. «Мне так понравилось, что когда Бог повел вас сказать, что служение закончилось, я тоже это почувствовал. Вы сказали, что Он исполнил свою цель, и мы закончим служение. Так что, Лиза, я увидел, что Дух присутствия Божьего пришел, и просто за 2 минуты люди получили глубокое прикосновение. На это не понадобилось 5 часов».
0: У нас с тобой был разговор в машине о том, что иногда наше служение длится 35 минут.
1: Верно, верно.
0: Но истина в том, что это наши 35 минут. Так что вместо того, чтобы проповедовать 35 минут...
1: Проповедуйте 30.
0: Верно, проповедуйте 30. Или посреди вашего послания дайте место Духу Святому, чтобы действовал Он. Иногда служители так заняты тем, чтобы проговорить все темы, что забывают о необходимости того, чтобы их слова были пропитаны Духом.
1: Я уж точно виноват в этом.
0: Да, да, это относится ко всем нам. Другой вопрос — роль Духа Святого. Этой теме ты посвятил много времени. Ты говорил о молитве на языках, о наполнении Духом, но я хочу, чтобы ты посвятил немного больше времени разговору вот о чем. Ты говорил о наполнении Духом Святым, и мы это поняли. Но что насчет того, когда Он запрещает нам? Как это выглядит?
1: В послании к Колоссянам сказано: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». В 8 главе послания к Римлянам говорится: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Если посмотреть на это слово здесь, означающее «сыновей и дочерей», то это слово «иос». Оно означает «зрелых сыновей». Не каждый христианин водим Духом. Многие водимы эмоциями, разумом, ситуациями, обстоятельствами. Он сказал, что зрелые христиане водимы Духом. Каким образом Он ведет нас? Дух Святой свидетельствует нашему Духу. Иначе говоря, скажем: «Я хочу поехать в конкретный город, и чувствую, как меня гложет. Мне неприятно. На душе словно кошки скребут».
0: С тобой было такое, что ты поехал туда, куда не следовало? И каким был плод этого?
1: Плод был такой, я сказал: «Такого я больше не сделаю». Это была катастрофа. Это было очень плохо. И я понял, если есть такое предостережение: «Никуда не едь, остановись». Однако я не отменяю служение. Раньше у меня бывали ситуации, когда впоследствии я понимал, что Господь не хотел, чтобы я туда ехал. Однако я уже дал слово, что приеду. Я сказал Господу: «Боже, Твое слово говорит, кто клянется хотя бы к своему ущербу и не изменяет, я должен туда поехать. Я должен туда поехать. Мне необходима Твоя защита. Мне необходимо, чтобы благодаря Тебе это получилось». И знаешь что? Он никогда не обличал меня за это. Это не было суперслужение, но я чувствовал защиту Господа, когда был там. Так что лучше мне сразу же услышать это предостережение, почувствовать это гложущее ощущение. Не делай этого. Тебе не надо туда ехать. И это действительно потрясающе. Вы можете узнать это чувство. Оно очень ясное, и чем дольше ваше хождение с Господом, тем вы чувствительнее к этому ощущению.
0: Ты знаешь, мы также говорили, тем было много, И в том числе ты говорил о докторе Чо и о потрясающих вещах, которые он сделал, о том, как он постоянно наполнялся, молясь в духе. Но также я знаю один из ключей, и не думаю, что у людей есть понимание о том, что мы действительно можем это делать. Он от многого отказывается, чтобы охранять это время в духе. Дух Святой побуждает нас сказать «нет» возможным вещам, с тем, чтобы он

0: мы пропитываемся любовью друг к другу. Есть и другие моменты, когда мы после разлуки, и нам необходима новая пропитка. Вы понимаете, что я этим имею в виду? Это целенаправленный процесс — оставаться наполненным.
1: Абсолютно.
0: Наполнение Духом — явление постоянное. Писание говорит, что когда вы наполнились Духом, это проявляется у вас через псалмы, гимны и духовные песни. Вы обнаруживаете, что поете. Знаешь, на этой неделе я пел в Духе намного больше. Выключите телевизор и ограничите все то, что крадет ваше время.
1: Вопрос. У всех ли верующих есть способность действовать в духовных дарах? Или только у служителей?
0: Такой замечательный вопрос. Я считаю, что у каждого верующего есть способность действовать в любых дарах Духа. Если кто-то нуждается в великом чуде, то эта способность сделать великое чудо может прийти к любому верующему. Есть конкретные люди, которым Бог дает этот дар, и он действует, где бы они ни служили. Я видел таких людей. Сейчас я вспомнил одного служителя, которого мы хорошо знаем. Он великий муж Божий. На его жизни дар исцеления сердца. Люди с проблемами сердца приезжали на его служение со всей страны и получали исцеление. На его жизни и служении был дар исцеления, и этот дар помогал ему исполнить служение, к которому он был призван. Но знаете что? Я вспоминаю случай из жизни еще одного своего друга. Он рассказывал, что его сын утонул в ванной. Произошло короткое замыкание, и 45 минут он был мертвым. Он рассказывал, «Я молился 30 минут, но ничего не происходило. Парамедики сидели и что-то обсуждали по прямой связи. И тут что-то коснулось моей макушки и вошло в меня. И когда дошло до моих уст, кто-то другой смотрел через мои глаза, и я сказал, «Ты будешь жить, не умрешь». И его сын воскрес из мертвых».
1: При том, что служителем тогда он не был.
0: Он был офицером полиции в Лос-Анджелесе.
1: И он в то время не был на служении.
0: Он только что пришел со служения, на котором впервые в жизни проповедовал.
1: Но я хочу, чтобы ты еще раз акцентировал.
0: Речь о верующих.
1: Любой верующий человек,
0: да.
1: Наполненный Духом Святым человек, в любой момент своей жизни, находясь в Таргете, ну, даже и в Уолмарте может послужить людям. Я не знаю, Уолмарт — это для меня сложновато. Я намного лучше чувствую себя в Таргете.
0: Вам незачем дожидаться дара исцеления. Иисус сказал, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Когда вы молитесь молитвой веры, чтобы какой-то человек исцелился, Бог почтит это.
1: Не надо ждать, пока пастор поставит вас за кафедру. Не надо ждать, пока вы встретите человека в вестибюле церкви. Вы можете нести эти дары в свой каждодневный, обычный мир, силу Божью, обетование Божье. Если вы чувствуете водительство Духа с кем-то поговорить, кого-то коснуться, или с кем-то помолиться, или проявить щедрость, думаю, нам надо начать быть щедрыми. Это будет потрясающе. Мы можем это сделать.
0: Это тоже один из даров. Дар даяния, щедрость. Ну хорошо.
1: Еще вопрос. И он отсылает нас к предыдущему. Мы знаем, что Дух Святой пришел, чтобы открыть людям Иисуса.
0: Верно.
1: Верно. Мы видели это последние лет 20. Мы видели такие проявления, как сотрясание, смех, падение, катание по полу. Каким образом такие вещи открывают людям Иисуса?
0: Ну, я скажу так. Библия говорит о необычных знамениях, но обычно они бывают на конкретное время. Есть периоды времени, когда происходят необычные чудеса и знамения. Они привлекают внимание людей и ведут к Иисусу. Но вот что все более и более неприглядно. Это когда люди сосредотачиваются на проявлениях больше, чем на Господе. Никогда не забуду случай в Сингапуре. Туда приехал исцеляющий евангелист, и у него такой дар, что люди начинают неудержимо смеяться. Присутствие Божье должно было вот-вот сойти на эту большую церковь. Как вдруг люди начали смеяться. И это было как железом по стеклу. Такое ощущение было в моем духе.
1: Может, это было и правильно, но не в то время.
0: Я сказал, перестаньте, прекратите. Они перестали, и я им говорю, послушайте, вы зациклились на проявлении. Вы не последовали водительству Духа Божьего. Он хотел сделать не это. Он хотел глубоко коснуться людей, чтобы у них был страх Господень. После этого я сказал, будем надеяться, что Дух Божий сейчас вернется и будет действовать. Я сказал им снова помолиться. Дух Божий пришел, и люди стали плакать по всему этому зданию. В таких неприглядных ситуациях происходит следующее. Люди начинают показывать себя. Ведь супружеская пара не занимается близостью на глазах у всех. Выглядело так, что они взяли близость, которую Бог дал им, и выставили ее на показ, говоря, «Вы посмотрите, какие мы духовные». Понимаете, о чем я говорю? Я понял, чем я больше узнаю Духа Святого, тем больше я хочу его защищать. его дары, его способности.

0: Его силу и делать это с большим уважением и почтением. Я не хочу угашать Его. Библия говорит о том, что мы можем угашать Его силу и дары. Не делайте этого. Речь именно об этом. Чтите Его, чтобы не создалось впечатление, что Его сила и влияние какие-то малозначительные.
1: Да. И я хочу сказать еще раз. Мы просим Духа Святого. Мы приглашаем Его сделать все, что Он хочет сделать. Если мы Его друзья, то иногда Он будет делать что-то дискомфортное для нас, однако при этом не будет никакого давления или навязчивости. Он никогда не будет привлекать внимание к людям, а только к Богу. И в подтверждение этому — атмосфера и присутствие. Недавно у меня была встреча с людьми из разных деноминаций, и я слышала, как они насмехались над тем, что, по моему мнению, одно время было реальным. Но потом люди стали продолжать, может быть, в надежде на то, что Бог продолжит благословлять то, что благословлял прежде. То есть, давайте продолжим делать эту форму, в то время как функция уже была потеряна. Форма осталась, и они насмехались над ней. И вот сейчас, когда мы говорим, я хочу сказать, мы не насмехаемся над формой. Мы хотим получить все, что есть у Духа Святого, но мы хотим, чтобы это делалось в вере. Мы хотим, чтобы все происходило в Божьем порядке и сопровождалось Божьим присутствием. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли, что люди чувствуют мир о чем-то, при том, что это не от Бога?
0: Чувствовать мир. Да, такое бывает, конечно. В 14 главе книги Иезекииль Бог говорит о людях, которые пришли к Нему с идолами в своем сердце. Что такое идол? В Новом Завете сказано, что алчность — это идолослужение, когда у вас алчное желание что-то иметь. В книге Иезекииль сказано, что люди даже приходили к пророку и говорили: «Помолись за меня, проговори надо мной слово Господне». Бог сказал: «Я отвечу им соответственно множеству идолов в их сердце». Когда я прихожу в присутствие Божье и о чем-то прошу, мне надо убедиться в том, что мое сердце нейтрально. Были у меня в жизни ситуации, когда мое сердце не было нейтрально. Мир у меня был, но это было полностью не от Бога, и причинило мне много печали. Иначе говоря, если вы молитесь о человеке, с которым планируете вступить в брак, вы должны... Когда мы с Лизой только начали общаться, я был так рад, что мы живем в разных городах, ведь она была для меня очень привлекательной. Мне потребовалось 25 дней на то, чтобы не позволить этому притяжению к ней доминировать. Заметил ли ты, что эти мои слова не обращены к сказавшим? «Мы кормили нищих во имя Твое, мы во имя Твое посещали заключенных, потому что эти люди, — сказал он мне, — культивировали плоды. Так что если вы культивируете плоды Духа, это почти что гарантия благополучного завершения пути. Потому что когда все только началось для меня, я работал в одной очень-очень большой церкви. Моей работой в этой церкви, это была одна из самых известных церквей в городе. К нам приезжали известные проповедники, а также не столь хорошо известные. В общем, целая плеяда христианских служителей. И вот что я заметил, когда приезжали некоторые люди, ты чувствовал, как будто рядом с тобой сидел Иисус. Они вставали за кафедру, проповедовали, и ты чувствовал, как будто за кафедру встал Иисус. Когда они молились за исцеление, ты говорил: «Ого!» А приезжали и другие люди. И я спрашивал: «Что это вошло в меня? Почему я чувствую себя таким грязным? Почему их разговор отдает похотью?» Но вот такой служитель поднимался на сцену, и люди исцелялись. Я сижу там и спрашиваю: «Боже, я ничего не понимаю, что происходит? Ведь в моей машине они вели такие разговоры». А поднялись на сцену, и вот люди исцеляются. Они исцелялись по-настоящему. Это были не фальшивые, а истинные исцеления. Они происходили силой Духа Святого. Вот тогда Бог и показал мне. Иуда изгонял бесов, исцелял больных, делал чудеса, но при этом он в аду. Валаам пророчествовал, но он в аду. Саул пророчествовал, но закончил плохо. Я не знаю, где он, не хочу говорить. Тогда же Господь сказал мне, что помазание Божие, дары Божьи в чьей-то жизни, не обязательно знак Божьего одобрения. По плодам их узнайте их.
1: В общем, ты говоришь, чтобы прояснить все и закончить. Ты говоришь, что дары — это то, что приходит на жизнь человека, а плоды — то, что развивается внутри нее, как черта характера.
0: Да, ты отлично выразила эту мысль.
1: И я хочу сказать еще раз, мы просим Духа Святого, мы приглашаем Его сделать все, что Он хочет сделать. Если мы Его друзья, то иногда Он будет делать что-то дискомфортное для нас, однако при этом не будет никакого давления или навязчивости. Он никогда не будет привлекать внимание к людям, а только к Богу. И в подтверждение этому — атмосфера и присутствие. Недавно у меня была встреча с людьми из разных деноминаций, и я слышала, как они насмехались над тем, что, по моему мнению, одно время было реальным.

0: потом люди стали продолжать, может быть, в надежде на то, что Бог продолжит благословлять то, что благословлял прежде. То есть, давайте продолжим делать эту форму, в то время как функция уже была потеряна. Форма осталась, и они насмехались над ней. И вот сейчас, когда мы говорим, я хочу сказать, мы не насмехаемся над формой. Мы хотим получить все, что есть у Духа Святого, но мы хотим, чтобы это делалось в вере. Мы хотим, чтобы все происходило в Божьем порядке и сопровождалось Божьим присутствием. Хорошо, следующий вопрос. Возможно ли, что люди чувствуют мир о чем-то, при том, что это не от Бога?
1: Чувствовать мир. Да, такое бывает, конечно. В 14 главе книги Иезекииль Бог говорит о людях, которые пришли к Нему с идолами в своем сердце. Что такое идол? В Новом Завете сказано, что алчность — это идолослужение, когда у вас алчное желание что-то иметь. В книге Иезекииль сказано, что люди даже приходили к пророку и говорили: «Помолись за меня, проговори надо мной слово Господне». Бог сказал: «Я отвечу им соответственно множеству идолов в их сердце». Когда я прихожу в присутствие Божье и о чем-то прошу, мне надо убедиться в том, что мое сердце нейтрально. Были у меня в жизни ситуации, когда мое сердце не было нейтрально. Мир у меня был, но это было полностью не от Бога, и причинило мне много печали.
0: Замечательно. Итак, ты говорил о водительстве этим бархатным ощущением. Говорил о том, когда у тебя бывало нехорошее ощущение. Мы поговорили о свидетельстве. Мы поговорили об интуиции. Мы поговорили о молитве. Но можешь ты рассказать еще и о других путях водительства Духом, когда Бог непосредственно говорит человеку? Мы знаем, что это не всегда слышимый голос. И недавно я слышала утверждение о том, что Бог больше уже не говорит людям, что надо только читать Писание. Поэтому хотелось бы услышать, веришь ли ты в то, что Бог по-прежнему говорит, что Он говорит только согласно Своему Слову? Изложи свое мнение об этом, потому что у нас целое поколение, которое думает, что Бог больше не говорит с людьми.
1: Ну, прежде всего, надо сказать, Павел написал Коринфской церкви: «Раньше вы поклонялись этим нелепым идолам», то есть по-нашему глупым идолам, но значение этого слова — не мы, иначе говоря, боги, которые служили жителям Коринфа, не могли говорить. Павел сказал: «Разница вот в чем. Наш Бог говорит». И он говорит ясно. Как же он говорит? В Новом Завете показаны разнообразные способы, которыми Бог говорит нам. Во-первых, и прежде всего, это, и это самое главное, внутреннее свидетельство. Это бархатное ощущение, о котором мы говорили. Это главный способ, которым говорит Бог.
0: Даже больше, чем через слово?
1: Нет, минутку. Свидетельство всегда соответствует слову. Если у вас бархатное ощущение, но оно не соответствует слову, не слушайте его. В этом случае очевидно, что у вас неверные мотивы в сердце, и вам надо вернуть его в нейтральное положение.
0: Значит, слово всегда будет структурой.
1: Слово всегда окончательный авторитет.
0: Структура и основание. Понятно.
1: Итак, внутреннее свидетельство — это первое. Второе — тихий голос, о котором говорит Библия. Иисус сказал: «Овцы мои знают мой голос». Дух Божий говорит то, что слышит. Он передает то, что говорит Иисус. Итак, тихий голос. Вот что я вам скажу. Некоторые люди попали в рабство из-за того, что стали слушать голос, при том, что было царапающее чувство. И не было свидетельства. Я обнаружил, что всегда, когда я слышал Бога, Его голос сопровождался внутренним свидетельством и соответствовал Слову. Иначе говоря, мы строим такое основание — Слово, свидетельство, голос. Значит, если вы слышите голос, а свидетельства нет, не слушайте его. Я был на таких собраниях, где люди пророчествовали надо мной. И ни присутствия, ни внутреннего свидетельства. Такое пророчество я отправлял на полку. На самом деле, я даже разрушал эти слова.
0: Разрушал?
1: Разрушал слова, да. Следующий способ, о котором говорит Новый Завет, — через сны. Вы помните, как во сне к Павлу пришел македонянин и сказал: «Пожалуйста, приди, помоги нам». Дух Святой показал Павлу: «Иди в Македонию». Он попробовал было пойти в Вифанию, но Дух Божий не разрешил ему. Павел хотел пойти в другое место, но он ему не позволил. Потом Павлу приснился сон, в котором македонянин сказал: «Пожалуйста, приди, помоги нам». И так, через сны. Иногда каким-то людям Бог говорит через сны чаще, чем другим. Я знаю, что Бог могущественным образом говорит через сны с моей женой. Со мной это бывает реже, но время от времени бывает. Со мной Бог говорит тихим, внутренним голосом. Следующий способ, о котором говорит Библия, через видение. Видение — это когда Бог буквально. У Павла было видение. Он сказал, «Не помню, был я в теле или же вне тела». Вы не знаете, в теле вы или вне тела, но вы способны видеть духовный мир. Это называется видение. Именно таким образом пастор привлек меня и Лизу в международное служение «Посланник» в 1989 году. Он пришел и сказал, «Дорогие, прошлой ночью мне было видение. Я видел его, словно бы на телеэкране. Я увидел одного из вас как пастора, но ты не будешь штатным пастором. Ты будешь ездить по разным церквям и станешь благословением для тела Христова. Бог сказал, что это будешь ты, Джон Бивир». Бог сказал мне это в молитве на 8 месяцев раньше, так что это было подтверждение. Вы понимаете? Хорошо. И последний способ, о котором говорится в Новом Завете, Бог говорит с людьми через свое присутствие, через помазание. Если вы помните, Петр поднялся на кровлю, он был голоден. О, я тоже сейчас очень голоден.
0: Так и бывает, когда ты голоден.
1: А входишь в присутствие Божье, верно? Петр был в этом состоянии. И что произошло? Это состояние, когда ваши чувства на время не работают. Разница между присутствием Божьим и видением. В видении ваши чувства продолжают работать. В видении вы можете двигаться. Когда Павел попал на небеса, когда Иоанн попал на небеса, происходило движение. Но под помазанием ваши чувства в подвешенном состоянии. Вы что-то видите и слышите. Голос Божий. «Встань, Петр, закали и ешь». Верно? На самом деле я знаю людей, которые получили откровение под помазанием. Я не буду тратить на это время. И оно уже заканчивается. Кто-то скажет, а что насчет росы на шерсти? Это было в Ветхом Завете. Все, что в Ветхом Завете, пропускайте через крест. Крест или оставит, или изменит, или сотрет бывшее там. Пропуская росу на шерсти через крест, я вижу, что она стирается, потому что Библия говорит, водимые Духом Божьим, а не водимые знамением на шерсти. Помните, что во времена Ветхого Завета Дух Божий не пребывал внутри людей, поэтому они говорили, «Боже, проговори мне через эту шерсть». Лично я не призываю новозаветных верующих говорить с Богом через физические знамения. Плохого в этом ничего нет, но главное, чтобы вы были, во-первых, и прежде всего, водимы словом и внутренним свидетельством, потому что шерсть в физической сфере, и вам незачем соединяться с этой сферой, потому что мы призваны жить и ходить в Духе.
0: Но я хочу кое-что дополнить о физической сфере. Думаю, все предыдущие ответы были о сфере духовной. Однако при этом нам дано ясное повеление. Если видишь брата своего в нужде, не затворяй свое сердце. Иногда вам не требуется голос с небес. Иногда надо просто увидеть нужду или же услышать о ней. Мы услышали о том, что происходило с книгами. Люди вырывали страницы и заучивали их наизусть, а потом передавали дальше. И мы сказали, как мы можем затворить свои сердца? Не можем. Мы не видели эту нужду, но слышали о ней. И мы сказали, мы откликнемся.
1: Мы должны передать это послание пасторам. Когда я услышал о торговле маленькими девочками, Бог не говорил мне об этом, но я сказал, «Лиза, мы должны помочь».
0: Я прочла об этом в журнале и увидела эту проблему. Знаете, иногда люди ждут знамения, видения, сна. Однако Библия говорит, если видишь своего брата в нужде, вот с этого и надо начинать. Начинать надо с нуждающихся христиан. Начинать надо с людей, которых мы можем увидеть, которых можем коснуться, с тех, чьи голоса мы можем услышать. И мы не должны затворять свои сердца к ним. Бог говорит, «Я вижу, что ты верен в этом, поэтому я доверю тебе больше в сфере веры».
1: Дорогая, у нас осталось чуть больше минуты. Ну что, помолимся за наших друзей и соработников? Помолишься за них?
0: Я начну, а ты закончишь.
1: Отличный план.
0: Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в последние времена, как Ты сказал, Твои сыновья и дочери будут водимы Духом Твоим. Согласно книге Деяния 2.17, мы поколение, у которого будут видения, знамения, чудеса и сны. Отец, пусть будет все по-Твоему. Мы просим Тебя, прямо сейчас наполни нас Духом Своим. Дай нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, уста, чтобы говорить, сердце, чтобы веровать, и смелость, Отец, чтобы молиться мощными молитвами, сводящими небеса на землю.
1: Я хочу, чтобы вы подняли свои глаза и смотрели на экран. Отец, во имя Иисуса я молюсь за моих братьев и сестер, которые смотрят нас сейчас. Во-первых и прежде всего, я говорю к рабству. Я приказываю ему разрушиться в вашей жизни. Я говорю к немощам и болезням. Приказываю вам разрушиться. Мы повелеваем всякой мысли, всякой идее, которая превозносится над познанием Божьим, разрушиться и не спровергнуться. И мы высвобождаем. Я и Лиза в согласии. Присутствие живого Бога. Бога. Наполнитесь Духом Божьим во имя могущественное Иисуса. Преуспевайте в дарах Божьих, которые Господь вложил в вашу жизнь, в вашу сферу влияния. Отец, мы с Лизой отдаем их в Твои руки во имя могущественное Иисуса. И все сказали «Аминь, аминь, аминь».
2: Amen. Amen. Amen. Amen.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Брентон Браун.

0: Привет, меня зовут Брентон Браун. Приветствуем вас. Сегодня мы сыграем для вас несколько песен из моего первого альбома «Вечный Бог» и нашего второго альбома «Восхищение». Вначале позвольте мне представить мою группу прямо из Аризоны. К вам приехал Скотти Маррей. Привет, я играю на гитаре и очень люблю водные лыжи, жвачку и также люблю лошадей. Он лжет, у него 3 кошки. Дэниел?
1: Я Дэниел Арнелос, мне нечего добавить к тому, что сказал Скотт, я из Южной Африки, и я играю на бас-гитаре.
2: Я Бен Шуолтер, я играю на барабанах.
0: Это очень полезно, ведь играя, он часто оказывается позади ребят, а я по-прежнему 3 раза говорю эту шутку, хотя она не очень смешная. Прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать о песне, которую мы с вами споем. Вы знаете, эту песню я написал с моим хорошим другом Полом Лашем. Все мы любим слово «Осанна». Это библейское слово, хотя оно не такое уж и распространенное, не так уж на слуху, но у него глубокий смысл. В Ветхом Завете это слово означало «спаси нас, Боже». Но к тому времени, когда пришел Иисус, смысл слова изменился на «благодарю тебя, Боже» или «хвала тебе, Боже». Нам это нравится, потому что это показывает, что происходит в поклонении. Это часто происходит, когда мы приходим и говорим «Боже, помоги нам», а потом в конце нашего поклонения мы уходим со словами «благодарю тебя, Боже».

каждого обремененного сердца. Не знаю, как вы, но мы периодически сталкиваемся с трудностями в жизни, даже травмами. Тогда мы думаем, это уже слишком для меня, и кажется, что это уже слишком и для Господа. Но если подумать, что в сотнях других домов, тысячах других мест люди испытывают то же самое, переживают трудности и травмы, ты думаешь, на самом ли деле Бог может взять груз нашего бремени? Но я думаю, и вся моя небольшая семья тоже думает, и она осознала, что во время наших трудностей Бог достаточно силен. Он достаточно силен, чтобы пронести нас. И во время ужасной потери в нашей семье, когда умерла наша первая дочь Грейс, прямо перед тем, как родилась Джуди, во время последней недели беременности моей жены, мы увидели Божью верность и увидели Его благость по отношению к нам. И даже в то время, когда наши сердца были переполнены скорбью, Его рука была достаточно сильна, чтобы пронести нас, и Он продолжает нести нас.

Привет, несколько слов о следующей песне под названием «Восхищение». Это заглавная песня нашего последнего альбома. Я бы хотел прочесть вам стих из второго послания Петра. 2 Петра 1:3.

как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Не знаю, как вам, но иногда может казаться, что этот стих никак не может быть правдой. Никак не может быть, чтобы Бог обеспечил каждую нашу нужду. Возможно, вы похожи на меня, и вы уже какое-то время в церкви, вы часто бываете среди христиан, и вот вам кажется, я довольно много получаю в церкви, но нельзя же все получить от Господа. Он ведь не может удовлетворять нас полностью. Но вот к чему призывает Петр в этом стихе. Все, абсолютно все, что вам нужно для жизни и благочестия, обретается только в Боге. Джон Пайпер написал чудесную книгу под названием «Будущая благодать», где он говорит о том, что Бог удовлетворяет нашу душу, наши глубочайшие желания и страстные стремления. Раньше я уже говорил, когда рассказывал о песне «Удивительный Бог», что мы с женой прошли через ужасную трагедию, когда потеряли нашу дочь Грейс. В то время мы сомневались, что сможем это пережить. И втайне я думал, «Господь, достаточно ли будет Тебя для нас? Сможешь ли Ты сохранить нас и провести через все это невредимыми?» Но, положившись на Него, мы увидели, что Он вполне способен. Он сумел восполнить наши глубочайшие и отчаянные нужды. Он утешил нас и укрепил тогда нас. И Он продолжает быть верным нам. Так что я сегодня призываю вас, если вы ожидаете Божьего движения, не смотрите в другом направлении, не ищите другого источника. Бог обещает дать вам все, что вам нужно. Он верен своим обещаниям, и мы склоняем наши сердца, мы поднимаем наши руки и обращаем свой взор на Тебя вновь и вновь. Мы склоняемся к Тебе, Господь.

Привет, я Брэндон Браун. Песня, которую вы только что слышали, называется «Вечный Бог». Я написал эту песню вместе с Кеном Ралли 5 лет назад. У этой песни есть история, которую мы часто рассказываем на наших шоу. Нам с женой тогда только поставили диагноз – синдром хронической усталости. Звучит это сложно, но в принципе означает, что мы были постоянно уставшими. В настоящий момент медицина не дает лечения этой болезни. Мы были опустошены, когда услышали это, этот диагноз. Я тогда работал пастором в городе Оксфорд в Англии. Моя жена работала в Лондоне. Нам пришлось вернуться домой, переехать к родителям. Это было вовремя. Мы были очень разочарованы, опустошены, недоумевали, знает ли Бог, через что мы проходим. И посреди всего этого мы заново открыли для себя 40-ю главу из книги Исаии, где Господь говорит Израилю, который проходил сложное время. В этом месте Писания Господь обращается и к нам тоже. Он говорит следующее. «Не говорите, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Знайте, я вечный Бог, я не утомлюсь и не изнемогаю. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы увидели, что это обетование нашего Бога, и оно истина. Вот как появилась эта песня. Если вы хотите узнать больше о нашей группе и о нашей музыке, зайдите на нашу страницу в интернете. Бен проведет название по вашему экрану. Вот оно. www.brentonbrown.com. У нас есть блог, где вы можете написать или задать вопрос. Наши записи есть на YouTube, Facebook и Twitter. Мы есть везде. Присоединяйтесь к нам в следующий раз и продолжайте слушать отличную музыку.

0: После того, как Иеса допомог очень многим птицам, вся стая отдыхала. Обычно после таких важных событий Иесаду нужно было какое-то время побыть одному. Поэтому он отправился в пустыню, а мы планировали наш обратный путь к Кипарису.
1: Давайте в небо, пока не стемнело.
2: Хорошая идея! Я боюсь темноты! В ней плохо видно, а я люблю, когда все видно!
3: Не бойся, Том, все будет хорошо.
2: Конечно, если будет луна, то я смогу видеть.
4: Хватит языком трепать, пора взлетать! Он еще больше нервничает, чем пескарь среди акул!
0: Был прекрасный день для того, чтобы лететь, парить и скользить по ветру.
3: Ах, в такой день хорошо быть птицей.
0: Очень скоро погода начала меняться. Небо потемнело, подул резкий ветер.
2: Больше никаких уроков полетов на сегодня. Матиас! Матиас! Ты где?
5: Ай! Прости, мама!

0: Все машу и машу крыльями, но остаюсь на одном месте.
1: Так оно и есть. Этот ветер круче, чем рагу из червяков в солнечный день.
2: Если будем держать курс, то сможем попасть на тот берег.
3: Не смогу, я очень устал.
4: Ветер слишком сильный. Нужно найти место для приземления.
1: Мы посреди озера. Как насчет приводнения?
3: Можно было бы, но я не умею плавать.
0: Я тоже. И я. Для меня даже проблема принять течью ванну.
2: Смотрите, как насчет вон того островка?
1: Летим к нему!
5: Исада приземлился в пустыне и вновь стал изучать писание древнего мудреца.
6: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе.
7: Так, так, так. Ты мог бы сейчас сделать очень много хороших и полезных дел, а вместо этого сидишь здесь и читаешь этот древний свиток.
6: Мудрость лучше глупости. Как и свет лучше тьмы.
7: Ну вот и опять. Говоришь цитатами, но это пустая трата времени.
6: Это лишь твое мнение.
7: Кто знает, какие неприятности сейчас у твоих друзей. Честно говоря, даже не знаю, кто из нас поступает глупее. Я, разговаривая с тобой, или ты, слушая меня?
6: Ни один воробей не упадет без ведома моего отца.
7: Загадки, загадки, загадки. Я уже устал от твоих постоянных загадок.
1: Это не остров!
8: Это просто большое старое бревно!
3: Я больше не могу махать крыльями.
8: Попробуем вот что. Джек, Джейкоб, не могли бы вы сесть на оба конца бревна, чтобы его уравновесить?
1: Можем попробовать.
8: Осторожно!
1: Эти волны больше, чем гигантская тыква во время сбора урожая.
8: Ты сказал тыква или тыкуда?
9: О, вот еще одна волна!
10: Вода такая холодная
0: и мокрая!
3: Нам всем необходимо отвлечься, чтобы не думать об опасности.
10: Когда я была маленькой и чего-то боялась, мама пела мне одну песню.

0: Это прекрасная песня, Мэгги.
1: Спасибо. Да, и мне уже стало лучше.
2: Да, и мне тоже. Но посмотрите на эту волну.
0: Она огромная.
3: Ой, нужно убираться отсюда.
2: Вот только нам некуда.
3: Держитесь крепче!
2: Все целы?
0: Целы. Понятие очень-очень относительное.
1: А? Меня что-то держит за лапку. Это я. Извини.
3: Еще одна.
2: Держись за меня, приятель. Эй, что это там? Надеюсь, не очередная волна.
0: Если так, то нам конец.
1: Это что, призрак?
2: Это Иесада. Он идет по воде.
1: Зачем ему ходить по воде?
2: Наверное, это легче, чем летать в такую погоду. Иесада, иди сюда!
4: Не нужно бояться.
2: Не знаю, как можно не бояться.
4: Иди ко мне, Рокки.
2: Идти по воде?
4: Да. Иди. Имей веру.
2: Ну, ладно. Я иду.
1: Я и не знал, что голуби и бюльбюли могут ходить по воде. Они не могут.
3: У них даже нет перепончатых лап.
1: Но как же тогда и Иесада, и Рокки ходят по воде? Верой.
0: Это чудо.
1: Так и знал, что ты это скажешь.
2: На помощь! Спаси меня!
4: Рокки, почему ты засомневался?

0: Ничего себе! Это было еще более удивительно, чем колибри, летящие задом против ветра.
1: Ты скажешь или мне сказать?
2: Давай ты.
1: Это чудо!
3: Я-то думал, что не попались. Как он это делает? Ничего, скоро будет смена прилива, и все почувствуют на себе мой гнев.

0: Живее, Матис.
1: Иду, мама. На этот раз я взлечу.
2: Мой малыш.
1: Ой!
0: О, Матис.
1: Что точно взлечу.
0: Уже скоро, мой утенок. Имей веру.
3: На следующее утро нас переполняло чувство счастья и веры.

0: жить верой, а не зрением.
1: Мы верим в тебя, Иесуда.
2: Мы отдали все, что у нас было, чтобы быть с тобой.
3: И даже то, чего у нас не было.
4: Поэтому мы всем рассказываем твой девиз.
5: Любой, кто имеет веру, сделает то же, что и я, и сделает даже больше.
0: Вот это уже кое-что!
3: За одну ночь и один день мы узнали так много. Мы никогда не должны забывать, что все возможно с верой.
6: Имей веру! Я лечу! Я лечу! Я правда лечу! Ура! Я лечу, лечу, лечу! Я лечу!
3: Поверь, и ты увидишь, как с верой взлетишь.
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали: Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин.
1: Воображение. Чем его кормить? Сегодня мы снова встретимся с ежиком Тони. Это был дождливый день, поэтому Тони остался дома. Он посмотрел мультфильмы, а потом сел играть в компьютерные игры.
2: Так, эти игры мне надоели. Нужно поискать что-то новенькое и интересное.
1: Тони нашел не очень хорошую игру. Там бегали какие-то страшные животные. У них был жутковатый вид, они рычали и даже хотели укусить.
2: Давай, лови его. Ух ты, какой! Смотри, какой, а! Давай, нападай!
1: Тони, ты что, забыл? Я не разрешаю играть тебе в такие игры. Потом будешь бояться, сказала мама.
2: Мама, да ты что, я бояться? Я же не маленький, что тут бояться? Это же всего лишь игра.
1: Все равно, выключи ее, пожалуйста, и больше не включай.
2: Ну, ладно, выключу.

0: Тони выключил компьютер, хотя он все равно был возмущен.
1: Эх, и ничего там страшного нету. И вообще, я ничего не боюсь. Это же всего лишь игра.
0: Дождик капал за окном, а Тони нашел себе новое занятие. Он стал рисовать тех страшных животных из игры и играть ими.
1: Давай, ну, лови его. Давай, нападай.
0: Наступил вечер. И Тони улегся в свою постель с надеждой, что завтра будет солнечный и веселый день. В комнате погас свет. Вот только уснуть ежик никак не мог. Ему было как-то не по себе. Ему казалось, что в комнате еще кто-то есть. Когда он закрывал глаза, то видел тех страшных животных. Ему стало страшно. Вдруг ему показалось, что в комнате сидит большой и страшный медведь. Тони позвал маму.
2: «Мама! Мама!»
0: Когда мама вошла в комнату и включила свет, то страшным медведем оказался милый плюшевый мишка. Кое-как Тони уснул, но спал плохо. Ночью ему тоже снился какой-то беспокойный сон, и он встал не отдохнувшим и угрюмым. Дождя не было, и мама попросила Тони сходить в магазин. Веселый Тони выбежал из домика и побежал по тропинке в лесной супермаркет. Внезапно он остановился. Ему стало страшно.
1: Ой.
0: Ёжик делал маленькие шажки. Ему казалось, что за деревом сидит большой и страшный волк. Вот он видит его спину.
1: Ой. Что это? Ой.
0: Тони шел, дрожа от страха. Вдруг он услышал какой-то страшный звук.
1: Ой!
0: Тони так испугался, что стремглав побежал домой.
2: Помогите!
0: Хотя боялся он совершенно зря. Это угукала сова, которую ежик разбудил, случайно наступив на сухую веточку. А за деревом не было никакого волка. Это был всего-навсего большой муравейник. Тони прибежал домой весь взъерошенный и перепуганными глазами смотрел на маму.
2: Мама! Мама!
3: Тони, что случилось? И где хлеб?
0: Спросила мама.
2: Мама! Там! Мама!
0: Тони признался, что он боится, и ему страшно даже в магазин сходить.
3: «Это все твое воображение!» – сказала мама.
1: «Воображение? А что это такое?»
0: Тони никогда раньше не слышал о нем.
3: «Воображение – это твое умение представлять и рисовать у себя в голове какие-то картины.
1: А, вроде бы понятно, но почему оно у меня такое? Я не хочу такое воображение. А можно мне другое? Оно мне, видишь, какие картины рисует? Страшные.
3: Ты его просто не тем кормил.
1: Ого, оно еще и кушать любит, а меня не съест?
0: Заволновался ежик.
3: Нет.
0: Засмеялась мама.
3: Давай проведем эксперимент, и ты все поймешь.
0: Мама дала Тони лист бумаги, фломастер и пластилин. Тони нужно было изобразить яблоко. Ежик с легкостью сначала нарисовал яблоко, а потом слепил его.
3: Вот видишь, сказала мама. Это яблоко и это яблоко.
1: Ага,
0: согласился Тони.
3: ты работал с тем, что я тебе дала. Когда ты взял фломастер, нарисовал его, а с пластилина слепил. Точно так же и твое воображение. Оно работает и что-то придумывает с того, что ты ему даешь. Вот вчера ты накормил его не очень хорошей пищей, страшными компьютерными играми. Вот оно и работает с тем, что ты ему вчера дал.
1: А что же мне теперь делать?
0: С ужасом спросил Тони.
1: Как мне от него избавиться? Оно мне не нужно.
3: Сквозь слезы сказал ежик. Нет, воображение очень нужно нам всем. Просто покорми его чем-то другим, хорошим, радостным и полезным.
0: Ежик очень обрадовался, что все можно исправить. Он ответственно принялся кормить свое воображение. Почитал интересную книгу, потом смотрел передачу о исследователях подводного мира, рисовал, играл с друзьями. Тони даже не заметил, как страх и боязнь исчезли. Зато появились идеи, как исследовать огород возле дома и провести археологические раскопки. Мама очень обрадовалась, что Тони избавился от страха, но раскопки проводить не разрешила. Тони не огорчился и придумал с ребятами новую игру под названием «Исследователи».
1: Фу, какая замечательная вещь – это воображение! И как важно его кормить правильной едой!
0: Сделал вывод ежик. Действительно, умение мечтать, придумывать, фантазировать – это чудесный творческий дар. Но важно помнить, что воображение использует то, что ему дали. Поэтому так важно кормить его хорошей, доброй и поучительной информацией. А чем ты кормишь свое воображение? Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не ангел.

Добро пожаловать на восьмой, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь» – это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова. «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных. Да будет он доста, да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим». Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге притчей, в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано. «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть, если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть, дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие. В первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидать ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи.
И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правды. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достоин и многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации. И бывает, долгие годы уходят, прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться, а многие так и не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать, учебной программе знакомы с понятием, допустим, «homo sapiens» – «человек разумный», да? «Homo habilis» – «человек умелый» там, и так далее. Что такое ферус? Homo ferus – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки, и это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить, как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему относятся, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь, что если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. «Ты зануда», «ты хулиган», «ты неряха», «ты лентяйка», «ты упрямец», «ты бандит». Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются. У одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют. Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, «Ну, как твои сыновья поживут? Как дела?» Тот говорит: «Да растут бандиты». Вот. И всегда, вот, говоря о своих сыновьях, говорит: «О, мои бандиты сегодня вот что учинили». Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении времени своего созревания. Как вы думаете, что с ними случилось? Они бандиты.
Они бандиты. Они из тюремного заключения в новое тюремное заключение и так далее. То есть это все жизнь, это все правда, это все реальность. И в тех случаях, когда это не так вот гротескно выглядит, все равно внутри все порушено, и люди по жизни неуспешны. Просто потому, что кто-то вот так вот шутя. Вы знаете, в некоторых культурах даже развито то, что как бы, чтобы наоборот было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть вот мой болванчик, там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду и таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят, где им восхищаются, где высказывают одобрение или, по крайней мере, хотя бы не бранят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая», говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает. Она говорит: «Мама, я нашла свою первую любовь». Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу «мама и сын» и «папа и дочка». То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание и так далее, то разумом потом уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело. В школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай,
а старайся и не прекращай стараться». Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше. И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии стал. То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар», «давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает первое значение – «слово», а второе значение какое? «Предмет». Вы можете себе представить? То есть библейский язык использует один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга Бытие, 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар», переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи 22 и 23. Книга «Числа», 31 глава, стихи 22 и 23. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну что, кто из вас угадал, где здесь прячется слово «давар»? Слово или предмет? В синодальном переводе оно прячется в такой фразе: «все же что». То есть, что здесь перечисляется? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказан дословно в подлиннике «каль-давар», то есть все дословно слова или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу. Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет или какую-то материю. И сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите? Да? Представьте, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит: «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой?
Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа». Первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась «Беда». Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить, и в особенности, если его многократно повторять. Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга Притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий – это тот, который удерживает себя, тот, который попросту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее. Книга Притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас. Жизнь и смерть во власти языка. Теперь о природе того, как это происходит. Каков же механизм воздействия слова на духовный мир? Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя. В 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова «Ты, Христос, Сын Бога Живого»? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек – который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана!» Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровение. Мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую.
Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется? От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать. И он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту? От бесов. От бесов. Слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, сходящая свыше, если мы посмотрим дальше, 17 стих, мудрость, сходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть в итоге благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятия исходят от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

Вот Господь вновь меня возвращает к завету, и я немножко хочу напомнить об этом и сказать, чтобы это укоренилось в нашем сердце. Вы знаете, что ведь слово, оно должно произрасти в нас, согласитесь, да? Оно должно быть надежным в нашем духе. Каждое слово Божие и слово спасения, да? Вам послано слово спасения, есть слово исцеления, слово веры, да, слово веры. Вот, аллилуйя. Есть слова, ну, божественной власти, да, имени Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Господу. Есть слова Божьих откровений, слова завета. Слова завета, договора, договор, завет, союз. Эта тема проходила вот все эти недели. Если вы не имели возможности посмотреть, посмотрите прежние собрания, и Господь что-то большее сделает возможным в вашем сердце, укрепит ваши отношения с Богом, потому что Бог – это Бог договора. Бог – это не Бог случайных таких отношений, знаете, случайных каких-то связей с человеком. Нет, что он так случайно как-то пришел, открылся. Нет, Бог – это Бог, который планирует, который видит сердце и который вступает в надежный завет с человеком, и это прекрасно. Слава Господу Иисусу Христу. Вот. Люди могут иногда случайно поговорить, там, случайно познакомиться, какие-то, знаете, неприлично даже говорить об этом. Но я хочу сказать вам, что Бог – это Бог договора. Скажите «Аминь». И Он такой, что Он хочет надежно скрепить, соединить с тобой и мною свои отношения, потому что Он любит тебя. Сегодня я хочу продолжить и назвать проповедь «Обещание Бога в завете». В прошлый раз я тоже называл «Обещание завета», но, тем не менее, я назову сегодня «Обещание Бога в завете». Завет, который Бог заключает с тобой, он тебе обязательно приносит что-то, и он дает тебе от Бога очень много. Когда люди находятся в завете, в дружбе, даже в дружеском завете, они что-то друг другу дарят. Они не придут с пустыми руками, может, на день рождения. Ну, не знаю, если только они случайно с поезда или с самолета. Ну, я не знаю, это редкий случай. Но, как правило, они обязательно что-то хотят подарить. От себя тебе. И это памятно, о чем мы говорили в начале собрания. Завет Божий, Бог всегда что-то дает. Он всегда благословляет. Он не просто хочет привязать тебя или меня договором к себе, как бы вот как крепостное право, помните, было в России. То есть люди никуда не могут уехать из той деревни, из того, той губернии. Они привязаны к этому помещику, он полностью над ними господствует. Они все делают по его приказу, они будут петь, играть его в оркестре, они будут все, они будут, извините, наказаны там, их будут, там, он распоряжался как собственностью, понимаете, это все не то, это крепостное право. Вот почему, когда Александр II, по-моему, да, освободил от крепостного права, это люди стали свободными, они могут ехать, куда они желают, они могут работать там, где они хотят. А фактически это была форма рабства. Сейчас такое слово «крепостная книга» – это напоминает вот это крепостное право. Но это крепостная книга «закрепить». Это значит крепость. Закрепить, скрепить. А потом во время Сталина была прописка. То есть человека прописывали, и в другое место могли не выписать, не прописать. Человек обязан был там, где его пропишут. Это тоже неправильно, конечно. Но Господь хочет, чтобы мы были добровольно, искренне привязаны к Нему, соединены с Ним, потому что в Нем мы имеем всю полноту благословения. Колоссянам сказано в 2 главе, 9 стихом, «В Нем обитает вся полнота». Вот во Христе все, все ответы, вся сила, вся премудрость, вся радость, все блаженство, ну все у Господа, здоровье, чудеса. В Нем обитает все. Но следующий стих говорит для нас, и вы имеете полноту в Нем, во Христе. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, во Христе. Не просто так Он, ну, передумал, Он передумал и сказал, что, ну, грех – это больше не грех, и зло – это больше не зло, просто вот поступайте, как хотите, как бы я вас прощаю, живите, как хотите. Нет. Грех оставался грехом, зло оставалось злом, тьма оставалась тьмой,

Но Господь это во Христе примирился с человеком, взяв это все на своего Сына. Вы знаем, да? Он это все взял и заплатил. Хвала Богу. Так что все законно. Христос заплатил цену. Мы имеем право быть прощенными. Мы имеем право быть спасенными. Мы имеем право быть благословленными. И кроме того, Он дал нам право вступить с Ним в личный договор, завет. Это происходит через крещение, но и последующие посвящения, которые мы с Ним имеем. То есть молитвенное посвящение, когда мы с Ним говорим искренне, когда мы говорим сердцем. Это отношение завета. Когда вы говорите с другом, вы говорите искренне. Вы не приходите и не начинаете говорить такие речи как бы далекому человеку. Ну, например, такие же речи, как бы человек говорил с трибуны. Ну, например, любой трибуны. Он выступал, и он там что-то говорил. Ну, например, на съезде Компартии, там, 20-м съезде или где-то. Но я уверен, что Никита Сергеевич Хрущев, он не пришел домой, он не разговаривал с женой таким же образом. Его жена, кстати, была образованная очень, знала 4 языка. Вот. И она сопровождала его в поездке в США. Он, конечно же, с ней так не разговаривал. Он говорил с ней с человеком, который понимает его, чувствует его, и наоборот. Это такой пример. Поэтому, когда у Бога отношения с тобой, Бог не говорит как бы с высокой трибуны, Он не говорит так грозно и не говорит так, знаете, ну, повелительно и чуждо. Именно завет – это нежное, искреннее отношение Бога, который есть Авва Отче, то есть папочка или отец, или любимый папа. Это завет. Поэтому родители не могут просто детей называть сын. Они говорят сыночек там, или сынок, или любимый сын. Они говорят вот сердцем. Так же говорят доченька, да? В Украине говорят доца, там доца по-разному. Вот. И по-всякому, потому что нежность, любовь. Вот завет с Богом, поверьте, он вот такой должен быть. Он должен быть абсолютно искренним и честным от сердца к сердцу. И это о тебе и обо мне. Когда-то у Иезекии был отец, его звали Ахаз. Ахаз шел путем царей израильских, то есть он грешил, он поклонялся другим богам, он неправильно жил. И однажды значит, пришли враги, ну, сирийские, ирицин там, сирияне пришли. И сердце их дрогнуло, они испугались. И вдруг и Бог говорит Исаии, иди навстречу им и скажи. Представляете? Иди навстречу и скажи, что... Потому что сказано, сирияне расположились в земле, сердце их народа колебалось, как колеблются дерева в лесу. Вот так задрожали люди. И сказал Господь Исаии, Исаия 7:3, иди, и сын твой... навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. То есть прямо туда. То есть иди туда, и там встретишь царя. Смотрите, какое водительство. Это прекрасно. Правда, друзья? Кто бы хотел, чтобы Бог так нам сказал? Иди туда, и там ты. 1987 году, когда я только пришел на крещение Духом Святым. И вот только... только вот, ну, только что недавно совсем получил. Еще ездил тогда на грузовике. И я приехал домой на обед к родителям. А рядом живет дядюшка. И вдруг я слышу голос. Зайди сюда, к Чернышовым. Здесь находится Вера, пророчица из Украины. Вот здесь тетя Вера Чернышова, сестра Вера сидит. И я... выхожу из машины, и вместо того, чтобы идти домой покушать, я захожу к своему дядюшке, вот к его жене, тете Вере, и я потрясен. Прямо в зале находится вот эта женщина из Харькова или Жданова, не помню. Я был так потрясен, я был так смущен, я растерян был, потому что голос проговорил, и это оказалось правда, что я бросился всех обнимать. И я не, у меня в глазах туман, и я не заметил, что это женщина. Я ее тоже обнял и тоже поцеловал. Ну, как вот
Ну, пожилая женщина. Я так, настой... А так не принято было в то время. Потом мы стали, там, в западные приехали, всех обнимали. Я настолько был шокирован, у меня перед глазами, как во сне. Я всех-всех поцеловал, и в том числе эту пожилую женщину, потому что я был поражен.

к месту там. И вообще через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. То есть Господь говорит, представляете, через 65 лет. То есть Бог знает, когда закончится государственность, когда там будет революция, когда придет свобода в Советский Союз. Он все знает. И в числе прочего, он говорит, ну, спроси знамения. Конечно, Ахаз, он же был такой неблизкий с Богом. Он говорит, проси знамения. Он говорит, не буду искушать Господа. Он говорит, а вам будет знамение. Дева, девушка, девица без брака, вне брака, в чреве примет, будучи девицей, без мужа, родит сына и наречет, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Аллилуйя! Вот знамение. Это не значит, что это исполнится прямо сейчас, но Бог сказал, будет знамение народу. И это случилось. И вот наступает где-то примерно там 9 месяцев до Рождества, ну, мы предполагаем, 9 месяцев до Рождества Бог говорит с Иосифом, потому что оказалось, что Мария уже имеет во чреве. Оказалось. Прежде чем сочетались они, Иосиф и Мария, оказалось, что она беременна от Духа Святого. Иосиф, будучи праведен, не хотел ее опозорить. Он хотел тайно отпустить, то есть расторгнуть с ней вот эту помолвку, отпустить ее. Но ангел Господень явился во сне и сказал ему, Иосиф, не бойся принять Марию жену. Матфея 1. Потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И родит сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Иешуа. Он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудутся реченные Господом через пророк, который говорит, вот дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Есть еще одно местописание слова Эммануил, во всю широту земли твоей Эммануил. То есть еще одно есть местописание о том, как Господь называется Эммануил. Аллилуйя, слава Господу, аминь. Хвала Иисусу Христу. И это Исаия 8.8. Правильно, спасибо вам. Во всю широту Эммануил. С нами Бог. Что такое Эммануил? Бог, который с тобой. Это Бог Завета. Родится тот, кто будет Богом, который будет с тобой. И был Бог Иосифом в темнице. И даровал ему расположение начальника темницы. И Господь был с Иосифом в доме Потифара и дал ему успех во всем. И был Господь с Давидом с тех пор, как вылился на него лей с того дня и больше. Что можно лучше желать, когда Бог водворяется, как поселяется в человека? И был Господь с Давидом. И была рука Господня там, например, там, ну, Иезекия говорит, крепко на мне. Это союз Бога с человеком. Союз сердца, потому что Бог говорит, я напишу законы в сердце. То есть это будет прямо внутри человека. Люди будут говорить о Слове Божьем. Они будут на их устах, в разуме. Я напишу в сердце и напишу их мыслях. Это сердечный завет. Это сердечное отношение. Бог – это Бог завета. Итак, когда он вступает в завет с человечеством, он что-то обещает и что-то дает. Обмен происходит. Обмен происходит. Когда есть дружба, происходит обмен. И так всегда было. У меня был друг в детстве, я рассказывал. Мы жили когда-то в детстве на одной улице в России. Его звали Миша, фамилия Уколов. И он, мы с ним дружили все детство, в машинки играли, в солдатики и так далее. То есть это все. Ну, когда я был в четвертом классе, мы переехали в Эстонию. И он мне был очень дорог. И я ждал несколько лет, когда они приедут, потому что его сестра старшая, она дружила с моей сестрой. И однажды они к нам приехали. Я ждал его. Я ждал его и терпел, потому что на Новый год, на Рождество, нам подарили большой пакет конфет. Это стоило больших мук, чтобы не съесть ни одну. Так хотелось. Это не было другое время, чем сейчас. Вы помните, как ценилась каждая конфетка, шоколадка, все.
И я ждал его, сказал, что я не буду есть, пока

Он не приедет. Я не хочу там похвалиться, я хочу сказать о сердце ребенка. Я хотел чем-то его угостить, у меня ничего другого не было. И этот, я смотрел каждый день на этот подарок, и проходили недели, дни и недели. И, наконец, он приехал. И мы с ним разделили конфетки. Знаете, мы как еле так откусываешь, даешь половинку. Не то, что мы там резали ножом, мы так, как в детстве. Каждую конфету так съели. Аллилуйя. Что-то в сердце ребенка, что-то в сердце ребенка, что желание – это отдать. Я во славу Божию это говорю. Я говорю о том, как это работает. Потому что дружба, завет. Завет. И вот Господь Иисус Христос, Он хочет тебя благословить. Он хочет тебя благословить всем. Он хочет благословить в завете. И поэтому на примере Авраама, Бытие 12, Бог говорит, я тебя благословлю. И оттуда начался, через некоторое время Бог сказал уже о завете. Но сначала послушание. Первое. Бог не произнес снова слово «завет» в 12 главе, но Он принес обещание и дал повеление. Что Бог сказал? С чего начинается весь путь? Он говорит, иди туда, куда я тебе скажу. То есть, будь послушен, иди туда, куда я направлю тебя. С чего начинается отношение с Богом? Это идти за Иисусом. Это вот куда Он тебе скажет, куда? Ты идешь в церковь, ты идешь на молодежное, вы идете на собрание, на домашнюю группу. И когда вы послушны Богу, то начинается отношение с Ним. Он говорит, и я тебя благословлю. В церкви есть благословение. В церкви есть благословение. Вещи, да, мы говорим, продукты, что-то Бог когда задает. Исцеление, сверхъестественное обновление, посещение славы Божией, радость, откровение Божьего Слова, познание истины, общение с друзьями и христианами по вере, общение с Богом. И так мы и должны идти туда, куда хочет Господь, прийти к Нему. Он говорит, придите ко мне все, я дам вам покой. Поэтому первое, что Бог ждет от нас, это всегда идти. И так хорошо, что мы пришли сюда. Как хорошо, что вы приходите в христианские собрания, общения, включаете интернет, слушаете прославления. Или Библию, да, слушаете по интернету, так удобно. И так Господь говорит, иди. Поэтому первое послушание в завете очень важно, чтобы мы подчинились Богу. Чтобы мы сказали, хорошо. И вот так начинается покаяние и вера. И потом крещение. Крещение – это уже к завету. Когда человек понимает, что я хочу обещать Богу. Я хочу с Ним пойти, связать свою судьбу и так далее. И вот Аврааму Бог говорит, я тебя благословлю. И размножу тебя. И возвеличу тебя. То есть я сделаю, я подниму тебя высоко. Бог вообще поднимает свою церковь. Церковь, например, Слово Божие в Нарве, она определенную имеет духовную высоту. Скажите аминь, правда же? И люди хотят туда прийти, хотят приехать, смотреть проповеди. Мне написала женщина вчера такой хороший пост. Она из Кунда. Я говорю, приезжайте на собрание. Она говорит, я живу в Таллине. Я говорю, ну, добро пожаловать в онлайн. Она говорит, я просматриваю проповеди. Говорит, спасибо. То есть она живет в Таллине, но смотрит проповеди из Нарвы. Хвала Богу. Для нас это честь. Слава Господу. Скажите аминь, да? И так мы видим, что есть у Бога благословение. И Бог говорит, иди. И Авраам пошел. И когда он пошел, он начал молиться, стал жертвенники строить. Он от Бога ничего не требовал. Он ждал, конечно, что наследника Бог даст, потому что Бог сказал. Проходили годы, это не произошло сразу, вы знаете, 25 лет. Так у Бога было в плане. А он все это время был испытан в вере. И он пошел по вере, он пошел повинуясь. Написано, верой Авраам повиновался идти в страну, о которую должен был получить в наследие. Верой пошел туда. И обитал на ней верой, как на чужой, то есть будучи как странник, то есть как путешественник, как пришелец, как приезжий. И вот Бог потом начал говорить с Авраамом, вы знаете, уже в 16 главе. В тот день Бог заключил договор, союз с Авраамом. Бог заключил и сказал, тебе потомство я дам землю. Все, Бог дает обещание. И так, когда Бог говорит завет, Он говорит, я
дам тебе землю хитеев, амореев. Это 15 глава, извините. Бытие 15. Когда огонь прошел между рассеченными животными, мы об этом говорили, когда огонь прошел, то есть Бог коснулся, сошел силой Святого Духа, тогда в этот день, Бытие 15:18, Бог заключил с ним договор. И сказав, потомству твоему я даю землю эту, от великой реки египетской, то есть от Нила, и до великой реки Евфрата. Я даю тебе. И вот я хочу обратить внимание, Бог хочет дать тебе что-то в завете. Он не просто навязывает, извините, Он не навязывает нам отношения с Ним, Он хочет благословить тебя. Он хочет благословить часто и материально тоже. Это тоже к этому относится. Потому что Он не оставит тебя. Давид говорит, я не видел праведника, просящим хлеба. Я не видел потомков его, просящим хлеба. Скажите аминь, да? Я верю. Я говорю, сыночек, пожалуйста, напиши. Я тебе вышлю, если тебе нужно. Папа, ты знаешь, я не попрошу. Я, знаете, а я... Ну, ты, пожалуйста, ты скажи мне, если тебе надо денежка, если надо покушать. Он учится там в Бельгии, в университете. Пап, ты же знаешь, я не попрошу. Он, если ты пошлешь, как бы, я приму. А я думаю, ну, почему же он не попросит? Ну, почему? А потом вспоминаю, да я сам же так, я же не просил денег у родителей. Я как бы сам так же считал, что не надо. Я думаю, понял, значит, он там молится, а Бог мне кладет на сердце. И тогда я, когда Бог меня побуждает, я отправляю деньги. И это как бы, ну, вовремя получается, потому что Бог начинает побуждать. Но это желание завета, желание Бога благословить, желание родителей благословить. Что у родителей лишние деньги? Нет. Что им самим не надо что-то там покупать или тратить, или счета платить? Нет. Но сердце говорит, надо благословить, потому что это сын, потому что это ребенок, потому что, ну, это одно. И тогда мы делаем это с радостью, и мы не думаем, а, ну, там, а как теперь я проживу дальше этот месяц? Там, нет, мы верим, что Бог не оставит, но так надо. И думаешь, Господи, помоги мне еще на Рождество отправить, помоги мне, знаете, вот такие мысли. И я говорю просто, как у вас в сердце, как у нас в сердце. Это все так работает, потому что это завет. Теперь Бог, который вступил с тобой в завет, Он точно так же и гораздо больше, в миллионы раз больше. Он хочет благословить тебя. Он хочет помогать тебе. Он хочет посылать тебе необходимое. Он хочет помочь тебе устроиться с жильем. Он хочет с учебой, с работой. Да, Он хочет. Он хочет укрепить твое здоровье. Он хочет дать тебе то, что тебе нужно. То, в чем ты действительно нуждаешься. Но еще больше. Он хочет дать тебе самого себя и свое присутствие. Эммануил, значит, с нами Бог. Если бы я спросил духовных зрелых людей, спросил бы верующих, находящихся здесь или где бы ни было, что бы вы хотели? Например, там, сколько-то тысяч евро? Или чтобы Бог был с тобой вот всю жизнь, каждый день и ночь рядом? Защищая, помогая. Я уверен, что те, кто знают Бога, выбрали бы второе, правда же? Потому что Божье присутствие никогда не оставит тебя в беде, не в нужде. Аминь. А деньги, они закончатся. Они закончатся. Человек получит и пойдет, и если он без Бога, то эти деньги, как у того сына, который оставил отца, они просто будут потрачены. Поэтому для людей определенных это искушение, да. Быть в служении Богу, служить Богу, там, идти Божьим путем, либо там, идти на какие-то подачки лукавого и потерять спасение. Но верю, что те, кто знают Бога, они выбирают именно второе, выбирают Господа. И поэтому Исаак выбрал жить там, где голод был. Он выбрал жить в голодной земле, потому что Бог сказал ему, не иди в Египет, здесь странствуй. Я благословлю тебя. И он сеял во время голода и получил ячменя во сколько раз больше? Кто помнит? Скажите громко, кто помнит, во сколько раз больше получил ячменя Исаак? Во 100 крат больше. Он получил из одного зерна 100 зерен. Вы представляете, это было что-то. Поэтому Исааку, будем помнить это, Исаак, он откапывал колодцы, его закапывали, он опять откапывал. Был голод, вода и урожай, вот что нужно было людям. Но филистимляне, мы недавно, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Давай с тобой заключим союз, договор, то есть, ну, как завет. Бог благословил Исаака, потому что он в завете. И он подтвердил завет Исааку, и он подтвердил Иакову. А Иаков сказал это своим
сыновьям. Но теперь Иисус Христос

приходит к нам как вождь завета, как написано, вождь спасения нашего, да, и сказано, что пастырь завета вечного, кровью завета вечного. Он ходатай завета, он заступник завета, да, он поручитель завета. Это лицо, которое поручается за нас перед Богом. И написано, пастырь овец великий крови, с кровью завета вечного Господа Иисуса Христа, да усовершит во всяком добром деле. Это такие сложные предложения, но в них есть суть. Кровью завета. И поэтому Господь пришел, чтобы благословить. Теперь Бытие 17, мы знаем, я повторяю эти стихи. Бог говорит 15 и 17, я дам землю твоим потомкам. Это часть завета. Часть завета – это благословение. Скажите аминь. Но самая главная часть завета – это что или это кто? Это сам Бог. Да? Скажите, Бог – это часть завета. Бог. И написано, разве вы не знаете, что храм Божий? Аминь. Друзья, дальше. Бытие 22, 17. За то, что ты послушался меня, я дам тебе города врагов, я дам тебе землю такую-то, я тебя благословлю, да? Я дам тебе. Это Бытие тоже. Завет – это обязательно Божье благословение. А что же в Новом Завете? Галатам 3, 14. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Это гораздо больше. То есть мы не просто получаем землю. Они получили землю, распределили. Некоторые думают, ну, как бы это хорошо, это достаточно. Нет. Господь дает гораздо больше. Да, Он может дать нам землю для лагеря, Он может нам дать здание. Это часть Его завета. Скажите, аминь. Общине, в которой было 500 долларов, Бог дал здание за 100 тысяч долларов. Аллилуйя. Причем в то время, 97-й год. Это завет, это любовь к Богу. Это... И вот сейчас обновляется церковь, да, улучшается. Сейчас обновляется зал на первом этаже для молодежи, потому что Бог будет двигаться здесь. Он избрал это место. Это Его завет. Он Бог завета. Он не оставит эту церковь. Он не оставит. Он не оставит. Если церковь пойдет так же за Иисусом, если церковь пойдет в общение с Богом, это всегда будет слава Божия, это всегда будет благословение. Наша цель – не потерять отношения с Богом, не потерять завет, не потерять то движение Духа, которое Бог нам дал. Никогда, ни за что, ни при каких условиях. Это союз с Богом. И поэтому в Галатам, не подумайте об этом, что это незначительно, но в Галатам сказано такое обещание, 3.14, Христос сделался за нас клятвой, то есть проклят за нас, чтобы благословение Авраама. Благословение Авраама, что теперь, земля Хананеев? Нет, мы теперь не ждем эту землю, мы не ждем ту землю израильскую. Это не является нашей целью, потому что Бог пришел с лучшими обетованиями Завета. Это были обетования Ветхого Завета. Я дам землю там Хананеев, Иевсеев, Гергесеев, там Евеев и так далее. То есть шесть народов, я дам вам эту землю. Обещание завета. Ну, молодые люди, некоторые, которые сватаются, особенно евреи, они что-то говорят. Они говорят девушке, ну, предлагают ей выйти замуж, и говорят, у меня есть это, у меня есть то, я дам тебе это, вот у меня есть квартира, у меня есть дом, я работаю, я буду заботиться о тебе, я буду делать. То есть люди, они обещают что-то. Скажите аминь, правда же? Да? То есть это у них из сердца выходит, я вот это сделаю. Бог, когда дает завет, Он говорит, я дам вам землю твоему потомству. Хочет ли Бог помочь тебе с квартирой? Конечно. Хочет ли помочь с заработком? Конечно. Но у Бога есть гораздо больше. У Бога есть Он Сам, Его Сын Иисус и Святой Дух. И когда вот это становится нашей счастьем, мы самые счастливые. Мы можем быть атакованы, мы можем быть ранены, мы можем быть, как Павел побит много раз, например, апостол Павел. Иисус Христос был избит, изранен, распят. Но это ничего не меняло. Он Сын Божий. Он наследник всего. Бог дал все в руки Его. Бог все положил под ноги Его. Он стал царем царей, Господом господствующих. Ему принадлежит вся слава. Все страдания временны. Все скорби временны. Аллилуйя. Слава Божия, она вечна. Аллилуйя. Наследие вечное со всеми освященными. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому Бог говорит, я дам ему часть между великими за то, что он претерпел. Я дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Поэтому Господь говорит Галатам, Дух Святой положил мне это слово сказать сегодня, я закончу проповедь. Он говорит так,
что чтобы нам получить, вот как он получил Исаака, как они получили землю, теперь, чтобы мы получили обещанного Духа, мы язычники, вдруг мы начинаем слышать голос Божий. Мы начинаем слышать Его голос, чувствовать Его присутствие, чувствовать Его исцеление, наполняемся Его радостью, услышим Его обещание, обетование через Писание, или лично Он что-то говорит. Аллилуйя!

шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так?

Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь, ничего не понимая, Фома, к небу взывая?

замираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю я. Все расселись, как овцы, а куда идти нам?

мою душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

0: Здравствуйте. Экономические кризисы и финансовая нестабильность сильно влияют на психическое здоровье. Как поддержать себя, когда денег не хватает, мы лишаемся привычных благ и переживаем за завтрашний день? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Чего именно вообще боятся люди, когда наступает период экономических кризисов?
1: В первую очередь люди боятся неизвестности. Они не знают, что их ждет. И вот это вот состояние, что «а что же будет?», оно пугает. Конечно же, мы можем идти дальше и смотреть, а что за этой неизвестностью? Чего же больше они боятся? На самом деле это хороший вопрос для каждого, кто начинает переживать за неизвестность. А чего же ты боишься на самом деле? И вот здесь ответы могут отличаться. Кто-то боится голода, кто-то боится повтора каких-то событий, да, и каких-то страданий в связи с кризисом из прошлого. Кто-то переживает за близких, кто-то переживает за то, что он потеряет все, что у него сейчас есть, что он так долго строил, так долго выстраивал, так долго работал над этим всем, и как это, у меня этого всего не будет. Это действительно такое обесценивание, оно очень тяжелое, потому что я же к этому шел, а оно все может пропасть. Действительно, люди боятся того, что они смогут, что они потеряют все вот это. И, конечно же, страхи связаны даже вплоть с тем, а буду ли я жить тогда дальше, то есть смогу ли я вообще выжить, и страх за детей. Да, за детей, а как же они, а как же им, я хочу им самого лучшего, и что же будет с ними?
0: Ну, наверное, возраст тоже здесь играет роль, я так понимаю. Молодым, возможно, где-то легче, потому что если человек действительно переживает, что он потеряет все и придется восстанавливать заново, ну, там, ну, все это может быть слишком

0: абстрактно, да, все это, допустим, потеряет недвижимость, аннулируются там какие-то счета, да, потеряет свой бизнес.
1: Да.
0: И понятно, человек, которому уже под 60, он думает, если бы мне было 30-35, угу. я бы все заново начала.
1: Да.
0: Но мне уже 60, и я не смогу уже начать заново.
1: Да.
0: На кого я тогда положусь в этой жизни?
1: Да, это правда. Это
0: Итак, правда. Да, что вы посоветуете людям, вот, которые тревожатся за свое будущее, когда есть реальные опасности, ну, лишиться работы, ну, лишиться бизнеса, что делать?
1: Мои рекомендации были бы в двух направлениях. Они бы разделились бы на такие два направления, что одно — это то, что мы можем контролировать, то, на что мы можем влиять, а второе — это что находится абсолютно вне зоны нашего контроля, вне зоны нашего влияния. То, что ну, никак мы не можем на это повлиять. А на что мы не можем повлиять? Мы не можем повлиять на то, что могут сделать другие люди, до которых мы никак не можем дотянуться. Да? Кто-то выше по статусу, по власти, каких-то их решения, которые, да, повлияют на нашу жизнь, но мы ничего не можем с этим сделать. И вторая, да, колоночка, я бы прям даже предложила, когда вот происходит такое какое-то событие, да, которое нас беспокоит, прям сесть, взять листок бумаги, разделить его на две части и прям записать то, что я могу контролировать, на что я могу влиять, и что я не могу контролировать, на что я никак не могу повлиять. И вот когда мы говорим о том, что я могу контролировать, что я могу, на что я могу влиять, прям туда выписывать, что я могу сделать. Сначала это про то, что меня прям обезопасит здесь и сейчас. То есть если прям что-то случится прям сегодня, завтра, послезавтра. Да, это про то, как я могу сейчас к этому подготовиться. Также и морально. Да? И это про то, что как у меня с финансовыми резервами. Есть ли у меня финансовая подушка безопасности, какие-то накопления. Если нет, то пора это создавать. То есть и более того, они должны быть в разных, как бы, в разных, так сказать, видах отложены. То есть не только под подушкой, да, но и на карте. И не только на карте, потому что некоторые хранят только на карте. Но могут произойти разные события. Отключить банкоматы и так далее, и у всех начинается паника. Какая-то сумма должна быть все равно наличными. Многие люди говорят, ну хорошо, тогда их съедает инфляция, что же тогда делать? Вот какая-то такая сумма, она и на то и называется подушкой безопасности, что ее задача не приумножаться и расти, а ее задача для того, чтобы быть вот этими финансами на какой-то такой вот случай, а для того, чтобы мы просто сохраняли спокойствие, зная, что мы к этому подготовлены, мы просто к этому подготовлены. Конечно же, это про то, что нам нужно диверсифицировать свои риски. Если мы работаем только на одной работе и работаем на ней 20-30 лет, да, то мы такой узкоспециализированный, такой узкопрофильный специалист, да, который только в одном месте, и, соответственно, наши риски, они высоки. Нас могут сократить, и мы не знаем, а как трудоустраиваться, да, куда я и как. То есть хорошо, если очень такая вакантная, да, позиция, а если нет? И получается, нам нужно диверсифицировать риски, нам нужно посмотреть, а кем я мог бы работать, а как я сейчас вообще на рынке труда, котируюсь ли, да, а если случится вот кризис, который может произойти, какой он, да, какие его особенности, что могло быть актуально? Кризис, действительно, когда вот эта вся популярная фраза, перевод его, это также возможности, да? И вот какие могли бы открыться возможности? Может быть, мне нужно чему-то подучиться, получить какое-то повышение квалификации для того, чтобы быть действительно специалистом, который мог бы и работать в современных реалиях, да? То есть это про то, что я мог бы еще вот, можно сказать, подселить себе такую соломку. А можно также присматриваться к какому-то дополнительному заработку для того, чтобы вот уже начать вот так вот выстраивать какую-то такую безопасность в финансовой сфере. Конечно же, это про то, чтобы планировать, даже если что-то случится, где я буду жить, да, как я буду выстраивать свою жизнь. Просто такое спланировать план, на что я могу повлиять. Чем больше мы добавляем сюда известности, чем лучше мы это распланируем, разные сценарии, тем больше это повлияет на наше спокойствие, что так, я уже распланировал. Если случится вот это, я примерно буду делать вот это, вот это, вот это. Если случится это, я буду делать вот это, вот это, вот это. Мало того, что мы к этому готовимся, как физически, да, мы и так морально себе помогаем. Но, конечно же, всегда остается вот этот вот момент зоны, очень такой привлекающий нас, которую мы не можем контролировать. И это вот как раз-таки зона, которая может мешать нам спать, нам может сняться кошмары, да, у нас действительно может быть повышенный уровень беспокойства, можем начинать это заедать и так далее. И, конечно же, та зона, которую мы не можем контролировать, зона вне нашего влияния, это зона нашей молитвы, это зона доверия Богу. То, что мы не можем контролировать, то, на что мы никак не можем повлиять, мы это можем доверить Богу. И помнить, что

0: он нас никогда не оставит.
1: Но я думаю, что даже те зоны, которые, о которых мы думаем, что там мы можем влиять, но мы полагаем, что там у нас есть подстраховка, да, мы же подушку безопасности себе создаем, да, там все равно нужно молиться, конечно, потому что мы никогда не знаем, что случится с нашим здоровьем,
0: конечно,
1: со здоровьем близких. Мы эти готовы будем продать все квартиры, машины, со всех счетов снять деньги, лишь бы вылечить, например, да, вдруг какую-то болезнь, которая обнаружилась. И как бы разные бывают ситуации, да, очень тяжелые, да, в жизни. Здесь ты никогда не будешь уверен до конца, даже если ты богат, так скажем.
0: Абсолютно. Болезни — это тоже вне зоны нашего контроля какие-то, да, не те, которые вызваны плохим питанием, да, и плохим образом жизни.
1: Травмы, да.
0: Да, да. И это, опять же, да, зона вот этой молитвы. Вот этот стих, да, что коня готовят на день битвы, да, а победа от Господа. То есть это про то, что я, есть моя ответственность. Есть то, что мне важно делать. Мне важно то готовить что-то, да. Мне важно подготавливаться, а не просто сидеть сложа руки, да, и все должно само идти. А я только возмущаюсь: Господь, почему ты вот такую мою жизнь устроил? Я же вроде молюсь регулярно. Почему вот такое происходит, да? То есть есть часть, которую нам все равно важно делать. Та мудрость, которую нам нужно приобретать. Многие люди абсолютно не ведут финансовый бюджет, никак не оптимизируют свои расходы. Абсолютно халатно к этому относятся и винят Бога, винят всех остальных, что это они виноваты, правительство остальные, то есть все что угодно, кто угодно, да, а как же мы сами? То есть есть еще вот эта вот часть, да, которую нам тоже важно исполнять.
1: Ну вот я не первый раз, конечно, слышу о подушке безопасности, но все-таки есть немало людей, у которых очень скромный заработок. И говорить о том, чтобы создавать подушку безопасности, насколько я знаю, она должна быть на полгода вперед. То есть... чтобы, если вдруг уволят меня, например, я могу полгода прожить спокойно, ища себе работу. И на полгода вперед, там, ну, на три, может быть, месяца хотя бы вперед, у некоторых людей зарплата такая, что они практически все подчистую тратят. Но если они откладывают, то какие-то очень небольшие суммы, которыми они потом покрывают какие-то другие новые расходы. Например, кто-то заболел, вдруг надо к платному врачу, и вся твоя подушка уже вот все, ты все оттуда достал, чтобы три раза сходить к платному врачу. Все, подушки нет. Или там отпуск пришел, подушка твоя тратится на отпуск, и все. То есть ты не можешь копить на черный день. И как бы таких людей тоже немало. И как бы как им тогда быть?
0: Очень хороший, актуальный вопрос. Я хочу сказать, что многие люди недооценивают небольшие шаги, небольшие суммы денег. Да, мы можем небольшую сумму денег отложить и даже не заметить, как уже соберется хорошая сумма. Действительно, это из практики людей, которые попробовали, решили, что хорошо, раз у меня есть хотя бы возможность откладывать 500 рублей или хотя бы там 1000 рублей, я буду это делать. Я буду стараться все равно регулярно откладывать. И да, вы знаете, я знаю много примеров, когда люди с пенсии могут такие делать подарки своим внукам и так вот прям помогать, как другие не могут помочь. А они просто постепенно, по чуть-чуть, но откладывают. Просто знают разные способы, как оптимизировать и как откладывать. И это потрясающе. Хотя как можно с такой суммы вообще что-то умудриться отложить? Но могут. Действительно, искусство откладывать, искусство маленьких шагов, оно приводит к большим результатам. Но опять же, да, когда у нас случаются какие-то форс-мажоры, а мы еще даже не собрали эту подушку безопасности, но мы туда залезаем, тут очень важно понимать, для чего финансовая подушка безопасности. Когда у нас наступает время отпуска, финансовая подушка безопасности абсолютно не для этого. На отпуск мы должны копить отдельно. То есть получается, финансовая подушка безопасности, она как раз-таки предназначена для каких-то вот таких вот чрезвычайных ситуаций. И тут же, если мы заболели, да, это да, это ситуация для финансовой подушки безопасности. Но лучше, если у нас тоже будет какой-то отдельный такой счет, который предназначен для лечения. Если когда бизнес строится, да, там есть такие специальные отчисления на амортизацию, да, когда оборудование изнашивается. Так мы тоже изнашиваемся, мы тоже, нам постоянно нужно что-то улучшать, нам нужно лечиться, оздоровлением заниматься, профилактикой и так далее. И это естественная часть нашей жизни, поэтому хорошо, если мы это будем планировать и на это будем хоть какую-то часть, но откладывать, это уже нам поможет. То есть с чего мы просто начинаем? Если мы, получив зарплату, начинаем с того, что «А, мне же вот это надо купить, я уже неделю жду, вот это купить, вот это, вот это купить», ну, конечно же, у нас ничего не останется, чтобы отложить. Но если мы начинаем с того, чтобы отложить, мы отложили финансовую подушку без

безопасность, мы отложили там себе на отпуск хотя бы 500 рублей, да, мы отложили там на лечение, отложили даже сумму на подарки, потому что скоро будет много праздников и так далее. И потом уже что осталось, вот теперь я распределяю. Распределяю, например,

0: знаешь, такая возможность, такой, так манит, что ты всегда можешь залезть туда и позволить себе то, что как бы не мог позволить. Но тем самым загоняешь себя вот в эту вот постоянную гонку выплаты кредитов, потом их много, и потом ты всем должен, и потом, к сожалению, люди приходят к банкротству.
1: Да. Еще такой вопрос. Вот вы сказали, как нужно готовиться, так скажем, к кризисным временам. Это интересно, это важно. И что вот нужно создавать подушки безопасности, думать о заработке другом, о повышении квалификации. Здорово. Вот. Но это, я думаю, может человек сделать в спокойном состоянии, когда он в силах планировать, включить разум и вот таким образом распределять, например, свои доходы. Что делать, если произошла уже какая-то ситуация, человек к этому не был готов, вот резко вдруг летят цены вверх, а человек сидит на небольшой зарплате, растит, может быть, маленьких детей, да, и он в ступоре, его начинает трясти от стресса, и он думает, куда мы идем, что будет дальше, если сейчас за ЖКХ придет очередной квиток, и там будет снова эта большая сумма, как я дальше это все потяну, и так далее, так далее. То есть у него стресс, он на нервах, и он не знает, за что хвататься. То есть вот он в таком нестабильном, неразумном, эмоционально взвинченном состоянии. Как бы и тогда начинает лихорадочно смотреть новости, а что там происходит, какие там очередные, может быть, санкции и так далее. Вот в таком состоянии вы что человеку посоветуете?
0: Конечно же, в таком состоянии, когда мы в таком повышенном стрессе и в таком ужасе, конечно же, здесь нам нужно в первую очередь заняться своим состоянием. Потому что в этом состоянии принимать какие-то решения, это слишком необдуманно, слишком рискованно, слишком быстро, да, и это может быть импульсивное решение, за которое мы потом будем очень сильно жалеть. И да, нас все новости, все подталкивает к этому ко всему, но потом можно долго за это расплачиваться. Поэтому в этом состоянии наши действия должны быть направлены на возвращение себя, да, в состояние, когда я могу размышлять, когда я могу анализировать. Поэтому, когда мы начинаем быть в таком вот состоянии стресса, да, такого повышенного, я бы даже сказала, такого стрессового шока, нам очень важно отложить то, что нас вводит в стресс, скорее всего, это телефон, да, в котором мы читаем все эти новости, видим это все. Нам хочется еще больше читать. Почему? Потому что мы хотим известности, да? Мы хотим больше информации по этому поводу, но ее на самом деле больше не становится, потому что мы сейчас находимся в этой ситуации. Станет лучше и больше понятно через день, возможно, может быть, через несколько часов. Но прямо здесь и сейчас нам может становиться плохо, можно начать задыхаться. Нас может действительно лихорадочно трясти, и мы теряем почву под ногами. Поэтому в этот момент нам очень важно взять, отложить это в сторону и начать просто дышать. Сначала просто дышать, потом посмотреть 5 предметов, которые есть вокруг меня, просто их назвать. Так, назвать их цвет. Так, что я слышу? 3 звука, которые я слышу. Так, запах. 3 запаха, которые вокруг меня. Так, хорошо. Так, люди, которые вокруг меня. Да, так, кого я люблю, кого я ценю, перечислил в своей голове. Так, они живы-здоровы. Все, отлично. То есть самые главные свои ценности. Так, так, Бог со мной. Он рядом, он меня не оставит. Так, вспомнили все самое главное, да? И вот теперь, когда мы уже сделали такое, можно сказать, возвращение себя в себя же, да, в свое тело, вот теперь уже можно начинать анализировать, с кем-то посоветоваться, позвонить, поговорить, но не оставаться с этим наедине.
1: Понятно. Большое спасибо за совет и спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то? Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной? Сможет ли позаботиться о себе? Она будет в инвалидном кресле? Сможет ли разговаривать?
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью. И поэтому всей общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейла.

0: сняли Сивэл. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно.
1: Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось.
0: Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часа ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде, и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно.
1: Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно, и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
2: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
1: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что, когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа. А вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня.
0: Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны.
1: Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс.
0: Какая невероятная история. Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? Вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузите в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал, «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал, «У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас». Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
2: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу! Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой — нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
0: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
2: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса, исцелитесь и будьте здоровы.
0: Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, которым они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
2: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко. Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал, неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
2: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
1: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
2: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
1: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
2: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал, «О, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне, «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
1: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
2: Безусловно. Верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. «Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами».
1: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
2: Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение Слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит: «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда вы оставляете основы, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
1: Хорошо. Давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
2: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню. Вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
1: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
2: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
1: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
2: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
1: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
2: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на фирме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
0: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
2: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел на него и говорил: «Однажды тебе сделают операцию». Во время одного из визитов к врачу медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
0: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
2: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фитцгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года, там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8 283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12 парням было по 17. 5 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме.
Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале рано или поздно, проходя по улице Свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице Свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улицы свободы встречаются с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась, я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улицы свободы.
При пересечении улиц Церкви и Свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы, но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля исполнить твою волю. Не моя, но твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. «Я дам вам жизнь и жизнь в избытке». Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем, тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя». Вы должны решить. Вы должны решить.

Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые суть Божия». Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице Свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все? Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение». Но Иисус говорит: «Отдай все». Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц Свободы и Церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит: «Вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной». Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии: «Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все». Но Иисус бьет по самому больному: «Отдай все». Господь сказал мне: «Я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас. Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым умирающим стариком на смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса: «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал: «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь, в соответствии с Писанием, это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице, даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите: «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц Свободы и Церкви гласит: «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы.

5996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря, «Ад набросился на меня всеми силами, но крест по-прежнему непобедим». Этот крест стоял посреди руин, посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И 4 атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест. Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата, «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата, «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах Свободы и Церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает, «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я. Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет. Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам, «Возвращайтесь к кресту». Когда вы идете по улице Свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица Свободы встретилась с улицей Церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест – это камень преткновения. Для Елена – безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен. Непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах Свободы и Церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста?
Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто произнесите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса». Аминь.

0: Thank you.
1: Ребят, вы готовы?
2: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
1: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
2: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
1: И мы начнем с истории.
2: Поехали.
3: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
4: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению, что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания Philip Morris, чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
3: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация Philip Morris запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
5: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому. Когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
3: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
1: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
2: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
1: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
2: Хотя тот же самый табак, ну, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
1: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
2: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
1: Итак, состав, действующее вещество, никотин.

0: В табаке содержится никотин. Яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
1: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
2: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
3: На самом деле никотин – это еще не все.
0: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрые и сильные привыкания.
3: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
4: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
0: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
3: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
4: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
0: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
3: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
5: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
0: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
3: А когда вы начали курить?
6: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
3: С какого возраста вы курите?
7: 12.
3: С 12 лет?
8: Рано, наверное, лет в 14.
9: В 7.
0: 7 лет? 7 лет?
9: Да.
7: 14 лет.
10: В 16.
11: В 14.
0: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
3: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
0: Да.
12: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
3: А у вас были попытки бросить курить?
7: Были неудачные.
3: А вы когда-то хотели бросить курить?
7: Да, постоянно.
3: Пытались бросить курить?
7: Да, пытался.
3: У вас были попытки бросить курить?
7: Были, но неудачно.
3: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
0: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
3: К тому же усиленный специальными веществами.
12: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
2: Так выглядит схема, почему люди курят. В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
3: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
0: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
2: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
5: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
2: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
9: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
0: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
11: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
13: Расслабляйся на мясе, никотин в новом формате.
14: Следующий путь – это снюс.
15: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
2: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
5: Из анонимных интервью с блогерами. «Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто».
2: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
3: А вот что говорит известный журналист Доренко.
16: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребята, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
17: И что они сказали?
16: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
0: Вот такая непростая ситуация.
3: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
2: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательно.

0: Сознательная женщина и все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500,000.
1: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
2: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
1: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2.5 раза по сравнению с предыдущими годами.
2: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
3: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередной наркотического, так сказать, передозировки. И тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
1: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
4: Вот, например, там сериал успешный, собственно, это такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
2: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
1: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
5: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
6: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она трижды выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего вторую главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
0: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
7: Начинаются мутации, химический мутагенез. И к как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей вот этих самых курильщиков.
8: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами,

0: Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессорно. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов в яичнике, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
1: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
2: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они, хочешь не хочешь, способствуют тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
3: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей, то есть каждого второго.
4: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
5: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его, кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
6: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знаете, я думала так же.
7: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Сони не стало.
3: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак — это то, что бывает с другими.
4: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
8: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
0: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
9: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломок генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
3: Все-таки насколько курящий человек...

0: может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим.
1: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
0: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
2: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
3: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
2: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
3: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
2: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
3: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
2: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
1: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
0: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас?

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Большинство из вас не будет удивлено, что мы собираемся начать провозглашение. И затем мы дадим вам возможность участвовать в нем. Наше провозглашение взято из первого послания к Коринфянам, 6 главы 11 стиха. И оно начинается словами: «И такими были некоторые из вас». И эти слова относятся к списку ужасных грехов, мыслей и поступков, в которых эти люди были виновны. Но, слава Богу, там есть «но». Слава Богу за эти «но» в Библии. Я благодарю Бога за эти «но» в Библии. Затем там говорится: «но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Руфь и я верим, что это очень личное обращение, поэтому мы не будем останавливаться на «такими были некоторые из вас», а сразу перейдем к «но». И пусть это будет нашим личным свидетельством. «Но мы омылись, но мы освятились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А теперь мы предоставим вам честь сказать это вместе с нами. Это не очень трудно запомнить, так что давайте начнем с местоимения «мы». Готовы? «Но мы омылись, но мы освятились, но мы оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Аминь. Да благословит вас Господь. А теперь мы продолжим изучение шести основ учения Христова, которые перечислены в первом и втором стихах шестой главы послания к евреям. Мы уже разобрали первые две основы — через покаяние к Богу и вера в нашего Господа Иисуса Христа. И теперь мы собираемся перейти к третьей теме, которая является учение о крещениях. И я просто коротко прочту эти слова, чтобы быть уверенным, что мы основываемся на Слове Божьем. Послание к евреям, 6 глава, стихи 1 и 2. «Посему, оставивши начатки учения Христова, и я предпочитаю говорить фундаментальные истины, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И третья тема, которую мы будем разбирать сегодня, это доктрина крещения. Вместо слова «доктрина» можно использовать слово «учение». И обратите внимание, что в Писании слово «крещение» стоит во множественном числе. «Крещения» — количеством больше одного. На самом деле, в Новом Завете идет речь о трех крещениях, и мы в свое время разберем каждое из них. Прежде всего, я должен сказать, позвольте мне просто кратко перечислить эти три крещения. Первое — это Иоанново крещение, крещение Иоанна Крестителя. Второе — это христианское крещение, и это не одно и то же. И третье — крещение в Святом Духе. Это три различных крещения, каждому из которых отведено значительное место в Новом Завете. Теперь я кое-что должен сказать о значении слова «крестить». По-английски «baptize». Это не английское слово, а греческое. Написанное английскими буквами. То, что называется транслитерация.

Слово «крестить» — «baptize» — напрямую произошло от греческого слова «baptizo». И не будучи переведено, оно просто было записано английскими буквами. Почему это произошло? Возможно, различные варианты ответов. Это может быть просто церковной традицией. А возможно, при создании перевода короля Иакова переводчики не хотели обидеть англиканскую церковь употреблением истинного значения этого слова. Я не знаю этого и не предлагаю вам какого-либо определенного мнения на этот счет. Но если вы обратитесь к греческому языку, то там значение этого слова не оставляет никаких сомнений. Оно означает «погружать». Погружать. И вы можете погружать двумя способами, и оба они встречаются в Новом Завете. Вы можете погрузить что-то, опуская это что-то в воду, так что оно будет полностью покрыто. Или же вы можете погрузить что-то, выливая воду сверху на этот предмет. Но каким бы способом вы это ни делали, это означает полное погружение. Это не частичное погружение. И по сути, крещение — это передача. Какое бы крещение ни описывалось в Библии, оно всегда ознаменовывает передачу чего-либо из одного сосуда в другой. И это касается вас целиком, а не лишь какой-то отдельной части. Таково значение греческого слова, и я верю, что это очень важно. Крещение — это полное погружение. В этом процессе затронута не только какая-то часть вас, но вы полностью участвуете в нем. Далее. Это слово используется с двумя или тремя различными предлогами. И это также требует объяснения. Оно используется в контексте «крестить в чем-либо» и «крестить во что-либо». Крещение в чем-то означает ту среду, в которую вы погружаетесь. Это может быть вода, или это может быть Дух Святой. Крещение во что-либо означает конечный исход, результат вашего погружения, во что вы переходите в результате этой передачи. Например, крещение Иоанна было крещением в воде, в покаяние или прощение грехов. То есть тут присутствует в чем и во что. Крещение Святым Духом, о котором мы пока говорить не будем, является крещением в Святом Духе, в тело Христа. Об этом мы поговорим попозже. Но вы, когда думаете о крещении, должны задать себе два вопроса. Это крещение в чем и во что? Давайте сейчас рассмотрим Иоанново крещение. Крещение Иоанна Крестителя, который получил это имя по той причине, что он крестил людей. И об этом говорится в Евангелии от Марка 1 главе, в стихах со 2 по 5. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В этом заключалась особенность служения Иоанна Крестителя. Он должен был прийти и приготовить путь для Спасителя. И его весть была очень простой. Ее можно выразить одним словом. «Покайтесь». И в следующем стихе говорится, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Или «в прощение грехов». То есть они крестились крещением покаяния, которое приводило к отпущению или прощению грехов. Крестились в воде в прощение грехов. И целью этого было приготовить путь для прихода долгожданного Спасителя Израиля, Иисуса из Назарета. И я думаю, что это очень важно, что Иисус не пришел, Бог не послал Его, пока сердце народа Божьего не было подготовлено покаянием. И я осмелюсь предположить, что это справедливо и для второго пришествия Христа.

Сердце народа Божьего должно быть подготовлено к этому покаянию. И я считаю, что покаяние — это наиболее необходимая, жизненно важная весть, в которой народ Божий нуждается сегодня. Это всего лишь предположение. Служение Иоанна Крестителя было также очень важным связующим звеном между двумя различными периодами Божьего действования, между двумя периодами времени, между временем закона и пророков и между временем благодати и Евангелия, которое пришло вместе с Иисусом. Итак, Иоанн был важным звеном в осуществлении Богом его плана. Нам относительно мало известно о нем. И я сам некогда недооценивал важность и значимость его миссии. Его служение было недолгим, но крайне важным. Он приготовил путь для Иисуса. И его влияние на народ было огромным. Если вы посмотрите на следующий стих, первая глава от Марка, 5 стих, там говорится: «И выходили к Нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». То есть за очень короткий срок он смог достичь тысячи, сотни тысяч людей, все население Иерусалима, Иудеи и так далее. Я всегда восхищался тому, как действует Бог. Он не собирает комитетов. Он не берет в аренду спортивных комплексов и не созывает хор, чтобы потом сказать: «Сейчас у нас будет служение». Он делает это самым невероятным способом. Всего лишь один человек в одежде из верблюжьего волоса отправился в пустыню. Всего один. И весь народ приходил к нему. Именно таким образом действует Бог. Он всегда действует неожиданным образом. И людей привлекает неорганизованность. Хотя мы благодарим Бога за хорошую организацию. Но это не реклама, не известность. Это сверхъестественное действие силы Божьей. И знаете, что нужно нам? Сегодня мы нуждаемся в том же самом. Люди пойдут туда, где горит огонь Божий. Неважно куда. И неважно, каковы личные качества проповедника. Неважно, получил он образование или нет. Нам известно, что Иоанн Креститель не учился в семинариях, но это был человек, чье сердце горело для Бога. И сам Иисус позже говорил о нем, что он был зажженным сияющим светильником, и его светом хотелось наслаждаться. Но, к несчастью, те люди, к которым обращался Иисус, так и не приняли огонь. Они пошли за светом, получили те преимущества, которые дает свет, но сам огонь они так и не приняли. Тем не менее, Иисус очень ярко охарактеризовал Иоанна Крестителя. Он был зажженным сияющим светильником. И я убежден, что это истина с научной точки зрения, что если вы хотите сиять, вам необходимо гореть, потому что света не бывает без жара. Так что давайте примем это в наши сердца. Если мы хотим светить для Иисуса, мы должны загореться. Давайте молиться, чтобы везде, куда Бог пошлет нас, мы были зажженными сияющими светильниками. Как я уже говорил ранее, Иоанново крещение было для прощения грехов. Он был переходным звеном между законом и пророками и Евангелием. И Иисус говорит об этом в 11 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе. Говоря об Иоанне, он говорит: «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иоанн ознаменовал окончание того времени. Он был связующим звеном перед новым временем благодати Евангелия. И это делает его очень важной персоной. Фактически, он стал новой вехой в истории Божьего народа. Им завершился один период и начался другой. И я сам часто думал, что раньше не вполне понимал значимость прихода Иоанна Крестителя, потому что в Библии о нем сказано немного, но все, что там говорится, крайне важно. При крещении Иоанн требовал три вещи от тех, кто приходил к нему креститься.
Первое – это было крещение покаяния. И мы уже разбирали, что такое покаяние. Это не порыв эмоций, это решение. Это значит, что вы прошли какой-то путь и повернулись назад, и пошли в противоположном направлении. И Иоанн требовал, чтобы те, кто приходил к нему креститься, отвечали этому условию. Во-первых, это было решение, затем действие. Во-вторых, Иоанн требовал публичного исповедания своих грехов. И кажется, что это выпало из мышления многих членов современных церквей. Но я по личному опыту знаю, как это действенно, когда человек, убежденный Святым Духом, исповедует свои грехи. Это ключ к разгадке секрета многих волн пробуждения в прошлом. Особенно пробуждение Уэльси в 1904 году. Оно было ознаменовано людьми, исповедующими свои грехи. И позвольте мне сказать вам кое-что. Вы не обязаны исповедовать свои грехи публично, но вы должны исповедать их Богу, потому что Бог прощает только те грехи, которые мы исповедуем. Иоанн говорит в своем первом послании, в другой Иоанн, апостол, «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако это предложение начинается словом «если». «Если мы исповедуем грехи наши». Если мы их не исповедуем, то мы лишены гарантии, что Бог простит нас. Я встречал очень много верующих, которые хранили горы неисповеданных грехов из прошлого. И затем они приходили с благословением или исцелением и недоумевали, почему они их не получают. Они находились под гнетом. Давид говорит о тяжком бремени своих грехов. Дорогие друзья, сегодня среди вас есть те, кого их грехи гнетут, как тяжкое бремя, потому что неисповеданные вами грехи копятся и превращаются в горы. И для некоторых из вас будет полезным уединиться с Богом, открыть Духу Святому свои сердца и сказать: «Господь, покажи мне то, в чем я должен исповедаться». Но, пожалуйста, помните, что я вам сказал. Если вы не исповедуете свои грехи, у вас нет гарантии того, что Бог вас простит. Но если вы исповедуетесь, Он простит. И третье, чего требовал Иоанн Креститель, было свидетельство того, что жизнь человека изменилась. Он требовал подтверждения того, что человек покаялся. И когда к нему приходили люди, в чьем сердце не было очевидно раскаяния, он отказывался крестить их. И в частности, это были религиозные представители того времени, фарисеи и саддукеи. Позже Иисус указал фарисеям на то, что мытари, грешники и блудницы, поверили Иоанну, а они нет. И он сказал: «Скорее они придут в Царствие Божие, нежели вы». И это довольно характерный факт. Сильно религиозным людям очень трудно изменить привычный уклад своих отношений с Богом. Я иногда говорю, что когда в церкви начинается новое движение, это добавляет всему зданию еще один этаж. А эти люди, образно выражаясь, поставили над собой крышу. Они сказали: «Это все, большего не надо». И когда ветер Божий начинает дуть, первое, что ему нужно сделать, это сдуть эту крышу. А они, как правило, этому сопротивляются и пытаются узнать, что это за ветер и что Бог будет делать дальше. Они подобны фарисеям. И вот что говорил им Иоанн. Он был очень прямолинейный человек. Я некогда изучал, мы не будем углубляться в это сейчас, качества людей, о которых говорится, что они были наполнены Духом Святым. И первый из них — это Иоанн Креститель. Он исполнился Духом еще в утробе матери. Затем Иисус, затем Петр, потом Павел и, наконец, Стефан. И я сделал довольно пугающее открытие. Почти все они закончили свою жизнь в руках палачей. Еще одно открытие. Все они говорили очень простым языком. Они не пользовались вычурными религиозными терминами. Дух Святой не может подтверждать то, что запутано и затемнено. Ему нужна прямая и понятная речь.
И послушайте, что говорил Иоанн Креститель. Немногие проповедники сегодня решатся сказать то же самое. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 по 9 стихи. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог из камней сих может воздвигнуть детей Аврааму». Это поразительное утверждение, не так ли? Так что не полагайтесь на свое происхождение, не полагайтесь на свое воспитание. Вы лично должны принять условия, предложенные Богом. Итак, это были три требования Иоанна для совершения крещения: покаяние, публичное исповедание грехов и свидетельство измененной жизни. И я хочу кое-что подчеркнуть здесь, потому что этот принцип встречается при всяком крещении. Там сказано, что он крестил их в покаяние, но он не совершал крещение до тех пор, пока они не покаялись. То есть крещение не приводило к покаянию, а являлось знамением, печатью их покаяния. И вы увидите это всякий раз, как будете читать слова «крещение в». Крещение не предназначено для того, чтобы поместить людей в определенное состояние, но оно является печатью того, что они в этом состоянии уже пребывают. И мы еще вернемся к этому позже. Далее. В крещении Иоанна были свои ограничения. Оно действовало только в определенных пределах. Прежде всего, оно не давало рождения свыше. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иисус говорит об Иоанне Крестителе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его». Иоанн был рожден женщиной, но он не был рожден свыше. Он не испытал второго рождения, потому что это не было возможным до прихода Иисуса. Но из рожденных женами он был наиболее велик. Но меньше в Царстве Божьем, больше его. Не потому, что мы такие, а потому, что мы находимся в Царстве. Бог вел нас туда посредством рождения свыше. Помните, Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». Итак, в крещении Иоанна были свои ограничения, Богом определенные ограничения. Во-вторых, и это важно, после Дня Пятидесятницы Иоанново крещение уже не было приемлемым. И это ясно из 19 главы книги Деяний. 19 глава книги Деяний, первые несколько стихов. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес, и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие?» И здесь не говорится, чьи это были ученики. И, очевидно, Павел не стал уточнять. Я думаю, что он задал ему вопрос, который задавал всем: «Приняли ли вы Святого Духа?» Из этого ясно, что можно уверовать, не получив Дух Святой. Такой была моя первая жена. Она была как тигрица, когда речь шла о принятии Святого Духа. Кого бы она ни встретила, она спрашивала: «А вы приняли Святого Духа?» И мне думается, что сегодня мы не очень-то торопимся задавать этот вопрос другим. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? И затем Павел кое-что узнал. Они сказали: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». И он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Можно понимать это по-разному, но если здесь говорится, что они даже не слыхали, есть ли Дух Святой, то почему Павел спрашивает их: «Во что же вы крестились?» Почему здесь вопрос: «Во что же вы крестились?» Как получилось, что они не могли быть христианами, не зная ничего о Духе Святом? Одно объяснение таково. Иисус послал своих учеников, Евангелие от Матфея, 28 глава, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. И если бы они приняли это крещение, то они должны были знать, что такое Святой Дух. Таким образом, Павел догадался, что они приняли крещение не как верующие в Иисуса, а были крещены крещением Иоанна.
Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». То есть Павел говорит, это было подготовительное крещение. Но теперь, когда Иисус пришел, был распят и воскрес, оно уже не действенно. И далее 5 стих. «Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса». Это очень важный момент. Вы должны признать Иисуса Христа за Господа и Мессию, чтобы быть допущенными до крещения. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел был очень дотошен. Он не хотел ничего поверхностного. Ему нужно было настоящее крещение. Они должны были быть верующими в Иисуса. Они были крещены в воде. И после того, как они были крещены в воде, и это было новое крещение, Павел возложил на них руки, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Таким образом, мы попытались определить ограничения, имевшиеся в крещении Иоанна Крестителя. Теперь мы подошли к христианскому крещению, суть которого выражена в используемом мною слове. Что значит быть крещенным, как верующий в Иисуса? И я должен сказать вам, что это значительно важнее, чем думает большинство христиан сегодня. Даже баптисты, в общем-то, недостаточно хорошо представляют себе важность и значение крещения в воде. И позвольте мне сказать, вы получаете крещение во имя Иисуса Христа не потому, что вы грешники. Это не крещение, а покаяние. Давайте посмотрим на это. Евангелие от Матфея, 3 глава. Стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» В то время Иоанн еще не знал, что Иисус являлся Мессией, потому что в Евангелии Иоанна он говорит, «Я узнал, что Иисус есть Мессия, когда увидел Духа Святого, сходящего на Него, как голубя, и пребывающего на Нем». Итак, это свидетельство жизни Иисуса. Даже не зная, что Он является Мессией, Иоанн сказал, «Ты праведен, мне нужно креститься от Тебя». Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. А в Евангелии от Иоанна говорится, пребывающий на нем. И сей глас с неба глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Невозможно переоценить то, какое важное значение придает Новый Завет водному крещению. Потому что в этой сцене крещения мы видим присутствие всех трех ипостасей Бога. Иисус принял это крещение, Дух Святой сошел на Него, и Он не сошел, пока Иисус не был крещен. И затем Бог Отец заговорил с небес, сказав, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог, если можно так выразиться с почтением, приложил дополнительные усилия, чтобы подчеркнуть крайнюю важность в его глазах факта крещения в воде. Теперь я хотел бы указать на природу христианского крещения. Это не крещение покаяния, потому что у Иисуса не было грехов, чтобы каяться. Он не был крещен, потому что покаялся. Он крестился у Иоанна, но это было не Иоанново крещение. Какова же была его цель? Иисус сам говорит об этом. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он не говорит «мне», он говорит «нам». И тем самым отождествляет себя со всеми теми, кто последует за ним в водном крещении. И он говорит «надлежит», «следует», «должно», «правильно», «так исполнить всякую правду». Именно это вы делаете, когда принимаете крещение во имя Иисуса Христа, как последователи Иисуса. Вы креститесь не крещением покаяния, вы уже покаялись. Но это не та причина, по которой вы креститесь. Но вы креститесь, чтобы исполнить всякую правду,
чтобы завершить всякую правду. И это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Первый стих. Павел говорит эти слова о нас, верующих в Иисуса. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит, «Через нашу веру в Иисуса мы получили оправдание». И это один из наиболее важных новозаветных терминов, которые очень мало понимают. У него есть ряд разнообразных значений. Очищение, провозглашение невиновности, признание праведности, сделать праведными. Это все означает оправдание. Итак, через веру в Иисуса Христа мы очищены, объявлены невиновными, признаны праведными и сделаны праведными. И именно поэтому нам следует креститься. Не потому, что это крещение в покаяние, а для того, чтобы нам стать праведными. Мы уже имеем праведность, вменяющуюся нам по нашей вере во Христа. И теперь водное крещение становится завершением, исполнением, осуществлением этой праведности. И мне думается, сегодня многие это очень плохо понимают. Говоря в общем, важность водного крещения очень мало понимается и осознается сегодня. И, скорее всего, если вы хотите креститься, вы получите такой ответ. Крещение? Крещение будет через 2 недели. Запишите список. Но не так происходило крещение в Новом Завете. Я покажу вам это. Крещение, главным образом, — это посвящение. Я имею в виду христианское крещение. Это ваше отождествление со Христом в смерти, погребении и воскресении. Римлянам 6 глава, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Итак, христианское крещение — это отождествление со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Мы умерли с Ним, в водной могиле мы погребаемся с Ним, и, выходя из водной могилы, мы воскресаем с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни, жизни, отличающейся от той, которую мы вели до этого. И Павел говорит, что Он воскрес славой Отца. Но если вы пойдете обратно в послание к Римлянам, 1 главу, 4 стих, вы найдете там слова, что Он воскрешен Духом Святым. Когда мы крестимся в воде, это означает, что мы подошли к концу нашей собственной жизни. Мы подошли к концу делания чего-либо своими собственными силами и праведностью. И с этого момента мы будем подобны Иисусу. Когда мы выходим из могилы, из этой водной могилы, это для того, чтобы ходить в силе Духа Святого. Иисус не воскресил Сам Себя из мертвых, это очень важно. Бог Отец воскресил Его Духом Святым. И Павел пишет в послании к Римлянам, 1 глава, 4 стих, «Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых». Два суда, один еврейский, другой римский, приговорили его к смерти, как преступника. Но на третий день, когда открылась гробница, и он воскрес из мертвых, Бог отменил их приговор. Он сказал, «Это мой сын, и он полностью праведен. Я воскресил его, потому что он станет начальником жизни и благочестия для всех, кто верует в него». О, как важно воскресение! Видите, в водном крещении мы имеем реальность воскресения. Я был учителем у африканских студентов несколько лет назад, подготавливая из них учителей. И в основном я говорил им, люди помнят 30% того, что они слышали, 60% того, что они слышали и видели, и 90% того, что они слышали, видели и делали.
Поэтому не делайте так, чтобы ваши ученики оставались за партами, просто слушая. Вовлекайте их в практические занятия, которые бы показывали, поняли они урок или нет. И Бог использует тот же самый принцип. Он не просто преподает нам теорию. Он дает нам не только смотреть на что-то, но Он дает нам и участвовать в этом. И водное крещение — это участие. Новое участие всякий раз, когда оно происходит. В смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. И в ранней церкви не могли войти в нее, пока вы не прошли через это участие веры, которую вы признаете. Вы видите, что недостаточно было просто сказать «я верю». Они должны были исполнить свою веру. И когда вы были погребены и воскрешены, ваша жизнь больше вам не принадлежит. И если вы собираетесь продолжать вашу собственную жизнь, вы не должны креститься, потому что крещение — это ваш смертный приговор. И затем это ваше воскресение. Но когда вы воскресли, ваша жизнь вам не принадлежит. Это посвящение на ученичество. Евангелие от Матфея, в конце 28 главы, Иисус сказал своим ученикам, что они должны делать про провозглашение Его Евангелия. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Итак, Он сказал, «Идите и научите все народы». Или в другом переводе «делайте учеников». Он никогда не говорил нам делать членов церкви, вы это заметили? Вы знаете, самая большая проблема в современной церкви — это члены церкви, которые не являются учениками, потому что они искажают истину, которую мы пытаемся провозглашать. Если вы не желаете становиться учеником, у вас нет права креститься. Крещение — это посвящение на ученичество. Они не тратили много времени, уча их до того, как они были крещены. Но коль скоро они делали посвящение, тогда они учили их. И видите, это имеет смысл. Зачем тратить время, уча непосвященных людей? Пусть они докажут свое посвящение, и тогда можно будет учить их тому, что они должны знать. Я проходил это через миссии в Восточной Африке. Они неделями обучали кандидатов на крещение. Но на самом деле, к концу обучения, что они часто делали, это крестили язычников, у которых было знание в голове, но не было сердечного переживания. И они никогда не делали настоящего посвящения Иисусу. Поэтому я был приведен к тому, чтобы проанализировать это. И я покажу вам это через некоторое время. Но давайте просто рассмотрим теперь требования для христианского крещения. Мы изучили требования для Иоаннова крещения, теперь давайте изучим требования для христианского крещения. Иисус сказал прежде всего, «Идите и научите все народы, крестя их». Итак, человек, собирающийся креститься, должен был слышать Евангелие Иисуса Христа. И вы помните, что я сказал? Что Евангелие основано на трех исторических фактах. Иисус умер, был погребен и воскрес из мертвых. И если вы верите в это, тогда это вменяется вам в праведность. Вы оправданы. Итак, у нас нет права крестить людей, которые не слышали простых фактов Евангелия. Второе, следующее требование — это покаяние. В день Пятидесятницы, описанный во второй главе книги Деяний, стихе 38, мы читаем ответ Петра, когда облеченная, но не обращенная толпа спросила, «Что нам делать, мужи-братья?» И в стихе 38 Петр сказал им, «Покайтесь». Помните, что мы говорили, что покаяние всегда является первым шагом. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Это Божья программа, она вся содержится в одном стихе. Почему мы должны разбивать это и растягивать на недели или месяцы? Я так был неосведомлен о Евангелии, что когда я был спасен, я получил крещение в Духе. Это не случилось в церкви, это произошло в армейской казарме. Я только позже узнал, что вам полагается ждать. В тот же момент, когда я был крещен с Духом Святым, я получил дар говорения на иных языках и истолкования.
Благодарение Богу, что я не находился в обществе других христиан, где вам нужно долго ожидать, чтобы получить все это. Петр не говорил этого. Он сказал, это все в одном пакете. Покайтесь, креститесь в воде и получите дар Святого Духа. И я могу сказать вам, что если вы представляете истину людям таким образом, и они реагируют, тогда все так и произойдет. На это не понадобится много времени. Это недолгий и растянутый процесс. Это кризис в том смысле, что вы перемещаетесь из одного измерения в другое. В-третьих, для того, чтобы быть крещенными, люди должны верить. В Евангелии от Марка, 16 главе 15 и 16 стихах, Иисус говорит своим ученикам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И какой-то упрек нам, что по прошествии 2000 лет мы все еще не сделали работу. Это так, кстати. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому вы неправомочны креститься, если вы не уверовали, если вы не являетесь верующим. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Позвольте мне указать на то, что Иисус никогда не предлагал никакой гарантии спасения тем, кто верует, не будучи крещенным. Вы можете сказать, что с Господом у вас это улажено, это ваше дело. Но у вас никакой гарантии спасения из Писания, пока вы не крещены как верующие, и крещены целиком, с головы до ног, погружены. И другое условие утверждается Петром в первом послании Петра, 3 главе, 21 стихе. Он говорит о днях Ноя. И мы не будем углубляться в это. Мы просто рассмотрим применение этого. В стихе 20, 1 Петра, 3 глава, 20 стих, он говорит, «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Это важное предложение, не правда ли? Петр говорит, что Бог не мог послать потоп, пока не был приготовлен ковчег. И так он терпеливо ожидал, пока ковчег не был закончен. И тогда он послал потоп. И там написано, сколько человек спаслось из всего населения Земли? 8. И это очень серьезная мысль. Я видел подсчеты, что в то время население Земли было по меньшей мере около 2 миллионов человек. Это очень и очень серьезная мысль. Из возможных 2 миллионов человек спаслось только 8. Спасение на самом деле не для большинства. Так много вопросов сегодня в нашем, в кавычках, демократическом обществе, которые решаются решением большинства. Но Бог никогда не решает вопросы таким образом. Бог принимает сам решение в конкретном вопросе. Далее Петр продолжает, говоря о ковчеге, о Ное и о потопе. Он говорит, что это было прототипом того, что ныне спасает нас. Прототипом крещения. Он говорит, крещение спасает нас. И далее он говорит, не плотской нечистоты, а мытие. Это не принятие ванны в целях очищения, но обещание Богу чистой и доброй совести. Итак, это четвертое условие. Вы должны обещать Богу добрую и чистую совесть. Другими словами, это значит сказать, «Господь, я знаю, что я был грешником. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Я верю, что Иисус умер за меня. Я верю, что, поверив в Него, я оправдан, признан праведным. Я многое сделал, будучи грешником. Пожалуйста, прими меня». Вы обещаете Богу чистую и добрую совесть. Вы не можете сделать больше, чем Бог просит. Но если вы сделали все, чего просил Бог, то вы можете предстать пред Ним с чистой и доброй совестью. Итак, позвольте мне еще раз перечислить. 4 условия для принятия христианского крещения. Во-первых, вам нужно услышать благую весть. Во-вторых, вам нужно покаяться. В-третьих, вы должны поверить в Евангелие. И в-четвертых, вы должны обладать чистой и доброй совестью перед Богом. Я не хочу никаких противоречий, но мне думается, что без противоречий я могу сказать следующее. Младенец никак не может соответствовать ни одному из этих условий. Не так ли? Я не думаю, что кто-то станет отрицать это. Это простой факт.
Теперь я подошел к тому, на что я уже ссылался ранее. Учение о крещениях не обязательно должно занимать долгое время. Я видел это в одной миссии, где я работал. Они проводили 6 недель в обучении новообращенных, и лишь затем крестили их. По сути дела, они крестили обученных язычников, людей, которые никогда не встречали Господа. Их жизни не были изменены им. Это были очень хорошие люди, но... Итак, позвольте мне указать на некоторые факты относительно продолжительности времени.

и Сент-Филиппа. Давайте прочтем это, оно того стоит. Что произошло? Восьмая глава Деяний. Филипп находился на пути в Газу. Он только что покинул пробуждение в Самарии. И теперь по той причине, что ангел послал его, он находился на дороге в Газу, сам не зная для чего. И там он увидел евнуха в колеснице, который ехал и читал так, как многие люди в его время, то есть слух. И читал он отрывок из пророка Исаии. И Филипп приблизился к нему и сказал, «Нет, евнух обратился к Филиппу. Скажи мне, о ком говорит этот пророк, о себе или о ком-то другом?» А он читал 53 главу Исаии об агнце, идущем на заклание. И евнух задал вполне обоснованный вопрос. Пророк говорит о себе или о ком другом? И далее в 35 стихе говорится, «Филипп отверз уста свои, иначе всего Писания благовествовал ему об Иисусе». То есть Филипп сказал ему, что Иисус есть тот, о котором пророчествовал Исаия. Там, говорится, проповедовал Иисуса. Филипп был евангелистом. У него была схема. Его послание было очень простым. Это послание из одного слова. В Самарии он проповедовал Христа. На дороге в Газу он проповедовал Христа. Я обожаю служение настоящего евангелиста. Сам я таковым не являюсь, но всякий раз, когда я вижу настоящего евангелиста в действии, что-то во мне волнуется. И дело евангелиста заключается в том, чтобы привести грешника ко Христу. Когда это произошло, задача выполнена. Филипп сделал свое дело в Самарии и отправился дальше. Многие люди остались там, потому что собрание было очень успешным. Но у него было направление от Бога двигаться дальше. Это было испытание на послушание. И вот таким образом он оказывается на дороге в Газу, вместе с этим евнухом, и проповедует ему Иисуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, он проповедовал Иисуса. И написано, что они сошли с дороги и подошли к воде. И евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Поэтому он велел колеснице остановиться и сошел в воду, и Филипп крестил его. Итак, еще раз, там говорится, что Филипп проповедовал Иисуса. И он наверняка сказал что-то о крещении, потому что инициатива принадлежала евнуху, не Филиппу. Он сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» И Филипп сказал, «Хорошо, давай». И они оба сошли в воду. Всякий раз, когда в Новом Завете описывается крещение, люди сходят в воду, а затем выходят из нее. И затем Филипп пережил нечто удивительное. Он был перемещен Богом в другое место, и евнух его уже больше не видел. Но евнух не беспокоился, он продолжал свой путь радуясь. Но позвольте мне сказать вам, что прошло где-то всего 2 часа между тем, когда евнух впервые услышал благую весть, и тем моментом, когда он крестился. У него не было продолжительного периода подготовки. И затем в доме Корнилия, вы знаете эту историю, Петр неохотно отправился в дом язычника, потому что это противоречило его религиозным нормам. Но затем он начал говорить с ними об Иисусе, и произошло удивительное. Его проповедь была прервана. И я молю, Господи, пусть наши проповеди почаще прерываются. Дух Святой прервал эту проповедь. Когда люди еще слушали, в 44 стихе говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. И обратите внимание, здесь идет речь о погружении. Мы поговорим об этом на нашем следующем занятии. Но это было погружение. Они были погружены свыше. Погружение типа Ниагарский водопад. Почему они изумились? Потому что слышали их говорящих языками и величающих Бога. Многие проповедники сегодня сказали бы, «Давай-ка мы посмотрим за тобой 6 недель. И если ты в самом деле станешь приносить плод, то мы удостоверимся, что это было настоящее крещение». Никто не обладал меньшей готовностью поверить, что язычники готовы стать христианами, чем Петр, пришедший с ним. Но в тот момент, когда они услышали их говорящих языками, они сказали, «Вот оно». Они получили то же, что и мы. И затем Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И там говорится, что он повелел им креститься.
Он не посоветовал

Well, он повелел им. Это акт послушания Богу. Сколько времени прошло? Может быть, час, с того момента, как они заговорили на иных языках, и до того, когда они были крещены в воде. Но это было безотлагательно. Затем история о филиппийском стражнике. Я очень люблю ее. Вы помните, Павел и Сила были брошены в темницу. И там, в одной из самых охраняемых тюрем, в полночь, в самый темный час, что они делали? Они пели и прославляли Бога. И там сказано, что узники слушали это пение. И в какой-то момент это прославление пробудило к действию сверхъестественную силу Божью. Вся тюрьма сотряслась до своего основания, все двери открылись, и цепи упали с рук. И стражник, увидев это, был готов совершить самоубийство, потому что по римскому закону, если хотя бы один узник убегал из-под стражи, то стражник отвечал за это своей головой. Но Павел сказал ему: «Успокойся, не причиняй себе вреда, мы все здесь. Тебе нет нужды совершать самоубийство». Затем там говорится, он потребовал огня, стих 29, и в трепете припал к Павлу и Силе. Это поистине удивительно, когда стражник трепещет перед узниками, правда? И он вывел их и сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть те люди, которые живут в нем. Будучи главой семьи, он обладал правом верить за свою семью. И затем там говорится, они проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Все они жаждали услышать Слово Божье. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. Они не стали дожидаться восхода. Это было срочное дело. Я не знаю, смог ли я донести до вас, насколько срочным представлялось водное крещение христианам Нового Завета. Они не откладывали. Они не дожидались служения крещения, потому что их спасение зависело от этого. Кто верует и крестится, будет спасен. И я не хочу вызывать споры. Вы сами должны решить, как вы реагируете на это. Давайте теперь посмотрим на духовное значение крещения. Это утверждено в 6 главе послания к римлянам. Давайте откроем это место на минутку. Римлянам 6 глава, начиная с 3 стиха. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Всякий раз, когда Павел начинает словами «Неужели не знаете?», я заметил, что большинство современных христиан действительно этого не знают. Это потрясающе. Он пишет: «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть, как я уже говорил ранее, мы отождествляемся с Христом в смерти, в погребении, и слава Богу, что на этом все не кончается. Ибо если мы погребены с Ним, то с Ним мы и воскреснем. И далее Павел говорит нечто очень важное. Он пишет: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь идет речь о погребении в крещении. Это значит, если мы были погребены, это гарантия того, что мы воскреснем. И затем он пишет: «Зная, что ветхий наш человек распят вместе с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Итак, факт, который иллюстрирует крещение, заключается в том, что когда Иисус умер на кресте, наша грешная, непокорная смертная природа была распята вместе с Ним. И в этом откровении. Видите ли, ваши грехи могут быть прощены, но вы все же можете оставаться непокорным. Множество людей живут так. Они приходят в церкви, исповедуются, получают прощение грехов, выходят из церкви и продолжают грешить, как и раньше. Но Божья цель не в этом. И первая причина происходящего в том, что они не знают, что когда Иисус умер на кресте,
Наш ветхий человек, эта непокорная личность была распята вместе с ним. И это единственный выход, другого нет. Единственный выход, чтобы справиться с бунтарем. Единственное решение — это смертная казнь. Но благая весть в том, что эта смертная казнь уже совершилась более 19 веков назад, когда Иисус умер на кресте. И Павел говорит, что вам нужно знать это. Затем он продолжает в 11 стихе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Павел говорит, вы знаете об этом, теперь вам нужно признать это. Вы должны признать, что вы умерли для греха и живете для Бога. И внешний процесс — это водное крещение. Вы сходите в могилу, вы выходите из могилы, оставляя там свою греховную сущность, и вы выходите новым творением. Хорошо, теперь давайте обратимся к отрывку из послания к Колоссянам, который очень важен для нас. В этом послании к Колоссянам во второй главе Павел пишет, обращаясь к христианам, в 11 стихе. «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». По иудейскому закону, обрезание — это было удаление небольшого кусочка плоти. Однако христианское обрезание — это отсечение всей греховной сущности. И когда умирает тело, что нужно с ним сделать? Мы говорили об этом. Похоронить его, верно. Это считается нарушением, если тело будет оставлено лежать непогребенным. Я находился в британских войсках в Северной Африке, и мы никогда не оставляли на земле трупов. Мы всегда зарывали их. И вот что я думаю. Если вы умерли, не оставайтесь непогребенным. Погребите себя. Понимаете? Далее Павел продолжает. «После совлечения греховного тела плоти, что вы делаете? Погребаете с ним в крещении. В нем вы и воскресаете верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Заметьте, крещение действенно только для тех, кто верит. Потому что мы воскресаем ничем иным, как верой в то, что Господь это совершит. Если вы не верите, это не работает. Позвольте мне теперь сообщить вам несколько важных фактов. Послание к Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Во что мы крестились? Во Христа. Мы не крестились в какую-либо деноминацию или церковь. Это является серьезной ошибкой. Я вспоминаю, как я был в Восточной Африке, где самая обширная евангелическая миссия не принимала никого в свои члены, пока человек не получал крещение именно в этой миссии. Человек мог быть крещен до этого как верующий, но если это произошло не в той миссии, то они совершали крещение в миссию. Это страшная ошибка. Это плоть. Мы крестимся не в церковь, мы крестимся во Христа. И ничего другого, кроме Христа, недостаточно. И еще, как я уже говорил, это работает только при наличии веры. Еще нам нужно понимать тот факт, что наша новая жизнь наполняется силой от Духа Святого. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, ныне действует в нас. Теперь давайте очень быстро рассмотрим две ветхозаветные картины крещения. Одну из них мы уже рассмотрели в первом послании Петра, 3 главе, 20 и 21 стихе. Ноев ковчег. И Петр говорит, что это был прототип водного крещения. В чем заключался смысл Ноева ковчега?
Прежде всего, это была весть о грядущем суде. И был только один способ избежать суда — укрыться в ковчеге. Итак, потоп представляет собой суд Божий. Ковчег, как всегда в Библии, это всегда образ Иисуса Христа. Находясь в ковчеге, можно спасти.

спастись. Вне ковчега все погибают. Нет другого спасения, кроме как укрывшись в ковчеге Иисусе Христе. И в этом ковчеге вы безопасно пересечете все воды потопа и выйдете в новую жизнь, абсолютно новую жизнь. Ваша прошлая жизнь вся омыта, и перед вами открывается совершенно новая. Такова картина Ноева ковчега. И есть еще одна картина, на которую мы тоже коротко взглянем. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 1 и 2 стихи. «Не хочу оставить вас, братья мои, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». И далее он говорит, что все сие происходило как образом, наставление нам. Итак, Павел говорит, что каждый израильтянин во время исхода из Египта прошел через два переживания. Облако сошло на них свыше. И Павел говорит, что они крестились в облаке. Затем они сошли в воду, и потом вышли из нее. И Павел говорит, что они крестились в море. Итак, здесь присутствует то двойное крещение, которое должен испытать каждый верующий. Облако сходит на нас свыше, мы погружены в это облако. Мы сходим в воду, оказываемся в воде, и потом выходим из воды. И когда они вышли из воды, для них началась новая жизнь с новыми законами, с чистого листа. Все старое было оставлено позади. И именно водой были отрезаны египтяне. Это очень важно. В Египте они были спасены через веру в кровь Агнца, но это не отделило их от египтян. Отделение произошло посредством воды. И наше с вами отделение происходит посредством крещения. Мы можем верить в кровь Иисуса и быть спасенными, но мы не отделены до тех пор, пока не примем крещение. Я сталкивался буквально с тысячами людей, которые были избавлены от нечистых духов, и я неустанно повторял им, если вы хотите сохранить свое освобождение, вам необходимо креститься в воде, потому что так происходит отделение, не кровью. Кровь спасает вас в Египте. Вода отделяет вас от Египта. Отделение водой и облаком. И Павел говорит, что они крестились в Моисея. Иными словами, это поставило Моисея во главу над ними. Но мы с вами крестимся не в Моисея, мы крестимся во Христа. И Христос становится нашей главой. Но чтобы войти в Него, как это предусматривает Библия, мы должны пройти через воду, и мы должны пройти через облако. Это так явно и очевидно. И затем в послании к Евреям, 11 главе, 29 стихе говорится, и мы можем прочитать это, потому что здесь еще раз подчеркнуто, как важна вера. Потому что если вы неверующий, то вы ходите в воду сухим грешником, а выходите из воды мокрым грешником. Это единственная перемена, которая с вами произошла. Я слышал одного человека, который свидетельствовал о таком опыте в своей жизни. Позднее он все же был спасен. Он был солистом и пел в церкви. И пастор решил, что если он поет в церкви, то он должен быть крещенным. Он сказал, ладно. И это произошло. В воду вошел сухой грешник, а вышел оттуда мокрый. Это единственное, что произошло, потому что там не было веры. И вот что Павел говорит об израильтянах. 11 глава Евреям, 29 стих. «Верой перешли они Черное море, как по суше». Как они это сделали? Верою. Правильно. На что египтяне, покусившись, потонули. Почему? Потому что в них не было веры. Поэтому если вы входите в воду, не будучи верующим, все, что произойдет, вы просто утонете. В новую жизнь вы можете перейти только веруя в Иисуса. И это очень серьезный вопрос. Гораздо более серьезный, чем большинство конфессий и церквей отдают себе отчет. Я много раз сталкивался с людьми, которые были обличены. Они спрашивали, что теперь делать нам? И я говорил им, вам нужно креститься. Когда? Как можно скорее. Сейчас. Во Флориде я как-то взял людей на побережье. Нам пришлось ехать до Майами, это 20 миль. Я сказал, раз я собираюсь вас крестить, вы лучше возьмите с собой одежду, вы ведь промокнете. Они сказали, ничего, все в порядке, поедем обратно мокрые. Эти люди видели важность крещения, его срочность. И я хочу предложить вам, нам нужна переориентация.

церкви, в нашем понимании крещения, потому что это часть спасения. И я не говорю вам, что если вы верующие, но еще не крещены, то вы не спасены. Это только между вами и Богом. Но я не могу с уверенностью сказать, что вы будете спасены, потому что говорится, кто верует и крестится, будет спасен. Давайте сейчас немного помолимся. Господь Иисус Христос, Ты являешься главой всего в Твоем теле, которое есть Церковь. И мы приносим Тебе всех этих людей сейчас. И лишь Ты один знаешь сердца каждого. Ты один знаешь, в каких отношениях с Тобой они находятся. И я искренне молю, Господь, если здесь есть те, кто действительно желает спастись и стать Твоим учеником, но еще не был крещен в воде, Ты Духом Твоим Святым дай таким сердцам ощутить необходимость такого акта послушания. И да будет это во славу Твою, Господь Иисус, и для созидания Твоего тела. Во имя Твое мы молим. Аминь.

0: Евангелие – это главная истина христианства. Но можно ли открыть человеку Евангелие? Неправильно. И как неверно открытая истина влияет потом на нашу жизнь? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас с вами интересная тема. Тема связана с Евангелием, но подразумевает о том, какое правильное Евангелие. Мы знаем, что каждую истину, как и любой предмет, и тем более вы как преподаватель с этим сталкиваетесь, можно по-разному преподавать. Да. И один предмет можно так преподать, что человеку это на всю жизнь запомнится. А другой предмет можно так преподнести, что у человека отобьет желание в дальнейшем изучать эту дисциплину. Сегодня мы поговорим о том, как сделать Евангелие привлекательным и как сделать так, чтобы Евангелие не было принесено неправильно. Но прежде чем мы отправимся в такое путешествие наших сегодняшних размышлений, хотелось бы у вас все-таки спросить, что мы можем подразумевать под неправильным Евангелием?
1: Спасибо большое за вопрос. Прежде чем ответить на него, позвольте мне вернуться вот к главной теме наших встреч. Тема посвящена тому, почему происходит так, что религия остается формальной, почему люди хотят и желают и знают Бога, но не происходит изменений. Вот донесение Евангелия неправильно, это может быть одна из причин, которая также мешает принятию Христа и принятию Бога в свое сердце, к сожалению. Но такое происходит очень часто, и самое главное, что эта причина, она не зависит напрямую от человека, который хотел бы измениться, но не может измениться. То есть объективная реальность, она не способствует этому. По-разному может быть. Возможно, что неправильно представленное Евангелие, оно было неправильно понято самим проповедующим, пастором. И вследствие этого оно не является притягательным на самом деле, потому что человек проповедующий, он не имеет сам вот этого опыта встречи со Христом, того, что действительно может изменить его жизнь. И вот в этом, пожалуй, и заключается ответ на ваш вопрос. То есть, а что же такое неправильное Евангелие? Кроме того, что здесь очень много вариаций на тему там, богословия и теологии, сейчас у нас нет возможности этого касаться, но один из признаков вот этой вот неправильности Евангелия заключается в том, что это Евангелие, оно непритягательно, хотя Божья любовь, она должна вызывать у человека самые близкие, самые сокровенные чувства, которые должны привлекать человека к Богу.
0: Дмитрий Александрович, мы как-то с вами на одной из программ говорили о том, что Библия — это книга, которая написана несколько тысячелетий тому назад. Очень древняя книга. И, кстати, промежуток времени, в течение которого она писалась, это тоже исчисляется веками. И вот в связи с этим вопрос, может быть, за это время ее написания, да, происходили разные изменения. Время поменялось, мы живем сейчас в более таком прогрессивном времени, современном. Не может ли получиться так, что вот один из таких моментов препятствия, ну, как мы говорим, неправильное Евангелие, это также контекст времени, в том, что книга была написана давно, мы живем сейчас. Вот в этом нет ли проблемы соотнесения и, как люди говорят, проповеди Евангелия?
1: Ну, Евангелие остается Евангелием. То есть это, мы уже говорили с вами, что это такая духовная константа, от которой мы все отталкиваемся. Но действительно проблемы могут быть в преподнесении священного слова, в преподнесении Евангелия. Оно может не соответствовать действительно культурному контексту. Оно в угоду культурному контексту может быть искажено, могут быть разные вариации. То есть человек, который слышит Евангелие, он все-таки должен загореться вот этой вот Божьей любовью, которая представлена в нем. Потому что Евангелие переводится как благодатная весть, то есть то, что должно наполнять нас радостью. Вот. Иногда оно представлено таким образом, что все умирают, вот Христос умер, мы скоро умрем, и Бог нас всех вознесет на Голгофу и так далее. В определенном смысле оно так, но за вот всем этими перечислениями скрывается также и любовь Божия, и скрывается то, что человек меняется, и вот эти изменения, они могут и должны привести человека к совершенно иному взгляду на все те вещи, которые в Евангелии представлены, взгляду позитивному, взгляду такому, который способствует тому, чтобы человек мог поменять свою жизнь к лучшему.
0: Дмитрий Александрович, вот мы чуть-чуть уже затронули эту тему с тем, как Евангелие меняется, да, что привносится. Сегодня очень популярна психология, и иногда мы видим, что Евангелие смешивается с психологией. Вот это такой нормальный процесс совмещения каких-то современных наук, тенденций с тем, что было написано уже несколько веков тому назад, и даже тысячелетий.
1: Да, отчасти это нормальный процесс, если это не противоречит Божьему Слову, но иногда такие науки, как психология, то есть те, которые претендуют на знание души, на ответы на духовные вопросы, если они противоречат Священному Писанию, то, пожалуй, не стоит их применять в контексте Священного Писания и в своей жизни, если человек является верующим человеком.
0: Скажите, а что тогда препятствует донесению Евангелия?
1: Очень часто донесению Евангелия может препятствовать личность самого проповедника. Если он не пережил духовное возрождение, если он не является человеком, который встретился с Богом, то он не может примером быть для тех людей, которым он проповедует. И в таком случае человек, который слышит от него эту проповедь, он задает себе вопросом, а хочу ли я быть похожим на вот этого человека, который произносит эти слова, который учит меня? И если этот ответ отрицательный, то действительно вот эта личность может стоять между принятием Евангелия и самим человеком.
0: Дмитрий Александрович, когда есть яркие личности, особенно когда в 90-х занавес открылся, яркие личности, обладающие колоссальными ораторскими искусствами, ну, внешними данными, притягательные, и которые умеют красиво преподнести свой, так сказать, продукт, но за этим продуктом, да, скроется большая ложка дегтя. Вот. И в таком случае такие люди тоже могут Евангелие преподносить. Ну, и мы знаем, там Евангелие процветания и многие другие структуры, но получается, что это тоже неправильное Евангелие. Хотя личность, да, сама по себе может очень многих притянуть.
1: Ну, конечно, если в Евангелии акцент смещен на самого проповедника, а не на Иисуса Христа, то хотя бы и оно было преподнесено согласно библейскому учению, то, конечно, тоже может являться препятствием.
0: Да, я даже, знаете, помню, когда-то читал историю про одного известного проповедника, ну, который именно говорил и специализировался на чудесах и исцелениях. Ну, понятно, что там никаких исцелений, чудес не было. Вот. Хотя, может быть, какие-то, не знаю, внешние проявления пытались сделать. И однажды он приехал в Камбоджу и объявил о том, что будет делать исцеление. Но не ожидал, что многие люди, которые там, кстати, пережили определенные боевые действия, некоторые были с инвалидностью, с какими-то отсеченными конечностями, пришли на тот стадион. И история гласит, что его, ну, вот этого человека пришлось экстренно эвакуировать, потому что ему бы просто не дали выйти. Вот это один из таких примеров, когда Евангелие, которое он говорил, да, мы можем сказать, что, наверное, оно неправильное, потому что, возможно, для кого-то это, знаете, как перечеркнуло, чтобы вообще в дальнейшем слышать про Евангелие.
1: Совершенно верно. К сожалению, Евангелие иногда используется как инструмент для повышение своей популярности, там, своего статуса, влияния на общество и так далее. Иногда бывает, что в Евангелии смещен акцент на какие-то темы помимо Христа, точнее, слишком много внимания этому уделяется, например, ну, там, пожертвованиям или миссионерской деятельности. И вот за этой деятельностью, за вот этой проповедью люди не находят отношений, люди не находят того, в чем они действительно нуждаются, как преобразовывать свою жизнь и так далее. Иногда бывает, что огромное внимание уделяется в христианстве передаче знаний, научению, обучению и так далее. То есть все, что связано с тем, как человека обучить, как людям рассказать, донести Евангелие, я имею в виду вот устно или, может быть, через какой-то там видео, аудио-контент и так далее.

0: Это тоже может быть препятствием в том смысле, что Евангелие и христианство, в частности, оно было бы более точно выражено через дела, потому что все-таки Библия — это такая книга, которая является руководством к действию больше, а не к тому, чтобы научить других людей говорить правильные вещи. Я вот зачитаю один стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Матфея 25 глава, с 31 по 40 стих. О чем этот стих? О том, что люди в конце концов будут судимы не потому, насколько ярко они проповедовали, насколько доступно они смогли преподнести ту или иную евангельскую истину, а потому, насколько они воплотили эту истину в жизни, насколько они смогли помочь тем людям, которые их окружают. Случается, что вообще не бывают конфликты, раздоры, и человек, он может попасть в такую общину, он может услышать прекрасные слова Евангелия, то, что ему действительно нужно, но, обращая внимание на тех людей, которые уже ходят в эту общину, на их раздоры, на их нехристианское поведение, он просто не захочет быть частью этой общины или не поверит в то, что действительно вот эти слова, которые встречаются в Священном Писании, они могут изменить человека. И это тоже отвернет такого человека от Евангелия.
1: То есть своего рода может произойти искажение человека понятия Евангелия.
0: Да.
1: Дмитрий Александрович, вот еще одна тенденция, мы тоже в одной из программ с вами говорили о том, что у нас сейчас идет изменение, ну, ко многим вещам. Вот мы как-то говорили там, допустим, о разводах, да, что сегодня люди это легко воспринимают, или какая-нибудь зависимость, или слабость человека. Вот в связи с этим множество людей принимает Евангелие, но для того, чтобы его легко принимать, некоторые церкви идут на определенные... Ну, такие, как мы говорим, поблажки, да, или уступки, когда какие-то догмы, какие-то трактаты, они убираются, человек легко принимает, но при этом жизнь человека, в основном практическая жизнь, она не меняется, и человек укореняется в этом. Но через время, может быть, мы можем встретиться с таким человеком. Вот в таком случае, когда человек уже с таким Евангелием, да, закоренелый, закостенелый идет, мы можем как-то донести все-таки правильное Евангелие?
0: Я абсолютно согласен с вами, то, о чем вы говорите. Мне кажется, вот в этом случае, когда человек уже принял ту весть, которая была в некоторой степени искажена в угоду культуре или с целью того, чтобы людям было легче принять вот это вот, вот эту весть, как кажется проповедующим легче принять, то мне кажется, что очень важно показать людям все-таки, где культурный контекст, а где истинное слово, которое содержится в Священном Писании. Потому что сейчас очень большое внимание уделяется вот этому культурному контексту, из-за которого Евангелие также искажается. Например, очень модно стала теория постмодернизма и различных поколений, например, там поколение альфа, поколение Z и так далее. И в связи с этим очень многие подходы, например, к тому, что считать грехом, они меняются. То есть, если человек, например, там, или ребенок там, ведет себя плохо, то говорят, ну, ничего страшного, уже это не называется дурным поступком, а говорят о том, что, возможно, у него какие-то там травмы детства были и

0: и так далее и тому подобное. И для того, чтобы разрешить эту проблему, связанную с грехом, могут назначить какую-нибудь там психотерапию, другие средства могут использовать. Отчасти это правильно, отчасти это может помочь. Но Священное Писание говорит нам о том, что мы можем преодолеть грех посредством силы Иисуса Христа, посредством силы Евангелия, посредством того, что Господь умер за нас. Кроме того, различные, ну, как мы уже говорили, проникновение в психологию происходит в церковь. И тоже очень важно отделять все-таки одно от другого, где мы что-то можем принять, где мы принципиально не можем идти на какие-то уступки, которые бы, как бы нам казалось, могли бы сделать так, чтобы человек принял легче Евангелие или христианство, потому что оно будет искажать Евангелие. Словом, Евангелие, оно должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно было действенным, чтобы оно вызывало желание измениться. Вот в 1 Коринфянам 4 главе 16 стихе апостол Павел заявляет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть, смотря на проповедника, смотря на тех людей, которые являются христианами, должно появиться желание измениться. Ну и подводя итог вот нашим беседам, мне бы хотелось отметить, что очень важно для изменения в христианской жизни мелкие шажки. То есть не нужно расстраиваться, если что-то не получается. Нужно каждый день идти к Богу, читать Слово Божье, молиться, преображаться. И надо понимать, что те препятствия, о которых мы говорили, одним словом, Евангелие должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно возымело действие, чтобы оно было привлекательным и вызывало желание изменяться. И также необходимо отметить, что в изменении христианина, в том, чтобы полностью принять Бога, очень важны мелкие шажки. То есть не надо расстраиваться и опускать руки, если не получается очень быстро измениться. Может быть, этот духовный рост займет всю жизнь, но важно каждый день искать Бога, стремиться к Нему, познавать Его, общаться с Ним, читать Слово Божье. И необходимо помнить, что устранение преград, тех, в том числе и тех, о которых мы с вами говорили, не приведет сразу автоматически к тому, что человек станет духовным. Но это откроет двери для влияния Святого Духа, потому что изменения в человеке производит Дух Святой, а человек сам в себе изменения произвести не может. Вот влияние Духа Святого, оно как раз-таки и позволяет человеку принять Бога в свое сердце и изменить свою жизнь.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за столь подробный ответ и тему, которую мы сегодня затронули. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать, чтобы истинное Евангелие и истина была открыта в полной мере и доступна для каждого. До новых встреч!

0: ticket.
1: Из КБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это было, будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем. I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday! Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивая

0: сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маку.
1: Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo. I want you to put your hands together with me. Give it up. And if you feel like joining in,

0: John Miguel.
1: All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Мэрилин Маку, поприветствуйте. А это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передачи я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанным нам Господом Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, «Детские чудеса». Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами. Домами для приемных детей, Кайнания, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, Леон. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами. Докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладега присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуни и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас», что

И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, о них знали. Они приходили, чтобы узнать, о, о чем же они будут говорить, и что же, это бесплатно? И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Но это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее, все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс. Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене, хотя ты и не прикрыт, но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития. Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила и в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть, и затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и
вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего

0: евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа». И это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто. Но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку.
1: Мэрилин Маку.

Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

0: Скажите, что случается, когда еврей из Израиля, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ясно слышит голос Бога? Я имею в виду, что происходит, когда ему открывается то слово, которое запрещено в иудаизме. Об этом в нашей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Приветствую вас, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной находится израильтянин не совсем обычного происхождения. Его родители эмигрировали из Йемена в Израиль в 29-м году. То есть он йеменский еврей. Насколько важна Амнон Шор для вас ваша семья, или, как мы говорим, ваша мишпоха?
2: Как вы уже упомянули, Сид, мой дед в 1929 году приехал из Йемена. Он был правоверным евреем, евреем-ортодоксом, из колена Иуды. Мы все об этом знаем, поскольку это мое второе имя и первое имя моего отца. Мои предки вернулись в Израиль, ибо верили, что именно это

0: было временем искупления Мессии. Так как мой отец был раввином, то он прекрасно знал стихи из Писания. И однажды он почувствовал побуждение вернуться назад в свою страну, в Израиль.
1: Вы в данном случае были первым поколением, родившимся в Израиле после возвращения вашей семьи.
0: Знаете, это поразительно. Я и мой брат Гидеон принадлежим к первому поколению, которое родилось в Израиле. Однако я единственный, кто в действительности там не живет.
1: А почему вы уехали?
0: Дело в том, что я встретил свою жену. Я работал в израильской авиакомпании, и там встретил свою жену Линнет. Она американка. Мы могли выбирать, где нам жить после того, как поженились, здесь или в Израиле. Однако здесь я мог получить образование, и мы решили, что пока будем жить здесь, а потом вернемся в Израиль.
1: Вы говорили, что дверь в Израиль была закрыта, потому что вы не захотели стать раввином.
0: Я действительно не захотел им стать, но, знаете, я мог жить в Израиле и без этого.
1: Действительно.
0: В Израиле не каждый становится раввином. Поэтому я в раннем возрасте, еще совсем подростком, решил, что не буду жить как правоверный иудей и не стану раввином, как это сделали четверо моих двоюродных братьев. Поэтому я выбросил свою ермолку, или, как мы говорим, свою кипу, и больше уже не стал соблюдать субботу. Я водил по субботам машину и другой транспорт, а также делал все необходимые дела.
1: И вы приехали в США, и что меня особенно удивляет, так это то, что Амнона, которого я знаю как человека не пьющего, не употребляющего наркотиков, вдруг посетила ничем не прикрытое видение. Что произошло?
0: Дело в том, Сид, что в 1988 году я гостил на Калифорнийском побережье. В начале апреля я внезапно увидел необыкновенный, удивительно яркий свет, который заполнил комнату, где я находился, так что я был совершенно поражен и ошеломлен увиденным. Итак, я увидел, что вновь нахожусь на горе Синай. Говорю «вновь», потому что я служил там между 1971 и 1974 годами. К тому же следует сказать, что в это время была война под названием Йом-Кипур.
1: Да, действительно.
0: Итак, эта территория была мне абсолютно знакомой. К тому же я работал экскурсоводом и возил людей со всего мира через Иерусалим и Иудейскую пустыню на Синай. Причем поездка на гору Синай была кульминационным пунктом всего путешествия. Таким образом, в условиях материального мира эта территория была мне хорошо знакома. И именно отсюда, много лет спустя, ко мне пришло видение. Хотя на самом деле я был не в этой местности, а на Калифорнийском побережье. Я задал себе вопрос, что бы это могло значить. Тогда мне в голову приходили разные мысли, но вдруг я услышал, что кто-то позвал меня по имени. Тогда я подумал, что мне это показалось, и перед моими глазами возникли нереальные, фантастические вещи. И я сказал, что это такое? Потом я понял, что должно быть это Господь. И я спросил, что это такое, Господь? Но я не услышал ни единого слова в ответ. Это было ранним утром, и я ехал на автомобиле от дома моего друга, который находился в 150 милях от нашего дома в Центральной Калифорнии. Время шло, и я периодически снова и снова видел ту же самую картину.
1: И вы все время находились за рулем?
0: Да, я все время вел машину.
1: Но ведь это опасно.
0: Очень опасно.
1: То есть вы хотите сказать, что, продолжая ехать, видели тот самый Синай?
0: Да, я видел ту же картину.
1: Вы чувствовали, что находитесь на Синае? Или у вас было ощущение, что вы смотрите телевизионное шоу?
0: Нет, такого ощущения не было.
1: Значит, вы чувствовали, что находитесь на Синае?
0: Я видел Синай так, как будто бы я действительно был там. Все это было совершенно невероятно.
1: А как вам удалось видеть дорогу?
0: Я не знаю, Сид. Я выехал в 10 часов утра, причем для того, чтобы добраться до своего дома, мне понадобилось бы около 2,5 часов. Однако я приехал домой поздно, почти что к ужину.
1: Мягко выражаясь, вы были порядком напуганы, встревожены.
0: Я также помню, что у меня было то, что в то время называлось автомобильным телефоном, и что я пытался позвонить своей жене, но телефон словно умер, при том, что все было полностью оплачено. Я даже говорил с ней по пути на побережье, потому что трое наших маленьких детишек были в это время не совсем здоровы. Так что я хотел удостовериться в наличии связи со своей женой.
1: Мне интересно, сказали вы вашей жене о том, что случилось, когда добрались домой?
0: Да, рассказал. Она спросила меня, а что с тобой случилось? Я ответил, а что ты имеешь в виду? Она сказала, твое лицо. Тогда я спросил, а что с моим лицом? Она ответила, ты весь красный. Такое впечатление, будто ты загорел.
1: Вы находились на улице?
0: Да, какую-то часть дня. Но ведь это был пасмурный день в начале апреля. К тому же погода была дождливой. Но если вы внимательно посмотрите на меня, то заметите, что, имея такой темный цвет лица, шансов обгореть на солнце у меня практически нет, не говоря уже о том, что я рос на Средиземноморском побережье. Однако, посмотрев на себя в зеркало, подумать только, я заметил, что подвергся воздействию какого-то необыкновенного сильного света или что-то в этом роде.
1: Мне это напоминает такой тип ожога, который вы могли бы получить, если бы находились в Синайской пустыне.

0: Привет, я Сидрот, ваш ведущий. Рядом со мной израильтянин Амнон Шор. Коротко хочу изложить происшествие, которое произошло с ним. Он занимался своими делами, как вдруг увидел яркий свет. Заметьте, что он не употреблял наркотики, не находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем не менее увидел яркий свет, такой, что даже сравнить не с чем. До этого он бывал в Синайской пустыне, хорошо знал, однако в данный момент он находился в США, и вдруг перед ним возникает видение Синайской пустыни, которое ему хорошо известно. Он слышит Амон, Амнон, его зовут. Кстати, что это имя означает на иврите?
1: Верный сын.
0: Это очень интересно. Значит, вы слышите это, пытаетесь дозвониться до жены по мобильному телефону, а затем приезжаете домой. И при этом нет ощущения жога тела. А когда вы находитесь на солнце, вам удается загореть?
1: Нет, не удается.
0: Хорошо. И все из-за цвета лица.
1: Верно.
0: Так, хорошо. Ну, а на самом деле вы в этот день находились на солнце, ибо день был дождливым, не правда?
1: Да, это был не жаркий весенний день.
0: А что вам сказала ваша жена, когда вас увидела?
1: Она сказала, что я производил впечатление человека, лицо и лоб которого горели на солнце. И действительно, взглянув на себя в зеркало, я увидел, что мое лицо было довольно-таки красным. Я даже в детстве так не загорал.
0: Итак, вы сказали вашей жене, что услышали голос Бога.
1: Я начал ей рассказывать об этом, задавшись целью объяснить случившееся. Я сказал, ты должна сесть. Мы сели и проговорили до половины пятого утра. Под конец моя жена выглядела очень уставшей. Однако мое впечатление было настолько удивительным и сильным, что когда я попытался дать ему какое-то разумное объяснение, мне это не удалось. «Что же ты увидел?» — спросила жена. Я рассказал об увиденном через образное восприятие. Я сказал, что увиденное, по моему мнению, напоминало горящий куст. Знаете, что ответила мне моя жена? Это поистине невероятно. Именно с этой мыслью мы и попытались уснуть.
0: Надеюсь, вы спали хорошо.
1: Да, верно. Таким образом, я проспал около двух часов. Но на следующее утро, когда я принимал душ и брился, я снова услышал то же самое. Я увидел то же самое. Меня снова кто-то окликнул по имени. На этот раз я уже был готов. И сразу же ответил на иврите. Кен Адонай. Это означало «Да, мой Господь». Адонай на иврите буквально означает «Мой Господь». И затем Бог сказал: прочитай книгу пророка Михея.
0: А вы до этого читали когда-нибудь эту книгу?
1: Нет, никогда.
0: Минуточку. Будучи представителем столь достопочтенного еврейского общества, родившись в Израиле, вы никогда не читали Михея?
1: Но, Сид, вы же прекрасно знаете, что книги пророков содержат некоторые стихи, которые читать не принято. Это так называемые запретные главы. Одна из них – Исаия 53, другая – Михея 5, и третья – книга пророка Даниила.
0: А что же случилось, когда вы все это прочли?
1: Я узнал, что Михей считает его, то есть Иисуса, Богом. Именно так думает Михей. Я понял это после того, когда потянулся за книгой, которую когда-то подарил мне мой друг, после чего она пылилась у меня на полке больше года. Я никогда ее не читал. Я воскликнул: «О, негодник Михей, откуда ты знаешь, что Он Господь?» Понял я это после того, как начал читать Библию и дошел до Михея 5, глава 2 стих. По оригинальной древнееврейской версии это трактуется вот как: «И ты, Вифлеем, младший из колен Иудины, из тебя произойдет правитель, происхождение которого от дней вечных». Именно так звучит перевод древнееврейского оригинала. Я могу рассказать вам, что произошло, когда я прочитал эти строки. Я почувствовал, как на меня с одной стороны сходит какая-то великая сила, а с другой поднимается и уходит прочь какой-то занавес. Причем я видел и знал, что существует лишь один человек, которому это под силу, и это Иешуа. Так же, как и я, вы хорошо знаете, что мы росли в таком окружении, где имя Иешуа, или по-английски имя Иисуса Мессии, было запрещенным. Это нельзя было комментировать, нельзя было даже обсуждать. И сейчас нам не разрешается ходить в христианские церкви, нельзя жениться не на евреях, нельзя иметь с ними ничего общего. Собственно говоря, мы даже редко обедаем с ними за одним столом. Так что для меня это было невероятным, изумительным откровением. Потому что
0: я должен вас спросить, а не было у вас такой мысли сказать своим родственникам?
1: О, да, конечно. У меня есть двоюродная сестра Истра, которая всего-навсего вышла замуж за нееврея, после чего семья прекратила с ней всякие отношения. Дядя Сол отрекся от нее, разодрал свои одежды, предал анафеме ее имя и не виделся с ней до самой своей смерти.
0: Мне кажется, вы просто отреклись от своего опыта и перестали верить в Иешуа.
1: Нет. Я сразу же осознал, кем был Господь на самом деле. И я сказал: «О Боже, я чувствую себя таким грешным, таким запятнанным. Я даже не нахожу слов, чтобы это сказать». После этого я опустился на колени и заплакал.
0: Подождите, подождите. В вашей семье принято опускаться на колени? Евреи же не становятся на колени.
1: Я знаю, что не становятся, а я встал. Причем в комнате в это время никого не было. Я опустился на колени и зарыдал. Я проплакал где-то около часа. Хотя мне трудно сказать, сколько времени прошло, потому что я потерял ощущение времени. Я помню, что все время повторял и повторял: «О, Иешуа! О, правитель! О, ты есть царь!» Еще я помню, как обращался к Богу, прося Его: «Будь моим Господом Божьим, будь моим царем, я последую за Тобой, потому что Ты Мессия, Ты воистину запрещенный Бог Израиля. Ты тот, о ком нам строго запрещается даже думать».
0: Странные вещи происходили в семье Амнона Шора.

0: Мы расстались с вами в очень ответственный момент. Я хочу сказать, что это был уже третий раз, когда вы оказывались на горе Синай, и вдруг вас, человека из такого исконного иудейского окружения, посетило нечто вроде видения, после чего вы начали плакать. Вы что, отличаетесь повышенной плаксивостью?
1: Нет, не отличаюсь. В израильской армии я служил в десантных войсках, сражался на войне.
0: От чего же вы плакали?
1: Потому что я осознал, что Мессия есть поистине подлинный Бог. Весть о Нем правдива, причем не только правдива, но и очень актуальна для сегодняшнего дня.
0: Но все-таки почему же вы плакали?
1: Потому что я осознал, чего был лишен, а также я понял, что полон греха, грязи и нуждаюсь в очищении.
0: А что случилось дальше?
1: Я попросил Иешуа стать моим Господом. Слово «Иешуа» на иврите означает «спасение». Причем не просто спасение, а то, которое происходит именно сейчас. Именно это слово означает «Иешуа». Так что, когда оно прозвучало в моих мыслях, я просто произнес его, обратившись к Богу. Я сказал: «О, Иешуа!» А затем я понял, что это слово мне нужно именно сейчас. Так что в этот день, в апреле 1988 года, я попросил Иисуса стать моим Господом, моим Спасителем, моим Машиах.
0: Секундочку. Молитве кающегося грешника вас научил какой-то христианин?
1: Нет.
0: А вы когда-нибудь видели, как ее произносил кто-нибудь другой?
1: Нет. Я же сказал вам, что рос в правоверной еврейской семье. Я никогда не был членом никакой христианской церкви, и только один раз вынужден был побывать на христианском празднике, опасаясь при этом натолкнуться у двери на гильотину, которая, как я понял, должна была прорезать, а затем расколоть мою голову надвое.
0: Я понимаю.
1: То есть убить меня, потому что я осмелился пересечь недозволенную черту.
0: Очевидно, ваша семья была не в восторге, когда вы сказали, что уверовали в Иисуса как в Мессию. С вашим отцом начало твориться что-то необычное.
1: Сказать, что моя семья далеко не пришла в восторг, означает выразиться неоправданно мягко. Я очень переживал о том, как мне с ними об этом заговорить. Я молился Господу и говорил: «О Господь, они должны узнать о Тебе. Помоги этому знанию войти с любовью». И я сказал: «Пожалуйста, Господь, если в этом есть Твоя воля, я хочу молиться Тебе, чтобы мои родные Тебя не отвергли». Итак, я рассказал им о своем обращении и все, что я сделал при этом. И вместе с моим отцом, братом, дедом и старшим братом, который к тому же был раввином, мы посмотрели соответствующие места в Ветхом Завете. И я сказал им: «Решение остается за вами. Я просто хочу указать вам на эти пророчества, однако решение вы будете принимать сами». А где-то лет через 12 после этого, чуть более года тому назад, мой отец был при смерти. Да-да, он чуть не умер. Когда я прибыл в Израиль, он находился в коме. Я поспешил прямо в больницу, я встретился с врачом и спросил ее: «Скажите, доктор, сколько осталось жить моему отцу?» На это она ответила так: «Ну что я могу сказать? Вероятность того, что он переживет сегодняшнюю ночь, равна 20%. Я испытал подлинное чувство шока, так как, с другой стороны, был страшно зол на своего брата за то, что тот не сказал мне раньше о болезни отца. Я мог бы еще успеть поговорить со своим отцом, услышать его последние слова. И я помню, как, сидя в той больничной палате, я плакал и говорил: «О Господь, если на это есть Твоя воля, забери его сейчас. Если Твоя воля в том, чтобы он выжил, сделай так, чтобы он вновь мог видеть, слышать, говорить». И тогда я просто стал над ним молиться. Я сидел в палате и около 20 минут шептал на ухо отцу имя «Иешуа».
0: Почему вы это делали?
1: Потому что это означает спасение. Возможно, мне неизвестны все те сверхъестественные события, которые, как вы знаете, происходят между временем вашей смерти и той минутой, когда вы достигаете Божьего престола. Может быть, думал я, Господь даст ему что-то такое, что позволит отцу принять решение. А я так хотел бы, чтобы слово «Иешуа» было последним в его мыслях. Итак, после того, как я проговорил слово Иешуа моему отцу на протяжении 20 минут, я поцеловал его в лоб, сказал ему «до свидания» и вышел из палаты. Это было во вторник вечером. А отцу на самом деле удалось выжить, и он медленно, очень медленно приходил в себя. Тем не менее, когда я пришел навестить его в пятницу, войдя в палату, я увидел постель отца застеленной, так что я испытал шок и сказал: «О Боже, неужели мой отец умер? Он отошел в мир иной, и мне никто об этом не сообщил». Я побежал на медицинский пост и спросил у сестры: «Где мой отец? Где мистер Шор? Куда ушел Иуда?» Его имя было Иуда. «Так где же Иуда Шор?» — спросил я. А медсестра ответила: «Как, разве вам не сказали?» «Это же чудо!» — сказала она. «Это совершеннейшее чудо! Ваш отец подскочил, откинувшись на спинку кровати. Вызвали вашего брата, он приехал и час тому назад забрал отца домой».
0: И так с ним случилось чудо. Но что он сказал вам потом об Иешуа?
1: Ну что ж, не вдаваясь в подробности, он сказал мне следующее. «Сынок», — сказал он, — «позволь мне рассказать тебе кое-что». Он вывел меня в палисадник и сказал, глядя мне в глаза: «Сынок, для меня не составляло никакого труда понять то, что ты мне рассказывал о Иешуа, и поверить, что он Мессия». И я посмотрел на него и сказал: «Папочка, отец, теперь ты действительно это понимаешь?» «Я говорю тебе», — сказал он, — «что у меня нет

0: никакой внутренней преграды, которая бы помешала мне уверовать в то, что Иешуа — это Мессия.
1: Иешуа. Иешуа. Иисус. Иисус. Иисус. Иисус. Именно это Он сказал. В этом имени есть власть и сила. На иврите Иисус звучит как Иешуа. В имени Иешуа заключается такая сила. Я хочу сказать, что некоторые из вас поистине чувствуют присутствие Бога, то самое, через которое прошел Амнон. Некоторые из вас начинают плакать. Настало время. И вам нужно сделать то же, что сделал Амнон. Это ваше время. Вы можете ощутить Божье присутствие. Скажите же Богу, что вы сожалеете о своих грехах. Поверьте же в то, что кровь Иисуса смыла их прочь, и вы можете считать себя чистыми, чистыми и еще раз чистыми. Но обретя эту чистоту, вам захочется познать Бога лично. Скажите же, Иешуа, стань для меня явью. Я провозглашаю тебя своим Господом. Войди в мое сердце. Сейчас исцеляется чья-то голова, чья-то спина. Исцеляется именем Иисуса.

Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, возможно, у некоторых зрителей вызовет сразу же серьезную аллергическую реакцию. Я хочу говорить о деньгах. Если кто-то слышит, что в передаче проповедует телевизионный проповедник, который хочет говорить о деньгах, то у кого-то большой палец начинает нервно подрагивать, чтобы взять пульт от телевизора и переключиться на другой канал. Почему это происходит? Причина, возможно, в том, что у некоторых людей есть свои предубеждения. Причина может быть также в том, что есть некоторые люди, чья репутация испорчена. Приведу один пример. В Америке было проведено исследование, в котором приняли участие представители 73 профессий, где оценивалась их надежность, честность и достоинство. Насколько представители этих профессий честны и достойны ли они в наших глазах или нет? Когда опрос был проведен, то для кого-то это было шокирующим, а для кого-то нет. Но оценка телевизионных проповедников была ниже, чем у адвокатов, политиков, продавцов автомобилей и, как ни удивительно, женщин легкого поведения. Более низкую оценку, чем телевизионные проповедники, получили мафиозные структуры, наркодилеры и другие, так называемые представители. Почему? Почему такие шокирующие результаты? Сегодня я хотел бы немного поговорить об этом. Возможно, некоторые люди просто не знают этого. Они не могут связать библейское учение и денежные вопросы. Для того, чтобы поправить это, надо хоть немного уделить время чтению Библии. В Библии говорится о деньгах более 800 раз. Иисус во многих своих притчах говорил о деньгах. Мы не можем осудить его за то, что он тратил пожертвования или что он вел расточительный образ жизни. Он говорил о деньгах достаточно много. Почему? Об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стихе, где он говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иисуса не интересовал, так сказать, размер нашего банковского счета, толщина нашего кошелька, дом, в котором мы живем, автомобиль, на котором мы ездим, одежда, которую мы носим. Но его интересовало то, что находится в сердце человека. К сожалению, мы не видим того, что находится в сердце человека. Я не вижу то, что у человека в сердце, но я вижу определенные вещи, которые указывают на то, что находится в его сердце. Поэтому я и хотел бы говорить сегодня на эту тему, что находится в нашем сердце и что показывает наша жизнь. Вначале я прочитаю из Малахии, это самая последняя книга Ветхого Завета, 3 глава, начиная с 6 стиха. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». В некоторых других переводах говорится так: «Я не изменюсь». Также в Новом Завете в послании к Евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь говорит здесь, что Он не изменится, «Я не изменюсь». И вы также не изменитесь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне. Если остановиться на этом моменте, то с чем можно было бы связать это обращение? Скажем, моральными правилами. Например, есть определенные моменты, которые человек больше не нарушает. Не поклоняется идолам, не разрушает супружеские отношения, соблюдает Божьи заповеди. Это можно связать именно с этим. Но этого нельзя связать, очевидно, с тем, о чем Бог здесь говорит. Он говорит: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Я бы хотел, чтобы Бог обратился ко мне, чтобы я находился в таком месте, в котором я могу найти Господа, или где я дам Господу найти меня, как могли бы сказать об этом другие. Я хочу, чтобы Бог обратился ко мне. Здесь говорится, что предшествующим условием для этого должно быть мое обращение к Нему. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете: «Как нам обратиться?» Одним словом, что мы будем делать? Очень практичная мысль, это замечательно, надо обратиться. А что делать? В следующем стихе говорится, что надо делать, чтобы обратиться к Нему.
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Дальше он говорит, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и так далее. Это удивительно, что Бог начинает говорить об обращении или о покаянии, о возвращении к Богу. Он не начинает с того, что обратитесь к определенным моральным нормам, но он начинает с денег. Почему? Это можно подытожить местом Писания от Матфея 6:21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Иначе говоря, куда направлено ваше сокровище, туда и направлено ваше сердце. Господь говорит об этом своему народу, израильскому народу. «Что вы обманываете меня?» Народ спрашивает его, «Чем мы обкрадываем тебя?» «Мы не понимаем, что мы сделали неправильно». Бог говорит, «Что вы обманываете меня тем, как вы используете деньги?» По-человечески я могу понять, почему они так сделали. Если посмотреть на это в историческом контексте и о чем здесь говорится, то это было очень серьезно. Израильский народ 70 лет находился в Вавилоне. Он был выслан из своей земли, оттуда, где им было хорошо, где они находились в безопасности. И теперь они возвратились в свою землю после длительного заточения. Само по себе понятно, что люди хотели опять поселиться там. Надо строить дома, надо вспахивать землю, засевать ее, а потом уже заниматься какими-то религиозными делами. Господь через пророка Агея упрекал народ. «Вы живете в домах ваших украшенных, тогда, когда дом мой находится в запустении. Поэтому ваш труд не может быть благословлен, так как вы не заботитесь о моем доме. Поэтому начните его восстанавливать». Но народ сказал, что еще не время для строительства дома Божьего. У нас есть время для другого. Бог воззвал к ним и сказал, что первоочередные дела на главное место, и тогда уже все остальное. В книге пророка Малахия он говорит о том, что дом Божий уже восстановлен, но служение, приношение было неважным. Если мы прочитаем первую главу книги пророка Малахия, то видно, что Господу приносили увечных животных, таких, которых нельзя было приносить в жертву в Ветхом Завете. Говорится, что служение приношения было неблагоугодно Богу. Это касается десятины и пожертвований. Зачастую кошелек или банковский счет — это самое последнее, как я иногда говорю, что спасается. Все, что угодно, спасается раньше, чем внешние вещи, музыка, которую мы слушаем, все остальное. Но кошелек зачастую — это самое последнее, что раскаивается и принимает спасение. Я верю, что Бог должен быть в жизни человека на первом месте в любой сфере, включая также и деньги. Если есть какая-то область, которой Бог не управляет, например, деньги, это настолько большая область, и если у Бога нет на это прав, то возникает вопрос, на что у него тогда есть право? Я хочу зачитать из книги Притчи, это 3 глава, начиная с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего».

его и питанием для костей твоих. Дальше идет главное, в стихах 9 и 10. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится о том, что мы можем чтить Господа своим имением. Одним словом, то, как мы используем деньги, это не просто вопрос приоритета, это наши потребности. Когда оплачивать счета, когда покупать одежду или продукты, но это скорее вопрос почитания. Здесь Господь говорит, если ты будешь почитать Его своим имением, начатком всех прибытков твоих, и тогда наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Мы говорим о десятине и пожертвовании. Десятина прежде всего. Это не какой-то религиозный штраф. Она не назначена для того, чтобы наказать нас за что-то. Это не наказание, но это выражение почитания и послушания Богу. Он не хочет от нас чаевых за хорошее обслуживание, но, как мы видим, Бог ожидает от нас лучшего. Это вопрос почитания. Это не штраф и не наказание, но возможность почтить Бога. В книге Левит, 27 главе, 30 стихе говорится, что десятина — это посвященная Господу и освященная десятая часть нашего дохода. Одна десятая часть. Например, если кто-то попросит у меня 9 евро, но у меня есть 10 евро. Помни, что 9 принадлежат тебе, а 1 евро верни мне. Я даже не буду давать в долг, отдам насовсем. Но помни, что из этих 10, 9 принадлежит тебе, а 1 евро верни мне обратно. На следующей неделе я встречаю того человека, а он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Я говорю, что ты должен мне 1 евро, а он спрашивает, в чем дело? То, что у меня, это мое. Разбирайся с этим сам. Тогда можно сказать, что он украл у меня 1 евро. Возможно, это такой незначительный пример, но это очень хорошо показывает вопрос, касающийся десятины. В книге Малахии Бог говорит своему народу, что вы взяли то, что принадлежит мне. Поэтому человек не может сказать, что Бог находится у меня на первом месте, если он забирает то, что принадлежит Богу. Если мы посмотрим эту статистику, то она довольно удручающая. Только третья часть из известных евангельских церквей, то есть из тех христиан, которые признают авторитет Божьего Слова и которые известны в плане своих фундаментальных убеждений, то только 3% из них платят десятину. При исследовании других конфессий, например, из лютеран, этот процент составляет меньше 1. Католики приблизительно также меньше 1%. У баптистов это составляло 2,9%. Это показывает, что мы имеем дело с серьезной проблемой. Люди, конечно же, ожидают, что Бог почтит их, но если посмотреть, как используются деньги, то не видно, чтобы люди почитали Бога. Как царь Соломон пишет в притчах своим имением. В Америке в 1933 году средний протестант пожертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятин. В Америке в 1933 году средний протестант жертвовал 3,3% от своего дохода. Здесь не говорится о десятины. То есть 3,3% пожертвований было для работы церкви. В 1985 году этот процент составил 2,8%. Это значительно меньше, чем в 1933 году. Этот год, о котором я говорю, был годом большого экономического упадка. Это было время, когда Америка находилась в очень плохом состоянии. 1985 год был годом, когда Америка была в материальном отношении в очень хорошем положении. Государство и народ были на 200% богаче, на 200%, чем во времена экономического кризиса. Как мы видим, то, что касается пожертвований, то человеческая щедрость была ниже, чем тогда, когда у них было мало. Что это показывает? Это показывает недоверие к Богу и нежелание откорректировать.

Можно свой стиль жизни или немного снизить свой бюджет, чтобы поддержать то, что важно для Бога. У меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Моя цель — нести Божье Слово и проповедовать так, как

Вопрос почитания. Бог достоин славы. Он так много сделал для нас, Он отдал самое лучшее, когда отдал Своего Сына, который умер за нас. Он достоин всей нашей славы и почитания. И не только словословие, как говорится в послании евреям, прославление в церкви, хотя это совершенно правильно. Это не только тогда, когда мы поднимаем свои руки, когда приходим в воскресенье на служение, принимаем участие в прославлении. Здесь говорится о том, что мы можем почитать Бога хоть каждый день тем, как мы поступаем с деньгами, которые Бог дает в наши руки. Несложно увидеть, что находится в сердце человека, если мы посмотрим, как он тратит свои деньги. Господь дает нам 100% использовать нашу зарплату или какие-то другие доходы. Мы можем взять от этого десятую часть и быть уверенными, то, что мы даем Богу, выражает отношение нашего сердца. В добавлении к этому, как говорится в Малахии, десятина и пожертвование, и все, что сверх этого, сверх 10%, которые я приношу. Я понимаю, что для кого-то это большая жертва. Кто-то может сказать, что я и так еле-еле справляюсь, и тут приходит какой-то телевизионный проповедник и говорит, что надо пожертвовать вот столько-то и столько-то. Еще раз хочу сказать, что у меня нет цели выманить деньги из чьих-то карманов и вот такую-то сумму. Я не верю в такие методы и не пропагандирую их. Но я верю, то, что мы приносим, должно выражать нашу благодарность Богу и исходить из нашего сердца. Помню, когда я учился в библейской школе, то мое материальное положение не было уж таким хорошим. Я тогда даже не представлял, что у меня может быть собственный автомобиль. Если так будет продолжаться, то нечего и надеяться. У меня был велосипед. Это был хороший велосипед. Я собрал его из трех разных велосипедов. Если кто-то помнит, был такой велосипед, как старт-шоссе. Я скомбинировал его из трех велосипедов, на каком-то заводе мне покрыли раму хромом, и она сияла, как зеркало. Я сам промаслил все детали так, что все замечательно работало. Мне приходилось много ездить на велосипеде. В один момент мне пришло на сердце такое знание и желание. Возьми и отдай это. Посей. Это не означает, что я должен закопать это все. Но закопаю это как семя, которое я посажу. И через какое-то время, возможно, я этого не увижу, но я увижу то, что это принесет жатву. Такая же самая терминология используется в Божьем Слове в отношении пожертвования. Не просто бросить деньги на ветер или отдать их, но посеять. Я даже знал, кому мне надо его отдать. Я получил это знание от Бога. Это был один молодой человек из нашей церкви. Я понял, что должен отдать велосипед ему. Самое интересное, когда я ему об этом сказал, то он ответил: «Знаешь, Алан, Бог показал мне заранее, что это произойдет. Бог одновременно занимался и со мной, и с ним. Я отдал ему велосипед. Возник вопрос: но на чем же я теперь буду передвигаться? Есть пара ног, которые замечательно работают. Есть общественный транспорт, на котором ездить. Вначале это была для меня как жертва. Я привык ездить на велосипеде. В свое время я был спортсменом. Я постоянно тренировался, проводил на нем аэробные нагрузки. И теперь у меня не было велосипеда. Это было в 1995 году, весной. Прошло менее года, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Алан, ты проповедуешь во многих церквях, ты много ездишь. Мы понимаем, что тебе нужна машина, которой у тебя нет. Мы хотели бы тебя благословить. Мы соберем определенную сумму, ты сможешь купить себе машину. Пойди в автошколу, сдай экзамены и сможешь ездить». Я так и поступил. Выучился, сдал экзамены в автошколе и смог купить первую в своей жизни машину.
Все было сделано. Это уже отдельная тема. Первая покупка мне не совсем удалась, так как слушал больше свои эмоции, чем голос Божий.

Позже мне пришлось исправить ошибку и купить выгодно лучшую машину. Когда я купил машину, то помню, как Дух Святой внутри меня проговорил: «Если бы год назад ты не отдал этот велосипед, то у тебя не было бы этой машины». Когда я подсчитал, то в то время этот велосипед мог бы стоить 1000 крон. Это не такая уж и маленькая сумма. Для меня это была довольно большая жертва. И когда я сравнил со стоимостью машины, то машина стоила 30 тысяч крон. Это была жертва в 30 крат от того, что я посеял год назад. Дух Божий внутри меня сказал: если бы ты не посеял тогда в жертву велосипед, то ты не пожал бы деньги на машину. Это то, о чем учил Иисус: давайте, и дастся вам. Это то, о чем говорил апостол Павел: что человек сеет, то он и пожнет. Я посеял свое средство передвижения, велосипед, и пожал другое средство передвижения, автомобиль. На чем это основано? Я сделал это прежде всего потому, что Бог положил мне на сердце. Никто не говорил мне об этом. У меня были ситуации, когда по крайней мере 2 или 3 раза было так, что кто-то подходил и говорил: «Бог сказал мне, что ты должен отдать свою машину мне». На что я ответил: «Если Бог и мне скажет об этом, то я позвоню тебе». Такие люди встречаются. Я не верю в манипуляции. Я не верю, что такие методы правильные, что я пойду кому-то и скажу: «Послушай, твоя машина должна стать моей машиной». В отношении этого я могу прочитать одну из 10 заповедей, самую последнюю, в которой сказано: «Чтобы ты не желал ничего, что у ближнего твоего, включая также и машину». Для меня это выглядело как нарушение этой заповеди. Вернусь к тому, с чего я начал. Божье Слово говорит, что мы должны обращаться к Богу, и не только внешне. Я буду чаще ходить в церковь, больше читать Библию. Возможно, не буду так часто смотреть телевизор, не буду сквернословить, рассказывать глупые анекдоты. Обращение, о котором говорит пророк Малахия, касается также и наших денег. Вопрос, который я хочу задать каждому, включая также и себя: отражает ли использование денег мои приоритеты, о которых я говорю? Отражает ли по-настоящему мои приоритеты то, каким образом я использую материальные ресурсы, которые Бог мне доверил, или нет? Если Божья работа для вас приоритет, тогда это должно отражаться в том, как мы используем свои материальные ресурсы. В конце хочу привести еще один хороший пример. Когда я учился в библейской школе, денег не хватало, как обычно у молодых студентов. То я думал, что было бы здорово, если бы у меня была возможность пожертвовать 500 крон. Например, матери, которая одна воспитывает ребенка, или тому, кому нужна материальная помощь. Я помню эту жажду, чтобы быть для кого-то ответом на молитву. Не только себя видеть тем, кто нуждается в ответе на молитву, но быть ответом на молитву другого. Я верю, что это желание, до которого должен дорасти каждый нормальный христианин в какой-то момент. Не видеть себя постоянно в роли нуждающегося с протянутой рукой: «Дайте мне, благословите меня», но чтобы увидеть себя каналом, через который Бог может ответить на чью-то молитву и благословить других. Я просил и ожидал этого у Бога. Помню, как Бог благословлял меня таким образом, что я мог дать кому-то значительно больше этой суммы. Я увидел, что это было ответом на ту молитву, которой я молился еще в библейской школе. Я не просил: «Бог, сделай меня богатым, дай мне машину, большой дом, и тогда я буду доволен». Не потому, что роскошная машина и красивый дом от дьявола, или это плохо, или это не Божья воля. Моим желанием было стать каналом. Как я уже говорил в предыдущих передачах, мы все являемся трубами. Это не оскорбление. Кто-то большой трубой, кто-то поменьше. По крайней мере, мы все должны быть трубами или каналом, через который Бог может изливать свои благословения. Я хочу поблагодарить эти каналы, этих партнеров, которые поддерживают эту работу, которая может продолжаться. Я верю, что мы живем в критическое время.
Если мы

Посмотрим, что творится в мире. Этот уровень стресса, с которым многие люди не могут справиться. Страх за будущее, страх перед терроризмом или природными катастрофами. Многие думают, что уже скоро придет Антихрист. Людей начнут чипировать, всех затопит. Самое лучшее, что можно делать в этой ситуации, это инвестировать, чтобы Слово Божье могло распространяться. Потому что Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если вы сеете в эту работу, то этим самым вы являетесь ответом на молитву Иисуса и исполнением этого пророчества, которое Он проповедовал. Потому что если вы сеете любую сумму, которую вы решили в своем сердце посеять, она может быть большой или маленькой. Бог не смотрит на то, сколько вы посеяли, но на то, что останется, и как вы будете использовать то, что вам дано. Тогда это позволит распространяться Слову по всей земле. Я верю, что многие люди смогут услышать Божье Слово. Потому что вы взяли какую-то часть из того, чем Бог благословил вас, и решили, что не потратите это на самого себя, но будете каналом для благословения многих. Будьте благословенны и будьте благословением. Я верю, что так стоит жить. Вы не будете смотреть только на самого себя и на свои нужды, но вы будете смотреть на себя как на канал. Если вы канал, так сказать, труба, которая полна воды, то не волнуйтесь, вы не останетесь сухим.

Добро пожаловать на восьмой, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь» – это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова. «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных. Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим». Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге притчей, в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано. «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть, если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть, дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие. В первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидают ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи.
И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правды. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достойный, многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации. И бывает, долгие годы уходят, прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться, а многие так и не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать, учебной программе знакомы с понятием, допустим, «homo sapiens» – «человек разумный», да? «Homo habilis» – «человек умелый» там, и так далее. Что такое ферус? Homo ferus – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки, и это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить, как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему относятся, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь, что если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. «Ты зануда», «ты хулиган», «ты неряха», «ты лентяйка», «ты упрямец», «ты бандит». Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются. У одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют. Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, «Ну как твои сыновья поживут, как дела?» Тот говорит: «Да растут бандиты». Вот. И всегда, вот, говоря о своих сыновьях, говорит: «О, мои бандиты сегодня вот что учинили». Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении времени своего созревания. Как вы думаете, что с ними случилось? Они бандиты.
Они бандиты. Они из тюремного заключения в новое тюремное заключение и так далее. То есть это все жизнь, это все правда, это все реальность. И в тех случаях, когда это не так вот гротескно выглядит, все равно внутри все порушено, и люди по жизни неуспешны. Просто потому, что кто-то вот так вот шутя. Вы знаете, в некоторых культурах даже развито то, что как бы, чтобы наоборот было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть вот мой болванчик, там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду и таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят, где им восхищаются, где высказывают одобрение или, по крайней мере, хотя бы не бронят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая», говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает, она говорит: «Мама, я нашла свою первую любовь». Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней, и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу «мама и сын» и «папа и дочка». То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание и так далее, то разумом потом, уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело, в школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай,
Старайся и не прекращай стараться. Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика, человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше. И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии стал. То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар», «давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает, первое значение – «слово», а второе значение какое? «Предмет». Вы можете себе представить? То есть библейский язык использует один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга «Бытие», 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар», переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи

здесь прячется слово «давар» – слово или предмет. В синодальном переводе оно прячется в такой фразе «все же что». То есть, что здесь перечисляют? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказано дословно в подлиннике «каль давар», то есть все, дословно, слова, или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу. Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет или какую-то материю, и сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите, да? Представляете, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой? Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа». Первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась «Беда». Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить, и в особенности, если его многократно повторять. Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга Притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – ты живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий – это тот, который удерживает себя, тот, который попросту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее, книга Притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас – жизнь и смерть во власти языка. Теперь о природе того, как это происходит, каков же механизм воздействия слова на духовный мир. Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя в 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого».
Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон,

сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова «Ты Христос, Сын Бога Живого»? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек, который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана!» Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровения, мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую. Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется? От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать, и он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту? От бесов. От бесов. Слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, сходящая свыше, если мы посмотрим дальше 17 стих, мудрость, сходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть в итоге благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятия исходят от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

Вот Господь вновь меня возвращает к завету, и я немножко хочу напомнить об этом и сказать, чтобы это укоренилось в нашем сердце. Вы знаете, что ведь слово, оно должно произрасти в нас, согласитесь, да? Оно должно быть надежным в нашем духе. Каждое слово Божие и слово спасения, да? Вам послано слово спасения, есть слово исцеления, слово веры, да, слово веры. Вот, аллилуйя. Есть слова, ну, божественной власти, да, имени Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Господу. Есть слова Божьих откровений, слова завета. Слова завета, договора, договор, завет, союз. Эта тема проходила вот все эти недели. Если вы не имели возможности посмотреть, посмотрите прежние собрания, и Господь что-то большее сделает возможным в вашем сердце, укрепит ваши отношения с Богом, потому что Бог – это Бог договора. Бог – это не Бог случайных таких отношений, знаете, случайных каких-то связей с человеком. Нет, что он так случайно как-то пришел, открылся. Нет, Бог – это Бог, который планирует, который видит сердце и который вступает в надежный завет с человеком. И это прекрасно. Слава Господу Иисусу Христу. Вот. Люди могут иногда случайно поговорить, там, случайно познакомиться, какие-то, знаете, неприлично даже говорить об этом. Но я хочу сказать вам, что Бог – это Бог договора. Скажите «Аминь». И Он такой, что Он хочет надежно скрепить, соединить с тобой и мною свои отношения, потому что Он любит тебя. Сегодня я хочу продолжить и назвать проповедь «Обещание Бога в завете». В прошлый раз я тоже называл «Обещание завета», но, тем не менее, я назову сегодня «Обещание Бога в завете». Завет, который Бог заключает с тобой, он тебе обязательно приносит что-то, и он дает тебе от Бога очень много. Когда люди находятся в завете, в дружбе, даже в дружеском завете, они что-то друг другу дарят. Они не придут с пустыми руками, может, на день рождения. Ну, не знаю, если только они случайно с поезда или с самолета. Ну, я не знаю, это редкий случай. Но, как правило, они обязательно что-то хотят подарить. От себя тебе. И это памятно, о чем мы говорили в начале собрания. Завет Божий. Бог всегда что-то дает. Он всегда благословляет. Он не просто хочет привязать тебя или меня договором к себе. Как бы вот как крепостное право, помните, было в России. То есть люди никуда не могут уехать из той деревни, из того, той губернии. Они привязаны к этому помещику, он полностью над ними господствует. Они все делают по его приказу, они будут петь, играть его в оркестре, они будут все, они будут, извините, наказаны там, их будут, там, он распоряжался как собственностью, понимаете, это все не то, это крепостное право. Вот почему, когда Александр II, по-моему, да, освободил от крепостного права, это люди стали свободными, они могут ехать, куда они желают, они могут работать там, где они хотят. А фактически это была форма рабства. Сейчас такое слово «крепостная книга» – это напоминает вот это крепостное право. Но это крепостная книга «закрепить». Это значит крепость. Закрепить, скрепить. А потом во время Сталина была прописка. То есть человека прописывали, и в другое место могли не выписать, не прописать. Человек обязан был там, где его пропишут. Это тоже неправильно, конечно. Но Господь хочет, чтобы мы были добровольно, искренне привязаны к Нему, соединены с Ним, потому что в Нем мы имеем всю полноту благословения. Колоссянам сказано в 2 главе, 9 стихом, «В Нем обитает вся полнота». Вот во Христе все, все ответы, вся сила, вся премудрость, вся радость, все блаженство, ну все у Господа, здоровье, чудеса. В Нем обитает все. Но следующий стих говорит для нас, и вы имеете полноту в Нем, во Христе. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, во Христе. Не просто так Он, ну, передумал, Он передумал и сказал, что, ну, грех – это больше не грех, и зло –

это больше не зло, просто вот поступайте, как хотите, как бы я вас прощаю, живите, как хотите. Нет. Грех оставался грехом, зло оставалось злом, тьма оставалась тьмой. Но Господь это во Христе примирился с человеком, взяв это все на своего Сына. Вы знаем, да? Он это все взял и заплатил. Хвала Богу. Так что все законно. Христос заплатил цену. Мы имеем право быть прощенными. Мы имеем право быть спасенными. Мы имеем право быть благословленными. И кроме того, Он дал нам право вступить с Ним в личный договор, завет. Это происходит через крещение, но и последующие посвящения, которые мы с Ним имеем. То есть молитвенное посвящение, когда мы с Ним говорим искренне, когда мы говорим сердцем. Это отношение завета. Когда вы говорите с другом, вы говорите искренне. Вы не приходите и не начинаете говорить такие речи как бы далекому человеку. Ну, например, такие же речи, как бы человек говорил с трибуны. Ну, например, любой трибуны. Он выступал, и он там что-то говорил. Ну, например, на съезде Компартии, там, 20-м съезде или где-то. Но я уверен, что Никита Сергеевич Хрущев, он не пришел домой, он не разговаривал с женой таким же образом. Его жена, кстати, была образованная очень, знала 4 языка. Вот. И она сопровождала его в поездке в США. Он, конечно же, с ней так не разговаривал. Он говорил с ней с человеком, который понимает его, чувствует его, и наоборот. Это такой пример. Поэтому, когда у Бога отношения с тобой, Бог не говорит как бы с высокой трибуны, Он не говорит так грозно и не говорит так, знаете, ну, повелительно и чуждо. Именно завет – это нежное, искреннее отношение Бога, который есть Авва Отче, то есть папочка или отец, или любимый папа. Это завет. Поэтому родители не могут просто детей называть сын. Они говорят сыночек там, или сынок, или любимый сын. Они говорят вот сердцем. Так же говорят доченька, да? В Украине говорят доца, там доца по-разному. Вот. И по-всякому, потому что нежность, любовь. Вот завет с Богом, поверьте, он вот такой должен быть. Он должен быть абсолютно искренним и честным от сердца к сердцу. И это о тебе и обо мне. Когда-то у Иезекии был отец, его звали Ахаз. Ахаз шел путем царей израильских, то есть он грешил, он поклонялся другим богам, он неправильно жил. И однажды значит, пришли враги, ну, сирийские, Ирицин там, сирияне пришли. И сердце их дрогнуло, они испугались. И вдруг и Бог говорит Исаии, иди навстречу им и скажи. Представляете? Иди навстречу и скажи, что... Потому что сказано, сирияне расположились в земле, сердце их народа колебалось, как колеблются дерева в лесу. Вот так задрожали люди. И сказал Господь Исаии, Исаия 7:3, иди, и сын твой... навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. То есть прямо туда. То есть иди туда, и там встретишь царя. Смотрите, какое водительство. Это прекрасно. Правда, друзья? Кто бы хотел, чтобы Бог так нам сказал? Иди туда, и там ты. 1987 году, когда я только пришел на крещение Духом Святым. И вот только... только вот, ну, только что недавно совсем получил. Еще ездил тогда на грузовике. И я приехал домой на обед к родителям. А рядом живет дядюшка. И вдруг я слышу голос. Зайди сюда, к Чернышовым. Здесь находится Вера, пророчица из Украины. Вот здесь тетя Вера Чернышова, сестра Вера сидит. И я... выхожу из машины, и вместо того, чтобы идти домой покушать, я захожу к своему дядюшке, вот к его жене, тете Вере, и я потрясен. Прямо в зале находится вот эта женщина из Харькова или Жданова, не помню. Я был так потрясен, я был так смущен, я растерян был, потому что голос проговорил, и это оказалось правдой.
что я бросился всех обнимать. И я у меня в глазах туман, и я не заметил, что это женщина. Я ее тоже обнял и тоже поцеловал. Ну, как вот, ну, пожилая женщина. Я так, а так не принято было в то время. Потом мы стали, там, западные приехали, всех обнимать. Я настолько был шокирован, у меня перед глазами как во сне. Я всех-всех поцеловал, и в том числе эту пожилую женщину, потому что я был поражен. Когда Дух Святой что-то... Дадим хвалу Богу за это. Аллилуйя. И тогда... Это было что-то. Когда вот Бог тебе говорит, и вдруг это происходит, и вот Бог говорит Исаии, иди туда, и там встретишь царя, и скажи ему, что так не будет, что столица Сирии – Дамаск, то есть вот там они будут. И Ефрем, а Ефрем, ефремляне, они объединились вместе с сирийцами и пришли воевать против Ахаза. Бог говорит, ефремляне живут на горе, как бы их место там. И вообще через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. То есть Господь говорит, представляете, через 65 лет. То есть Бог знает, когда закончится государственность, когда там будет революция, когда придет свобода в Советский Союз. Он все знает. И в числе прочего, он говорит, ну, спроси знамения. Конечно, Ахаз, он же был такой неблизкий с Богом. Он говорит, проси знамения. Он говорит, не буду искушать Господа. Он говорит, а вам будет знамение. Дева, девушка, девица без брака, вне брака, в чреве примет, будучи девицей, без мужа, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Аллилуйя! Вот знамение. Это не значит, что это исполнится прямо сейчас, но Бог сказал, будет знамение народу. И это случилось. И вот наступает где-то примерно там 9 месяцев до Рождества. Ну, мы предполагаем. 9 месяцев до Рождества Бог говорит с Иосифом, потому что оказалось, что Мария уже имеет в чреве. Оказалось. Прежде чем сочетались они, Иосиф и Мария, оказалось, что она беременна. От Духа Святого. Иосиф, будучи праведен, не хотел ее опозорить. Он хотел тайно отпустить, то есть расторгнуть с ней вот эту помолвку, отпустить ее. Но ангел Господень явился во сне и сказал ему, Иосиф, не бойся принять Марию жену. Матфея 1. Потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И родит сына, и наречешь ему имя Иисус, то есть Иешуа. Он спасет людей своих от грехов их. И все это произошло, да сбудутся реченные Господом через пророк, который говорит, вот дева в чреве примет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Есть еще одно местописание слова Эммануил, во всю широту земли твоей Эммануил. То есть еще одно есть местописание о том, как Господь называется Эммануил. Аллилуйя, слава Господу, аминь. Хвала Иисусу Христу. И это Исаия 8.8. Правильно, спасибо вам. Во всю широту Эммануил. С нами Бог. Что такое Эммануил? Бог, который с тобой, это Бог Завета. Родится тот, кто будет Богом, который будет с тобой. И был Бог Иосифом в темнице. И даровал ему расположение начальника темницы. И Господь был с Иосифом в доме Потифара и дал ему успех во всем. И был Господь с Давидом с тех пор, как вылился на него лей со того дня и больше. Что можно лучше желать, когда Бог водворяется, как поселяется в человека? И был Господь с Давидом. И была рука Господня там, например, там, ну, Иезекия говорит, крепко на мне. Это союз Бога с человеком, союз сердца, потому что Бог говорит, я напишу законы в сердце. То есть это будет прямо внутри человека. Люди будут говорить о Слове Божьем, они будут на их устах, в разуме. Я напишу в сердце и напишу их мыслях. Это сердечный завет, это сердечное отношение. Бог – это Бог завета. Итак, когда Он вступает в завет с человечеством, Он что-то обещает и что-то дает.
обмен происходит. Обмен происходит. Когда есть дружба, происходит обмен. И так всегда было. У меня был друг в детстве, я рассказывал. Мы жили когда-то в детстве на одной улице в России. Его звали Миша, фамилия Уколов. И он, мы с ним дружили и все детство. В машинки играли, в солдатики и так далее. То есть это все. Ну, когда я был в четвертом классе, мы переехали в Эстонию. И он мне был очень дорог. И я ждал несколько лет, когда они приедут, потому что его сестра старшая, она дружила с моей сестрой. И однажды они к нам приехали. Я ждал его. Я ждал его и терпел, потому что на Новый год, на Рождество, нам подарили большой пакет конфет. Это стоило больших мук, чтобы не съесть ни одну. Так хотелось. Это не было другое время, чем сейчас. Вы помните, как ценилась каждая конфетка, шоколадка, все. И я ждал его, сказал, что я не буду есть, пока он не приедет. Я не хочу там похвалиться, я хочу сказать о сердце ребенка. Я хотел чем-то его угостить, у меня ничего другого не было. И этот, я смотрел каждый день на этот подарок, и проходили недели, дни и недели. И, наконец, он приехал. И мы с ним разделили конфетки. Знаете, мы как еле так откусываешь, даешь половинку. Не то, что мы там резали ножом, мы так, как в детстве. Каждую конфету так съели. Аллилуйя. Что-то в сердце ребенка, что-то в сердце ребенка, что желание – это отдать. Я во славу Божию это говорю. Я говорю о том, как это работает. Потому что дружба, завет. Завет. И вот Господь Иисус Христос, Он хочет тебя благословить. Он хочет тебя благословить всем. Он хочет благословить в завете. И поэтому на примере Авраама, Бытие 12, Бог говорит, я тебя благословлю. И оттуда начался, через некоторое время Бог сказал уже о завете. Но сначала послушание. Первое. Бог не произнес снова слово «завет» в 12 главе, но Он принес обещание и дал повеление. Что Бог сказал? С чего начинается весь путь? Он говорит, иди туда, куда я тебе скажу. То есть, будь послушен, иди туда, куда я направлю тебя. С чего начинается отношение с Богом? Это идти за Иисусом. Это вот куда Он тебе скажет, куда? Ты идешь в церковь, ты идешь на молодежное, вы идете на собрание, на домашнюю группу. И когда вы послушны Богу, то начинается отношение с Ним. Он говорит, и я тебя благословлю. В церкви есть благословение. В церкви есть благословение. Вещи, да, мы говорим, продукты, что-то Бог когда задает, исцеление, сверхъестественное обновление, посещение славы Божией, радость, откровение Божьего Слова, познание истины, общение с друзьями и христианами по вере, общение с Богом. И так мы должны идти туда, куда хочет Господь, прийти к Нему. Он говорит, придите ко мне все, я дам вам покой. Поэтому первое, что Бог ждет от нас, это всегда идти. И так хорошо, что мы пришли сюда. Как хорошо, что вы приходите в христианские собрания, общения, включаете интернет, слушаете прославления. Или Библию, да, слушаете по интернету, так удобно. И так Господь говорит, иди. Поэтому первое послушание в завете очень важно, чтобы мы подчинились Богу, чтобы мы сказали хорошо. И вот так начинается покаяние и вера, и потом крещение. Крещение – это уже к завету, когда человек понимает, что я хочу обещать Богу, я хочу с Ним пойти, связать свою судьбу и так далее. И вот Аврааму Бог говорит, я тебя благословлю. И размножу тебя, и возвеличу тебя. То есть я сделаю, я подниму тебя высоко. Бог вообще поднимает свою церковь. Церковь, например, Слово Божие в Нарве, она определенную имеет духовную высоту. Скажите аминь, правда же? И люди хотят туда прийти, хотят приехать, смотреть проповеди. Мне написала женщина вчера такой хороший пост, она из Кунда. Я говорю, приезжайте на собрание. Она говорит, я живу в Таллине. Я говорю, ну добро пожаловать в онлайн. Она говорит, я просматриваю проповеди. Говорит, спасибо. То есть она живет в Таллине, но смотрит проповеди из Нарвы. Хвала Богу. Для нас это честь. Слава Господу. Скажите аминь, да? Итак, мы видим, что есть у Бога благословение. И Бог говорит, иди. И Авраам пошел. И когда он пошел, он начал молиться, стал жертвенники строить.
Он от Бога ничего не требовал. Он ждал, конечно, что наследника Бог даст, потому что Бог сказал. Проходили годы. Это не произошло сразу, вы знаете, 25 лет. Так у Бога было в плане. А он все это время был испытан в вере. И он пошел по вере, он пошел повинуясь. Написано, верой Авраам повиновался идти в страну, о которую должен был получить в наследие. Верой пошел туда. И обитал на ней верой, как на чужой, то есть будучи как странник, то есть как путешественник, как пришелец, как приезжий. И вот Бог потом начал говорить с Авраамом, вы знаете, уже в 16 главе. В тот день Бог заключил договор, союз с Авраамом. Бог заключил и сказал, тебе потомство я дам землю. Все, Бог дает обещание. Итак, когда Бог говорит завет, Он говорит, я дам тебе землю хеттеев, амореев. Это 15 глава, извините. Бытие 15. Когда огонь прошел между рассеченными животными, мы об этом говорили, когда огонь прошел, то есть Бог коснулся, сошел силой Святого Духа, тогда в этот день, Бытие 15-18, Бог заключил с ним договор. И сказав, потомству твоему я даю землю эту, от великой реки египетской, то есть от Нила, и до великой реки Евфрата. Я даю тебе. И вот я хочу обратить внимание, Бог хочет дать тебе что-то в завете. Он не просто навязывает, извините, Он не навязывает нам отношения с Ним, Он хочет благословить тебя. Он хочет благословить часто и материально тоже. Это тоже к этому относится. Потому что Он не оставит тебя. Давид говорит, я не видел праведника, просящим хлеба. Я не видел потомков его, просящим хлеба. Скажите аминь, да. Я верю. Я говорю, сыночек, пожалуйста, напиши, я тебе вышлю, если тебе нужно. Папа, ты знаешь, я не попрошу. Я, знаете, а я думаю, ну ты, пожалуйста, ты скажи мне, если тебе надо денежка, если надо покушать. Он учится там в Бельгии, в университете. Пап, ты же знаешь, я не попрошу. Он, если ты пошлешь, как бы, я приму. А я думаю, ну почему же он не попросит? Ну почему? А потом вспоминаю, да я сам же так, я же не просил денег у родителей. Я как бы сам так же считал, что не надо. Я думаю, понял, значит, он там молится, а Бог мне кладет на сердце. И тогда я, когда Бог меня побуждает, я отправляю деньги. И это как бы, ну, вовремя получается, потому что Бог начинает побуждать. Но это желание завета, желание Бога благословить, желание родителей благословить. Что у родителей лишние деньги? Нет. Что им самим не надо что-то там покупать или тратить, или счета платить? Нет, ну, сердце говорит. Надо благословить, потому что это сын, потому что это ребенок, потому что, ну, это одно. И тогда мы делаем это с радостью, и мы не думаем, а, ну, там, а как теперь я проживу дальше этот месяц? Там, нет, мы верим, что Бог не оставит, но так надо. И думаешь, Господи, помоги мне еще на Рождество отправить, помоги мне, знаете, вот таким. И я говорю просто, как у вас в сердце, как у нас в сердце. Это все так работает, потому что это завет. Теперь Бог, который вступил с тобой в завет, Он точно так же и гораздо больше, миллионы раз больше. Он хочет благословить тебя. Он хочет помогать тебе. Он хочет посылать тебе необходимое. Он хочет помочь тебе устроиться с жильем. Он хочет с учебой, с работой. Да, Он хочет. Он хочет укрепить твое здоровье. Он хочет дать тебе то, что тебе нужно. То, в чем ты действительно нуждаешься. Но еще больше. Он хочет дать тебе самого себя и свое присутствие. Эммануил, значит, с нами Бог. Если бы я спросил духовных зрелых людей, спросил бы верующих, находящихся здесь или где бы ни было, что бы вы хотели? Например, там, сколько-то тысяч евро? Или чтобы Бог был с тобой вот всю жизнь, каждый день и ночь рядом? Защищая, помогая. Я уверен, что те, кто знают Бога, выбрали бы второе, правда же? Потому что Божье присутствие никогда не оставит тебя в беде, не в нужде. Аминь. А деньги, они закончатся. Они закончатся. Человек получит и пойдет, и если он без Бога, то эти деньги, как у того сына, который оставил отца, они просто будут потрачены. Поэтому для людей определенных это искушение, да. Быть в служении Богу, служить Богу, там, идти Божьим путем, либо там, идти на какие-то подачки лукавого и потерять спасение. Но верю, что те, кто знают Бога, они выбирают именно второе, выбирают Господа. И поэтому Исаак выбрал жить там, где голод был. Он выбрал жить в голодной земле, потому что Бог сказал ему, не иди в Египет, здесь странствуй.
я благословлю тебя. И он сеял во время голода и получил ячменя во сколько раз больше? Кто помнит? Скажите громко, кто помнит, во сколько раз больше получил ячменя Исаак? Во 100 крат больше. Он получил, то есть, с одного зерна 100 зерен. Вы представляете, это было что-то. Поэтому Исааку, будем помнить это, Исаак, он откапывал колодцы, его закапывали, он опять откапывал. Был голод, вода и урожай, вот что нужно было людям. Но филистимляне, мы недавно, они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой. Давай с тобой заключим союз, договор, то есть, ну, как завет. Бог благословил Исаака, потому что он в завете. И он подтвердил завет Исааку, и он подтвердил Иакову. А Иаков сказал это своим сыновьям. Но теперь Иисус Христос, он приходит к нам как вождь завета, как написано, вождь спасения нашего, да, и сказано, что пастырь завета вечного, кровью завета вечного. Он ходатай завета, он заступник завета, да, он поручитель завета. Это лицо, которое поручается за нас перед Богом. И написано, пастырь овец великий крови, с кровью завета вечного Господа Иисуса Христа, да усовершит во всяком добром деле. Это такие сложные предложения, но в них есть суть. Кровью завета. И поэтому Господь пришел, чтобы благословить. Теперь Бытие 17, мы знаем, я повторяю эти стихи, Бог говорит 15-17, я дам землю твоим потомкам. Это часть завета. Часть завета – это благословение. Скажите аминь. Но самая главная часть завета – это что или это кто? Это сам Бог. Да? Скажите, Бог – это часть завета. Бог. И написано, разве вы не знаете, что храм Божий? Аминь. Друзья, дальше. Бытие 22:17. За то, что ты послушался меня, я дам тебе города врагов, я дам тебе землю такую-то, я тебя благословлю, да? Я дам тебе. Это Бытие тоже. Завет – это обязательно Божье благословение. А что же в Новом Завете? Галатам 3:14. Чтобы нам получить обещанного Духа верой. Это гораздо больше. То есть мы не просто получаем землю. Они получили землю, распределили. Некоторые думают, ну, как бы это хорошо, это достаточно. Нет. Господь дает гораздо больше. Да, Он может дать нам землю для лагеря, Он может нам дать здание. Это часть Его завета. Скажите аминь. Общине, в которой было 500 долларов, Бог дал здание за 100 тысяч долларов. Аллилуйя. Причем в то время, 97-й год. Это завет, это любовь к Богу. Это... И вот сейчас обновляется церковь, да, улучшается. Сейчас обновляется зал на первом этаже для молодежи, потому что Бог будет двигаться здесь. Он избрал это место. Это Его завет. Он Бог завета. Он не оставит эту церковь. Он не оставит. Он не оставит. Если церковь пойдет так же за Иисусом, если церковь пойдет в общение с Богом, это всегда будет слава Божия. Это всегда будет благословение. Наша цель – не потерять отношения с Богом, не потерять завет, не потерять то движение Духа, которое Бог нам дал. Никогда, ни за что, ни при каких условиях. Это союз с Богом. И поэтому в Галатам, не подумайте об этом, что это незначительно, но в Галатам сказано такое обещание, 3:14. Христос сделался за нас клятвой, то есть проклят за нас, чтобы благословение Авраама. Благословение Авраама, что теперь, земля Хананеев? Нет, мы теперь не ждем эту землю, мы не ждем ту землю израильскую. Это не является нашей целью, потому что Бог пришел с лучшими обетованиями Завета. Это были обетования Ветхого Завета. Я дам землю там Хананеев, Иевсеев, Гергесеев, там Евеев и так далее. То есть 6 народов. Я дам вам эту землю. Обещание Завета. Ну, молодые люди, некоторые, которые сватаются, особенно евреи, они что-то говорят. Они говорят девушке, ну, предлагают ей выйти замуж. И говорит, у меня есть это, у меня есть то, я дам тебе это. Вот у меня есть квартира, у меня есть дом, я работаю, я буду заботиться о тебе, я буду делать. То есть люди, они обещают что-то. Скажите аминь, правда же это? То есть это у них из сердца выходит. Я вот это сделаю. Бог, когда дает завет, Он говорит, я дам вам землю твоему потомству. Хочет ли Бог помочь тебе с квартирой? Конечно.
Хочет ли помочь заработкам? Конечно.

Но у Бога есть гораздо больше. У Бога есть Он Сам, Его Сын Иисус и Святой Дух. И когда вот это становится нашей счастьем, мы самые счастливые. Мы можем быть атакованы, мы можем быть ранены, мы можем быть, и там, не знаю, как Павел побит много раз, например, апостол Павел. Иисус Христос был избит, изранен, распят. Но это ничего не меняло. Он Сын Божий, Он наследник всего. Бог дал все в руки Его. Бог все положил под ноги Его. Он стал царем царей, Господом господствующих. Ему принадлежит вся слава. Все страдания временны, все скорби временны. Аллилуйя. Слава Божия, она вечна. Аллилуйя. Наследие вечно со всеми освященными. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому Бог говорит, я дам ему часть между великими за то, что он претерпел. Я дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Поэтому Господь говорит Галатам, Дух Святой положил мне это слово сказать сегодня, я закончу проповедь. Он говорит так, что чтобы нам получить, вот как он получил Исаака, как они получили землю, теперь чтобы мы получили обещанного Духа, мы язычники, вдруг мы начинаем слышать голос Божий. Мы начинаем слышать Его голос, чувствовать Его присутствие, чувствовать Его исцеление, наполняемся Его радостью, услышим Его обещание, обетование через Писание, или лично Он что-то говорит. Аллилуйя!

0: Здравствуйте. Экономические кризисы и финансовая нестабильность сильно влияют на психическое здоровье. Как поддержать себя, когда денег не хватает, мы лишаемся привычных благ и переживаем за завтрашний день? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Чего именно вообще боятся люди, когда наступает период экономических кризисов?
1: В первую очередь люди боятся неизвестности. Они не знают, что их ждет. И вот это вот состояние, что «а что же будет?», оно пугает. Конечно же, мы можем идти дальше и смотреть, а что за этой неизвестностью? Чего же больше они боятся? На самом деле это хороший вопрос для каждого, кто начинает переживать за неизвестность. А чего же ты боишься на самом деле? И вот здесь ответы могут отличаться. Кто-то боится голода, кто-то боится повтора каких-то событий, да, и каких-то страданий в связи с кризисом из прошлого. Кто-то переживает за близких, кто-то переживает за то, что он потеряет все, что у него сейчас есть, что он так долго строил, так долго выстраивал, так долго работал над этим всем, и как это, мне этого всего не будет. Это действительно такое обесценивание, оно очень тяжелое, потому что я же к этому шел, а оно все может пропасть. Действительно, люди боятся того, что они смогут, что они потеряют все вот это. И, конечно же, страхи связаны даже вплоть с тем, а буду ли я жить тогда дальше, то есть смогу ли я вообще выжить, и страх за детей. Да, за детей, а как же они, а как же им, я хочу им самого лучшего, и что же будет с ними?
0: Ну, наверное, возраст тоже здесь играет роль, я так понимаю. Молодым, возможно, где-то легче, потому что если человек действительно переживает, что он потеряет все и придется восстанавливать заново, ну, там, ну, все это может быть слишком абстрактно, да, а все это, допустим, потеряет недвижимость, аннулируются там какие-то счета, да, потеряет свой бизнес.
1: Да.
0: И понятно, человек, которому уже под 60, он думает, если бы мне было 30-35, я бы все заново начала.
1: Да.
0: Но мне уже 60, и я не смогу уже начать заново.
1: Да.
0: На кого я тогда положусь в этой жизни?
1: Да, это правда. Это
0: Итак, правда. Да, что вы посоветуете людям, вот, которые тревожатся за свои

0: свое будущее, когда есть реальные опасности, ну, лишиться работы, ну, лишиться бизнеса, что делать?
1: Мои рекомендации были бы в двух направлениях. Они бы разделились бы на такие два направления, что одно — это то, что мы можем контролировать, то, на что мы можем влиять, а второе — это что находится абсолютно вне зоны нашего контроля, вне зоны нашего влияния. То, что ну, никак мы не можем на это повлиять. А на что мы не можем повлиять? Мы не можем повлиять на то, что могут сделать другие люди, до которых мы никак не можем дотянуться. Да? Кто-то выше по статусу, по власти, каких-то их решения, которые, да, повлияют на нашу жизнь, но мы ничего не можем с этим сделать. И вторая, да, колоночка — я бы прям даже предложила, когда вот происходит такое какое-то событие, да, которое нас беспокоит, прям сесть, взять листок бумаги, разделить его на две части и прям записать то, что я могу контролировать, на что я могу влиять, и что я не могу контролировать, на что я никак не могу повлиять. И вот когда мы говорим о том, что я могу контролировать, что я могу, на что я могу влиять, прям туда выписывать, что я могу сделать. Сначала это про то, что меня прям обезопасит здесь и сейчас. То есть если прям что-то случится прям сегодня, завтра, послезавтра. Да, это про то, как я могу сейчас к этому подготовиться. Также и морально. Да? И это про то, что как у меня с финансовыми резервами. Есть ли у меня финансовая подушка безопасности, какие-то накопления. Если нет, то пора это создавать. То есть и более того, они должны быть в разных, как бы, в разных, так сказать, видах отложены. То есть не только под подушкой, да, но и, и на карте, и не только на карте, потому что некоторые хранят только на карте, но могут произойти разные события. Отключить банкоматы и так далее, и у всех начинается паника. Какая-то сумма должна быть все равно наличными. Многие люди говорят, ну хорошо, тогда их съедает инфляция, что же тогда делать? Вот какая-то такая сумма, она и на то и называется подушкой безопасности, что ее задача не приумножаться и расти, а ее задача для того, чтобы быть вот этими финансами на какой-то такой вот случай, а для того, чтобы мы просто сохраняли спокойствие, зная, что мы к этому подготовлены, мы просто к этому подготовлены. Конечно же, это про то, что нам нужно диверсифицировать свои риски. Если мы работаем только на одной работе и работаем на ней 20-30 лет, да, то мы такой узкоспециализированный, такой узкопрофильный специалист, да, который только в одном месте, и, соответственно, наши риски, они высоки. Нас могут сократить, и мы не знаем, а как трудоустраиваться, да, куда я и как. То есть хорошо, если очень такая вакантная, да, позиция, а если нет? И получается, нам нужно диверсифицировать риски, нам нужно посмотреть, а кем я мог бы работать, а как я сейчас вообще на рынке труда, котируюсь ли, да, а если случится вот кризис, который может произойти, какой он, да, какие его особенности, что могло бы быть актуально? Кризис, действительно, когда вот эта вся популярная фраза, перевод его, это также возможности, да? И вот какие могли бы открыться возможности? Может быть, мне нужно чему-то подучиться, получить какое-то повышение квалификации для того, чтобы быть действительно специалистом, который мог бы и работать в современных реалиях, да? То есть это про то, что я мог бы еще вот, можно сказать, подселить себе такую соломку. А можно также присматриваться к какому-то дополнительному заработку для того, чтобы вот уже начать вот так вот выстраивать какую-то такую безопасность в финансовой сфере. Конечно же, это про то, чтобы планировать, даже если что-то случится, где я буду жить, да, как я буду выстраивать свою жизнь. Просто такое спланировать план, на что я могу повлиять. Чем больше мы добавляем сюда известности, чем лучше мы это распланируем, разные сценарии, тем больше это повлияет на наше спокойствие, что так, я уже распланировал. Если случится вот это, я примерно буду делать вот это, вот это, вот это. Если случится это, я буду делать вот это, вот это, вот это. Мало того, что мы к этому готовимся, как физически, да, мы и так морально себе помогаем. Но, конечно же, всегда остается вот этот вот момент зоны, очень такой привлекающий нас, которую мы не можем контролировать. И это вот как раз-таки зона, которая может мешать нам спать, нам может сняться кошмары, да, действительно может быть повышенный уровень беспокойства, можем начинать это заедать и так далее. И, конечно же, та зона, которую мы не можем контролировать, зона вне нашего влияния, это зона нашей молитвы, это зона доверия Богу. То, что мы не можем контролировать, то, на что мы никак не можем повлиять, мы это можем доверить Богу и помнить, что Он нас никогда не оставит.
0: Но я думаю, что даже те зоны, о которых мы думаем, что там мы можем влиять, Ну, мы полагаем, что там у нас есть подстраховка, да, мы же подушку безопасности себе создаем, да, там все равно нужно молиться, конечно, потому что мы никогда не знаем, что случится с нашим здоровьем,
1: конечно,
0: со здоровьем близких. Мы готовы будем продать все квартиры, машины, со всех счетов снять деньги, лишь бы вылечить, например, да, вдруг какую-то болезнь, которая обнаружилась. И как бы разные бывают ситуации, да, очень тяжелые, да, в жизни. Здесь ты никогда не будешь уверен до конца, даже абсолютно, если ты богат, так,
1: да,
0: скажем.
1: Абсолютно. Болезни — это тоже вне зоны нашего контроля какие-то, да, не те, которые вызваны плохим питанием, да, и плохим образом
0: травмы,
1: жизни.
0: Травмы, да.
1: Да, да. И это, опять же, да, зона вот этой молитвы. Вот этот стих, да, что коня готовят на день битвы, да, а победа от Господа. То есть это про то, что я, есть моя ответственность. Есть то, что мне важно делать. Мне важно то готовить что-то, да. Мне важно подготавливаться, а не просто сидеть сложа руки, да, и все должно само идти. А я только возмущаюсь: Господь, почему ты вот такую мою жизнь устроил? Я же вроде молюсь регулярно. Почему вот такое происходит, да? То есть есть часть, которую нам все равно важно делать, та мудрость, которую нам нужно приобретать. Многие люди абсолютно не ведут финансовый бюджет, никак не оптимизируют свои расходы, абсолютно халатно к этому относятся и винят Бога, винят всех остальных, что это они виноваты, правительство остальные, то есть все что угодно, кто угодно, да, а как же мы сами? То есть есть еще вот эта вот часть, да, которую нам тоже важно исполнять.
0: Ну вот я не первый раз, конечно, слышу о подушке безопасности, но все-таки есть немало людей, у которых очень скромный заработок. И говорить о том, чтобы создавать подушку безопасности, насколько я знаю, она должна быть на полгода вперед. То есть... чтобы, если вдруг уволят меня, например, я могу полгода прожить спокойно, ища себе работу. И на полгода вперед, там, ну, на три, может быть, месяца хотя бы вперед, у некоторых людей зарплата такая, что они практически все подчистую тратят. Но если они откладывают, то какие-то очень небольшие суммы, которыми они потом покрывают какие-то другие новые расходы. Например, кто-то заболел, вдруг надо к платному врачу, и вся твоя подушка уже вот все, ты все оттуда достал, чтобы три раза сходить к платному врачу. Все, подушки нет. Или там отпуск пришел, подушка твоя тратится на отпуск, и все. То есть ты не можешь копить на черный день. И как бы таких людей тоже немало. И как бы как им тогда быть?
1: Очень хороший, актуальный вопрос. Я хочу сказать, что многие люди недооценивают небольшие шаги, небольшие суммы денег. Да, мы можем небольшую сумму денег отложить и даже не заметить, как уже соберется хорошая сумма. Действительно, это из практики людей, которые попробовали, решили, что хорошо, раз у меня есть хотя бы возможность откладывать 500 рублей или хотя бы там 1000 рублей, я буду это делать. Я буду стараться все равно регулярно откладывать. И да, вы знаете, я знаю много примеров, когда люди с пенсии могут такие делать подарки своим внукам и так вот прям помогать, как другие не могут помочь. А они просто постепенно, по чуть-чуть, но откладывают. Просто знают разные способы, как оптимизировать и как откладывать. И это потрясающе. Хотя как можно с такой суммы вообще что-то умудриться отложить? Но могут. Действительно, искусство откладывать, искусство маленьких шагов, оно приводит к большим результатам. Но опять же, да, когда у нас случаются какие-то форс-мажоры, а мы еще даже не собрали эту подушку безопасности, но мы туда залезаем, тут очень важно понимать, для чего финансовая подушка безопасности. Когда у нас наступает время отпуска, финансовая подушка безопасности абсолютно не для этого. На отпуск мы должны, да, копить отдельно. То есть получается, финансовая подушка безопасности, она как раз-таки предназначена для каких-то вот таких вот чрезвычайных ситуаций. И тут же, если мы заболели, да, это да, это ситуация для финансовой подушки безопасности. Но лучше, если у нас тоже будет какой-то отдельный такой счет, который предназначен для лечения. Если когда бизнес строится, да, там есть такие специальные отчисления на амортизацию, да, когда оборудование изнашивается. Так мы тоже изнашиваемся. Мы тоже, нам постоянно нужно что-то улучшать, нам нужно лечиться, оздоровлением заниматься, профилактикой и так далее. И это естественная часть нашей жизни. Поэтому хорошо, если мы это будем планировать, и на это будем хоть какую-то часть, но откладывать. Это уже нам поможет. То есть с чего мы просто начинаем? Если мы, получив зарплату, начинаем с того, что «А, мне же вот это надо купить, я уже неделю жду, вот это купить, вот это, вот это купить», ну, конечно же, у нас ничего не останется, чтобы отложить. Но если мы начинаем с того, чтобы отложить, мы отложили финансовую подушку безопасности, мы отложили там себе на отпуск хотя бы 500 рублей, да, мы отложили там на лечение, отложили даже сумму на подарки, потому что скоро будет много праздников и так далее. И потом уже что осталось, вот теперь я распределяю. Распределяю, например, по неделям, да, или там распределяю даже себе где-то по дням, или распределяю по определенным категориям, да, у кого как лучше и комфортнее и удобнее. И вот тогда это уже совсем другое дело. Mm-hmm. Тогда ты видишь конкретную сумму, и ты можешь жить на ту сумму, которую зарабатываешь. Mm-hmm. И вот сложность заключается в том, что людям тяжело жить на то, что

0: то они зарабатывают. То есть на то, что они как бы сами себе и обеспечили. Да? Mm-hmm. Вот это тяжело. Хочется жить лучше. Mm-hmm. А тем более сюда прибавим социальные сети, окружение. Кто-то покупает себе что-то более лучшее. И мы часто забываем, что многие покупают что-то в кредит. И это же такая возможность, такой, так манит, что mm-hmm. ты всегда можешь залезть туда и позволить себе то, что как бы не мог позволить. Но тем самым загоняешь себя вот в эту вот постоянную гонку. Выплаты кредитов, потом их много, и потом ты всем должен, и потом, к сожалению, люди приходят к банкротству.
1: Угу. Да. Еще такой вопрос. Вот вы сказали, как нужно готовиться, так скажем, к кризисным временам. Это интересно, это важно. И что вот нужно создавать подушки безопасности, думать о заработке другом, о повышении квалификации. Здорово. Вот. Но это, я думаю, может человек сделать в спокойном состоянии, когда он в силах планировать, включить разум и вот таким образом распределять, например, свои доходы. Что делать, если произошла уже какая-то ситуация, человек к этому не был готов, вот резко вдруг летят цены вверх, а человек сидит на небольшой зарплате, растит, может быть, маленьких детей, да, и он в ступоре, его начинает трясти от стресса, и он думает, куда мы идем, что будет дальше, если сейчас за ЖКХ придет очередной квиток, и там будет снова эта большая сумма, как я дальше это все потяну, и так далее, так далее. То есть у него стресс, он на нервах, и он не знает, за что хвататься. То есть вот он в таком нестабильном, неразумном, угу. эмоционально взвинченном состоянии. Угу. Как бы и тогда начинает лихорадочно смотреть новости, а что там происходит, какие там очередные, может быть, санкции и так далее. Вот в таком состоянии вы что человеку посоветуете?
0: Конечно же, в таком состоянии, когда мы в таком повышенном стрессе и в таком ужасе, конечно же, здесь нам нужно в первую очередь заняться своим состоянием. Потому что в этом состоянии принимать какие-то решения, это слишком необдуманно, слишком рискованно, слишком быстро, да, и это может быть импульсивное решение, за которое мы потом будем очень сильно жалеть. И да, нас все новости, все подталкивает к этому ко всему, но потом можно долго за это расплачиваться. Поэтому в этом состоянии наши действия должны быть направлены на возвращение себя, да, в состояние, когда я могу размышлять, когда я могу анализировать. Поэтому, когда мы начинаем быть в таком вот состоянии стресса, да, такого повышенного, я бы даже сказала, такого стрессового шока, нам очень важно отложить то, что нас вводит в стресс, скорее всего, это телефон, да, в котором мы читаем все эти новости, видим это все. Нам хочется еще больше читать. Почему? Потому что мы хотим известности, да? Мы хотим больше информации по этому поводу, но ее на самом деле больше не становится, потому что мы сейчас находимся в этой ситуации. Станет лучше и больше понятно через день, возможно, может быть, через несколько часов. Но прямо здесь и сейчас нам может становиться плохо, мы можем начать задыхаться, нас может действительно лихорадочно трясти, и мы теряем почву под ногами. Поэтому в этот момент нам очень важно взять, отложить это в сторону и начать просто дышать. Сначала просто дышать, потом посмотреть 5 предметов, которые есть вокруг меня, просто их назвать. Так, назвать их цвет. Так, что я слышу? 3 звука, которые я слышу. Так, запах. 3 запаха, которые вокруг меня. Так, хорошо. Так, люди, которые вокруг меня. Да, так, кого я люблю, кого я ценю, перечислил в своей голове. Так, они живы-здоровы. Все, отлично. То есть самые главные свои ценности. Так, так, Бог со мной. Он рядом, он меня не оставит. Так, вспомнили все самое главное, да? И вот теперь, когда мы уже сделали такое, можно сказать, возвращение себя в себя же, да, в свое тело, вот теперь уже можно начинать анализировать, с кем-то посоветоваться, позвонить, поговорить, но не оставаться с этим наедине.
1: Угу, понятно. Большое спасибо за совет и спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то? Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной? Сможет ли позаботиться о себе? Она будет в инвалидном кресле? Сможет ли разговаривать?
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью. И поэтому все общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часу ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
1: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
0: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа. А вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история! Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? Вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузите в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал: «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал: «У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас». Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу.
0: Слава Богу!
1: Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
0: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
1: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса, исцелитесь и будьте здоровы.
0: Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, о котором они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
1: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте Ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ.

0: народ в трудные времена. Пребывайте в нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал, неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
0: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
1: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
0: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
1: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
0: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал, «О, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне, «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
1: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
0: Безусловно, верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами.
1: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
0: Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение Слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит, «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда

0: а вы оставляете основу, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
1: Хорошо, давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
0: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню. Вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
1: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
0: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
1: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
0: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
1: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
0: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на фирме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
1: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
0: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел на него и говорил: «Однажды тебе сделают операцию». Во время одного из визитов к врачу

0: Сестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
1: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
0: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.
2: We'll see you again tomorrow.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать: «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фитцгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года. Там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12

15 парням было по 17. Пятерым 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме. Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале, рано или поздно, проходя по улице Свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице Свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «Исследуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками,

но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улица свободы встречается с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась, я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улицы свободы. При пересечении улиц церкви и свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы. Но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля — исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. Я дам вам жизнь и жизнь в избытке. Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем». Тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя. Вы должны решить. Вы должны решить. Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это мое тело, делаю, что хочу. Вы на улице свободы, но рано или поздно, если будете продолжать приходить в церковь Святого Духа, она пересечется со Словом, и Слово спросит вас: «Знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа, живущего в вас, и вы не свои? Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые — суть Божия». Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все?
Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение. Но Иисус говорит: «Отдай все». Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц Свободы и Церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит: «Вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной». Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии: «Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все». Но Иисус бьет по самому больному: «Отдай все». Господь сказал мне: «Я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас». Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым умирающим стариком на смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса: «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал: «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием — это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите: «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц Свободы и Церкви гласит: «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря:
ад набросился на меня всеми силами. Но крест по-прежнему непобедим. Этот крест стоял посреди руин

начали процесс против нации. Там они говорили, цитата, «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата, «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах Свободы и Церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает, «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я. Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать веру или нет. Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам, «Возвращайтесь к кресту». Когда вы идете по улице Свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица Свободы встретилась с улицей Церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест — это камень преткновения. Для Елена — безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен, непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах Свободы и Церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто произнесите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: даже ученых стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
2: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
0: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
1: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
0: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
1: Хотя тот же самый табак, ну, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
0: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
1: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
0: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
1: В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
5: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения –

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас...
0: Включая чиновников, журналистов...